0: который приговорен к пожизненному заключению свободы с отбыванием колонии особого режима. В свою очередь мы напомним, что данный резонанс еще произошел 29 июля 2018 года в Каспийске. Тогда 8-летняя Калимат вышла из подъезда своего дома и пропала без вести. К поискам тогда подключились более 1000 неравнодушных граждан. Тело ребенка, к сожалению, с признаками насильственной смерти было обнаружено лишь в начале сентября в Сточной канаве. Прокуратура Дагестана отреагировала на сигнал о нарушении прав жителей села Калан-Юрт, это Хасаюртовский район Дагестана. Ранее в интернете появилась информация о том, что местные жители задыхаются от дыма из-за регулярного сжигания отходов на стихийной свалке. В ходе надзорных мероприятий, проведенной прокуратурой Хасаюртовского района, информация была полностью подтверждена. На окраине населенного пункта была обнаружена несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов с действующими очагами горения. После вмешательства надзорного ведомства свалка была полностью ликвидирована. Новая поликлиника появится в Ахвазском районе Дагестана вместо сгоревшей. Подготовку к строительству объекта обсудили во время рабочей поездки временно исполняющего вице-премьера Абдурахмана Махмудова. Чиновник осмотрел земельный участок, выделенный под строительство будущей поликлиники, и обсудил с ответственными лицами сроки начала работ. Также он посетил Ахвазскую центральную районную больницу, где оценил работу отделения. Прежнее здание, я напомню, что поликлиники в Ахвазском районе, как мы ранее сообщали, было полностью уничтожено пожаром, причиной которого стало короткое замыкание электропроводки. Ну и модернизацию 53 центров занятости населения проведут в Дагестане в этих годах по федеральному проекту управлением рынка труда. На эти цели направлено уже 733 миллиона рублей, об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана. В 2027 году обновят управляющий центр и 19 территориальных центров. Приведут здания к единому стилю работы в России. Поднимут зарплаты сотрудникам, а в 2028 году модернизируют еще 27 центров и построят 17 модульных зданий. Ну и рабочий день во время сильной жары предложили сокращать как минимум до 6 часов. С такой инициативой выступил заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб. Речь идет о случаях, когда температура превышает 30 градусов, а работодатель не может обеспечить сотрудника кондиционированием. По словам общественника, при экстремальной жаре продолжительность рабочего дня можно уменьшить и до 5 часов. Наиболее 100 махачкалинских пар уже выбрали для свадьбы 7 и 27 июля 2027 года. Даты с семерками стали одними из самых популярных. Всего на июль следующего года уже подано более 100 заявлений. Красивые даты выбрали около 40% будущих молодоженов. В числе востребованных также 27 февраля следующего года, 5 и 26 июня, а также 2, 8, 10, 17 и 20 июля. Подать заявление можно онлайн или во дворце бракосочетания. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Радиоканал Диалог FM. Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Боб Проктор. Хочу поделиться с вами одной идеей, за которой и вагона золота было бы мало. Надо только ее изучить. Я узнал о ней уже давно. Впервые услышал об этом в далеком 1961 году и до сих пор под впечатлением. Представьте-ка себе вот что. Примерно 3% населения действительно суперуспешны, а остальные 97% — нет. А ведь люди всю жизнь проводят в борьбе за заработок, они стремятся заработать больше, за здоровье, пытаются найти работу получше, пытаются улучшить свой бизнес. Каков же главный компонент всего этого успеха? Это отношение к жизни. Отношения. Задумайтесь-ка об этом. Что такое отношение к жизни? Это ведь не тот предмет, который преподают повсеместно. Я учу отношения уже давно и усердно работаю над тем, чтобы и мое отношение к жизни оставалось правильным. Если бы вас спросили, что это, что бы вы ответили? А между прочим, это очень важное понятие. Пересмотрите-ка это видео еще 1000 раз. Впечатайте эту мысль в ваше сознание, а затем начните обращать внимание на тех, с кем ежедневно пересекаетесь, и просто задумайтесь, а какое у них отношение? Давайте-ка я объясню, покажу кое-что, чем давно пользуюсь. Узнал я это много-много лет назад от одного хорошего друга, доктора Харри Родера, и его единомышленника Лила Вала Ван де Волла. Оба были моими наставниками, и они говорили, что никто никогда не видел сознание. В Сан-Антонио, в Техасе, в 1934 году один доктор Турман Флит также сказал, что никто никогда не видел сознание. Сознание — это движение, это не физический предмет. Многие считают сознанием мозг, но это не так. Доктор Флит сказал: «Сейчас я нарисую сознание», и, нарисовав круг, сказал: «Пусть это будет тело». А сознание давайте разделим на две части и назовем эту часть сознанием, а эту часть подсознанием.
2: В наше сознание поступает мощная энергия, и эта энергия не плохая, не хорошая, не положительная, не отрицательная, она просто есть.
1: Когда эта энергия поступает сюда, она просто есть. А у нашего сознания есть способность управлять тем, куда эту силу направлять. Иными словами, здесь мы думаем, и мышление — функция сознания. Да, это так. Это происходит благодаря рассуждениям, благодаря индуктивному фактору логического мышления, если выражаться терминами. Мы можем думать обо всем, что угодно, и вот здесь, в активном сознании, мы выстраиваем идеи. Эти идеи могут быть как негативными, так и позитивными, но о чем бы мы ни думали, мы посылаем эти идеи во Вселенную. Да, это так. Это энергия, который мы посылаем во Вселенную. Можно уловить мысли другого. Можно сказать, что мысли — это космические волны, проникающие сквозь время и пространство. Здесь также то, что мы называем нашим эмоциональным сознанием. И когда мы внушаем идею этой части сознания, она начнет контролировать вибрацию вот этой штуки, которую мы называем своим телом. Предположим, какое-то умозаключение пришло к вам здесь. И это заключение негативно. Мы начинаем излучать негатив. А это позитивная идея, и мы переходим в позитивную вибрацию. Теперь мы передаем во Вселенную вибрацию и чувства. И эти чувства, проходя через тело, заставляют нас действовать сообразно вибрациям того, как мы думаем. В итоге вы получаете результаты, соответствующие вашим действиям. Отношение к жизни лучше всего описано у Эрла Найтингейла. По его словам, наше мнение или точка зрения — это сочетание мыслей, чувств и действий. Мысли, чувства и действия — совокупность всех трех факторов. Давайте подумаем вот над чем. Можно думать негативные мысли и посылать позитивные чувства.
2: Можно сознательно думать о негативных вещах и при этом не участвовать в них эмоционально. Можно быть эмоционально погруженным во что-то очень приятное, так, что даже негативные мысли не помешают излучать положительные вибрации. Тогда и тело будет ощущать себя очень положительно. Но, предположим, вы эмоционально находитесь во власти негативной идеи. Тогда вы будете совершать негативные поступки и посылать негативную вибрацию. Поэтому, как видите, ваше отношение к жизни — это ваши мысли, чувства и действия. Вообще-то у нас есть способность видеть положительное во всем. Кто видит положительное, тот и победит. Кто видит только то, что идет не так, тот проиграет. Люди с позитивным отношением к жизни оказываются на вершине естественным образом. Дело не столько в таланте, сколько в отношении. Можно встретить совершенно гениальных людей с паршивейшим отношением, но есть и те, чье отношение просто замечательно. С позитивным отношением вы всегда будете успешны. Что это такое? Это наши мысли, чувства и действия. Важно понять и запомнить. У вас есть сознание, а живете вы в теле. Есть сознание, подсознание и тело. В сознании происходит мышление, в подсознании у вас чувства, а тело — это инструмент сознания. Сделайте ваше отношение к жизни правильным, и вы всегда будете в выигрыше. С вами был Боб Проктор. Спасибо.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбейси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!
1: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Дорожные новости.
2: Цены на бензин в России снижаются. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Штрафы за нарушение правил парковки инспектором без оформления протокола признали незаконным. Поводом стал резонансный случай в Саратовской области. Дорожный инспектор зафиксировал нарушение специальным планшетом. Штраф отправлялся автоматически, как с обычной дорожной камеры. Протокол не оформляли. Верховный суд посчитал это нарушением. Если камеру управляет дорожный инспектор, он обязан составить протокол. Получив подобный штраф за неправильную парковку, его можно оспорить, в том числе уже оплаченный. Цены на бензин в России снижаются. По данным Росстата, с 21 по 27 июля топливо подешевело в 23 регионах. Заметнее всего снижение в Мариэл. Почти минус 10% за неделю. Литр 92-го в республике сейчас стоит 76 рублей, 95-й дизель – 81 рубль. Также топливо подешевело в Воронежской, Иркутской и Тамбовской областях, республике Карелия и других регионах. В целом, пик топливного кризиса миновал. Дефицит очереди на заправках тоже сокращается. У неработающих россиян начали проверять источники доходов при покупке дорогих автомобилей. Новую практику ввела налоговая служба в Москве. Под прицел попадают трудоспособные люди, у которых нет официального источника дохода. Но в собственности есть люксовые машины, а также яхты, дорогая недвижимость и другие предметы роскоши. Теперь покупателям придется объяснять источник денег и подтверждать его документами. Если найдут незадекларированные доходы, ФНС может доначислить налоги и выписать штрафы. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все, хорошей дороги.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: В июле спрос на автомобили с пробегом в России вырос на 11% относительно этого же месяца 2025 года. Средняя цена машины составила 1,5 миллиона рублей. Об этом рассказали «Известиям» эксперты из авто. По итогам 7 прошедших месяцев спрос вырос на 9,5%. Этому способствовали несколько факторов. Прежде всего, снижение ключевой ставки Центробанка до 14%. Кредитование стало доступно для покупателей, а также подстегнуло реализацию отложенного спроса. Кроме того, сыграла роль и статистическая база. Рынок постепенно стабилизируется после колебаний прошлого года. Лидером по динамике стали Haval, Suzuki и Citroen.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Итак, всем привет, друзья, в студии Евгений Чеботков
2: и Николай Тисенко.
1: И у нас сегодня в гостях человек, которого мы очень давно с Коляном хотели пригласить
2: наконец-то
1: в наш подкаст. Да, спасибо, что нашел время. Сегодня Оскар Хартман, друзья.
3: Да, какая у нас тема сегодня?
1: Сегодня попытаемся узнать, как ты за это время, когда мы последний раз созванивались с тобой, вообще научился распоряжаться деньгами.
3: Когда мы раскроем первый раз, что я написал все твои шутки?
1: Не сегодня.
3: Не сегодня. Ты открыл, сделал недавно свой бренд одежды, я так понимаю.
1: Есть такой момент.
3: Ты хочешь быть как Майкл Джордан?
1: Ну, слушай, во-первых, я белый. Давай с этого начнем.
3: Более красный.
1: Ну, так. Потому что я замахнулся сильно. Я просто знаю нескольких стендап-комиков. Некорректно будет называть там их фамилии, имена, но...
3: Но они все из Казахстана.
1: Это реальные люди. Нет, они не из Казахстана. Они из телевизионные, медийные ребята, у которых хорошие заработки в стендап-комедии, которые все свои деньги, ну так или иначе, хранят буквально в шкатулках дома.
2: Да. Да.
1: В наличке. Просто в наличке дома.
3: Чтобы эти деньги чувствуют, да?
1: Да.
3: Вот они.
1: Именно для... Потому что он говорит, да я не знаю, если я куда-то их отнесу, с ними что-то случится, да. А здесь они, вот они лежат. И я когда это слышу, я просто считаю, что мне неправильно лезть со своими советами. Я не финансовый эксперт, я не финансовый аналитик. У меня есть свое мнение, но я просто такой... Я говорю, ты уверен? Они делились со мной этими ощущениями. И они говорят, ну да, я уверен. Я говорю, ну тогда это все, пожалуйста.
3: Есть базовое правило, что надо тратить меньше, чем ты зарабатываешь. Вот обычно доход растет, траты растут, а потом даже выше повышаются, да, потому что ожидание, что так всегда и будет. Вот так.
2: Да.
3: Ты начинаешь уже тратить из будущего, ожидания будущего, а потом вот эти ожидания будущего где-то не сбываются, и вот уже... Ты справился с этим? У тебя получилось? У тебя доходы росли с последние 7 лет беспрерывно?
1: Ну, я бы сказал, что начиная с 21 года.
3: А, окей.
1: Да.
3: То есть... А закончил ты университет в 15 году?
1: Нет.
3: Магистратуру.
1: Да.
3: По какому предмету?
1: Маркетинг.
3: Маркетинг.
2: Да. Круто.
3: Самое легкое из всех.
1: Да. Но интересно. Но я потом работал в рекламе, и мне это очень было для меня... Как бы, мне очень
3: это нравилось. В Канаде было?
1: Это в Канаде, да.
2: А что ты, Оскар, так обесценил? Самое легкое в каком плане? Учиться самое легкое?
3: Ну, это то, что невозможно не сдать. Но если ты маркетинг не сдал...
1: Я согласен, на самом деле.
2: Да?
1: Ну да, я здесь вот, Оскар сказал, я не испытал такой, эй, ну нет, вообще-то... Ну, я трезво это оценил. Основная у меня, я закончил специалитет в Томском государственном университете, мировая экономика.
3: Вот. Но это все-таки финансовые.
1: Ну, да.
2: Круто, мы сейчас томские финансы над канадским.
3: Ну, конечно, 100%.
1: Но я клянусь, что намного сложнее. Круче и сложнее.
3: После томского экономического маркетинг в Канаде, это просто прогулка.
1: Это прогулка вообще легкая, потому что я, у нас бухучет был на втором, там, третьем курсе, который нас просто из нас душу вынимали. То есть там было настолько жестко все. И я аудит, бухучет, все. Я такой, боже. Ой, как тяжело. И потом ты приезжаешь в Канаду, где все такое... Ребята, мы чуть ли не в ладоши там били, чтобы всем было все понятно.
2: Ладно, мы тебя сбили с мысли.
3: Да, и ты закончил университет, у тебя была какая-то финансовая база все-таки. И потом пошли... Доходы уже начали расти.
1: Да, я бы сказал, что я потом переехал вот в Москву в 15 году, начал работать в рекламе. И просто я работал копирайтером, получал деньги и выступал. И выступал, по сути, абсолютно бесплатно. То есть, Коля знает эту практику, этот начинающий стендап-комик, ты выступаешь просто.
2: Ты даже иногда платишь, чтобы
1: иногда
2: выступить.
1: Ты тратишь деньги, чтобы выступать. Главное выступать.
2: Да.
1: И все так и происходило. Потом я попал в стендап на ТНТ и работал на Камеди Радио. Ну и то это было, я бы не сказал, что
2: это... Это небольшие деньги.
1: Да, это вообще небольшие деньги. Это очень...
3: Работал на известность.
1: Можно сказать так. Моим поворотным моментом был 21 год. Концерт большой, который попал как-то в аудиторию. И потом у меня вышел вечерний Ургант, который тоже... Я на все подряд попал. И как-то вот с того у меня стало и другие гонорары, другие подходы.
2: Я вот здесь вот должен добавить, вот как ты, Оскар, сказал про ступеньки, и в медийности также. Многие же люди получают этот эфир на ТНТ, они его ждут как ману небесную,
3: да.
2: А они такие, ну все, я выступлю, и карьера полетит. И выступает, и ничего не происходит, потому что по факту, ну нет такого, что тебе все дает этот эфир. То есть дальше как ты с этим работаешь, потому что пул комиков большой, но те, кто из них двигается дальше, опять-таки единицы, кто что-то придумывает, какие-то свои проекты делает, или придумывает, как там медийность свою по-другому подпитывать, да. Развивать, монетизировать, опять-таки собрать их куда-то, люди там соцсети даже не ведут и так далее. Поэтому в этом плане Женя сделал первый шаг к, так скажем, вот этой финансовой независимости, да. И в медийном плане, что он это начал как-то собирать.
3: Да, первый шаг звучит так. Трать меньше, чем зарабатываешь, угу. И инвестируй разницу. Так люди становятся богатыми. Именно так. Это... У тебя доходы начали росли, у тебя была разница между тем, что ты тратишь. Да? Ты тратил меньше, чем зарабатывал.
4: Да, конечно.
3: Все это время.
4: Конечно.
3: И разницу ты инвестировал во что? Ну, сейчас вот я видел, ты сделал инвестицию в искусственный интеллект. До этого что здесь?
4: Первый проект, который мы начали в 2021 году, был сразу с брендом одежды связан, который до сих пор Skol бренд у нас уходит. Мы делаем его, начинали втроем, сейчас мы вдвоем это делаем. По большому
3: Почему счету. Решили именно бренд одежды? Всего, что можно делать в мире?
4: Не знаю, мне всегда хотелось с брендом одежды выстраивать ассоциацию, которую я бы хотел. И для меня это было важно сделать именно визуально прикольно и интересно, потому что для меня он и до сих пор бренд одежды, он, мы начали сейчас работать в плюс.
3: Это третий год.
4: Третий год,
3: да. Первые два года было в минус.
4: Да. Потому что мы вкладывались реально в... у нас очень-очень высокое качество этой одежды. И это не... Если кто-то говорит, что это мерч, это меня немножко даже, ну, обижает, потому что, ну, это не мерч, это мерч. Это, ну, это ты сделал футболку там, что-то, да. Бренд, да, ты такой бам, типа... Просека, да, условно. Это мерч. И у меня под туры я делаю мерч. Типа вот под какой-то тур. А бренд — это все-таки то, что существует отдельно от меня. И как я это себе объясняю, что это может существовать отдельно от меня самостоятельно. И...
3: Ну и все-таки ты на маркетинг учился.
4: Тоже верно.
3: Все-таки.
4: Да. И плюс это был интересный такой эксперимент. Мы решили попробовать.
3: Втроем.
4: Втроем, да, и получается мой менеджер, и он же вот как бы идейный тоже вдохновитель этого, Саша, он от этого дела немножко отошел, и мы сейчас вдвоем занимаемся с...
3: Вы его выкупили или как?
4: Мы это на начальном этапе, когда еще мы просто, да, все, решили, вот, и... А Миша, с которым мы вдвоем сейчас это все делаем, у Миши большая экспертиза в одежде, потому что он работал долго с одеждой разной, он работал ассистентом у больших там дизайнеров одежды, и там где-то участвовал в показах организационной точки зрения мировых. И у него большие связи. И мы еще на это ориентируемся, что у него есть связи, выходы, у него есть контакты, он понимает
2: процесс. У тебя есть амбиции делать международный бренд?
4: Слушай, ну он у нас, в принципе, уже международный. Мы же продаем и в Казахстан. И он у нас и в разные места летает. Но пока мы работаем над тем, чтобы это было... И мне очень нравится качество, действительно. Я сам с удовольствием это все ношу, там, дарю, я вижу это. И, да, конечно, амбиции есть, посмотрим.
3: В бренде там есть такая особенность, когда ты, если ты растешь,
4: да.
3: У тебя все прибыльно,
4: да.
3: Но кэша никогда нет. Потому что вся прибыль уходит в склад.
4: Абсолютно так и есть. Да.
3: У тебя просто растет товар. Во всем товарном бизнесе это да. Очень будет. Вроде все успешно, а денег нет.
2: Но это... Вот мы с Мишей говорили про разные модели бизнеса с Гребенником, что есть модель от того, что когда ты такой, что ты хочешь или что мы можем делать, да, и собираем под эту команду людей. И есть когда ты такой, ой, я определил нишу, в которой есть, там, не знаю, сколько-то ярдов, какая-то перспектива, определили да. Целевую аудиторию, их боль, и пошли под это собирать там команду и решать.
3: Как ты видишь свой бренд? Про что он?
4: Наша ассоциация его внутри и вообще, в принципе, она с севером. То есть у нас все через север. Это название у него Skol отсылает нас к такому скандинавскому вообще представлению мира. У нас очень много мифологии завязано внутри, в дизайне. Каждый наш сезон мы делаем разные цвета бомбер. Бомбер – это наша основа. И у каждого бомбера есть своя мини-легенда, связанная с мифологией скандинавских стран. Мы делаем... технологично, потому что у нас есть специальные метки, которые считываются через телефон, в которые мы можем и зачастую мы это используем и сообщаем нашим владельцам этих бомберов о том, что вы можете по метке в своем бомбере забрать бесплатный билет на мой концерт или сделать какой-то, получить какой-то приз. Поэтому это технологично, это для современных людей точно. Это север, а в данном случае для нас мы берем в нашем понимании севера, это какую-то прямолинейность, какую-то сдержанность одновременно и какую-то какую-то свежесть в идеях, свежесть в подходе. Вот это все, что нам круто. Нравится.
3: Это прямо это независимый полностью проект, который...
4: Да? Ну да, там...
3: Это точно не мерч, это
4: ну, да,
3: отдельная,
4: да,
3: отдельная да. компания.
2: Какая ценовая категория, какая аудитория?
4: Слушай, мы довольно дорогие у нас вещи, и они оправданы качеством на самом деле. То есть это не просто, что мы быстро как-то сшили, тяп-ляп и так далее. Поэтому я бы сказал, что есть определенный процент людей, которые мне пишут такие: «О, я бы хотел купить бомбер», а потом пишут: «Что он столько стоит?» И я всегда им говорю...
2: 60?
4: Нет, меньше.
2: У меня есть какой-то, видимо, моральная 60? Грань. Я такой: так, если сейчас жена скажет 60, скажу: ну в натуре ты что-то...
4: Я бы сказал, что... Я всегда таким людям говорю: да, это довольно дорого, но значит, это просто сейчас не для вас, вот и все. Но я не пытаюсь их навязать им это, потому что у меня не стоит задача. Понятно, что любой бизнес должен приносить прибыль, и я рад, что сейчас мы вышли на такие показатели, но мне хочется, чтобы именно...
3: Вы уже вышли на показатель, что вы прям дивиденды выплачиваете или просто реинвестируете?
4: Не, мы реинвестируем пока. Все реинвестируем, да, да, да, да. Были пару моментов, я в таком был восторге, когда я просто... Это один даже самый яркий момент, когда я просто увидел на улице человека в бомбере, который... Ну, я просто шел по улице в моем бомбере. Я испытал какой-то восторг. Я подумал: как это круто!
3: Это предпринимательская радость, да, когда ты видишь, что... А если это еще происходит там 10 тысяч километров от того места, где это вообще такой вау, да.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании AMO CRM.
2: Рисков меньше на карьере. В бизнесе больше рисков. Но в бизнес идут не потому, что это правильно, а потому, что вот они по-другому не могут. Да? В бизнес идут специфические люди, я часто об этом говорю. $1 миллион, мне кажется, в карьере легче сделать. Как говорил Ашманов, у него какая-то забавная фраза, что как только человек проявляет признаки ответственности, его архимедовые силы выносят наверх. У всех дефицит. Вообще надо понимать, как функционирует человеческое общество и все организации в человеческом обществе. Постоянный, страшный дефицит хороших людей. Любой руководитель постоянно испытывает дефицит, на кого бы положиться, кого бы поднять. Проблема-то в другом. Проблема в том, что ты, скорее всего, недостоин. Тебя не ценят не потому, что тебя не ценят, а потому, что ты ничего не стоишь. Но если ты что-то стоишь, тебя моментально архимедовые силы начнут тащить наверх. До предела некомпетентности, как это правило, шутка, что все компании, это же было правило Мерфи, что все посты во всех компаниях занимают некомпетентные люди. Потому что их тащат наверх до тех пор, пока они не начнут не справляться. Там есть красиво сформулировано, но логика такая, что тебя повышают до тех пор, пока ты не стал косячить. Да. Поэтому рано или поздно все посты заполняются теми, кто не справляется со своими обязанностями. Но если ты что-то стоишь, если на тебя можно положиться, и если ты не будешь тупить, то тебя вот эта архимедова карьерная сила самого будет нещадно тащить наверх. Потому что там наверху страшный дефицит. Если в твоей компании есть как минимум 2-3 уровня наверх, но архимедова сила тебя не поднимает, проблема в тебе, скорее всего.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Представьте, что вам удалось прочесть все самые известные и популярные книги о финансах. То есть, по сути, вы смогли бы узнать важнейшие денежные советы, которые на протяжении многих лет приводят людей к заветному богатству. А что если я вам скажу, что во всех этих книгах есть 9 наиболее важных правил, которые, собственно, и сделали людей богатыми? Я прочитал более сотни книг по финансам и собрал для вас в одном месте все главные уроки и буквально-таки вывел формулу богатства, о которой будем говорить дальше. Начать, пожалуй, стоит с того, что вы должны знать свой начальный финансовый уровень, так сказать, отправную точку. Внимательно изучите ваши счета, кредиты и активы, а затем подсчитайте, какой ваш баланс – положительный или отрицательный. Иными словами, либо вы находитесь в плюсе, либо в минусе. По-другому это еще называют собственным капиталом. Не переживайте, если вы определили, что у вас отрицательный собственный капитал. Многие имеют кредиты и другие виды задолженности. С этим мы обязательно разберемся. Главное – понять, где вы находитесь в финансовом плане прямо сейчас. Теперь очередь за резервным фондом, а точнее за тем, что каждому необходимо иметь финансовую подушку безопасности. И да, с этим согласны все финансовые эксперты. Чрезвычайный фонд – это деньги, которые отложены для использования в случае крайней необходимости. Идеально, когда вам нужно будет удержаться на плаву, вы используете именно резервный фонд, вместо того, чтобы влезать в долги. Если вы попали под сокращение на работе, у вас сломалась машина или что-то в квартире, или необходимы средства для операции, в этих и других подобных случаях чрезвычайный фонд будет кстати. Мнения экспертов по финансам касательно размера фонда разные, но если вывести средний число, то это будет примерно 3-6 ваших месячных окладов. Важно, чтобы эти деньги были в легком доступе для вас, а не инвестированы, например, на фондовый рынок. Вместе со всем этим не забывайте о вашем бюджете. Независимо от того, сколько вы зарабатываете, вам крайне необходимо вести учет финансов. Многие ненавидят понятие бюджет. Для меня, например, это казалось синонимом к лишению радости и проведению дней и ночей, составляя таблицы расходов и доходов. Часть людей считает очень утомительным следить за каждой копейкой, и я вас понимаю. Однако осознайте главную суть составления бюджета. Так вы позволяете себе тратить деньги на то, что действительно ценно в вашей жизни, а не сливать свои честно заработанные куда-нибудь, не имея четкого плана. Существуют разные методики составления бюджета. Распространенной тактикой является правило 50-30-20. Его суть заключается в том, что 50% вашего дохода направляется на постоянные расходы, аренда, еда, коммунальные услуги и так далее, 30% на развлечения и 20% на сбережения. Помните, наличие плана гарантирует, что ваши деньги пойдут на лучшее для вашей жизни. Стать богатым нельзя, просто сократив расходы. Многим не понравится эта истина, но, увы, это так. Безусловно, экономии денег в финансовой литературе отводится отдельное важное место. Но большинство экспертов сходятся в мысли о том, что недостаточно просто экономить, чтобы стать поистине богатым. Не менее важным аспектом является увеличение сбережений с помощью повышения ваших заработков, создавая таким образом профицит. Простыми словами, превышая доходы над расходами. Тщательно продумайте, как вы будете экономить, инвестировать и тратить ваши излишки каждый месяц. Причем лучшим способом будет воедино соединить эти три понятия и таким образом увеличить поступление ваших накоплений. Приобретать товары по скидкам, использовать кэшбэк, сокращать расходы мобильной связи или домашнего интернета, отказаться от латте по утрам в кофейне – это все хорошие варианты, как начать экономить. Но гораздо важнее понять, где вы можете заработать больше, чем это делаете сейчас. Когда вы осознаете, что в других местах вам могут платить больше, вы изначально договоритесь на достойное жалование и перспективу его роста, а еще и вдобавок займетесь дополнительным заработком в нерабочее время, ваши сбережения увеличится в разы. И тогда уже не надо будет жертвовать чашечкой латте по утрам из любимой кофейни. Концентрация на росте доходов – вот что может принести вам гораздо больше пользы и денег. Теперь поговорим о диверсификации доходов. Эта тема хорошо дополняет предыдущий пункт. Наряду с активным увеличением прибыли не забывайте вкладывать ваши ресурсы в различные активы. Не держите яйца в одной корзине. Например, можно создать дополнительный небольшой бизнес на основе имеющихся у вас профессиональных навыков, а более продвинутый уровень инвестирования в недвижимость. Цель заключается в том, чтобы начать получать доход помимо вашей основной работы. Почему это важно? Дополнительные средства могут обеспечить безопасность в нестабильные экономические времена, помочь накопить на отпуск или свадьбу, дополнить ваш чрезвычайный фонд или инвестиции. Очень хорошо помню свою ситуацию с неожиданным сокращением. Благодаря дополнительному заработку, который был у меня вне моей основной работы, я смог сохранить свой привычный образ жизни в течение нескольких последующих месяцев, пока не нашел новую работу. Еще один распространенный урок – не все долги плохие. Когда я впервые столкнулся с этим тезисом, меня крайне удивило в принципе его существование. Но чем больше книг, статей и интервью богатых и успешных мне удалось повидать, везде говорилось, что не все долги плохие. Поэтому запоминайте. Существует плохой и хороший долг. Хороший долг, например, ипотека на жилье или кредит на покупку магазина. Квартира будет с годами дорожать как для продажи, так и для аренды. А магазин, конечно, если он востребованный, будет приносить доход. Плохой долг – это просроченные задолженности по кредитной карте за одежду, технику, свадьбу и так далее. Плохие долги не помогут вам в долгосрочной перспективе. Если у вас имеется плохой долг, прежде всего не корите себя за это. Сконцентрируйтесь на том, чтобы погасить его как можно раньше. Эксперты советуют сначала закрыть долг с более высокой процентной ставкой, а затем переходить к долгу с более низкими процентами. Следующая отправная точка для нашего с вами богатства заключается в том, чтобы устанавливать финансовые цели. Большинство экспертов сходится во мнении, что постановка четких целей в отношении денег имеет решающее значение. Это не значит, что вам необходимо спланировать следующие 5 лет своей жизни, но наличие общего плана поможет принять лучшие решения. Планируете свадьбу через 1 или 2 года? Тогда вам стоит начать откладывать деньги на сберегательный счет под высокие проценты. Но советую держать средства подальше от фондового рынка, чтобы вам не пришлось уйти в минус во время падения. Подумываете о приобретении недвижимости? Если не имеете ни малейшего понятия, как добиться этого с нынешней зарплатой, обратитесь к консультантам в данной сфере, изучите все вопросы, попросите повышение заработной платы на основной работе и так далее. По итогу, любая из стратегий, которую вы придумаете, не сработает, если у вас нет мотивации для ее реализации. И как раз-таки цели, которые вы установите, обеспечат эту мотивацию. Думайте о своем будущем так, как вы думаете сейчас о настоящем. Как только вы освоите основы основ, проанализируйте свой собственный капитал, сформируйте бюджет и создадите резервный фонд, самое время выйти на новый финансовый уровень. Следующий ключевой аспект любого пути к богатству – инвестирование. Инвестиции – это отличный инструмент, который может помочь жить безбедно по выходу на пенсию, обеспечит стабильность после рождения детей и другие долгосрочные цели. Чем раньше вы начнете инвестировать, тем больше времени у ваших денег будет на накопление сложных процентов. Вот где действительно происходит волшебство инвестирования. Для тех, кто не в курсе, сложный процент – это процент, который начисляется на начальную сумму вложений, а также на проценты, накопленные за предыдущие периоды. Альберт Эйнштейн называл сложные проценты самой могущественной силой во Вселенной, а Джон Рокфеллер считал их 8-м чудом света. В общем, чем дольше вы позволите своим деньгам расти, тем больше у вас их будет, когда они вам понадобятся. Именно здесь и кроется истина того, что важно думать о будущем. Пожалуй, самая тонкая и важнейшая нить, которая тянется по всем финансовым книгам, касается важности позитивного денежного мышления. Наши отношения с деньгами частенько бывают сложными. Если вы росли без особого достатка в семье, вам может быть трудно представить, что вы можете иметь ресурсы для инвестирования или создания резервного фонда. Помню, как сам мог мыслить именно так, думая, что большие суммы мне не подвластны. Но чем больше я изучал финансы и их возможности, тем больше убеждался, что богатство доступно каждому. Думайте об этом только позитивно. А еще положите одну из книг по финансам в том месте, где вы чаще всего находитесь или проходите. Таким образом, эта денежная Библия будет постоянно у вас на виду. Вы чаще сможете брать ее в руки, изучать и черпать что-то новое. А после прочтения заменяйте эту книгу другой работой. Начать можно с «Думай и богатей» Наполеона Хилла или «Разумный инвестор» Бенджамина Грэма.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
2: В Дагестане 4 часа.
0: Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Работа частного образовательного учреждения «Гулливер» в Махачкале приостановлена по решению суда. Школа вела образовательную деятельность без обязательно санитарно-эпидемиологического заключения, создавая угрозу здоровью учащимся, об этом сообщают

0: документа его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Как установлено судом, ответчик вел коммерческую деятельность в местном павильоне без необходимой регистрации. Ранее в отношении него уже составлялся протокол об административном правонарушении. Однако, несмотря на предыдущее привлечение к ответственности, последующая выездная проверка подтвердила, что гражданин продолжит свою незаконную предпринимательскую деятельность. Изучив представленные материалы дела, суд сейчас признал требования администрации обоснованными. Жители России смогут наблюдать пик метеорного потока Персеиды в ночь на 13 августа. Об этом рассказали в московском планетарии. Там уточнили, что лучшее время для наблюдения с полуночи до рассвета. Максимум ожидается в 5 утра, когда в зените будет пролетать до 100 метеоров в час. Скорость Персеиды составит около 60 км в час. Да и практика студентов на реальных строительных объектах должна стать основой подготовки специалистов для отрасли. Об этом заявила замглавы Миноборнауки Ольга Петрова. Ее слова передает парламентская газета. По ее словам, уже со второго курса студенты могут работать на конкретных стройках и сразу применять полученные знания на практике. Ну а телефонные мошенники начали убеждать россиян срочно обновить сим-карту, чтобы получить доступ к их банковским счетам. Об этом пишет РИА Новости. Сначала злоумышленники выманивают код, который позволяет войти в мобильный банк и списывают небольшую сумму. Затем жертве звонит другой мошенник, представляется сотрудником ФСБ и предлагает перевести оставшиеся деньги на так называемый безопасный счет. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук. Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: İlmu terek büyüktür, başına çıkan yiğittir. Дерево науки высокое, кто достигнет его вершины, тот герой. İlmu terek büyüktür, başına çıkan yiğittir. Yalnız на оту ярык янмаз, у одинокого и огонь горит тускло. Yalnız на оту ярык янмаз. Хоншуңну сага сөккен, хоншуңа сени де сөгер. Человек, который жалуется тебе на соседа, будет жаловаться соседу на тебя. Хоншуңну сага сөккен, хоншуңа сени де сөгер. Хоншуну хоразы газдай, датыны гыздай. Петух соседа кажется гусем, а жена девушкой. Хоншуну хоразы газдай, датыны гыздай. Хакыл яшта болмай, хакыл башта бола. Ум от возраста не зависит. Хакыл яшта болмай, хакыл башта бола.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух.
1: Остановись на секунду. Не смотри на баланс. Не вспоминай зарплату, статус или должность. Забудь, сколько у тебя денег. Посмотри, откуда ты играешь. Потому что деньги не добавляют тебе ума, не добавляют морали и уж точно не добавляют справедливости. Деньги усиливают уровень сознания, с которого ты принимаешь решение. Если ты чувствуешь внутреннюю тишину, странное ощущение, что ты отдаешь больше, чем получаешь, ты не один. Если ты выполнял все правильно, работал, старался, был терпеливым, и все равно что-то не сходится, значит, проблема не в усилиях. Проблема в уровне игры. Самая опасная иллюзия современного человека – вера в справедливый мир. В то, что если ты делаешь все правильно, система обязана наградить тебя. Эта вера не наивна. Она функциональна. Человек, который верит, что усилия автоматически приводят к вознаграждению, удобен. Он работает больше. Он жалуется меньше. Он принимает свое положение как судьбу. Деньги – это не награда за добродетель. Это не инструмент справедливости. Это механизм позиционирования. Они движутся не к тем, кто заслужил, а к тем, кто умеет создавать рычаги, зависимости и структуры. Уровень первый – выживание. Первый уровень – это не бедность. Это срочность. Здесь нет стратегии, нет планирования, нет будущего. Есть только счета, страх, дедлайны, ощущение, что ты постоянно опаздываешь. На этом уровне решение принимает не разум, а амигдала, центр страха. И страх всегда выбирает краткосрочное облегчение вместо долгосрочной силы. Ты берешь любую работу. Ты соглашаешься на плохие условия. Ты тратишь не потому, что хочешь, а потому, что нужно сбросить напряжение. Это не слабость, это биология. Человек выживания не может мыслить стратегически. Не потому, что он глупый, а потому, что его мозг занят спасением. И вот здесь происходит первый обман системы. Тебе говорят, тебе нужно больше работать. Но проблема не в количестве усилий. Проблема в режиме, в котором ты находишься. Если ты сейчас на этом уровне, просто признай это. Уровень второй – стабильность. Второй уровень начинается не тогда, когда ты становишься богатым. Он начинается, когда страх перестает управлять каждым днем. Ты можешь дышать, ты не просыпаешься с паникой. Время перестает быть врагом. Но здесь кроется опасность. Большинство людей путают стабильность с безопасностью. Стабильная зарплата, предсказуемый график, небольшая подушка. Стабильность может быть фундаментом, а может быть клеткой. На этом уровне ты учишься дисциплине. Ты перестаешь сливать деньги импульсивно. Ты начинаешь считать, планировать, структурировать. Это важный этап. Без него выше не подняться. Но здесь умирает амбиция. Человек начинает думать «мне достаточно». И система любит таких людей. Потому что человек, который не хочет расти, не задает вопросов. Он защищает то, что имеет, вместо того, чтобы расширяться. Настоящий перелом на втором уровне происходит, когда ты задаешь себе страшный вопрос. «Я продаю свое время дешевле, чем оно стоит». Этот вопрос разрушает жизни, потому что после него невозможно притворяться. Ты начинаешь понимать, проблема была не в экономике, она была в зависимости, в том, что ты слишком нуждался. Стабильность – это дисциплина, ставшая видимой. Но если ты остаешься здесь слишком долго, она становится крышей, которая не дает расти. Скажи честно себе, ты строишь жизнь для развития или просто чтобы не упасть? Уровень 3 – сорплюс. Третий уровень начинается тихо, без аплодисментов, без внешних изменений. Но внутри все меняется. Здесь появляется маржа, место для маневра, возможность сказать «нет», и впервые в жизни ответственность становится реальной. Потому что теперь у тебя есть выбор. Макиавелли писал: «Самый сложный момент для человека не когда он слаб, а когда он понимает, что может больше не быть слабым. На этом уровне деньги перестают быть успокоительным. Они становятся инструментом. Ты начинаешь мыслить годами, а не месяцами. Ты задаешь вопросы о позициях, а не только о доходе. Ты понимаешь, что настоящая свобода – это не доход, а опции. Работник думает, сколько я заработаю в этом месяце. Стратег думает, в какую позицию меня ставит это решение через 5 лет. И здесь происходит отсев. Многие возвращаются назад. Не потому, что не могут, а потому, что рост требует нового «я». Уровень 4. Капитал в движении. Четвертый уровень начинается с простой, но беспощадной истины. Деньги, которые не двигаются, умирают. Они могут умирать медленно, съедаемые инфляцией, тихо, растворяясь в неэффективных решениях. Или резко, уничтоженные страхом в неправильный момент. До этого момента ты был хранителем денег. Считал, сохранял, контролировал. Теперь этого недостаточно. На четвертом уровне ты перестаешь быть сторожем капитала и становишься его командиром. Меняется сама логика мышления. Ты больше не думаешь категориями «не потерять». Ты начинаешь думать категориями позиционирования. Где этот ресурс дает асимметричное преимущество? Где один шаг создает рычаг, а не просто доход? Где риск ограничен, а потенциал открыт? Макиавелли писал, что сила не терпит эмоциональных решений. Она подчиняется структуре. И тот, кто действует без структуры, даже с хорошими намерениями, становится жертвой обстоятельств. На этом уровне капитал – это уже не сумма. Это набор решений, распределенных во времени. Ты начинаешь учитывать то, о чем большинство людей никогда не думают. Ликвидность – время заморозки, контроль – зависимость от людей, возможность выхода. Ты задаешь вопросы, которые режут иллюзии. Если это не сработает, что я теряю? Если сработает, что это мне дает, кроме денег? Увеличивает ли это мою свободу или просто комфорт? Именно здесь многие падают. Не из-за нехватки ума, из-за эго. Они начинают верить, что разобрались. Ослабляют дисциплину. Доверяют людям без проверки. Влюбляются в идеи вместо того, чтобы анализировать их. Макиавелли предупреждал: власть наиболее уязвима в момент, когда чувствует себя в безопасности. Четвертый уровень – это не про агрессию. Это про холодное уважение к игре. И здесь происходит фундаментальный сдвиг. Впервые деньги начинают работать без твоего постоянного участия. Для большинства людей это пугающе, потому что с детства им внушали: время равно деньги. И если ты не работаешь, ты не зарабатываешь. Но на этом уровне валютой становятся системы. Внизу ты продавал время, в середине ты управлял излишком. Здесь ты строишь механизмы, которые производят результат сами. И это открывает дверь к следующему уровню. Уровень 5. Невидимое влияние. 5 уровень – самый неправильно понятый, потому что он почти не виден. Здесь деньги перестают быть целью полностью. Они становятся побочным эффектом. Ты больше не ищешь возможности. Возможности начинают искать тебя. Но не потому, что ты громкий, а потому, что ты занимаешь позицию. Это уровень невидимого архитектора. Невидимый архитектор не в кадре. Он не объясняет. Он не убеждает. Он создает структуры, внутри которых другие действуют по заданной логике, даже не осознавая этого. На этом уровне доход больше не привязан к усилию. Время перестает быть входом. Ранние медиамагнаты понимали это. Не те, кто был лицом на экране, а те, кто владел распространением. Они формировали нарративы, не участвуя в них. И деньги шли за вниманием. Но у этого уровня есть новый враг – самоуспокоенность. Люди начинают верить, что достигли финала. Перестают слушать. Перестают корректировать. Перестают сомневаться. Макиавелли писал: «Правители падают не тогда, когда теряют силу, а когда ошибаются с моментом удержания. Сила – не состояние. Это процесс, который требует постоянной настройки. И если ты способен удерживать это напряжение достаточно долго, происходит последний сдвиг». Шестой уровень – это не богатство и не власть в привычном смысле. Это суверенность. Здесь деньги больше не возбуждают и не пугают. Ты слишком хорошо понимаешь их механику. Ты знаешь, как они создаются, как они теряются, как они притягивают людей, как они искажают решения. И главное, ты знаешь, что они не определяют тебя. Если завтра все будет обнулено, ты восстановишься. Не из-за удачи, а из-за структуры мышления. История полна таких людей. Они теряли состояние и создавали новые, потому что реальный актив был не внешним, он был внутренним. Способность видеть возможность. Спокойствие в хаосе. Движение, когда другие замирают. На этом уровне твое время не продается. Твоя энергия защищена. Твое окружение отфильтровано. Ты перестаешь потреблять то, что делает тебя слабее. Ты перестаешь общаться с теми, кто тянет тебя назад к старым версиям себя. Ты больше не соревнуешься, не спешишь, не доказываешь. Ты притягиваешь. И здесь появляется то, что люди называют легендой. Не как статус, а как след, который остается без твоего присутствия. Системы, которые работают без тебя. Решения, которые дают плоды спустя годы. Влияние, которое не требует имени. Макиавелли писал, что лучшие правители – те, чьи приказы выполняются, даже когда их нет рядом. Это и есть суверенность. Деньги никогда не освобождали людей. Их освобождало внутреннее разрешение мыслить иначе. Ты не бедный, ты не богатый. Ты на определенном уровне отношений с властью, страхом и выбором. И уровни эти меняются не количеством денег, а качеством решений.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ярак Казмаляр. Село в Магарамкентском районе Республики Дагестан. Оно расположено на границе Дагестана и Азербайджана на северном побережье Самура. Основной частью населения Ярак-Казмаляра является выходцы из ныне покинутого селения Верхний Ярак. Ярак располагается на южно-восточном склоне лесистого холма. Ввиду того, что село имело благоприятное географическое расположение, оно, как и Касумкент, занимало центральное положение в экономической, культурной и политической жизни кюринцев. По воскресеньям из различных торговых центров Восточного Кавказа на Иракский базар приезжали купцы. Иракцы торговали древесным углем, дровами, зерном, фруктами и так далее. Женщины занимались домашним хозяйством, ткали пестрые паласы и хурджины. В 1928 году бурные воды Самура затопили село. Иракцам пришлось в третий раз менять место жительства. На новом месте был организован колхоз «Бахар». Также построили новую школу. Позже, в 1935 году, в колхозе построили свою гидроэлектростанцию. Известно, что в годы Великой Отечественной войны более 80 иракцев погибли на полях сражений. Возле Ярака-Казмаляра имеются родники, которые обеспечивают водой жителей села. Село газифицировано, улицы покрыты асфальтом. Сейчас иракцы разбросаны по всей России. Среди них есть врачи, ученые, строители, банкиры и журналисты.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Когда вы инвестируете в себя, вы инвестируете в свое будущее, уверен Джо Диспенза. Он говорит, что если человек сможет научиться использовать свою внутреннюю силу, то сможет в кратчайшие сроки внести значительные изменения в свою жизнь и стать богатым. Более того, Диспенза говорит, что прислушиваясь к его советам, вы измените видение мира вокруг вас на субатомном уровне. Это значит, что вы настолько детально сможете проработать изменения в своем организме, что в будущем никакие внешние факторы не смогут помешать вам в достижении успеха и богатства. О шагах, которые изменят вашу жизнь навсегда, мы поговорим прямо сейчас. Шаг номер один. Отключитесь от своего мира. Выделите немного времени из своей повседневной, занятой жизни и отключитесь от окружающего вас мира. Джо Диспенза говорит, что большинство людей привязаны ко многим неправильным вещам. Телевидение, социальные сети, электронная почта и другие ненужные отвлекающие факторы. Хорошей идеей станет отключиться от всего этого и делать небольшие перерывы. Вашему мозгу необходимо отключиться, чтобы переподключиться к своему бесконечному источнику, который будет вам помогать, утверждает Диспенза. Закройте глаза, разместитесь горизонтально. Это позволит прислушаться вам к своему внутреннему голосу. Диспенза считает, что это один из важнейших шагов, чтобы начать путешествие к невероятным изменениям. Повторяйте подобную практику каждый день, делая перерывы во время работы, настраивайте свои атомы тела на поток концентрации. Вы почувствуете результат уже с первых повторений, но главное, сделайте это ежедневной привычкой. Шаг номер два. Сосредоточьте свое внимание на настоящем моменте. Далее, как только вы отключитесь от всех отвлекающих факторов, необходимо начать практиковаться в умении сосредоточиться. Чем больше вы подключаете, настраиваете и сосредотачиваете свое внимание на чем-то особенном, тем больше вы сможете осознать то, кем вы являетесь на самом деле. Когда вы сосредотачиваете свое внимание на настоящем моменте, вы используете свою истинную силу энергии. Она обладает возможностями создать ту жизнь, которую вы желаете, утверждает Диспенза. Важно научиться быть в настоящем моменте, направлять свои мысли на то, кем вы являетесь сейчас и чего вы хотите добиться. Диспенза говорит, что человеческий мозг настроен так, что очень часто блуждает где-то в прошлом или в предсказуемом будущем, но важно настроить себя на актуальность и быть в потоке мыслей, которые способны создавать реальные изменения. Сделав рутиной способность сосредотачивать свое внимание на настоящем моменте, вы откроете для себя истинное понимание, кем вы являетесь на самом деле и что вам нужно делать, чтобы не оказаться на обочине жизни. Практиковать концентрацию внимания необходимо, когда вы поймали себя на тревожных мыслях о прошлом или будущем. В этот момент остановитесь, сделайте глубокий вдох и подумайте о том, кем бы вы хотели быть и сколько зарабатывать. Важно смоделировать в своей голове что-то весомое, что действительно способно изменить вашу жизнь. Подобные мысли направят активные клетки мозга работать над вашей целью. Это мгновенно вернет вас в настоящий момент жизни. Шаг третий. Визуально отрепетируйте, кем вы хотите быть. Диспенза говорит, что вы должны приучить себя к репетиции своего будущего снова и снова, чтобы сделать его конкретным и знакомым для вас. Поэтому крайне важно сначала осознать, что все решения, которые вы принимаете, действия, которые вы делаете и мелочи, которые вы используете, например, в перерывах между повседневными делами, должны предприниматься тем человеком, которым вы хотите стать, а не тем, кем вы когда-то были в прошлом. Вот здесь и пригодится та самая визуализация. Диспенза говорит, что с ее помощью вы настроите себя на создание долговременных и желанных изменений. А вместе с отключением от внешнего мира и способностью сосредоточиться, визуализация помогает нарисовать ту физическую реальность, которую вы со временем начнете достигать. Мысленно записывайте в течение дня, что бы вы хотели изменить, корректируйте ваши ежедневные действия, исходя из этих пометок. Ваш мозг начнет активно работать в сторону изменений, ведь вы будете думать только о них. Шаг четвертый. Делайте маленькие шаги в сторону своей мечты. Представьте, что ваши мысли и визуализации – это карта. Но сама карта не приведет вас к цели, если вы не начнете по ней двигаться. Именно маленькие ежедневные действия становятся тем мостом, который соединяет воображение и реальность. Не обязательно совершать сразу грандиозные поступки. Достаточно простых шагов. Прочитать несколько страниц полезной книги, завести новый полезный контакт, уделить час обучению новому навыку, записать идеи, которые пришли в голову. Каждый раз, когда вы делаете, пусть даже маленькое действие, связанное с вашим будущим «я», ваш мозг фиксирует новое направление развития. Джо Диспенза подчеркивает, регулярные микродействия меняют не только ваш мозг, но и всю вашу жизнь, потому что именно они превращают мечту в реальность. Секрет в том, чтобы не ждать идеального момента, а начать прямо сейчас, хоть с самого маленького шага. Пятый шаг. Задайте себе важные вопросы. Начните с такого: что я хочу иметь в своей жизни? Если вы сумеете определить видение своего будущего вместо того, чтобы вспоминать о прошлом, вы начнете активно мыслить нестандартно. Вот еще отличные варианты. Где и кем бы я хотел бы быть в ближайший год, 5 или 10 лет? Когда последний раз я выходил из зоны комфорта? Использую ли я свои сильные стороны? Как только вы начинаете размышлять и обдумывать ответы на такие мощные вопросы, вы меняете свой мозг. Когда вы заставляете свой мозг работать в новых последовательностях, с новыми комбинациями, ваш разум начинает искать новые способы помочь вам. Отвечайте искренне на поставленные себе вопросы и каждый раз задавайте новые. Так вы четко будете осознавать, где находитесь, что нужно делать дальше и какие результаты это принесет. Шаг 6. Следите за своими привычками, чтобы исключить плохие. Определите действия и бессознательные привычки, которые вы хотите изменить, а после составьте план того, как вы будете это делать. Обращайте внимание на мысли, которые вас посещают. Чаще всего именно они являются первым сдерживающим фактором для изменений. Потратьте время на то, чтобы выяснить, что является самым важным в вашей жизни и почему. Начните мечтать. В детстве мы часто рисовали то, кем хотим быть и чего желаем добиться. По прошествии времени эти мысли ушли далеко на второй план, но начните снова фантазировать. Установите цели, неважно большие или маленькие, главное, чтобы они имели исключительно позитивный характер. Отпустите прошлое, которое может тянуть вас физически и ментально назад. Столкнитесь лицом к лицу со своими страхами, примите их и начните с ними бороться. Так вы сможете вывести свои способности на новый уровень. Живите сбалансированной жизнью. Возьмите под контроль свой сон, откажитесь от вредных привычек, введите здоровый образ жизни. Внедряя хорошие привычки в свою повседневную жизнь, у вас просто не останется места для чего-то плохого. В буквальном смысле берите с собой хорошие привычки на работу, в университет или на прогулку. Таким образом, каждый ваш день, неделя и год будут наполнены только теми действиями, которые благоприятно скажутся на вас.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребята, всем привет. Сегодня у меня в гостях Михаил Кучмент, сооснователь компании HOF. Я думаю, компания, которую знают все. Михаил, спасибо большое. Очень приятно. Очень рад, что мы наконец-то встретились. Прям такой, не знаю, один из самых долгожданных людей на моем канале, честно сказать.
2: Ну, давай так, вот я работал в Самсунге. Почему я, например, там перешел в МВидео? Потому что я со стороны Самсунга, общаясь с разными на тот момент ритейлерами, понимал скрытый потенциал МВидео. Я понимал, что у них, например, там, давай с простых вещей, там, самый такой правильный формат магазинов, который можно масштабировать. Они обкатали модель там в Москве тогда и как раз вот выходили с этим форматом в регионы, что у них там амбиции акционеров, это очень важно, которые сфокусированы на 100% на своем бизнесе, у которых нет идеи заниматься еще параллельно банками, недвижимостью там, и там типа все подряд на всем зарабатывать деньги. Нет, они как бы все ресурсы направляли вот именно в тот бизнес. Там, допустим, ну еще каких-то ряд конкурентных преимуществ. Итак, не нужно быть, скажем так, каким-то, не знаю, очень опытным человеком для того, чтобы понять, есть у этой компании преимущества или нет. Сейчас можно элементарно отзывы, там, не знаю, почитать. Можно обязательно самому сделать клиентский опыт. Там, не знаю, поспрашивать людей на рынке. То есть важно, наверное, еще, что эта компания финансово устойчива. Что, ну, потому что мы же все-таки, бизнес все-таки это про деньги зарабатывать. Вот. И та компания, которая финансово устойчива, она всегда будет, это тоже конкурентное преимущество, правильно? Потому что ты сможешь больше инвестировать в продукт, ты сможешь привлекать более талантливых людей, ты в кризис, там, не знаю, скупишь своих обанкротившихся конкурентов и увеличишь долю рынка и так далее. Ну, какие-то такие вот, вот эти два простых критерия. Растущая индустрия и компания, которая потенциальный лидер, потому что имеет какие-то серьезные конкурентные преимущества в этой индустрии.
1: Звучит хорошо, и, наверное, в целом это супер логично и понятно, да, что если ты хочешь сделать что-то большое, тебе нужна большая какая-то, большой глобальный рынок растущий и понятный твердый продукт в этом. Мне, кстати, очень понравилось, ты пример приводил про то, что вот этот закон 4P, да, что сейчас осталось 1P, продукт только, да, все остальное price, там, place и так далее, это все в меньшей степени имеет значение. Но вот смотри, здесь достаточно много кейсов, когда люди начинали делать бизнес в каких-то больших рынках или даже приходили в компании, но им с точки зрения, видимо, каких-то личных качеств не удавалось доводить дело до конца. У тебя, получается, смотри, Samsung, там, по-моему, 7 лет, да, 7 лет компании с там, позиции менеджера по продажам до топ-менеджера, который возглавлял огромное направление. MVideo то же самое, а с 200 миллионов долларов, по-моему, там, до 2 миллиардов.
2: До 2 миллиардов,
1: да. До 2 миллиардов, X10 рост, да, и, соответственно, там, HOF еще сейчас отдельно дойдем. Вот если, как бы, окей, мы обрисовали стратегию, предполагаем, что она у нас есть в голове целостная. Что касается вот именно персоналей, личностных качеств, какие ключевые точки там, в тебе конкретно, которые позволяли так пристально фокусировать внимание, не отвлекаться, не сбиваться с этого вектора и довести дело до конца? Потому что это как-то невероятно сложно, мне кажется.
2: Ну, давай начнем, наверное, с простых вещей. Во-первых, позитивное мышление. То есть, ну, я думаю, ты уже почувствовал, у нас такая, благодаря тебе в том числе, дружеская атмосфера. Но я всегда как бы смотрю на какие-то, я называю это, знаешь, точки роста, у меня такое слово, которое я чаще всего употребляю. То есть я, в принципе, открыт к новому. Я стараюсь видеть все возможности, которые есть. Я не, ну, все время как бы у меня голова работает в формате проблемы-решения. Да? То есть если я вижу какую-то проблему, я даже эту проблему не называю, я называю это точками роста. Поэтому, наверное, такой в целом как бы подход, он позволяет, с одной стороны, все время ну, что-то совершенствовать, потому что вот этот вот большой успех, он складывается из, на самом деле, тысячи маленьких каких-то достижений. Вот так вот шаг за шагом любая компания большая, она все равно ну, как бы фундаментальные какие-то достижения, их можно разложить на какие-то очень такие маленькие вот незримые детали. Ну, вообще, знаешь, как говорят, кстати, retail is detail. Вот.
1: Хорошо.
2: Поэтому, ну, наверное, еще очень важно это время. Я считаю, что время – это основной ресурс. Меня с детства так вот родители воспитали, потом там где-то, вот, знаешь, даже говорят такую фразу «время – основная валюта». То есть я всегда старался все-таки время не тратить впустую. Что мне это давало? Мне это давало возможность постоянно учиться. То есть не, ну, то есть я очень любопытный, вот сам по себе, по своей природе, знаешь, любопытный. Я задаю много вопросов. Мне интересно, как устроен бизнес. И я всегда старался такую, знаешь, пронести культуру поиска точек роста, чтобы мы как бы смотрели по сторонам, искали какие-то новые идеи, смотрели, как это работает у конкурентов, вообще задавали вопросы, себя постоянно челленджили, потому что зачастую компании в первую очередь сами с собой конкурируют.
1: Угу.
2: Знаешь, такая простая мысль, что просто компании, которые базовые вещи делают хорошо, это уже может быть вот как конкурентное преимущество.
1: Ну да. А вот к слову про любознательность вот эту, я тоже от тебя это слышал. Вот ты как-то это в себе тренируешь, или это просто тоже природный какой-то навык? Потому что зачастую вот я, кстати, это вот особенно к ребятам с физтеха тоже относится, что очень много чем интересуется. Знаешь, вот я прям слышал, по-моему, мне как раз Витя рассказывал, Кузнецов, что... Вот он загорится идеей, да, как стакан вот отливает, и вот и все, и он посвящает этому огромное количество часов, разбирается тому, как это происходит. И вот эта вот любознательность как-то тренируется?
2: Ты знаешь, она, ее можно какими-то навыками тренировать, вот, но в любом случае, ну, наверное, это такая какая-то внутренняя уже установка. То есть есть люди, которые хотят учиться, есть люди, которым нравится задавать вопросы, вот... там, ты познакомишься с человеком, вот кто-то с ним не понимает, вот просто, что его спросить, а другой 10 вопросов ему задаст и все из него выудит. Еще сделает так, что как-то с ним законнектится, вот, и постарается быть ему полезным. Пример вот один приведу, там вот такую историю. Мне в свое время была очень важна такая компания Wayfair, которая, скажем так, лидер американского рынка в онлайн-продажах мебели и товаров для дома. И фактически это единственная категория, в которой Amazon не номер один. То есть Amazon во всех нон-фуд категориях номер один, но вот в этой категории лидер там Wayfair. И было очень интересно как-то вот, ну, понять их опыт, потому что мы, конечно, следили за этой компанией, там какие-то выходят, не знаю, квартальные отчеты, это презентация, я ее сразу смотрю, там, не знаю. То есть я понимаю там, что они делают, но я вижу только картинку. Но за каждой вот этой картинкой стоят какие-то процессы, то есть ты видишь картинку, но ты не понимаешь, почему они так делают, до конца не понимаешь. То есть есть какая-то мысль, да, то есть ты придешь в магазин, вот, а вот я тебе в этом магазине могу рассказать, там, не знаю, каждый квадратный сантиметр, почему так устроен, а ты просто как бы будешь видеть картинку. Также вот в таком бизнесе. И мне было важно, вот какие-то, вот я понимал, что надо как-то вот достучаться до основателя компании и с ним поговорить. И там вот, не обладая, кстати, такой настойчивостью, как ты, вот, но тем не менее, найдя там какие-то способы, там как-то на него выйти, удалось договориться о встрече. Там штаб-квартира была в Бостоне, мы туда специально там, я еще несколько моих коллег, там топ-менеджеров компании полетели, и он сказал, у меня будет 45 минут, вот, пожалуйста, слот, 45 минут, пролетайте, я вам там что-то все расскажу, у меня так получилось, было ровно 45 вопросов, такое, знаешь, просто совпадение.
1: Чек-лист.
2: Да, чек-лист, и я ожидал, что вот, знаешь, я сейчас зайду, это большая корпорация, там, она стоит, не знаю, там, тогда там капитализация была 12 миллиардов долларов, да, у него там 50% компании примерно, да, то есть такой человек, типа, 6 миллиардов такой, я думаю, сейчас я, мы придем, там, 20 менеджеров такие, знаешь, зайдут, он такой большой босс, там, скажет, так, на этот вопрос там, Джон, ты отвечаешь на этот вопрос, там, Мэри, вы отвечаете и так далее. А в итоге заходит сам основатель один, и реально за 45 минут, не видя там особо, я так понимаю, предварительно вопросов, хотя мы их заранее высылали, на все вопросы отвечает. И дает нам, конечно, очень такое, как бы, ну, свое какое-то новое видение, для нас это было важно. То есть важно, как сказать, не просто быть любопытным, да, а иметь какой-то еще механизм системный, как получать информацию. И это очень важно, потому что сейчас информации много. Вот я разговариваю, например, там с селлерами на маркетплейсах. Это очень огромная интересная индустрия.
1: Я знаю, что вроде даже инвестируешь.
2: Я инвестирую даже, да, можем про это отдельно поговорить. Вот, например, спрашиваю человека, в чем вот твой там, не знаю, секрет успеха? Он, знаешь, у меня ответ прям вот приятно поражает. Он говорит, я 14 часов в сутки смотрю на аналитику. Ну, то есть, ну, я понимаю, что это немножко утрировано все, да, вот, но тем не менее, то есть важность информации она имеет огромное значение, потому что информация позволяет, ну, как бы она является ценной когда? Тогда, когда мы на базе нее принимаем управленческие решения. Сама по себе она, ну, как бы бессмысленна, да, она нужна только, вот ты смотришь на отчет, он тебе нужен только для того, что если на базе каких-то цифр, отклонений, метрик, ты будешь принимать какие-то управленческие решения. Поэтому быть любознательным, давай это шире как бы поставим, что важно просто иметь определенные алгоритмы, которые тебе помогают получать какие-то данные, которые ты потом в своей голове, там, как компьютер, как-то обрабатываешь и принимаешь управленческие решения. Вот такой, знаешь, полный цикл тебе даю. Потому что сама по себе любознательность, супер, ну, она большого смысла не имеет.
1: Да, это на самом деле очень классный тезис, да, потому что в реальности любознательность, она разная бывает. И даже там иногда порой сидишь, потребляешь гору какого-то контента, прочитаешь там гору книжек, а потом ты не понимаешь, как, на основе, как это помогло принять решение. Это, знаешь, только запутало еще сильнее.
2: Да, и да. Итоге... То есть это, то есть, понимаешь, то есть, здесь же как бы, то есть, начиная любой процесс, важно понимать, что на конце. Любознательность, да, давай так, это начало процесса, а на конце этого процесса управленческое решение.
1: Тогда возвращаемся обратно. Мы начали с того, да, какие вот личные качества лежат в основе реализации всей этой стратегии, и мы начали про любознательность, да, про желание постоянно искать вот эти вот точки роста и там проблемы в точки роста превращать. Что еще?
2: Ну, я стал говорить про время.
1: Да. Да?
2: То есть время – это, ну, как бы... Никогда ты не тратишь время на что-то там второстепенное, да, то есть, когда ты фокусируешься на каких-то приоритетах, это тоже важно, то есть, вот фокус давай сюда добавим, то, конечно, у тебя остается вот время не погрязнуть в рутине, да, но у тебя всегда будет время какое-то вот как раз понимать, что лестница там стоит, да, и смотреть по сторонам, получать какие-то новые знания, новую информацию. То есть у меня такая всегда очень сильная тяга к знаниям была. У меня не было классического бизнес-образования, я уже его, как бы, как сказать, по ходу пьесы вот, учился. То есть сам вот такой операционный бизнес, это, по сути, и была моя школа. Потом я, кстати, когда я брал какие-то модули в международных бизнес-школах, я закончил Сколково, Executive MBA, вот. Но для меня это больше была, знаешь, такая теоретическое подтверждение моих практических достижений, по сути. То есть я такой, о, да, все, мы это делал, но теперь я понимаю, как это вот можно, как сказать,
1: на бумажке
2: академически
1: описать, да?
2: Да, да, да, совершенно верно. Вот, поэтому много работать. Давай так, я не знаю ни одной успешной истории, в котором основным ингредиентом не было бы словосочетание «много работать». Вот. Ну, фокус тоже очень важно, потому что в этом бизнесе все-таки побеждает не спринтер, а стайр. И вот сейчас, знаешь, несколько лет назад вот это возникла ситуация, вертолетные деньги, вот, вот это бесконечное количество вот это стартапов и вот охота за единорогами, все такие, знаешь, вот все как-то вот, все как-то решили, что вот типа все, вот, вот все как-то должно очень быстро произойти. То есть как-то вот раз, типа вот презентация в PowerPoint, а через 3 года типа единорог. И такие кейсы есть, да?
1: Действительно, да.
2: Ну, наверное, не все из этих единорогов, они там существуют, или там их капитализация, может быть, там в 10 раз упала. Но был такой момент, да, и ожидания такие были людей, знаешь, какое-то количество вот людей, вот типа мы там фаундеры, сейчас вот мы что-то сделали, построили, вот мы там какие-то получили раунды, оценки. Сейчас ты видишь, ну, мы вошли в цикл высоких ставок, да, в другой просто экономический цикл, по сути. И все эти мультипликаторы, то есть cash is a king, все как бы вернулось на свое место. То есть, наверное, вот все-таки некое такое должно быть понимание, что ты не можешь по-настоящему большую историю быстро построить. Ты идешь в какой-то забег, в этом забеге могут быть свои ups and downs.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
3: В Дагестане 5 часов.
0: Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
3: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Приговор Верховного суда Дагестана, который вынесен в отношении двух жителей республики по резонансному делу о похищении и убийстве 8-летней Калим Атамаровой, вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба судов Дагестана. Как мы ранее сообщали, главный фигурант дела – 37-летний житель Левашинского района, который приговорен к пожизненному заключению свободы с отбыванием колонии особого режима. В свою очередь мы напомним, что данный резонанс еще произошел 29 июля 2018 года в Каспийске. Тогда 8-летняя Калимат вышла из подъезда своего дома и пропала без вести. К поискам тогда подключились более 1000 неравнодушных граждан. Тело ребенка, к сожалению, с признаками насильственной смерти было обнаружено лишь в начале сентября в Сточной канаве. Прокуратура Дагестана отреагировала на сигнал о нарушении прав жителей села Калан-Юрт, это Хасаюртовский район Дагестана. Ранее в интернете появилась информация о том, что местные жители задыхаются от дыма из-за регулярного сжигания отходов на стихийной свалке. В ходе надзорных мероприятий, проведенной прокуратурой Хасаюртовского района,

0: Ну и модернизацию 53 центров занятости населения проведут в Дагестане в этих годах по федеральному проекту управлением рынка труда. На эти цели направлено уже 733 миллиона рублей, об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана. В 2027 году обновят управляющий центр и 19 территориальных центров. Приведут здания к единому стилю «Работа в России». Поднимут зарплаты сотрудникам, а в 2028 году модернизируют еще 27 центров и построят 17 модульных зданий. Ну и рабочий день во время сильной жары предложили сокращать как минимум до 6 часов. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Речь идет о случаях, когда температура превышает 30 градусов, а работодатель не может обеспечить сотрудника кондиционирование. По словам общественника, при экстремальной жаре продолжительность рабочего дня можно уменьшить и до 5 часов. Наиболее 100 махачкалинских пар уже выбрали для свадьбы 7 и 27 июля 2027 года. Даты с семерками стали одними из самых популярных. Всего на июль следующего года уже подано более 100 заявлений. Красивые даты выбрали около 40% будущих молодоженов. В числе востребованных также 27 февраля следующего года, 5 и 26 июня, а также 2, 8, 10, 17 и 20 июля. Подать заявление можно онлайн или во дворце бракосочетания. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Радиоканал Диалог FM. Регистрационный номер L номер TU 0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Вопрос за пределами страны. Огромная компания, талантливые люди, талантливые партнеры. Вы понимаете, как работает бизнес. Почему вы не пошли за пределы? Почему вы не пошли в международный бизнес и там, до сих пор?
2: Ну, во-первых, мы пошли.
1: Близ.
2: В 22-м году у нас уже даже в Хорватии и

0: Болгарии уже даже магазины были арендованы.
1: Угу.
0: Но это закончилось же как-то.
1: Понял. То есть намерения были?
0: Ну, не намерения.
1: Ну, уже даже говорю, нет, даже вот хочу, уже могу, делаю.
0: Должно было произойти. То есть в 22-м году они должны были открыться.
1: Понял.
0: Уже были команды, уже была структура, уже все работало. Но оно сейчас, ну, вообще-то, из России, я бы сказал, почти невозможно. Есть те части бизнеса, которые можно делать, но на самом деле сейчас это сильно против шерсти и против трендов. Мы пытаемся, да, мы видим в этом перспективу, но это сейчас тяжелая история.
1: Понял. Ну, это мы про то, что обсудили про, да, в самом начале, что, в общем-то, не сильно бенефициары кризиса, скажем так. Смотрите, 25 лет уже компании, и у вас сейчас, на самом деле, довольно много уже других активностей. Я слышал, как бы, ваше предыдущее интервью, где вы рассказывали как раз про там поселки, которые вы строите, про то, как вы там пляжи вы делаете, много разной инфраструктуры, и это все, на самом деле, очень круто, и, конечно, это восхищает безумно. Вопрос, тем не менее, вопрос непосредственно про ДНС. Какой вообще горизонт у вас именно видение, опять же, есть, да, к чему вам хочется прийти? То есть вы часто говорите, что наша задача, по сути, делать, как бы, да, классный сервис для клиента, для того, чтобы клиент мог получать продукт по правильной цене, в правильном месте, там, так далее, чтобы ему все было удобно. Но, тем не менее, вот есть какая-то такая амбициозная цель, к чему хотелось бы привести именно компанию?
0: Слушайте, но в нынешней ситуации амбициозные цели... довольно вредная штука, потому что неопределенность слишком большая. Мой горизонт планирования заканчивается январем месяцем следующего года.
1: Если взять еще более широкие мазки, если не пытаться все-таки...
0: Но в принципе, если вот, допустим, представим какой-то этот гипотетический мир, да, параллельная реальность, да, и в чем можно было бы, на чем можно было бы сфокусироваться, то, конечно, бы я бы развивал бы тот бизнес, который у нас есть. И кажется, что самым большим вызовом для нас это было бы сделать его глобальным. И мы видим, что много, в принципе, есть примеров глобального бизнеса, розничного, да, розница. Хороший вид бизнеса, у которого хороший эффект от масштаба. То есть редко где какой бизнес так... Ну, информационные технологии еще лучше, конечно, масштабируются, но розница — это один из тех видов бизнеса, где эффект от масштаба хороший. Там вот в сервисе это плохо работает, почти везде, а в рознице хорошо. И мы видим много и примеров того, что, ну, там... Есть очень удачные примеры, которые хорошо ходят по миру. И если бы ДНС смог бы стать там, условно какой-нибудь Зарой, но только в области электроники и бытовой техники, вот это было бы, конечно, хорошая штука. К сожалению, сейчас это мимо трендов, мимо ситуации. Это очень против шерсти делать.
1: К слову про тренды, я слышал...
0: Но вдруг не навсегда это.
1: Ну, я уверен, что не навсегда. К слову про тренды, я слышал вашу мысль про то, что сейчас в целом нету розницы, которая не работала бы в параллели с онлайном, да, то есть это там плюс-минус. Ну, она есть, но имеется в виду большой, да, что она вся так или иначе, как бы есть у всех онлайн-платформы, да, что человек там... И там вы рассказывали модели, что есть, там, выбрал на сайте, пришел купить, там, в магазине, там, и так далее, разные есть модели. Допускаете ли вы ситуацию, в которой через, не знаю, 5, 7, 10 лет физические вот эти магазины, они просто потеряют какой-либо смысл, и вы их будете превращать просто, я не знаю, в пункты самовывоза, там, пункты выдачи.
0: Ну, не во многом и сейчас пункты выдачи.
1: Ну, тем не менее, это сейчас, да, все-таки...
0: Да, я это, в принципе, вижу, но для этого нужна технологическая революция. Если мы сможем убрать людей из доставки, да, придумаем какой-то... Ну, то есть вот нынешняя доставка — это, конечно, издевательство над бизнесом, над людьми, над здравым смыслом.
1: В каком плане?
0: Ну, так быть не должно.
1: А можете конкретно объяснить?
0: Ну, это эксплуатация арабского труда. Мне она вот прям... вот эти вот отвратительные модели. Вот сейчас мы выйдем, у вас рядышком магазин. Ладно.
1: Я был. Ну, я видел на углу.
0: Да.
1: Да.
0: Да. И там есть эти доставщики.
1: Да.
0: Ну, это же издевательство. Ну, это, ну, так не должно работать.
1: А это, вы зашли, посмотрели?
0: Это рабский труд, ну, конечно. То есть так неправильно, понимаете? Вот эта вот модель, когда как бы датируется для людей доставки, ну, непонятно за счет кого там, за инвестора, видимо, да. Но эта штука с доставкой, она противна самой сути бизнеса. Понимаете, бизнес хорошо работает там, и вообще вот весь, там, не знаю, 20-й и даже 19-й век развитие бизнеса связано с тем, что труд людей заменяется капиталом.
1: Угу.
0: То есть хорошо развивается тот бизнес, где там машины и другие способы автоматизации замещают людей. А мы розничную торговлю с помощью миллиона доставщиков, да, и курьеров, наоборот, делаем существенно более человекоемкую. Это неправильно, это против шерсти. И, в принципе, эту отрасль изменит инновации, если действительно мы придумаем способы там, доставки, либо это будут какие-то там, не знаю...
1: Дроны.
0: Дроны, какие-то трубы с доставками или еще что-то там, роботы человекоподобные, которые будут разносить, то да, это хорошая история. Все, что связано с привлечением миллионов курьеров, это все мимо, это противно человеческому развитию и вообще издевательству над человеком.
1: Интересный, на самом деле, взгляд, потому что, как бы, есть люди, которые говорят абсолютно обратное, в плане того, что, как бы, вот там, не знаю, есть люди из регионов, где нет работы, где нету денег, и, условно, те же самые курьеры приезжают,
0: вот и для них, вот, возможно... Я думаю, что денег. Это из Дубаев так видится. Нет, ну, то есть это, ну, это не так.
1: Ну, это я не дубайская статья. Да. Что? Слушайте, это статья, это где так. Разбирали разного рода доставки, все сервисы с едой, и там, собственно, была как раз проблема кадрового голода, которая там случилась сейчас в этой области, и как бы вот эта вот история. Да.
0: Ну, кадровый голод, ну, физика процесса в чем? В том, что это работает тогда, когда стоимость времени курьера существенно дешевле, чем ваша стоимость,
1: да.
0: Стоимость вашего времени. А вы же понимаете, что это, ну, и есть рабский труд. А что это за мир, да, в котором есть люди, у которых принципиально рабочее время должно стоить... там, существенно дешевле, чем ваше рабочее время. Вот что это такое? Тем более, что у вас-то как раз вы оптимальнее время используете. Вы можете зайти в магазин по пути, там, по пути. А человек, который вам приносит домой, он точно не по пути идет. Он идет это делать для вас. То есть поэтому это принципиальная штука, да, вот когда есть такое расслоение, как в Москве, где есть, как бы так сказать... Вот
1: я понял, очень бедные, очень богатые, просто
0: да,
1: языком.
0: Да, да. И тогда... Но из-за того, что московские инвесторы считают, что за этим будущее, да, почему-то, не знаю почему, и готовы платить, то они часть потребления даже не очень богатых, а там среднего класса датируют через то, что платят, ну, как бы компенсируют вот эту разницу стоимости труда курьеров, да, и потребителей. Но в нормальном мире это бы не работало, если бы это не датировалось.
1: Ну, понятно. Но
0: поэтому,
1: это, по сути...
0: поэтому кажется, что это вот, противоестественная модель, она так жить не должна.
1: Интересный взгляд, учитывая то, что... Понятное дело, что если мы там берем какую-то там, условно, там, такую определенную уберизацию, да, и там мы все понимаем, что Uber станет очень эффективным и прибыльным в тот момент, когда, как бы, машины поедут сами.
0: Ну, посмотрите, даже в такси мы видим хотя бы, ну, как бы, фундаментальную модель, почему это лучше работает. Потому что на самом деле это все равно количество труда уменьшает. Потому что это повышает...
1: эффективность передвижения.
0: Ну, как бы, да, загрузку ну, как бы быстрее, ну, ездите в такси, вы только подъезжаете, а уже видите, что у таксиста блякает следующий заказ, то есть сделать это без информационных технологий было бы невозможно. Более того, но это же еще и избавляет целых там этих колл-центров, барышня мне там, это самое, такси на Дубровку, там, это...
1: Помню это время.
0: Да. Вы видите, вы даже эти...
1: Я помню.
0: Старперские мемы
1: даже, чтобы вы понимали, это, я даже помню, что 956-8956 такси у меня было.
0: А ну, мем про такси на Дубровку вы...
1: Про Дубровку я тоже знаю прекрасно.
0: Знаете, конечно. Откуда, слава богу.
1: Я не настолько молод.
0: Вот, понятно, что это как раз пример того, что на круг человекоемкость отрасли уменьшилась, и есть тот шаг, когда вот, ну, там юридические проблемы скорее, чтобы вообще там кардинальным образом, то есть это все нормально, но в рознице это же, ну, не так.
1: Я понял, то есть тут нет концептуальной вот проблемы, которая ведет к улучшению, которая решается этим, а это, по сути, задыкание просто дешевым трудом того, что должно делаться по-другому.
0: Да.
1: Интересно, я первый раз слышу такой взгляд на эту вещь, честно сказать.
0: Ну как, вот для этого и нужен диалог, что
1: ну,
0: ты
1: да,
0: разбираешься.
1: Ну, я картину мира расширилась.
0: В картину мира. Вот, и можно себе, в принципе, представить инновации, которые бы это изменят. И если это будет изменяться, то, ну, конечно. А так, смотрите, вот все говорят маркетплейсы, да, но с точки зрения количества там, труда человеческого у нас вот там, ну, в разы меньше, чем у маркетплейсов. И поэтому, естественно, это дорогой канал, который сейчас просто окупается там инвестиции непонятно чем, да, отсутствием прибыли.
1: Ну, нет, он надо окупать, скорее всего, более высокой маржинальностью в моменте времени за счет вот
0: или не окупается.
1: Да.
0: Но это, ну, на самом деле, розница постоянно меняется. И магазины эволюционируют. И да, мы во многом сейчас уже похожи на ну, некий симбиоз между пунктом доставки и шоурумом. Да, у нас можно в магазинах покупать, не встречаясь с людьми. Это вот моя мечта, мне нравится. Ну, и, что ты пришел в магазин, и не... я людей люблю, но вот кажется, что с ними коммуницировать нужно не в магазине, а... Там,
1: за столом, за разговором, да,
0: да, да. Да. А в магазине я все-таки... Человеческий фактор это плохая штука. В идеале, конечно же, не должно быть там людей. И мы об этом постоянно работаем и думаем, и сеть продвигаем в эту сторону.
1: Книга, которая жизнь поменяла.
0: Я готовился. Я так и вас. Слушайте, мне периодически спрашивают этот вопрос. Я извиняюсь, не совсем будет блиц. Ну, показалось важным это проговорить. А долгое время я отшучивался бы от этого вопроса, либо уходил, а потом все-таки подумал, что, наверное, нету книги, точнее, если ее назвать, то, наверное, это будет это, там, полдень 22 века Стругацких. Но надо проговорить, почему. Это штука, которая... Литература, которая, наверное, сформировала во многом наше поколение, это взгляд, вот, увлечение фантастикой интеллигенции, там, позднесоветской интеллигенции, во многом это попытка вырваться куда-то из такой серости жизни, да, наверное. Потому что, ну, это вот подход к тому, что, особенно у Стругацких, это... не описание каких-то вот там концепций там реалистичного мира, там видения мира будущего, а это описание мира, в котором хотелось бы жить. И вот этот вот подход к тому, что со временем, дальше, когда ты получаешь какие-то ресурсы и возможности, ты эти установки помнишь и пытаешься их реализовать. И, наверное, во многом мой подход, он к жизни, он сформирован вот этим вот таким позднесоветской интеллигентской фантастикой, вот этим культурным слоем. Да. Мне хочется попробовать не просто подумать о мире, в котором хотелось бы жить, а его еще и создать. И, наверное, этот посыл, он вот реализуется в жизни. Я пытаюсь, ловлю себя на мысли, что я вот пытаюсь жить вот в этой парадигме.
1: Класс, я не читал, но добавлю обязательно в свой список прочтения.
0: А я, кстати, вот не уверен, что современной молодежи это вообще зайдет, и это будет...
1: Для общего развития, знаете, я к подобным вещам отношусь так, что порой самые неочевидные вещи могут тебя навести на какие-то новые мысли, так что...
0: Возможно, у Стругацких это не лучшая книга, но просто, опять же, если вот вспоминать... Там, детство. Вопрос же, как формировался, не лучшая книга, а то, что поменяло жизнь. Я не люблю там фэнтези, да, где совсем фантастика. А это такой вот специфический... и, наверное, он встречается только как раз вот в советской литературе, где... Ну, никто, конечно же, в коммунизм не верил. Ну, все понимали, да, про это дело. Но некая мечта... некий мир, ну, то есть вера в то, что, ну, должно же оно быть как-то по-нормальному. Оно было, и... А это у Стругацких получилось сделать его довольно ярким и привлекательным. Думать на эту тему, да, вот. И вплоть до того, что, ну, вот кажется, что можно даже что-то реализовывать.
1: Супер. Следующий вопрос. На ваш взгляд, следующее десятилетие, какой будет самый важный навык для предпринимателя, который хочет преуспеть в своем деле?
0: Банальный ответ все-таки целеустремленность, потому что она все равно будет и в этом, и в следующем, и так далее. Вы же, кажется, спрашиваете про некую актуалочку.
1: Актуальный навык, да.
0: Актуалочку, да. Я не очень понимаю, опять же, что такое навык, но и буду опять говорить эту банальность про нейронные сети, да, которые очередным, да, предпринимателем, который говорит, что там умение промтить — это там крутой навык. Я бы, наверное, все-таки чуть пошире бы на это дело смотрел. Я бы сказал, что кажется, что это новая революция, которая сильно поменяет наш мир. Если мы вот недавно пережили революцию этого вхождения в информационный век, то сейчас мы будем жить, похоже, в этом, в умном информационном веке. И это умение в этом увидеть, опять же, ценность и ее реализовать, это, наверное, там большой такой тренд в бизнесе будет. Без этого, да, сложно.
1: Хоть вы и скромно вначале мне сказали, не поняли, почему я вас позвал, но на самом деле невероятно интересный разговор, и ваш взгляд на многие вещи, он действительно нестандартный. Я думаю, это, собственно, во многом, почему вам удалось построить ДНС и сделать это не так, как делал кто-то другой, и, собственно, занять огромную долю на рынке. Это очень круто, и очень ценно, что вы пришли и прилетели, я бы сказал, и что огромное количество предпринимателей, деятельных людей посмотрят наш выпуск. Спасибо.
0: Буду стараться... проще и яснее излагать.
1: И так было
0: вижу,
1: вполне.
0: Вижу, что тяжело.
1: И так было вполне. Друзья, да, все, кто досмотрел нас до конца, если вам было полезно, понравилось, обязательно подпишитесь на канал, воткните лайк под этим видео. Самое главное, делитесь в комментариях своими выводами, идеями, инсайтами, которые вы подчеркнули, обменивайтесь, это всегда самое интересное. Если не понравилось, втыкайте дизлайки, всех запомним. Спасибо еще раз.
0: Спасибо.
1: Всем пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Цитаты, высказывания, мысли вслух.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
2: Почему теперь стало очень актуально здоровье? Почему? Потому что при советской власти у нас была возможность иметь и свою цель, и присоединиться к государственной цели. Теперь для того, чтобы долго жить здоровым человеком, у нас нет другого выхода, как иметь собственную цель. Потому что здоровье сохраняет и поддерживает только личная цель человека. Она может быть такой, которая направлена на улучшение жизни, например, больных детей. Она может быть любая, но наиболее мощно поддерживает человека личная и далекая цель. У каждого каждый день какие-то неприятности, кто-то плохо себя чувствует, еще что-то. Но цель не дает погрузиться в это все, не разрешает. Я приведу такой пример. Ребенок, ну, скажем, 8-9 лет, у него фантазия, и он придумал, что он вырастет и полетит на Марс. Пришли с работы уставшие родители, он к ним: «Мама с папой, я потом полечу на Марс». Папа уходит куда-то, а мама говорит: «Какой тебе Марс? У нас сейчас на транспорт денег не хватает. Еще неизвестно, как учиться будешь ли ты, будут ли деньги, отстань». И тут они потеряли здорового ребенка. У ребенка в этом возрасте должна быть любая глупая цель. Он подрастет, где-то в 12, 13, 14 лет он понимает, что, может быть, сразу на Марс не полетишь, и выбирает себе какой-то более реальный маршрут. И все в порядке. Но он должен вырасти с этим, понимаете, чтобы быть здоровым. Поэтому это очень рано проявляется, отсутствие цели.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мел Робинс. Как навсегда избавиться от лени? Многие думают, что лень как-то связана с работой. Я и сама раньше так думала и постоянно откладывала дела на потом. Но поверьте, лень никак не связана с работой. Лень — это форма снятия стресса. Позвольте мне объяснить. Давайте предположим, что в вашей жизни что-то происходит, а у нас у всех постоянно что-то происходит. Может быть, вы поссорились со своей второй половинкой. Может быть, пошатнулось здоровье у ваших родителей, и это очень расстраивает вас. Может быть, у вас какие-то финансовые проблемы. Вы вложили слишком много своих сбережений в акции, и когда они рухнули, вы переживаете из-за этого, верно? И вот вы идете на работу. У вас много дел, у вас есть чем заняться. Вы приходите на работу вместе с большим шаром стресса, который подсознательно висит у вас над головой. Вы приходите, садитесь за рабочее место и знаете, что вам нужно сделать 13 телефонных звонков. Вы также знаете, что вам страшно, потому что вам нужно обзвонить много влиятельных людей, до которых вы не можете дозвониться. И вот вы собираетесь это сделать. При этом на ваших плечах висит весь остальной стресс, и ваш мозг говорит вам: «Подожди минутку, ты же не хочешь звонить тем, кому ты боишься звонить?» Конечно же нет. У тебя и так много стресса в жизни. Давай расслабимся на 10 минут и посмотрим несколько смешных видео. И потом вы замечаете, что прошел целый час. И что вы делаете? Вы себя ругаете. Но поймите, вы не лентяй. Вы не родились лентяем. Вы просто приобрели привычку лениться. Вы постоянно что-то делали, чтобы избежать стресса. Это записалось и вошло в вашу привычку. И если с помощью постоянных действий вы приобрели привычку, то с помощью других постоянных действий вы сможете избавиться от этой привычки. Все привычки состоят из трех частей. Это триггер, стресс и действие. Триггер всегда вызывает стресс. И потом вы делаете что-то, чтобы его избежать. Потому что за это вы получаете награду, небольшое облегчение и расслабление. И единственный способ избавиться от привычки – это пресекать триггеры. Вы никогда не избавитесь от стресса в своей жизни, но вы полностью можете избавиться от привычки избегать работы. Так что в следующий раз, когда вы окажетесь в ситуации, когда вы чувствуете, что тратите слишком много времени на просмотр веселых видео, все, что вам нужно сделать, так это признать и осознать, что вы чем-то расстроены. Признайте свой стресс. Затем вам нужно переключиться. Посчитайте про себя. 5, 4, 3, 2, 1. Это нужно, чтобы вы прервали привычку, которая укоренилась. Так вы пробуждаете свою префронтальную кору. Затем вам нужно поработать всего 5 минут. Почему так мало? Чтобы вам было легче внедрить привычку работать и избавиться от привычки избегать работу. Главное, чтобы вы просто начали работать. А потом поможет наука. Исследования доказывают, что если вы продержитесь 21 день, вы приобретете новую привычку и таким образом избавитесь от лени.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог.

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы.
1: Радио «Диалог ФМ». Послушал, подумал, принял решение.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Это единственная формула стать миллиардером и достичь феноменального успеха. Лично мои дети не получат от меня ни единого цента, когда я умру. Ну и кто из нас настоящий лев? Большинство людей начинают меняться только при одном из двух условий. Либо в тот момент, когда у них присутствует вдохновение, либо в момент отчаяния. Но лично я считаю, что чаще всего это происходит в момент отчаяния. Потому что когда у человека присутствует вдохновение, у него все слишком хорошо, чтобы предпринимать какие-то дополнительные усилия. Ему не хочется работать, ему хочется наслаждаться. В моменты наслаждения человека посещает мысль, что он уже достиг того, что хотел. Но поверьте, в вашей жизни нет ничего лучше, чем ваши завышенные амбиции. Вы никогда не должны быть полностью удовлетворены своим результатом. Вы всегда должны быть голодны к новым достижениям, желать больших перемен, желать лучшей жизни, которую вы только можете себе представить. Вы всегда должны знать, к чему стремитесь. Ведь вы никогда не сможете осуществить свою мечту, если у вас ее нет. Постоянно завышайте свои амбиции, потому что вы никогда не достигнете большего, чем ваши высшие устремления. Если вы хотите миллион, то вы получите миллион, но не 1,5 миллиона. Если вы хотите 10 миллионов, то 100 миллионов вы никогда не получите. Если вы хотите миллиард, то измените миллиард жизней. Это единственная формула стать миллиардером, изменить этот мир и достичь феноменального успеха. Знаете, какое одно из главных качеств, определяющее успех в жизни? Самоуважение. Самоуважение – это ключ к вашему успеху. Как часто мне приходится встречаться с людьми, у которых преобладает одна и та же проблема – полное отсутствие какого-либо уважения к самому себе и низкая самооценка. Это самая главная проблема людей, которая не позволяет им в полной мере раскрыть весь свой потенциал. Конечно, вы можете подумать, что вас это точно не касается, и что у вас с самооценкой все в порядке. Но если мы соберем, например, 10 человек и начнем их подробно расспрашивать про их достижения, то в какой-то момент все они начнут сомневаться в себе. У них в голове сразу же начнут возникать вопросы. А может, мне просто повезло? Может, это всего лишь удача? Лично я сотни раз задавал себе подобные вопросы. А не повезло ли мне? Но каждый раз я с уверенностью отвечал, что нет, мне не повезло. Да, возможно, в первый раз это было везение, но 20, 30, 40 раз подряд – это уже не везение. Поймите одну простую вещь, что все достижения в вашей жизни возникли не из-за удачи и везения, а благодаря вашему тяжелому труду. Но часто мы наблюдаем обратную картину. Что мы видим? Большинство людей не хотят прикладывать каких-то усилий. Они ничего не хотят делать, чтобы хоть как-то приблизиться к своей цели. Они просто хотят быстрых и легких денег. Но так не бывает. Люди не хотят тяжело работать 2 года, чтобы заработать миллион. Они хотят получать по $100 в день прямо здесь и сейчас. Сегодня так легко сэкономить время. И мне тяжело наблюдать за тем, как бездарно люди его тратят. Все мы знаем, что нам необходимо делать, чтобы получить желаемое. Но нам лень. Все мы надеемся на какое-то чудо, на удачу, на лотерею, на наследство от богатого родственника. Лично мои дети не получат от меня ни единого цента, когда я умру. Возможно, ваши родители говорили вам, что когда вы вырастете, вы сможете делать все, что только захотите. Но это неправильно. Нужно говорить своим детям, что они могут делать все, что захотят, только в том случае, если им это действительно нравится. Ведь именно это облегчает нашу жизнь. Именно занятие любимым делом, которое приносит вам настоящее удовольствие, может сделать вас успешным. Поэтому не бойтесь пробовать то, что вам нравится, даже если вы не получаете никакой поддержки со стороны других людей. Не бойтесь пробовать. Если вам и нужно чего-то бояться, так это бедности. Бойтесь ничего не оставить после себя в этом мире. Бойтесь прожить никчемную жизнь. Знаете, какая разница между мной и любым из вас? В отличие от других, я ничего не боюсь. Я не боюсь потерпеть неудачу, я не боюсь мнения окружающих, я не боюсь хвататься зубами за предоставленные мне возможности. Смотрите, это вы. Вы стоите в стороне и наблюдаете за тем, как все ваши возможности проходят мимо вас. Вы сидите и все чего-то ждете, ждете и ждете. Вы думаете, а может быть сейчас не самый лучший момент? Может быть в следующий раз? Может все-таки в следующий раз? Да, точно, в следующий раз. И вот появляется кто-то вроде меня. Тот, кто впивается в эту возможность зубами. Возможно, в следующий раз, да? Ну и кто из нас настоящий лев? Но даже если я схватился за эту возможность и у меня ничего не получилось, я не отчаиваюсь. Я понимаю, что без неудач в нашей жизни невозможно. Но все вокруг хотят только успеха. Никто не хочет испытывать на себе неудачу. Вам нужно понять, что ошибки будут всегда. Любая ваша неудача – это бесценный опыт, который рано или поздно приведет вас к успеху. Поэтому прямо сейчас встаньте и начните что-то делать. Начните предпринимать конкретные шаги. Проанализируйте все стороны своей жизни и выявите то, над чем вам нужно работать. Начните, например, со своего окружения. Покажите мне своих друзей, и я покажу вам ваше будущее. Все мы становимся похожи на тех людей, которые оказывают на нас наибольшее влияние. И совсем не важно, сколько семинаров вы посетили и сколько книг перечитали. Вы всегда будете такими, как те, с кем вы больше всего общаетесь. Вы – это средний тех 5 людей, с которыми вы проводите большую часть своего времени. Поэтому не тратьте свое время на людей и вещи, которые не приносят вам никакой пользы, а только тянут вас постоянно вниз. Концентрируйтесь только на важных для вас вещах, а не раскидывайте свое внимание на все подряд. Ставьте перед собой самые высокие цели и стремитесь их достигнуть. Не бойтесь пробовать что-то новое, хвататься за возможности и идти на риск. Поменяйте свое окружение, если чувствуете, что оно удерживает вас на месте. Поднимите свою самооценку и не бойтесь совершать ошибок, ведь благодаря им вы накопите тот ценный опыт, который сделает из вас по-настоящему успешного человека.

Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что у народов Дагестана орел считается олицетворением независимости и свободы, мужества и храбрости, гордости и стойкости? Его можно обнаружить на большинстве гербов районов Дагестана. Судите сами: Акушинский, Гумбетовский, Дахадаевский, Дакуспаринский, Казбековский, Кулинский, Левашинский, Табасаранский, Унцукульский, Хунзакский, Цумадинский, Цунтинский, Чародинский и Шамильский районы. На гербе Гунибского района изображена стела с журавлями – символ подвига жителей района и всей республики в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Что касается других животных, то на гербе Ахвакского, Дакуспаринского, Рутульского и Чародинского районов изображен тур. На гербе Лакского района – золотой сокол, на гербе Цунтинского и Тляратинского – медведь. Важно отметить, что Дагестан – единственный регион в России и в Европе, где на сравнительно небольшой территории сохраняется богатейшее разнообразие природного ландшафта и высочайший уровень биоразнообразия.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: В Дагестане 6 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Работа частного образовательного учреждения «Гулливер» в Махачкале приостановлена по решению суда. Школа вела образовательную деятельность без обязательно санитарно-эпидемиологического заключения, создавая угрозу здоровью учащимся. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Дагестану. Возобновить работу «Гулливер» сможет только после устранения всех нарушений и получения санитарно-эпидемиологического заключения. Ну и грузооборот Махачкалинского морского торгового порта с начала года составил около 2 миллионов тонн, на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост обеспечен перевалкой наливных грузов до 1 миллиона тонн и увеличением экспорта зерна более чем в 3 раза, до 260 тысяч тонн. В текущем году порт планирует увеличить перевалку на 25%. Порт является, напомню, что единственным незамерзающим глубоководным портом России на Каспии. Ну и Каспийский городской суд удовлетворил исковое заявление администрации города Каспийска, запретив местному жителю осуществлять предпринимательскую деятельность до момента его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Как установлено судом, ответчик вел коммерческую деятельность в местном павильоне без необходимой регистрации. Ранее в отношении него уже составлялся протокол об административном правонарушении. Однако, несмотря на предыдущее привлечение к ответственности, последующая выездная проверка подтвердила, что гражданин продолжит свою незаконную предпринимательскую деятельность. Из-за чего представленные материалы дела суд сейчас признал требования администрации обоснованными. Жители России смогут наблюдать пик метеорного потока Персеиды в ночь на 13 августа. Об этом рассказали в московском планетарии. Там уточнили, что лучшее время для наблюдения с полуночи до рассвета. Максимум ожидается в 5 утра, когда в зените будет пролетать до 100 метеоров в час. Скорость Персеиды составит около 60 км в час. Ну и практика студентов на реальных строительствах

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Просматривая разные интервью с Уорреном Баффетом, сегодня сложно поверить, что когда-то это был очень стеснительный и зажатый парень, которому было трудно говорить с людьми. За эти годы я, конечно, научился говорить на публике. Раньше меня это страшно пугало, особенно когда надо было выступать на публике в средней школе или в колледже, рассказывает Баффет в одном из интервью. Будущему миллиардеру в те годы пришлось оплатить себе курсы Дейла Карнеги, чтобы избавиться от своих страхов. И как только Баффет заговорил, своим ртом он сразу стал зарабатывать большие деньги на бирже. Иногда правильное слово в нужный момент способно помочь вам сэкономить пару долларов сейчас и заработать миллион в будущем, говорил Баффет. Как только Уоррен проанализировал свои слабые стороны, исправил их и стал создавать вокруг себя миллиардные капиталы, в первую очередь он убрал из своей жизни привычки, которые обрекли бы его на вечную бедность и невезение. Миллиардер составил целый чек-лист вещей, которые высасывают из вашего кошелька деньги. И прямо сейчас мы скрупулезно разберем каждый пункт, указанный Баффетом. Нельзя бравировать деньгами. У некоторых людей от стремительного обогащения голова идет кругом. Никогда не держав в руках больших денег и не умея управлять ими, такие люди начинают вести себя самым неподобающим образом.

0: покупает дорогие, но совершенно ненужные вещи или тратит их на безумные развлечения. Фонтан из дорогого шампанского, поедание ложками черной икры, скупка вещей целыми рядами. Все это попытки шокировать публику и прославиться за счет имеющихся денег. Но сорить деньгами не позволено никому. И жизнь показывает, что люди с подобным поведением очень скоро теряют шальные деньги, попавшие к ним в руки. Баффет яростно придерживается принципа сохранения денег. Многие ошибочно сравнивают его подход со скупостью. Хотя на самом деле миллиардер понимает, что к любой сумме денег нужно просто относиться с уважением и бережливостью. Тогда деньги ответят взаимностью и будут сами приходить в вашу жизнь. И именно поэтому Уоррен Баффет ведет себя настолько экономно. А самое главное, что такой подход дает результат. И вселенная всегда поддерживает Уоррена. Так, например, его компания Berkshire Hathaway многие годы остается на плаву, даже несмотря на кризисы 2008 и 2020 годов. Нельзя жить с девизом «не хуже, чем у других». Желание подражать окружающим творит с людьми страшные вещи. Если у друга есть дорогой телефон, у меня должен быть не хуже. Сосед купил автомобиль представительского класса, а чем я хуже? Подружка похвасталась новым кольцом с бриллиантом, а я разве нищая? Примерно с таких фраз начинается процесс, который загоняет современного человека в настоящую финансовую кабалу. Желание жить не хуже и иметь вещи, которые уже есть у других людей, толкает человека на необдуманные поступки. Не рассчитывая своих финансовых возможностей, человек берет кредиты в банке, покупает вещи в рассрочку, но не имеет возможности за них платить. Итогом становятся огромные задолженности и нищенское существование, вынуждающие работать исключительно на выплату кредитов. Уоррен Баффет же всегда говорит, что все приходит к тем, кто умеет ждать. Поэтому в погоне за богатством всегда побеждает тот, кто умеет ждать. Поклоняться дорогим брендам. Баффет считает, что нынешнее поколение живет в эпоху брендовых вещей. Это самые обыкновенные вещи, не лучше и не хуже других, но широко разрекламированные, а потому невероятно популярные, что заметно сказывается на их стоимости. Люди, которые хотят выделиться из толпы, готовы платить за брендовые вещи огромные деньги. Более того, готовы влезать в кредиты и жить впроголодь. На самом деле, за огромные деньги они получают посредственную вещь, которая ничем не отличается от дешевого аналога. Про таких людей принято говорить, что для них понты дороже денег. Но окружая себя разрекламированными брендовыми вещами, можно заработать себе лишь мнимую популярность и в то же время загнать себя в огромные долги, став рабом вещей. Нельзя жить непосредством. Существует категория людей, которые научились зарабатывать большие деньги, но совершенно не научились их тратить. Они не бравируют деньгами, не пытаются шокировать окружающих дорогими покупками, просто у них отсутствует культура потребления, из-за чего заработанные деньги убегают как песок сквозь пальцы. Эти личности могут вложиться в бизнес, совершенно в нем не разбираясь. Могут покупать себе дорогие вещи, не соизмеряя их со своими реальными доходами. Обычно таким подходом к деньгам отличаются люди, которые вышли из низов и которым не привили культуру обращения с деньгами. Баффет подчеркивает, что траты этих людей необдуманные, и именно они приводят к постоянной утечке денег и угрозе бедности. Нельзя презрительно относиться к бедным. Некоторые люди, особенно те, которые ощутили в руках шальные деньги и поднялись из грязи в князи, начинают с презрением относиться к окружающим, особенно к бедным, едва сводящим концы с концами. О таких людях можно сказать, что они озабочены своим материальным статусом. Происходит это потому, что как личности они ничего собой не представляют и ничем не могут выделиться. Люди с подобным отношением к окружающим имеют проблемы с коммуникацией, им трудно выстраивать отношения, на них трудно положиться и им невозможно доверять. Баффет уверен, что с таким плохим человеком хороший бизнес не построить. А значит, со временем данная проблема приводит их к потере денег вплоть до полного разорения. С бедностью расставаться тяжело. Менять свою жизнь очень тяжело, особенно когда приходится отказываться от чего-то привычного ради фигуральных перспектив. Уоррен Баффет, в свою очередь, называет это первым испытанием на пути к богатству. Жертва, которую нужно принести, не трагичная. Она просто чаще всего приносит множество неудобств людям. Хотя сделав этот шаг, например, отказавшись от любых брендов или начав жить посредством, вы становитесь денежным магнитом. Этот эффект не будет мгновенным, потому что нужно уметь ждать. Но в перспективе вы расстанетесь с бедностью навсегда и сможете наконец-то наслаждаться личным богатством.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Всем привет! Сегодня мы поговорим с Романом Бузуновым, это доктор медицинских наук. Роман, приветствую. Дело в том, что у предпринимателей часто вот эта проблема, знаете, они очень заняты, они достигают. Я вот сегодня вот пришел сюда, честно говоря, меня рубит вот, и спал мало. А это же постоянная проблема у предпринимателей. Давайте разберемся. Вы в своей книге, в частности, написали, что предприниматели стали спать в два раза меньше. Как вы это поняли вообще? Вы стояли со свечки, что ли? Давайте, расскажите, пожалуйста.
2: Есть же доказательные какие-то исследования. И, в частности, например, очень большое исследование McKinsey 2016 года, когда они порядка 80 тысяч предпринимателей опрашивали, оценивали. И, собственно, исследование так и называлось «Влияние сна на работу менеджеров и предпринимателей». Основные выводы, которые были сделаны, что порой человек думает, что он еще может принимать какие-то адекватные решения, но если он не выспался, то прежде всего страдают высшие нервные функции. Анализ, прогноз, эмпатия, то есть понимание других людей. Если нужно какие-то комплексные решения принимать, да еще в состоянии стресса и многозадачности, то очень часто начинаются ошибки, которые стоят потом, не знаю, миллионов и, наверное, не рублей, должностей, и карьер и прочее. Еще Билл Клинтон сказал, что самые глупые решения сделал тогда, когда был невыспавшийся.
1: Принял. То есть, если я сегодня буду тупить, я знаю причину, да?
2: Ну, в общем, не надо принимать стратегических решений, когда вы не выспались.
1: С чем связано сокращение сна? Ведь это же так естественно, пойти поспать, отрубиться и так далее. С чем вообще связано?
2: Для чего живет любое живое существо, животное? Угу. Поспать, пожрать, извините, и физическая нагрузка. От кого-то побегать или за кем-то погоняться. А у нас человек, который достигатор, он ради каких-то идей, которые он когда-то там в будущем достигнет, всего этого себя лишает. Uh-huh. И проще всего себя лишать сна. Ну, казалось бы. Uh-huh. Да, ну, что ты там не доспал, а причем все эти великие бизнесмены, которые за успешный успех, они говорят, так ты ж спи мало, работай много, и ты всего успеешь. Ко мне часто приходят пациенты, которые говорят, доктор, давайте сократим у меня сон. Говорю, прекрасно. А давайте будем через раз дышать. А давайте будем воды меньше пить. Ведь сон – это генетически определенное состояние. И если лишать сна, любое млекопитающее, в конце концов, умирает. Нарушается функция внутренних органов, полиорганная недостаточность, сепсис и смерть. Так что, когда вы лишаете себя сна, вы берете в долг у организма здоровьем. А отдавать придется с процентами.
1: Мне понравилась вот эта вот метафора, да, что как будто ты в банке взял, значит, кредит, да, и отдаешь с процентами, и может дорого оказаться, да?
2: Абсолютно. Причем есть прямо исследование такое интересное, где-то порядка там нескольких десятков тысяч проводилось исследование, там буквально по 6-5 пунктам оценивалось, хорошо ли вы спите, спите вы ли там 7-9 часов, не принимаете ли вы снотворных таблеток и так далее. И если у человека 5, ну, то есть все хорошо, и 0. Так вот, разница у женщин 2,5, у мужчин 2,5 года, у женщин почти 4 в продолжительности жизни. Ну, если человеку 30 лет, например, да, вот время, так называемое время дожития. Получается, что это реально просто сокращает жизнь. И, соответственно, я людям говорю, ну, а вы сколько лет хотите жизни потерять, да, экономя сейчас на сне?
1: То есть, если Алексей Ситников, наверняка вы его знаете, говорит, что надо спать 4 часа, и у него получается, как он утверждает, такое может быть или это какая-то мыслеформа?
2: Здесь разная ситуация бывает. Первое, бывает действительно коротко спящие люди. Ну, известно, что Тэтчер спала 4 часа, что Наполеон 4 часа спал. Трамп, кстати, всем рассказывает, что он 4 часа спит. Правда, он столько всего рассказывает.
1: Вот это медийная позиция, может быть? Или да. Как это проверить?
2: Никак.
1: Статистика?
2: Ну, слушайте, вы тоже говорите. Да. То есть это когда человек фактически играет какую-то роль. А уж на самом деле так. Но есть действительно коротко спящие люди. Но другое дело, что есть длинно спящие люди. У нас же средняя норма 7-9, а вариабельность длительности сна от 4 до 12 часов. И тот же Эйнштейн говорил, что я там сплю треть жизни, не самую худшую, а вообще 11 часов – это мое любимое время поспать.
1: Я много встречал людей, которые говорят, что самое лучшее, что у них в жизни происходит, то во сне происходит.
2: Да.
1: На самом деле, в юности постоянно ночью мне приходили какие-то идеи, я вскакивал, записывал их. Потому что я так их, если не записал, с утра не помню. А утром я читал эти идеи, а там было так, позвонить тому-то, соединить этого с тем-то. Вот такое вообще возможно, что вот именно во сне или вот как вот эти приходы ночные, да, возникает суперспособность мозга, что ли, нейронной сетки связывать одно с другим, которое вот, если ты бодрствуешь, вот оно не связывается, а вот во сне связывается. Возможно ли это с точки зрения вот науки?
2: Это вполне возможно. У нас зачем нужны сновидения? Ну, то есть REM-сон, так называемый Rapid Eye Movements, это быстрое движение глаз. Когда мы видим сны, у нас под закрытыми веками глазки бегают. Mm. Вот это мы сны видим, да? И у нас приблизительно распределено по ночи 2 часа суммарно сновидений. Ну, если человек 8 часов спит, 20% времени занимает REM-сон. И это анализ накопленной за день информации. Большинство мы, слава богу, забываем. Люди с абсолютной памятью, они часто психически не очень устойчивы. Мы анализируем, принимаем решения и формируем долговременную память. Ну, если так вот простым языком объяснить, мы очищаем оперативную память, как винчестер, знаете, выключили, оперативная память обнулилась, да? Так вот, человек заснул, он должен оперативную память очистить, сформировать долговременную память и с утра встать с новыми, так сказать, свободным мозгом для восприятия информации. Но принимая решения, они у нас могут быть, у нас так называемые свободные ассоциации. То есть мы можем летать, не смущает нас, что мы летаем. И какие-то изобретения мы можем делать. Ну, Менделеев там придумал свою таблицу Менделеева. Бензольное кольцо там было изобретено. Да. Много какие идеи человеку приходят, потому что он мыслит алогично. Но это не значит, что это неправильно.
1: А логично, это имеется в виду, наверное, отлично от набранных каких-то рациональных концепций. Да.
2: Да. Ну и общеупотребительно.
1: То есть плавающие ассоциации вдруг связываются в какую-то картину, которых ранее не было или не могло возникнуть, да?
2: Мне нравится визионерство. Вот так любят у бизнесмена говорить, да он же визионер. Вот ему что-то пришла эта мысль. Он даже сам может не понять, почему, какие там уголки подсознания ночью ему об этом сказали. Но это оказывается, что это реально, так сказать, работает.
1: Похожий эффект, то, что ты описываешь, вот он со мной случается, вот утром встаю, то есть вроде спишь, вроде не спишь. Я даже слышу, как люди там ходят, говорят, но я как будто досматриваю и рассматриваю что-то, и вот, вот в этом состоянии мне приходят лейауты заводов новые, что вот надо вот этого человека поставить на эту позицию, а этого убрать. Почему так происходит? Вот, что это за облегченное такое состояние строить ассоциации, которые вот при бодрствовании никак не строятся?
2: Я, может быть, так немножко тоже алогично отвечу. Мы не знаем.
1: Я первый раз вижу, друзья мои, доктора наук, который говорит, мы не знаем. Спасибо вам большое за ответить на какой-то вопрос. Не знаю. Это высшая благость. Мне кажется, тогда ты открыт для получение новых комбинаций. Это здорово. Спасибо тебе.
2: Вообще сомнологии всего это 50 лет. Ну, так чуть больше, да. Вот о всей медицине от Гиппократа больше 2000 лет. И, как говорится, заходите через пару тысяч лет, и я вам точно расскажу, почему так, а еще запишем ваш сон на видеомагнитофон.
1: Да. Значит, это научно и постоянно фиксируется получение каких-то идей во сне, изобретений и так далее. А можно ли сделать повторяющимся вот это вот состояние, в котором приходят идеи? То есть, может быть, есть какие-то настройки для сна, периоды или специальные приспособления, когда приходы, вот тебя будут просто настигать вот эти приходы, открытия, озарения и так далее во сне?
2: Пока я о таких технологиях не слышал. Может, конечно, есть, но засекречены. Но на самом деле, скорее всего, что нет. Что где-то близко к этому, это так называемые люцидные или осознанные сновидения. Когда человек может осознавать себя во сне и руководить этим сном. И это очень интересное ощущение. Я сам, наверное, раза три испытывал. То есть ты, с одной стороны, чувствуешь, что ты во сне, так, но, с другой стороны, ты становишься режиссером. А вот ты хочешь там, не знаю, космонавтом стать? Пожалуйста. Хочешь там президентом? Тоже пожалуйста. И это такой очень хороший опыт, когда ты можешь свои какие-то идеи фактически проигрывать, ну, почти как в реальности. И есть даже технологии, которые позволяют этому учиться. Не то, чтобы я специально этому учился, но есть вот так или иначе даже группы поддержки, которые занимаются вот тем, что человек может попасть в этот люцидный осознанный сон. Ну и там, наверное, вот люди говорят, что раскрывается их сознание, они как-то лучше реализуют свои какие-то планы, идеи. То есть они там это проживают реально.
1: То есть сон – это важно? И более того, во сне происходит, я так, зачастую больше всего интересного, чем в жизни. Но сейчас давайте поговорим вот о чем, что у каких-то людей прям бессонница. ну, случается, да, и кто-то, ну, прям, ну, не успевает поспать или так увлечен, там, не знаю, достигаторством чего-то, что отказывает себе во сне и так далее. И это надо, видимо, лечить, как-то помогать человеку, да. И есть таблетки. Таблетки от бессонницы и так далее. Кроме таблеток, существуют какие-то другие способы помочь человеку войти в вот этот более благостный режим?
2: Я в принципе, это говорю, что первые 15 лет я не совсем, если не сказать совсем неправильно, лечил пациентов с хронической бессонницей. То есть я заведовал сомнологическим центром, мы исключали органику, ну, там апноэ сна, какие-то дефициты витаминов и так далее. Но если мы не видели какой-то органики, а у человека была бессонница, мы думали, что это какая-то психопатология. У меня прямо работали психиатры, психотерапевты. Они, конечно же, ставили свой психиатрический или около того диагноз, но я понимал, что мы никогда не вылечим человека таблетками. Будем назначать, отменять, будет рецидив, добавлять и так далее. Это просто десятилетие приема таблеток. Где-то 10 лет назад уже начала активно развиваться такая теория павловской модели развития бессонницы. Я, может быть, потом несколько слов об этом скажу. И в 2017 году поменялись все абсолютно стандарты, российские, американские, европейские, по лечению бессонницы. И на первом месте стала когнитивно-поведенческая терапия бессонницы. Вот даже потом, видите, я вам подарю такой учебничек. Держите.
1: Давайте.
2: По когнитивно-поведенческой терапии бессонницы.
1: Отлично.
2: В чем проблема? У человека бывает часто...
1: То есть это называемый... без таблеток, без химии?
2: Без таблеток, да, абсолютно. Бывает реактивный сон. Это что такое? Допустим, перед поездкой, перед экзаменом человек плохо спит. Но он плохо поспал, он что думает насчет следующей ночи? Да высплюсь, экзамен же прошел. Но на каком-то этапе жизненного пути у человека возникает тянущаяся стрессовая ситуация, которая реально ухудшает сон. Начальник негодяй, проблемы с деньгами, семейные проблемы, со здоровьем проблемы. И эта проблема тянется. Достаточно 3 месяца тянущейся проблемы. И человек говорит, все, начался развод, бессонница, все ужасно. Женился, детей нарожал, дом построил, дерево посадил. Все прекрасно. А бессонница осталась и прогрессирует. Достаточно 3 месяца, чтобы закрепились условные отрицательные рефлексы боязни не заснуть. Потому что человек ведь попытался, а у него не получилось. 20, 30, 40 раз попытался, все, рефлекс боязни не заснуть. Человек идет в постель с тем, что он не заснет.
1: Понятно.
2: Второе.
1: То есть установки такие.
2: Да, постель сама, он же лежит в постели и пытается. Сама постель начинает ассоциироваться с бессонницей. Вот здоровый человек, он идет в постель, думает, ой, моя хорошая подушечка, все, заснул. А пациент с бессонницей идет, ненавистная подушка, ужасный матрас, не так дует, не так светит. А тут еще сосед, подлец, спит довольный. В красках рассказывает, как...
1: И храпит.
2: А еще храпит, да? Следующее, это, то есть, так называемое негативное прогнозирование развивается. Если человек здоровый, ну, плохая у него ночь была, он думает, на следующую ночь высплюсь. А человек с хронической ситуацией думает, да я вообще скоро умру. Ну и последнее – это так называемое дезадаптивное и ограничительное поведение. Человек думает, так, я не доспал, нужно лечь пораньше и встать попозже. Особенно у кого есть такая возможность. И он начинает дольше лежать в постели. Классика, человек говорит, мне раньше хватало 7 часов. А сейчас я лежу в постели 10 и вообще не сплю. Но чем дольше человек лежит в постели, тем больше сон расплывается на эти 10 часов. Еще больше проблем с засыпанием, пробуждением и так далее, и так далее. А следующее, человек думает, так, плохо поспал, спортом перестану заниматься, в гости не пойду, пост какой-то не займу.
1: То есть развивается целый ворох сопутствующих таких,
2: да, например, так называемая, да, катастрофизация ситуации. Ну, представьте себе, человек убедил себя, что у него рак мозга. Он как себя чувствует? Он завещание пишет. Да? А ему говорят, да ты расслабься, у тебя нет. А он говорит, есть. Так вот, с бессонницей то же самое. И фактически это ведь не болезнь какая-то, там, как сахар крови при диабете или там, атеросклероз. Это нарушение мышления и поведения. И в этом смысле, когда мы даем таблетку, да, симптоматически мы человека усыпим, но мы не уберем рефлексы. Более того, мы сформируем следующий условный рефлекс боязни заснуть без таблетки. И потом, забирая таблетки, человек думает, я же сейчас не засну, и все, тут же не засыпает. И забрать невозможно. И поэтому в основе сейчас лечения бессонницы лежит когнитивно-поведенческая терапия, когда мы меняем мышление и поведение, как ни странно, используя, допустим, технику ограничения сна. Прекрасно. Самая эффективная техника, как отучивать человека не спать. Тем, что ты не даешь ему спать какое-то время, у него начинается такая сонливость, что он только добирается до постельки, падает и тут же засыпает.
1: Хорошо, значит, все-таки часто слышу рекомендации, причем прям докторов, не только вот там, каких-то там шарлатанов там в Ютубе, там везде много всего, да, а прям докторов, что вот, например, вечером магний, вот эти БАДы или какие-то там витаминчики, ну вот. То есть сейчас ты так ярко рассказал про таблетки, ну, слушай, значит, получается так, любая таблетка создает когнитивно-поведенческую такую привязку, что вот, ну, магний там, витаминка, но это же тоже привязка. Значит, магний тоже, значит, возможно, следует исключать и все-таки нормализировать, так сказать, вот эту вот поведенческую среду.
2: А, смотрите, или все-таки дефициты возможны. Вообще, что касается магния, вот, допустим, исследования американские. В 19 веке средний американец употреблял 400 миллиграмм магния. Это фактически суточная норма. Угу. В 20 веке уже 200 миллиграмм магния. А, наверное, в 21-м все 100 будет употреблять. А магний участвует в массе тормозных процессов. Угу. И, в частности, его недостаток вызывает раздражение нервной системы. И в этом смысле, кстати, в многих штатах прямо законодательно воду должны насыщать дополнительно магнием. Угу. Питьевую. И так же, как с дефицитом витамина D. У нас 50% взрослого населения находится в дефиците витамина D. И в этом смысле это даже считается официально безрецептурные препараты. Я все-таки за то, чтобы сначала посмотреть концентрацию магния, витамина D, а потом принимать. Но если мы говорим о поддерживающих дозировках, то да, это вполне себе возможно. То есть профилактика дефицитов. И я не против абсолютно добавок. Единственное, что я, может быть, немножко против того, что у нас есть некий перечень того, что может вызывать бессонницу. Магний, дефицит витамины группы В, допустим, недостаток железа. Но иногда человек приходит к нутрициологу, сдает 250 различных анализов. Из них 200 вообще непонятно, как влияют на сон. Но говорят, мы должны вам назначить 30 различных там каких-то добавок. А есть такое понятие полипрагмазии. Когда мы даем 5 препаратов, уже невозможно понять, как они между собой взаимодействуют. Ну, да, да. И, допустим, та же клиника Мио говорит, что вреда часто уже начинается больше, чем пользы. То есть можно, но разумно. И все-таки, может быть, посоветовавшись с доктором, прежде чем что-то выпивать. Потому что иногда приходит человек, а у него там витамина В12 там, в 10 раз выше нормы. Ну, потому что он там опился, обкололся этим витамином В.
1: Я тоже недавно проверялся, у меня тоже D витамина там что-то не хватает, и я вот это КД, К там для усвоения, там D для этого, и магний. То есть раз в год, ну, или иногда два раза в год курсы так пропиваю вот это вот. То есть это нормально?
2: Да, это вполне допустимо.
1: Окей. То есть и при этом вроде как у меня не развивается этот как синдром привязки к таблеткам.
2: Ну, у нас есть два вида зависимости. Первое – это психологическая. Если вы просто понимаете, что вам нужен месячный курс, и вы его закончите, ну, как правило, человек по этому поводу не напрягается. Другое дело, когда он пьет таблетки от бессонницы, он же не понимает, когда он их закончит пить. И сначала психологическая зависимость, он боится, что он не выпьет и не заснет. Тут же вы не боитесь, но вы не выпили магния, вам все равно хуже не стало. А тут вы не выпили, сработал рефлекс боязни не заснуть, и вы не заснули, и ночь не проспали. Все, ужас-ужас. А если мы пьем такие там снотворные транквилизаторы, то несколько месяцев – это физическая зависимость. Это уже лекарственный наркоман. Ну, а вот как насчет кофе и чая, смотрите?
1: Ну вот я попиваю.
2: Давайте сейчас поговорим о вреде кофе. Я вам тут тоже расскажу такое. Смотрите, кофе.
1: Давай.
2: Сам кофе никакой энергии не содержит. Там нет калорий в кофеине. У нас в мозге нет кофеиновых рецепторов. То есть он ни на что, в принципе, не может действовать. Тогда вопрос. Если нет энергии, нет рецепторов, а как же он, почему он нас бодрит? Как ты думаешь?
1: Ну, я не думаю.
2: А, правильно. Оказалось, что молекула кофеина похожа на молекулу аденозина. А аденозин – это такая тормозная молекула, которая образуется при разрушении молекулы АТФ. Она у нас, молекула АТФ, запасы энергии в организме имеет. И как только разрушается АТФ, образуется аденозин, который в мозге сигнализирует, что запасы энергии у нас снижаются. Ну, такая обратная биологическая связь. А кофеин, оказывается, блокирует аденозиновые рецепторы, аденозин отдыхает в сторонке, и мозг не понимает, что энергии нет. Он на форсаже работает. Ладно, если мы только употребили с утра, и потом чуть-чуть провальчик где-то через 4 часа в активности случился, мы его не заметим. Но если человек употребляет каждые где-то 4 часа дозу чая или кофе, практически постоянно аденозиновые рецепторы оказываются заблокированными, и мозг не понимает, когда ему нужно отдыхать. К вечеру перевозбужденная нервная система, человек не может заснуть. Более того, если человек регулярно употребляет, то адаптация наступает. И человек уже не чувствует вау-эффекта от дозы, но если он не принял, провал. То есть получается, что сначала человек употребляет, чтобы было хорошо, а потом уже, чтобы не было плохо.
1: То есть когда я заказываю двойной экспресс, двойную дозу, это я уже, значит...
2: На 8 часов вы себя обеспечили форсажом.
1: Так, друзья мои, ну-ка заберите это.
2: Заберите. Да-да-да. А что еще печаль с утра-то какая? За 8 часов кофеин вымывается, человек просыпается, избыток аденозина садится на рецепторы, и даже если человек реально накопил энергию, он не понимает, что энергия есть. Аденозина-то много, и он с утра никакой. Сил нет, голова болит, давление низкое. Что нужно сделать? Срочно употребить опять там двойное эспрессо. Да? И это получается классическая кофеиновая зависимость. Но, слава богу, она реально, вот вы сейчас бросили, буквально, может быть, недельку будет тяжеловато, потому что вы будете чувствовать какую-то немножко усталость. Но через неделю рецепторы все очистятся, и вы начнете прекрасно, без кофеина, чувствовать себя бодрым днем и с утра вставать бодрым, веселым и работоспособным.
1: Ты в своих книгах рекомендуешь вести электронный дневник сна.
2: Да.
1: Да. Значит, расскажи, что это, зачем это, что это дает?
2: Ну, я, может, по аналогии скажу. Люди, которые занимаются снижением массы тела, они часто ведут пищевой дневник. Дело в том, что вот что человек съел сегодня или как он спал сегодня, он помнит. Что было 3 дня назад, уже практически нет. А что было неделю назад, человек рассказывает сказки, как ему казалось бы, что он там ел или что он спал от сегодняшнего настроения. Вот сегодня человек пару дней поспал плохо, все, говорит, я скоро умру. А поспал пару дней хорошо, говорит, да вообще неделька прошла прекрасно, и вообще месяц тоже замечателен. И невозможно оценивать, особенно если ты предпринимаешь какие-то действия по улучшению сна, вот эту ситуацию, потому что это каждый раз зависит от настроения человека. А что позволяет делать дневник? Он позволяет более-менее объективно 6, 8, 10 недель смотреть в динамике. Ну, вот спортом вы как-нибудь занимались?
1: Да.
2: А каким?
1: Подкачивался, лыжи.
2: О, лыжи. Вы пришли в секцию и пробежали, не знаю, там, километр на лыжах там, за сколько? За 10 минут, например, да? А потом вы тренировались 3 месяца и пробежали опять за 10 минут. Ну, наверное, что-то не так тренировали. А если бы вначале не посмотрели, за сколько вы пробежали, то и непонятно бы, куда мы пришли. И дневник позволяет нам исходно оценить ситуацию, что мы имеем, и потом, предпринимая какие-то действия по улучшению сна, сравнивать с тем, что у нас было в самом начале. То есть это такая контроль, более-менее объективный, который позволяет нам оценивать наши результаты того, что мы сделали, и насколько у нас улучшился сон. Вот за этим и нужен дневник.
1: Ну, то есть это инструментарий как раз вот в этой когнитивно-поведенческой терапии.
2: Да, абсолютно.
1: То есть самонаблюдение.
2: Самонаблюдение, и, собственно, дневник у нас такая веб-версия, то есть человек ведет его, и я его тоже могу посмотреть прямо в онлайне. Потому что, кстати, между прочим, эти все программы, они в онлайн идут.
1: Я встречал сейчас очень много теорий, значит, про интервальные, например, сны. Как ты к этому относишься? Может быть, что-то скажешь здесь? Вот сейчас, если я вот тут вот 2 дня не доспал, мне что, может, сейчас вот после интервью пойти, там, 15 минут покемарить, и это вообще работает? Как с точки зрения науки?
2: Здесь, смотря что понимать под интервальными или несколько раз, когда за ночь, да? Например, сиеста. Ну, классика, когда человек спит, ложится там в час ночи, встает в 5 утра, поспал там 4-5 часов, но потом 2-3 часа спит еще днем. Ну, и набирает, собственно, достаточное количество времени. Другое дело, когда пропагандируется, допустим, там 20 минут сон каждые 2 часа. Ну, как там Тесла какой-нибудь там спал, или там Леонардо да Винчи. Смотрите, у человека сон циклами длится. Да. Обычно это 1,5-2-часовой цикл, когда у нас проходит 1-я, 2-я, 3-я стадия и REM-сон, так называемый законченный цикл сна. И если хотя бы циклами спать по 2 часа, то можно просто интервально набрать, допустим, те же 6-8 часов. Но если человек короткими интервалами спит, то он не может дойти до глубоких стадий сна, когда гормоны продуцируются. Он не очень хорошо попадает в REM-сон, когда обработка информации происходит. То есть все те эксперименты, которые проводились, и когда был вот такой короткий интервальный сон по 20 минут с интервалом в 2 часа, они ничем хорошим не закончились. У человека начинается раздражительность, потом чуть ли не до галлюцинаций все это доходит и так далее. Но что касается того, что если вы просто не доспали, да, вполне можно поспать. Но здесь есть тоже несколько рекомендаций. Первое. Если вы всю ночь не спали, то можно с утра компенсировать половину дефицита сна. Ну, допустим, у вас 8 часов вы не поспали, ну, не знаю, там, поездка, да, что-то случилось такое. Можете с утра поспать 4. С одной стороны, это позволит вам профункционировать на следующий день. С другой стороны, вы к вечеру должны испытывать сонливость. Потому что если вы легли с утра и поспали 8 часов, вы следующую ночь вообще не заснете. Да-да. Такой сбой произойдет. Если же вы, допустим, 2 часа не доспали, то лучше вообще не компенсировать. То есть встать в свое время и нормально профункционировать день, ничего страшного не будет. Если больше, ну, допустим, 4 часа не поспали, то можно компенсировать тоже половину дефицита сна. То есть легли на 4 часа позже, а встали на 2 часа позже.
1: Понятно.
2: Или что еще относительно дневного сна. Даже 5-минутный такой пересыпчик, он может уже немножко восстанавливать. Считается оптимум где-то 15, 20, 30 минут. Это вполне себе позволяет организм восстановить и вечером продолжить нормальное функционирование. Не рекомендуется только спать больше часа где-то, больше 40, даже 5 минут, потому что можно дойти до глубокой стадии сна. А если сработает будильник, очень сложно просыпаться из глубокой стадии сна. Будет такое ощущение дезориентации. Ну, просто все будет противно, да? И вы будете не совсем понимать, что происходит. И даже разбитость дополнительная может быть. Или тогда уже нужно полный цикл сна спать, то есть те же 2 часа. Но если вы серьезно не доспали днем. То есть, да, варианты возможны. И здесь, слушайте, ну, а возьмем природу. Лев как спит? Знаете, сколько спит лев?
1: Нет.
2: 15 часов в сутки. Царь зверей. Да? Поел, поспал.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Большие состояния даются от Всевышнего. Русские говорят, трудом праведным не наживешь палат каменных. В исламе говорится, что Аллах распределяет блага только за то, что ты проявляешь терпение, и за то, что ты несешь риск. Только за риск. А самое интересное, знаешь, почему именно за эти две вещи? Потому что только в состоянии риска человек вспоминает про Всевышнего. И в состоянии терпения ты уповаешь на Него. Когда ты переносишь невзгоды, ты уповаешь на Него. Два только случая, когда человек уповает на Всевышнего. Всевышний тогда дает благо. Это с одной стороны. Как распределяются блага? Блага распределяются против твоего терпения и против риска, который ты берешь. Это первое. Но обязательно, если ты взял риск на себя, уповай. Если не уповаешь, ничего не получится. Когда терпишь, уповай. Не будешь уповать, ничего не получится. Ну, не то, что ничего не получится, шансов меньше. На самом деле нужно понимать, откуда все происходит, как вообще меняется жизнь человека. Сначала у человека формируется убеждение, потому что технология такая, человек соприкасается с реальностью, получает обратную связь от реальности, и он начинает формировать убеждение. Тронул чайник – горячий. Ага, чайник трогать нельзя, он горячий. Согласно последним исследованиям, 65% людей первый опыт с деньгами имели... Они воровали мелочь у родителей либо с карманов, либо с вазы, либо на столе лежит мелочь бесконтрольная. И вот дети берут эту мелочь, и это их первый опыт соприкосновения с деньгами. Из-за этого у них формируется опыт, что деньги – это чувство вины. Второе – деньги – это плохо. И, соответственно, деньги – это объект преступления, и от них надо избавиться. Соответственно, он идет и покупает конфеты, леденцы и так далее, и так далее. А потом, когда во взрослой жизни он научился зарабатывать, он не понимает, почему у него деньги в руках не держатся. Потому что на подсознательном уровне, в прошивке у него написано, что деньги – это улика, от них надо избавиться. А и таким образом у человека с детства формируются убеждения, на основе убеждений формируется картина мира. Картина мира – это очень важная вещь, это практически зеркало этого мира, наше представление об этом мире. Потому что на самом деле мы большую часть жизни проживаем внутри себя. Мы рисуем этот мир, мы больше живем в тех представлениях об этом мире, которые мы себе представляем. Формируется картина мира, на основе картины мира выстраивается система ценностей, приоритетов и ценностей. На основе ценностей формируются наши принципы. На основе наших принципов, а принципы – это правила для общих ситуаций. На основе принципов формируются правила. Правила – это поведение в конкретной ситуации. На основе правил у нас формируется навык, на основе навык у нас формируется характер и привычки. Ученые доказали, что 90% времени человек в течение дня проводит на основе привычек, то есть на привычках. Мы практически живем же эту жизнь на автопилоте. Поэтому очень важна осознанность, понимать в единицу времени, чем ты конкретно занимаешься. Так вот, если представить, что у вас 100 лет жизни, то 90 лет жизни вы живете по привычке, а ту жизнь, когда вы проживаете по привычке на автопилоте, вы ее не помните. А то, чего вы не помните, того не было. Если сейчас забрать у вас память, то вы превратитесь в растение. Вы потеряете свою личность, не будете знать, кто вы, что вы, где вы и так далее. Поэтому основа личности – это память. Когда вы перестаете жить по привычке, тогда вы возвращаете, по сути, себе жизнь. И многие пытаются менять привычки, и, как правило, самый простой путь – люди начинают использовать для этого волю. Ну, это воля – краткосрочный инструмент, на воле далеко не уедешь. Менять привычки бессмысленно. Вы не сможете их поменять, если вы не измените правила, на основе которых вы действовали. Правила вы не измените, пока не измените принципы. Принципы вы не измените, пока не измените ценности. Ценности не измените, пока вы не измените убеждения, которые лежат в основе вашего мировоззрения. И вот, когда вы измените убеждения, как правило, привычки меняются. Правила меняются, ценности меняются. Дальше, дальше идем. Помнишь, когда я говорил, как формируется картина мира? Убеждение. В детское убеждение он смотрит, отец в 6 уходит на работу, вечером в 10 приходит. Уставший, голодный, холодный и так далее. Угу. И мать говорит, тише, тише, отец спать будет. А он с таким трудом нам зарабатывает деньги. У тебя формируется убеждение, что деньги – это адский труд. И когда ты вырастаешь, и я к тебе прихожу и говорю, так, Александр, есть сделка такая, вот это сделаем, провернем, вот это заработаем, там 50 на 50. Ты говоришь, не, это либо лоховство, либо там мошенники. Ну, короче, не бывает таких легких способов зарабатывать денег. И ты отсекаешь все легкие способы зарабатывать денег. Ты выбираешь только сложный путь. Своими действиями реально отсекаешь все возможности, которые могут принести тебе легкие деньги. И для тебя деньги будут даваться только тяжело. Если ты считаешь, что деньги даются тяжело, то так оно и будет. Вот у тебя есть 5 способов зарабатывать денег, где везде потребуются твои навыки. Ты из них выберешь самое сложное. У тебя картина мира такая. В твоей картине мира у тебя протестантская этика. Ты считаешь, что деньги зарабатывают только трудом. А теперь смотри, ты заработал деньги трудом. Или сидишь на зарплате. Или работаешь в госорганах. А видишь, как другие деньги зарабатывают. Вот в твоей картине мира что происходит? Либо ты полный бездарь. Ты с этим никогда не согласишься. Потому что ты пашешь каждый день. Либо они воры. Либо они мошенники. Либо они знают какой-то фокус. Секрет. Либо они женились на чьей-то дочке. Ты никогда не найдешь причины, почему ты должен стать таким. Потому что ты никогда это не связываешь с собой. Ты говоришь, он женился так. Если он так женился, как ты можешь? У него же, у того богатого человека или авторитетного человека дочки же неограниченное количество. Либо говоришь, он мошенник. Ты говоришь, а я честный, я не хочу быть мошенником. Опять себе путь отрезал. Ты говоришь, да он аферист. О, я не хочу быть аферистом. Опять себе путь отрезал. В исламе говорится, в одном из хадисов говорится, да не войдет в рай человек, который не нашел рая на этой земле. А что такое найти рай на этой земле? Это когда ты радуешься, благодарен, и ты рад заниматься всем. Ты занимаешься любимым делом, у тебя нет проблем. Ты каждый день просыпаешься, спешишь на работу, у тебя вокруг тебя любимые люди и так далее, и так далее. Как это делается? Если бы это давалось бы как подарок, никто бы не ценил. В том-то и дело, мы всю жизнь должны это искать. Я видел много успешных людей. Не все из них были умные. То есть для успеха ум не так важен, как мы думаем. Но все 100% из них были энергичные. Энергия нам нужна для того, чтобы делать действия. Потому что если на диване лежишь, зачем тебе энергия? Да? Энергия нужна для того, чтобы делать действия. А что такое действие? Действие – это соприкосновение с реальностью для получения обратной связи. Существует твое мировоззрение, и ты в нем, ты живешь в своей картине мира, ты не живешь в реальном мире, ты живешь в своей картине мира. Периодически тебе надо проверять, соответствует ли реальность твоей картине мира. А единственный способ проверить – это делать действие. Когда у тебя есть убеждение, ты делаешь действие, сталкиваешься с реальностью, и там бывает только два исхода. Либо реальность такова, как ты думал, тогда все предсказуемо и четко, либо реальность не такова, как ты думал. Если реальность не такова, как ты думал, значит, скорее всего, реальность, она есть реальность, значит, твоя картина мира не соответствует реальности. А раз твоя картина мира не соответствует реальности, то тут происходит кризис. Любой экономический кризис, политический кризис, семейный кризис – это не что иное, как несоответствие картины мира реальности. Когда финансисты заигрываются, их картина мира не соответствует реальности, и вот происходит экономический кризис, и они теряют деньги. Из этого кризиса есть только два выхода. Один выход – ты обвиняешь других либо обстоятельства. Если ты обвиняешь других обстоятельств, тогда тебе нет смысла меняться. И ты уходишь в тупик, запой, депрессия и так далее. А второе – ты говоришь, оба, я сам виноват. Соответственно, следующая твоя мысль – а что теперь сделать, чтобы этого не повторялось? И ты вносишь изменения в свои убеждения. Только делая действия, много действий и сталкиваясь с реальностью, ты начинаешь понимать из того сонма количества своих хотелок, что реально твоя хотелка, а что нет. Что у тебя забирает энергию, а что тебе дает энергию. У тебя есть маркеры. То, что тебе нравится, то твоя миссия. То, что тебе не нравится, то не твоя миссия. Всегда двигайся от менее прибыльного к прибыльному, от менее любимого к любимому. Только тот человек, который нашел свое предназначение, он находится на пике своей эффективности, и он нашел свое счастье. То есть он нашел рай на этой земле.
1: Маргулан Сисимбаев. Общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Приговор Верховного суда Дагестана, который вынесен в отношении двух жителей республики по резонансному делу о похищении и убийстве 8-летней Калим Атамаровой, вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба судов Дагестана. Как мы ранее сообщали, главный фигурант дела – 37-летний житель Левашинского района, который приговорен к пожизненному заключению свободы с отбыванием колонии особого режима. В свою очередь мы напомним, что данный резонанс еще произошел 29 июля 2018 года в Каспийске. Тогда 8-летняя Калимат вышла из подъезда своего дома и пропала без вести. К поискам тогда подключились более 1000 неравнодушных граждан. Тело ребенка, к сожалению, с признаками насильственной смерти было обнаружено лишь в начале сентября в Сточной канаве. Прокуратура Дагестана отреагировала на сигнал о нарушении прав жителей села Калан-Юрт, это Хасаюртовский район Дагестана. Ранее в интернете появилась информация о том, что местные жители задыхаются от дыма из-за регулярного сжигания отходов на стихийной свалке. В ходе надзорных мероприятий, проведенной прокуратурой Хасаюртовского района, информация была полностью подтверждена. На окраине населенного пункта была обнаружена несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов с действующими очагами горения. После вмешательства надзорного ведомства свалка была полностью ликвидирована. Новая поликлиника появится в Ахвазском районе Дагестана вместо сгоревшей. Подготовку к строительству объекта обсудили во время рабочей поездки временно исполняющего вице-премьера Абдурахмана Махмудова. Чиновник осмотрел земельный участок, выделенный под строительство будущей поликлиники, и обсудил с ответственными лицами сроки начала работ. Также он посетил Ахвазскую центральную районную больницу, где оценил работу отделения. Прежнее здание, я напомню, что поликлиники в Ахвазском районе, как мы ранее сообщали, было полностью уничтожено пожаром, причиной которого стало короткое замыкание электропроводки. Ну и модернизацию 53 центров занятости населения проведут в Дагестане в этих годах по федеральному проекту управлением рынка труда. На эти цели направлено уже 733 миллиона рублей, об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана. В 2027 году обновят управляющий центр и 19 территориальных центров. Приведут здания к единому стилю работы в России. Поднимут зарплаты сотрудникам, а в 2028 году модернизируют еще 27 центров и построят 17 модульных зданий. Ну и рабочий день во время сильной жары предложили сокращать как минимум до 6 часов. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты

0: Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Михаил Токовинин, основатель компании «Амосирэм».
2: У меня 20 лет назад уехали родители, больше, из России. И я с самого начала взялся за правило на месяц-два уезжать. Причем уезжать далеко, с большой часовой разницей, там 8-10 часов часовой разницы. И это была замечательная идея и отличное решение, потому что компания пару месяцев в году работает без тебя. И тебя тренируют не лезть во все. И людей на местах учат, что иногда тебя нет. Не, ну ты есть, но через 10 часов. Они пишут вопросы, а ответ получают через 10 часов. И это вообще замечательно, что так сложилось в моей жизни, что вот все мои бизнесы всегда

0: умели жить без меня. Это всегда мне позволяло максимально отдаляться от операционки, насколько это возможно. Я считаю, что первое лицо в компании должно быть как можно меньше увлечено в операционку. Потому что есть в компании узкие места. Да, вот чего-то всегда не хватает. Вот больше всего всегда в компании не хватает так называемой стратегической инициативы. Что это такое? Это способность вносить изменения в процессы, в деятельность, в бизнес стратегического уровня. Например, запустить новый продукт, поменять структуру компании. На самом деле успешная компания от неуспешной часто отличается, если не везением, то количеством этих изменений, которые она может проводить за единицу времени. Вот если твоя компания может в год делать 20-40 стратегических изменений, она неизбежно очень быстро дает свой успех, потому что, да, 15 изменений будут ошибкой, но 5-то будут удачных. Если ты делаешь всего 5 изменений в год, может быть, ни одного удачного не будет. А изменения компании может делать только первое лицо, и лучше, если это будет собственник. Почему? Потому что у него есть полномочия это делать. Потому что некоторые стратегические изменения могут быть убыточные, могут быть рискованные. Никто из наемных менеджеров не может стратегически менять компанию. Например, взять и сказать, там, ты агентство недвижимости, ты берешь и говоришь, мы больше не занимаемся арендой. В принципе. Кто из наемников может принять такое решение? Никто. Только собственник. Только первое лицо. Взять и убрать там 20% выручки. Ради чего? Ради будущих перспектив. Да, сейчас мы потеряем 20% выручки, но через 2 года мы заработаем в 2 раза больше за счет более правильного фокусирования и позиционирования. Или берем и говорим, мы решили объединить эти 3 отдела в 1. Кто из наемников такое может делать? Никто, только ты. Так вот, первое лицо компании, его главная роль в компании – это не туалеты убирать, а проводить стратегические изменения, на которые только у него есть воля и полномочия. Если первое лицо занято операционкой, у него сжимается количество человек-часов, которые он может тратить на стратегию, и компания делает меньше стратегических изменений. Чем больше компания может делать стратегических изменений в год, тем больше шансов на успех.
1: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Если вы хотите стать богатыми, будьте глупыми, а не умными. Такой неожиданный совет дает Рэй Далио, инвестор-миллиардер с состоянием 18 миллиардов долларов. «Мне нравится быть самым глупым парнем в комнате», — говорит Рэй. «И именно таким образом я становлюсь богаче». Казалось бы, как глупость может принести деньги в наши карманы? Но Далио доказывает на собственном примере, что это возможно. Вся суть заключается в том, что человеку необходимо чувствовать себя дураком, чтобы стремиться получить больше знаний, узнавать больше стратегий, оставаться голодным к новым возможностям, быть победителем. Не зря еще в 399 году до нашей эры великий философ Сократ сказал: «Я знаю, что ничего не знаю». «Вашей главной целью должно стать желание быть лучшей версией себя каждый день», — говорит Рэй. «Поймите, что вы глупы. Буквально введите себя в это состояние, а затем начните получать больше знаний, не бойтесь критики и двигайтесь вперед. Возжелайте узнавать каждый день как можно больше информации, которая поможет вам достичь невероятных финансовых вершин». Вот залог успеха Рэя Далио. Но это лишь малая часть его ценнейших советов, а еще более важных расскажу дальше. Рэй Далио родился в бедной семье. С 12 лет он начал подрабатывать в гольф-клубе, где состоятельные люди часто обсуждали важные темы, касающиеся финансов. Одна из них была инвестиции. Далио посчастливилось слышать то, что впоследствии привело его к успеху. Так, именно в 12 лет Рэй впервые задумался не просто о заработке дополнительных средств на разные карманные расходы, а об экономии денег, которые в конечном итоге можно будет приумножить. Тогда молодой Далио принял решение взять на себя еще больше других дополнительных задач, чтобы увеличить свой капитал. Он занимался стрижкой газонов и уборкой снега. Поэтому вот первый совет Рэя Далио. Подумайте о своих сбережениях и о том, сколько денег вы можете экономить. Миллиардер известен тем, что создал инвестиционную фирму Bridgewater Associates, которая является одной из самых крупных по важности частных компаний в мире. Главная задача Bridgewater – разумно распоряжаться деньгами, чтобы приумножить капитал. А чтобы иметь средства, которые смогут принести еще больше прибыли, необходимо прежде всего научиться экономить. Так, Рэй Далио советует определить, сколько денег вы тратите в месяц и сколько вы можете сэкономить. Обязательно оптимизируйте ваши доходы и расходы, ведь чем больше вы сможете отложить, тем быстрее вы станете богаче. Рассчитывайте сроки, в течение которых вам будет доступна комфортная сумма сбережений. А главное, помните, экономия – это свобода и безопасность. Вместе с этим Далио акцентирует внимание на кредитах. В современном обществе кредит считается абсолютной нормой, а для многих даже рутиной. Однако миллиардер предостерегает: потребительские кредиты – это очень плохо, их следует избегать. Подобные кредиты не помогают наращивать капитал и зачастую делают невозможным ваш финансовый рост. Но при этом Далио не исключает возможности воспользоваться кредитными услугами на покупку, например, квартиры или дома, или же актива, который сможет дать дополнительные средства для ваших сбережений. Поэтому кредиты, направленные на прирост капитала, являются разумными. Если вы и берете взаймы, тогда делайте это с умом, говорит миллиардер. А если вы задумывались об инвестировании, на котором зарабатывают практически все богатейшие люди планеты, тогда обратите внимание на финансовую платформу Authentic, где можно привлекать средства или инвестировать самому. Помимо этого, на Authentic доступен Marketplace, где легко оцифровать любой реальный товар и продавать в виде NFT, сервис для торговли оцифрованным золотом, подкрепленным реальными слитками, а еще BlockDex – криптовалютная биржа с низкими комиссиями. Сейчас Authentic проводит предпродажу собственного токена AUT. Это значит, что вы можете приобрести монету прямо на платформе по цене гораздо ниже той, что ожидается после появления токена на крупных биржах. Для покупки AUT необходимо создать кабинет на сайте платформы по ссылке в описании. Затем можно оплатить через кошелек MetaMask или сервис P2P B2B. Больше подробностей об Authentic найдете сразу под этим видео. Теперь поговорим о правильной постановке целей. Здорово, когда вы наконец решили экономить, но часто для этого не хватает мотивации. Вот тут и вступает в игру определение ваших целей. Рэй Далио советует применить к этому процессу подход, который, по его мнению, является самым эффективным среди других подобных рекомендаций. Начните с того, что вы определите свои реальные цели. Оцените происходящее вокруг вас. Состояние счета, положение на работе, будущее увеличение прибыли, повышение, продвижение, открытие бизнеса и так далее. И исходя из реальности, установите объективные цели. Со временем положение дел в жизни будет меняться, и, безусловно, конечные желания от этого тоже начнут корректироваться. Но главное, всегда трезво оценивайте свои цели. Написав список, скорее всего, он будет идти от самой главной цели до менее важной. Теперь определите, что вам необходимо сделать для достижения намеченных планов. Конкретные шаги. Напишите каждый из них, который нужно сделать. Но и это еще не все. За всеми автомобилями, домами и квартирами мира не угонишься. Подумайте, что действительно не хватает вашей жизни. Возможно, ваш список сократится, и теперь, получив финальный результат, вы готовы идти к своим целям. То же самое касается того, как люди, например, покупают вещи. Знаете, в чем отличие богатого от бедного человека в этом вопросе? Богатые люди покупают вещи, которые служат им долго, приносят пользу и помогают зарабатывать деньги. В то же время бедный человек приобретает недорогой товар, который ломается и требует замены через короткий период времени, и отдает предпочтение модным и крутым вещам, которые созданы только чтобы покичиться перед другими. Научитесь покупать вещи правильно. Это может помочь вам накопить богатство и улучшить свое финансовое положение. По мере продвижения по лестнице успеха, Рэй Далио вывел еще один важный критерий достижения абсолютных высот. Миллиардер отмечает критическую важность анализировать те шаги, которые вы сделали, чтобы достичь необходимых результатов. И более того, все эти шаги или же критерии важно записывать. У каждого из нас есть определенные слабости, которые обычно проявляются в ошибках, которые мы делаем. Далио считает, что успех зависит от знания своих слабостей и усердной работы над ними. Первый шаг к исправлению ошибок – определить их и записать, а затем опираться на тот опыт, который у вас имеется, чтобы впоследствии избежать повторяющихся ошибок на пути к богатству. В конечном итоге, когда вы снова столкнетесь с преградами, у вас, скорее всего, уже будет ключ к решению проблемы. Тем не менее, помните о важности неудач. Большинство людей, терпящих неудачи, крайне зациклены на том, что совершили ряд ошибок, поскольку сосредоточены прежде всего на результате. Но важно понять и принять тот факт, что в эволюционном процессе ошибки играют решающую роль. Помните, что все бывает в первый раз. Обучение на своих неудачах убережет вас от тысячи подобных в будущем. Поймите, что люди, которые добиваются успеха, успешны только в том, на что вы обращаете внимание. Вполне вероятно, они терпят неудачу и во многих других вещах. Поэтому не бойтесь совершать ошибки. Главное не сдаваться, если все-таки это произошло. Далио всегда впечатляет люди, которые терпят неудачу, но способны с высокоподнятой головой идти дальше. Такие люди способны показать характер, силу воли и решительность на пути к богатству и успеху. Кроме того, миллиардер отмечает большое значение наставничества. Найдите человека, который не будет нянчиться с вами. Слова типа «Послушай, ты хорошо справился, но в следующий раз мы постараемся больше» не сделают вас сильнее. Найдите тренера, который будет рассказывать вам, что нужно делать, чтобы стать лучше. Отыщите наставника, который даст вам пинок под зад и поможет двигаться вперед. Если вы до сих пор не обрели такого человека, самое время сделать это. А еще не бойтесь просить помощи. Некоторые считают, что подобное действие выставляет их слабым человеком, но на самом деле это то, что может помочь в достижении новых высот. Большинство успешных людей с большим удовольствием делятся советами и опытом, и их нужно только спросить. Есть ли у вас задача в жизни, которую пытаетесь решить, но ничего не получается? Попробуйте спросить совета у других. Возможно, сейчас вы не видите того, кто может помочь в каком-то вопросе, но вы сначала попытайтесь. Далее убежден, что если тщательно проанализировать круг своего общения, вы быстро найдете нужного человека с нужным советом. Однако будьте внимательны, когда получаете чей-то совет. Очень часто его можно перепутать с мнением человека. А как известно, мнение есть практически у всех. и оно зачастую неверное. Поэтому прежде чем серьезно воспринять чью-то рекомендацию, убедитесь, что человек, дающий ее, обладает опытом и знаниями в том вопросе, который вас интересует. Параллельно со всем этим заставляйте себя делать самые трудные задачи, потому что цена их невыполнения огромная. Это фундаментальный закон природы. Чтобы обрести силу и власть, нужно делать трудные вещи. Далее сравнивает это со сложными физическими упражнениями в тренажерном зале. Со временем вы установите связь между выполнением сложных нагрузок и пользой, которую вы получили от них. Поэтому так же, как и в зале, терпите и грызите трудности, ведь они приносят пользу. Запомните невероятную и немного жестокую истину. То, чего избегает большинство людей, является именно тем, что им следует делать. А вот, пожалуй, один из главных советов Далио относительно денежного успеха. Осознайте, что вы никогда не станете богатым, занимаясь тем, чего не понимаете, от чего не получаете удовольствия и чем не владеете в совершенстве. Если хотите добиться успеха, если хотите достичь миллионов, обрести полную свободу, вам придется досконально знать область, в которой вы конкурируете и хотите преуспеть. Вам придется читать, исследовать, знать своих конкурентов и стать экспертом в определенном возможностей. Как только вы поймете, что богатство создается из потребностей и возможностей, вы узнаете, как привлечь деньги, и закон притяжения начнет работать.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, всем привет. Иван Хохлов у меня снова в гостях. Рад тебя очень видеть.
2: Всем привет. Саша, привет.
1: Да, а для тех, кто не знает, первый выпуск мы записали года полтора назад, он уже, кстати, больше 300 тысяч набрал. Потом мы писали еще раз, буквально спустя несколько месяцев, когда начались все эти военные действия. И вот мы снова здесь спустя год. Как дела?
2: Все хорошо.
1: Ладно, давай более конкретный вопрос. Когда мы с тобой записывались тогда в онлайне, я тебя спрашивал, как у тебя вообще уровень оптимизма? И ты сказал 6-7.
2: Слушай, ну сейчас, наверное, 8.
1: 8. Оптимизма прибавилось.
2: Да.
1: Ну ладно, давай, прежде чем мы тогда дальше в степь пойдем, про 12 Stories. Что вообще сейчас происходит? Потому что, я тебе напомню, так, немножечко картинку, что мы с тобой обсуждали, что у вас были планы заграничные, там, международный рынок, капитализация миллиард долларов, и вот вы шли туда, и все встало, кредитные линии отзывают, там, приходится сокращать производство, про магазины не знаете, что делать, закрывать, не закрывать, все стартапы сворачиваете, людей сокращаете. Прошел год.
2: Слушай, ну сейчас, мне кажется, стратегия плюс-минус во всем мире стала, не только в России такая, она везде сейчас у всех таких средних и крупных компаний одинаковая. Это держать косты, потому что все понимают, что началась или начнется глобальная рецессия. В России понятно, что она уже идет, и уже глубокая рецессия. Поэтому все стараются держать расходы при этом. Ну, то есть такую, держать максимальную поджарую форму, быть эффективными. Не знаю, может быть, давайте что-нибудь поконкретнее ты меня спросишь, я тебе пойду разные стороны.
1: Давай, да. Глобально, ну, смотри, просто если у вас была там идея, и вообще в целом это вопрос, который меня заботит, и я спрашиваю всех, кто строил какую-то компанию с идеей. То есть вы там 9-й год же компании, да, сейчас?
2: Да, будет 9 лет
1: да,
2: скоро.
1: Да, 9 лет скоро. Вы бежали к определенной идее, к определенной цели. Стать мировым брендом, конкурировать с лучшими, стоить больше миллиарда долларов. И, собственно, там проблема, я помню, мы с тобой обсуждали, ключевая проблема заключается в том, что мы можем продолжать расти в России, я так понимаю, что вы выросли в этом году опять, да, в 22-м, но вопрос того, что как бы вся идея, так сказать, подрассыпалась, потому что закрылись те самые возможности, ради которых вы вообще работали, и, соответственно, вот интересно понять, как вы вообще пересобрались и какой теперь вектор, с какой идеей вы теперь идете дальше.
2: Слушай, мы осенью пересобрали все свои планы, то есть если, когда все началось, мы поняли, что от всей международной экспансии нужно отказываться и фокусироваться на России и странах СНГ, то осенью, когда мы делали уже какие-то новые стратегические сессии, планирование, мы поняли, что мы можем все равно ставить себе какие-то амбициозные глобальные планы. Просто, может быть, они случатся не через год, а может быть, не через два, и не через три, а может быть, через пять, может быть, через 10. Неизвестно, когда мы к этому сможем прийти точно. Вот. Но мы точно можем уже тренироваться, мы можем уже пытаться развиваться на тех рынках, на которые для нас открыты и доступны, чтобы дальше уже строить какие-то мостики дальше. То есть мы сейчас думаем про таком, в активной, продвинутой стадии с открытием и онлайна, и офлайна в Дубае. Мы развиваем активно Казахстан. У нас уже был магазин в Казахстане, мы сейчас увеличиваем площади, открываем новые магазины, договариваемся. Мы думаем про Ташкент, Узбекистан, мы думаем про Баку, мы думаем про Стамбул. То есть мы добавляем на карту города, где мы думаем, что мы могли бы быть успешными в офлайне и в онлайне одновременно. Дальше, если эти гипотезы подтвердятся, то есть мы пока ставим такие цели, которые с большей вероятностью сбудутся. Если мы будем понимать, что бизнес-модель работает, что покупатель есть, сами магазины оборотистые, успешные, онлайн-бизнес-модель работает, у нас нормальный P&L, нормальная оборачиваемость, все хорошо. Мы будем дальше это развивать, дальше строить. За этот год пришло абсолютно точное понимание, что такого большое долгосрочное планирование бесполезно, потому что ты не знаешь, то есть ни один экономист не может, я недавно смотрел Ицхоки, и такой известный экономист
1: из Стэнфорда,
2: да. Там его, ну, неважно, есть интервью в интернете, он Вьюгин и женщина их, я забыл, как ее зовут. И, значит, вот они очень много строят прогнозов, рассуждают, потом в конце говорит, ну, вы знаете, вообще вот есть определенные политические риски, есть определенные политические вероятности, они не низкие. То есть там много различных стратегических университетов делают какие-то там ставки на смену режима здесь, смену режима здесь, какие-то еще события, которые mm-hmm. могут возникнуть. И все эти вероятности, они достаточно высокие. И рядом с ними все экономические события uh-huh. меркнут. То есть ты все планы, которые ты рисуешь вот в текущей статичной картинке, они все рассыпятся, когда произойдет какое-то очередное геополитическое событие. И ты не знаешь, какое оно будет. Поэтому получается, что такое прям стратегическое планирование сейчас очень сильно отходит на второй план. Сейчас важно быть в форме, в хорошей, и при этом все равно развиваться. Потому что без развития, на мой взгляд, ты либо развиваешься, либо умираешь. Одно из двух.
1: Угу.
2: Поэтому нужно думать, как развиваться с одной стороны, с другой стороны, как при этом сохранять очень хорошую форму.
1: Да, как ректора МГУ зовут, я забыл. Забыл. Ну, он же тоже...
2: Аузан?
1: Да, абсолютно.
2: Декан экономфака.
1: Декан. Вот, и он... У него тоже недавно интервью вышло на Форбсе, по-моему, или не помню где, но суть там такая была, что тоже идея, что вот они там год назад прогнозировали, предполагали, там что вот... И он сидит сейчас, он спрашивает, ну и вот что сбылось? Он говорит, а вообще все не так произошло. То есть мы много строили прогнозов, а они не лучше, не хуже, они просто по-другому вообще все произошло. Он как раз тоже об этом рассказывал. Ну да, тут согласен. Но у меня есть вопрос, мы с тобой вот уже за обедом сейчас затронули частично. Но, тем не менее, вот у меня лично всегда внутри была дилемма на протяжении последних нескольких лет, что я... У меня, знаешь, такая два демона во мне борются. Один говорит, надо деньги зарабатывать здесь, сейчас. Другой говорит, надо строить что-то, хрен с ним на деньги, на много лет вперед. И у меня всегда такой, знаешь, дисбаланс определенный, потому что меня штормит из одной стороны в другую. И я всегда, смотря там на своих каких-то друзей, знакомых, которые там 10 лет назад начали компании, и сейчас у них большие компании, смотрел с такой, знаешь, завистью определенной. Да, я себя довольно хорошо чувствую, но тем не менее я там не построил какого-то вот гиганта. Но в этом году, точнее в прошлом году, у меня случилось наоборот такое, знаешь, переключение, когда... Многие из этих людей, у которых в этом году должно было быть IPO, например, да, или которые планировали экзиты какие-то успешно сделать, и это все сорвалось, я такой думаю, так, а это вообще правильная модель-то была? То есть, или все-таки моя модель, она более оптимальная? И у меня, вот знаешь, вот эта борьба, конечно, продолжается внутри, но для меня стало, скажем, не то что более очевидным, но подсветило мне, что на картинку можно с другой стороны немножко посмотреть. И ты, по сути, ну, там, я не хочу сказать, что у вас это прям... Прям вот вы номер один, на кого это повлияло и задело все. Но тем не менее, я очень много помню, что мы с тобой разговаривали, ты рассказал, что для тебя бизнес – это не только идея про зарабатывание денег, что можно условно на Wildberries продавать и будешь зарабатывать деньги. Тебе нравится сам процесс, тебе хочется конкурировать с мировыми брендами и так далее. То есть идея во главе mm-hmm. всего живет. И так или иначе, вот такие вот события, они эту идею немножко как бы подбивают. И то, к чему шел ты на протяжении там многих лет, оно видоизменяется. И вот среди наших общих с тобой знакомых есть те, кого эмоционально это очень сильно затронуло, потому что ты теряешь вот эту путевую звезду, и как бы да, ты зарабатываешь, бизнес растет, вроде есть какие-то планы, но драйв, он очень сильно уходит. Как это у тебя?
2: Мне кажется, это очень сильно зависит еще от темперамента человека. То есть насколько далеко ты каждый день смотришь. То есть мы можем далеко заглядывать, но в целом от темперамента зависит, что тебе больше нравится, чем заниматься. Вот мне, например, очень нравится все равно быть в операционке, быть в процессе. Мне нравится вот что-то, где-то быть рядом с людьми, вместе что-то делать. И для меня такие вещи, они проходят достаточно быстро. То есть ты можешь на день, на два тебя это выбивает, потом ты думаешь, так, надо спасать, надо собраться, надо что-то делать, надо что-то предпринимать. Надо действовать, по-любому вырулим. Вот у меня такой сценарий включается. Поэтому я вот, ты все про что-то сейчас вспоминаешь, но это были, наверное, какие-то там первые дни, недели, когда были большое количество проблем, неизвестно, uh-huh. наверное, может, там первый месяц, наверное, было сильно много неопределенности. Сейчас, конечно, тоже очень много неопределенности, но уже к ней есть такая толерантность. Ты уже понимаешь, что это в нашей задачке дано, ты все время должен ожидать, что тебе кто-нибудь день преподнесет сюрприз, и тебе нужно будет на это реагировать. И зная это, ты просто должен понимать, не знаю, у тебя должна быть хорошо натренированная команда собрана, у вас должны быть хорошие взаимоотношения, чтобы вы в команде могли быстро пересобраться и быстро начинать грести в другую сторону. Ну и, соответственно, у тебя расходная часть должна быть максимально управляемой. Uh-huh. Об этом должен в уме держать. Бюджет должен быть не такой, не растянутый с жирком, а должен быть максимально стрессовый. Мы тоже вот в этом году его очень сильно сжимали для того, чтобы расходы, и продолжаем сейчас сжимать для того, чтобы все время расходы держать под контролем. До этого все 8 лет жизни компании я старался ставить очень стрессовые цели. То есть мы все время жили в таком недостижимых целях. Всегда. То есть мы всегда бежали и всегда не добегали. Когда ты ставишь такие большие недостижимые цели, у тебя точно так же команда планирует расходы. То есть когда у тебя такой стрессовый, амбициозный бюджет продаж, у тебя такой же стрессовый, амбициозный бюджет расходов.
1: Угу.
2: Когда бюджет продаж не случается...
1: С излишком ты имеешь в виду, да?
2: Да, с излишком. Угу. Ну, потому что тебе нужно набирать людей больше.
1: Маркетинг.
2: Быстро.
1: Да.
2: Сжечь деньги на маркетинг, сжечь деньги на разработку. У тебя качество найма падает, потому что тебе нужно быстро нанимать. И так далее, и так далее. То есть ты делаешь большое количество таких не самых эффективных действий, когда ты пытаешься действовать на такой, на скорость. И получается, что в такие годы тебе это очень сильно бьет по голове, потому что у тебя внезапно эта выручка не случается, а расходы, они уже разогнаны. Ты уже набрал людей, ты не можешь по щелчку...
1: Не, можешь вопрос цены.
2: Но это сразу, то есть это еще больше, это стоит еще больше денег. И большая часть расходов, у тебя продукт заказан уже под другие продажи, у тебя все разогнано совершенно под другие расходы. И вот в этом году, когда мы планировали, я старался максимально первый раз в жизни, я пытался сделать так, чтобы мы максимально консервативно сделали бюджет. Не получилось, он все равно получился амбициозным, потому что у всех уже разогнаны головы.
1: Мышление, да,
2: но
1: уже.
2: Мы хотя бы так подошли к расходам. То есть мы сказали себе, давайте мы себе поставим амбициозные цели по продажам. Мы разогнали там какие-то производства продукта эти расходы связаны с производством. Но все остальные расходы мы очень сильно держим. И мы их держим очень управляемыми. То есть мы не делаем какой-то амбициозный найм, мы стараемся теми же силами все это делать. То есть мы пытаемся быть такими, оставаться такими сухими поджарами. Это первый раз за 9 лет жизни компании мы сделали вот совершенно по-другому, подошли к этому году. Плюс мы страхуемся. То есть мы стараемся сделать так, чтобы если что-то произойдет, у нас была какая-то управляемость у всего этого.
1: Относительно себя лично, ты сделал какие-то выводы? Я не знаю, меньше работать, больше работать, меньше денег тратить, больше денег откладывать или еще что-то какие-то. Вот именно не с точки зрения бизнеса, а с точки зрения персонали.
2: Точно сделал выводы, что больше тратить нужно.
1: Наоборот, да?
2: Да, что нам точно больше нужно, не надо ничего копить, надо жить сегодня.
1: Это почему? Аргументируй.
2: Слушай, ну вот когда у тебя есть риск красной кнопочки, ты думаешь, вот ты там сидишь, у тебя, не знаю, есть какие-то... накопление, жир, а завтра ты там думаешь, ну, когда-нибудь потом поживу. А может быть, когда-нибудь потом не случится. Почему ты экономишь, не знаю, на каком-то перелете или на отеле, или еще на чем-то, или на каком-то подарке. Лучше делать это здесь, сейчас, в моменте. То есть я стараюсь больше фокусироваться на сегодня, не скажу, что это прям сильно получается, но точно этого стало больше. Так.
1: Я, прости, задам тебе вопрос, а у тебя... нет такой истории, вот у меня, и мне кажется, это с детства, может, с кого-то сформировано еще откуда-то, но у меня есть постоянно такой страх определенный, причем неважно, насколько там стабильная ситуация в работе, еще где-то, я когда трачу деньги, у меня всегда такой, знаешь, вторая мысль в голове, блин, а что если завтра все рухнет, условно, и как бы ты окажешься в стрессовой ситуации, у тебя есть какие-то обязательства, там, семья, дети, родители, еще что-то, вот ты тут как думаешь на этот счет?
2: У меня есть какой-то прям минимальный запас, условно, с которым я понимаю, точно год могу прожить и не работать. Это вот вообще, это единственное, что у меня есть. Это вот прям супер минимальный, несгораемый остаток. И то я могу в него залезать спокойно. А в остальном, я знаешь, я раньше точно так же думал, до того, как я пошел учиться в бизнес-школу Сколково.
1: Ты третий раз у меня, третий раз пропагандируешь.
2: Слушай, я их фанат, я туда привел, я не знаю, мне кажется, человек 50, мне кажется, туда пришел. Вот у меня каждую неделю кто-нибудь звонит, можешь там, можно твою рекомендацию указать. Я говорю, конечно, давай, сейчас я тебе там дам контакты, чтобы тебе все там сделали. Я реально фанат, причем мне ничего не платят, у меня есть какая-то даже грамота, что я к ним много людей привел. Мне то, что нравится, я стараюсь про это этим делиться. И я когда пошел туда учиться, мне казалось, ну я такой там средней руки предприниматель из Екатеринбурга, занимаюсь там какой-то фигней, строительный подрядчик, арматурой, строительными материалами торгую. И мне я был в такой позиции не окей. То есть я думал, что там я сейчас приду, и там такие светила, я там киты, я там буду среди них вот просто... тупой, такой неуспешный. Вот мне казалось, что я там просто буду дотягиваться до них. И вот мне Сколково дало очень много вещей, потому что я пришел и понял, что да, в принципе-то, ну да, есть ребята сильно успешнее, чем я. Но я смотрел на них и понимал, что в принципе у меня мозги ничем не хуже. В чем-то даже в каких-то дисциплинах я бы там в топ, не знаю, топ-3, топ-5 где-то был. Где-то, конечно, я был там кого-то хуже, где-то лучше. Но я понимал, что я я вообще норм. То есть я нормальный, а где-то даже и вообще и способный. Где-то у меня в какие-то есть, наоборот, компетенции, которые сильно выше, чем в среднем у группы. И я понял, что у меня появилась какая-то уверенность после этого. Я понял, что вот как раз, мне не знаю, наверное, к середине обучения я понял, что почему я спокойно перешел с одной деятельности в другую, потому что я понял, что сегодня я занимаюсь одним, завтра другим. Неважно. Важно не то, чем я делаю, а важно, кто я, что у меня вот здесь внутри записано, какой у меня здесь опыт и как я подхожу к делам и к вопросам. Поэтому у меня есть абсолютная уверенность, что если завтра что-то случится с компанией, с работой, я обязательно найду, как заработать на хлеб. Я не знаю, я понимаю, как быть суперклассным продавцом. Смогу я продавать хорошо? Да, точно смогу. Выявлять потребности или еще. Ну вот пойду завтра, не знаю, работать в какой-нибудь магазин дорогих часов или, не знаю, или еще чего-то, или дорогих машин. Смогу я напродавать, быть лидером по продажам? Думаю, да, думаю, что через несколько месяцев точно смогу. Я раньше занимался продажами. Смогу я зарабатывать хорошие деньги, работая в продажах? Да, точно смогу. Потом дальше. А смогу я давать какие-нибудь консультации за деньги, например? Думаю, да мне и так каждый, мне там плюс-минус каждую неделю пишет несколько человек, просит какие-то консультации, мне просто не до этого. Ну, есть фокус другой. Думаю, ну, наверное, если бы я выставил какую-то цену, наверное, бы ко мне бы приходили бы за консультацией. То есть я понимаю, что у меня вариативность каких-то занятий. Думаю, смогу ли я быть в советах директоров каких-то средних или крупных компаний? Буду ли я им интересен? Я думаю, если я выйду на рынок, скорее всего, вот если я выйду на рынок, скорее всего, ну, какое-то количество людей захочет иметь меня в совете директоров, каким-то независимым советником или еще кем-нибудь, или независимым директором. Я понимаю, что какое-то количество возможностей сразу возникнет. Как только закроется одна дверь, откроется большое количество других дверей. И у меня нет никакого сомнения, что я останусь без куска хлеба. А в принципе-то нам для жизни не так много нужно.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Личный коуч.
1: Вам сложно сосредоточиться на задаче? Постоянно отвлекаетесь? Согласно исследованиям, человек способен удерживать внимание в среднем меньше минуты. Каждые 40 секунд мозг находит новое отвлечение. Так вы можете целый день провести за работой, а по факту сделать очень мало. Зато усталость в конце дня ощущается одинаково. 4 шага, которые улучшат концентрацию. Все начинается с осознанности. Первый шаг — определить фокус внимания. Насколько важно то, чем вы занимаетесь? Итак, вы поняли, куда направлено внимание. Осталось направить его в нужное русло. Это и будет вторым шагом. Здесь важны 4 аспекта. Во-первых, помните о правиле 80 на 20. 20% усилий дают 80% результата. Из 10 задач только 2 будут иметь максимальный КПД. Во-вторых, выделите топ-3 самых важных дел. Перед началом рабочего дня выделите 3 задачи, которые хотите выполнить. Это можно делать и в начале недели, месяца, квартала. Вы осознанно выбрали 3 наиболее значимые цели. Так вы будете меньше отвлекаться. В-третьих, всегда выбирайте задачу по плечу. Не беритесь за слишком легкие или слишком сложные проекты. Они наскучат или обескуражат. Задача должна соответствовать вашему уровню или быть чуть выше него. Иначе вы потеряете мотивацию. В-четвертых, разбейте задачи на промежуточные этапы и подробно их опишите. Например, отправиться в спортзал звучит не так понятно, как позаниматься в спортзале 20 минут во время обеденного перерыва. Теперь пришло время для шага номер 3 — гиперфокус. Поначалу мозг будет всячески противиться и требовать привычных отвлечений и прокрастинации. Ему это выгодно. Он думает, что таким образом работает в энергосберегающем режиме. Как преодолеть первоначальное сопротивление? Не пытайтесь быть в гиперфокусе слишком долго. Начните с 10 минут. Вряд ли у вас сразу получится удерживать максимальную концентрацию в течение часа. Второе. Не ставьте цели и радуйтесь малым победам. Практикуйте гиперфокус каждый день. Третье. Если у вас нет времени, чтобы выполнить эту задачу, на самом деле это означает, что вы просто тратите его на выполнение других дел. Попробуйте делегировать задачи, которые часто откладываете. Доверьте работу профессионалу. Четвертое. Восстанавливайтесь. Гиперфокус сажает вашу батарейку. Чем сильнее усталость, тем быстрее она разрядится. Отдых и восстановление очень важны для улучшения концентрации внимания. Отправьтесь на прогулку в парк, помедитируйте, займитесь любимым делом. 5. Убедитесь, что достаточно спите. Сон — необходимая часть вашей жизни, на которой все держится. Если у вас недосып, то здесь не помогут никакие советы и мотиваторы. Шаг 4. Позвольте разуму блуждать. Дело в том, что вы не можете постоянно поддерживать гиперфокус. Представьте свое состояние после 8 часов усиленной концентрации. Кроме того, вы наверняка замечали, что самые гениальные идеи и решения приходят вне работы, в душе, во время прогулки, перед сном. Сосредоточенность важна для продуктивности, но для творчества нужно расфокусироваться. Позвольте разуму блуждать, так он установит связи между идеями и, следовательно, придумает новые. Позвольте разуму свободно блуждать и записывайте все, что приходит в голову. Запишите свои проблемы. Так мозг продолжит обрабатывать их в фоновом режиме. Преимущество рассеянного внимания в том, что вы можете применять его в любое время, в любом месте. В отличие от гиперфокуса, оно не нуждается в определенной подготовке. Используйте перерывы, чтобы рассеять внимание и как следует отдохнуть. Перерыв должен быть легким и привычным, а то, чем вы занимаетесь в это время, — желанным. Хотите прогуляться? Выйдите на улицу. Поймите, как именно вы хотите провести свой перерыв. Чем чаще вы рассеиваете внимание, чтобы восполнить умственную энергию, тем больше сил остается для выполнения самых важных задач. Иными словами, рассеянный фокус помогает развить гиперфокус. Личный

0: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Работа частного образовательного учреждения «Гулливер» в Махачкале приостановлена по решению суда. Школа вела образовательную деятельность без обязательно санитарно-эпидемиологического заключения, создавая угрозу здоровью учащимся. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Дагестану. Возобновить работу «Гулливер» сможет только после устранения всех нарушений и получения санитарно-эпидемиологического заключения. Ну и грузооборот Махачкалинского морского торгового порта с начала года составил около 2 миллионов тонн, на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост обеспечен перевалкой наливных грузов до 1 миллиона тонн и увеличением экспорта зерна более чем в 3 раза, до 260 тысяч тонн. В текущем году порт планирует увеличить перевалку на 25%. Порт является, напомню, что единственным незамерзающим глубоководным портом России на Каспии. Ну и Каспийский городской суд удовлетворил исковое заявление администрации города Каспийска, запретив местному жителю осуществлять предпринимательскую деятельность до момента его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Как установлено судом, ответчик вел коммерческую деятельность в местном павильоне без необходимой регистрации. Ранее в отношении него уже составлялся протокол об административном правонарушении. Однако, несмотря на предыдущее привлечение к ответственности, последующая выездная проверка подтвердила, что гражданин продолжит свою незаконную предпринимательскую деятельность. Из-за чего представленные материалы дела суд сейчас признал требования администрации обоснованными. Жители России смогут наблюдать пик метеорного потока Персеиды в ночь на 13 августа. Об этом рассказали в московском планетарии. Там уточнили, что лучшее время для наблюдения с полуночи до рассвета. Максимум ожидается в 5 утра, когда в зените будет пролетать до 100 метеоров в час. Скорость Персеиды составит около 60 км в час. Ну и практика студентов на реальных строительных объектах должна стать основой подготовки специалистов для отрасли. Об этом заявила замглавы Миноборнауки Ольга Петрова. Ее слова передает парламентская газета. По ее словам, уже со второго курса студенты могут работать на конкретных стройках и сразу применять полученные знания на практике. Ну а телефонные мошенники начали убеждать россиян срочно обновить сим-карту, чтобы получить доступ к их банковским счетам. Об этом пишет РИА Новости. Сначала злоумышленники выманивают код, который позволяет войти в мобильный банк и списывают небольшую сумму. Затем жертве звонит другой мошенник, представляется сотрудником ФСБ и предлагает перевести оставшиеся деньги на так называемый безопасный счет. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Врачи из Германии перечислили три заболевания, которые грозят летальным исходом человеку в течение 24-48 часов, если не будет оказана экстренная медицинская помощь. На первое место по опасности поставили менингококковую инфекцию, молниеносное течение которой способно довести организм до критического состояния за несколько часов. После того, как возбудитель попадает в кровь, самочувствие человека резко ухудшается и появляются специфические высыпания на коже. Без экстренной помощи болезнь быстро прогрессирует до менингита, и счет часто идет на часы, а не на дни. Наиболее опасными, приводящими к летальному исходу, считаются бактериальные менингиты. Менингококк может вызывать менингококцемию, а это заражение крови с высокой летальностью, а также другие опасные осложнения, такие как поражение почек, суставов, потеря слуха и неврологические нарушения. Все это следует из данных открытых источников. Болезнь в большинстве случаев развивается стремительно, иногда приводя к смерти от 24 часов до 48, даже при своевременном лечении. На втором месте в перечне стоит гангрена. Она, в частности, может развиться как осложнение после пищевого отравления и привести к необратимому разрушению тканей и смерти менее чем за двое суток. Судя по данным открытых источников, летальность при гангрене разнится в зависимости от типа. Например, газовая может убить в течение 24-48 часов, а сухая порой длится не один месяц. На третьем месте холера, которая может вызвать катастрофическую потерю жидкости в организме. Без оказания неотложной помощи человек может умереть от обезвоживания и шока в течение 24-48 часов после появления первых симптомов. Летальность при этом заболевании без лечения может достигать 50%. Специалисты подчеркивают, что ключевым фактором выживания при таких инфекциях является немедленное обращение за медицинской помощью при первых же признаках недомогания.

0: особенно если на фоне простудных симптомов наблюдается резкое и быстрое ухудшение состояния.
1: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.
2: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хивский район, селение Архит. Предание о возникновении аула повествует, что основан он выходцами из других селений. Вокруг Архита находятся также развалины селений Хангер и Гумгит. А причиной оставления названных селений предание называет нашествие змей, которые якобы даже падали с неба, как дождь. Это предание очень распространено в Табасаране и в некоторых других частях Дагестана. Оно же легло в основу фантастической сказки о легендарной змее, за один день отравившей все население брошенных аулов.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: На радио Асса притчи народов мира.
2: В одном царстве жил ростовщик. У него было много денег, но он всегда мечтал о большом слитке золота. И вот однажды в магазине, где торговали драгоценностями, он увидел на прилавке такой слиток. Он смотрел на предмет своей мечты, словно завороженный. Потом вдруг схватил слиток, сунул за пазуху и поспешно направился к выходу. Люди в магазине заметили это, схватили вора, отняли у него золото и спросили: «Разве ты ослеп? Разве не видел, что в магазине полно людей? Как же ты мог надеяться, что никто не увидит, как ты украл это золото?» Ростовщик с удивлением огляделся и долго не мог вымолвить ни слова. «Нет», — сказал он наконец, — «я никого не видел. Я видел золото, только золото». «Он, верно, безумец», — предположил хозяин магазина. «Как можно не видеть людей, если они стоят рядом?» «Не удивляйтесь», — заметил какой-то старый человек. «Для ослепленных золотом людей не существует».
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
6: Итак, вы постоянно откладываете дела на потом. Однако тренировка, которую вы уже 2 недели собираетесь посетить, страшна вовсе не жутким тренером и не доминацией местных качков. Дело также не в том, что вы идеально выглядите в зеркале, и не в том, что вам это как всегда не нужно. Имя вашей проблемы – прокрастинация. Сегодня это особо животрепещущая тема, ведь вместе с вами откладывает до понедельника еще 32% всех людей. И несмотря на то, что цифры выросли за последнее время, сама проблема древняя как мир. Еще Гесиод в своих стихах рекомендовал не откладывать дела на завтра, а Цицерон называл эту привычку ненавистной. Эти парни жили давно, но и сегодня, несмотря на их предостережения, среднестатистический работник ежедневно проводит 1,5 часа, откладывая работу на потом. Это, очевидно, приводит к потере времени и денег, а по итогу мы все равно в изнеможении допиливаем незаконченное. Так почему мы продолжаем откладывать на потом? Не лучше ли просто взять и сделать? К сожалению, так это не работает. Сказать прокрастинатору «иди да сделай» — это как попросить человека в депрессии приободриться. Прокрастинация — это сложный процесс, который имеет 3 причины. Во-первых, искаженное восприятие времени. Иными словами, мы не очень хорошо ориентируемся во времени, и нам нужны четкие рамки. Согласно последним данным, даже самостоятельно установленные ограничения улучшают результаты хронических прокрастинаторов на 40%. Иными словами, лучше иметь план на каждый день, а не на неделю в целом, а желательно даже на каждый час, чтобы в любой момент времени было ясно, чем нужно заниматься. Во-вторых, это непонятность удовольствия. Наш организм мотивируется успехом и готов делать ради него все, что угодно, и никакая лень не будет препятствием. Но большие и сложные проекты занимают много времени, поэтому одна рабочая сессия не приводит к успеху, который мы могли бы явственно ощутить. Например, похудеть – это вопрос ежедневного труда в течение года, без какого-либо видимого успеха. В таком случае наш организм с недоумением смотрит на рабочий процесс и отказывается работать. А собственно зачем? Успех где-то очень далеко, он неопределен и крайне маловероятен. С какой стати ему впахивать? Ведь он не понимает, зачем тебе сбрасывать вес, и уж тем более не знает, получится ли у тебя это. У хронического прокрастинатора мозги очень привыкли думать именно так, и почти любое дело кажется ему недостойным. Поэтому нужно объяснить самому себе, как выглядит ежедневный успех, с чего он начинается и какие у него параметры. Второй компонент – это, собственно, награда. Для каждого успеха должна быть своя плюшка, чтобы тело действительно ощущало это как успех. Используйте то, что вам наиболее приятно. Например, для меня это поездка на велосипеде или медитация в лесу. Главное, чтобы организм ощутил удовлетворение и понял, что он должен делать в будущем, чтобы получить награду. Но по первым порам, несмотря на все наши старания, тело обязательно будет сопротивляться, и даже награды не будут его радовать. Когда ваш мозг хочет отложить дело на потом, отсчитайте 5, 4, 3, 2, 1 и через силу, словно прыгаете в ледяную воду, займитесь делом. Исследования показывают, что 80% прокрастинаторов после такого ритуала через 5 минут входят в процесс и даже начинают получать от него удовольствие. И, наконец, 3-я причина прокрастинации – это отвлекающие факторы. Большинство проблем возникает тогда, когда у мозга прокрастинатора есть выбор – заняться работой или посидеть в социальных сетях. Если у вас перед лицом открыта вкладка мессенджера, то тут даже дедлайны не помогут, поэтому проанализируйте свои отвлекающие факторы и максимально их от себя изолируйте. Итак, шаг первый. Каждый вечер составляйте четкое конкретное расписание, которое ограничивает каждую отдельную задачу во времени. Шаг второй. Дайте своему организму понять, почему он должен получать удовольствие от той или иной задачи. И, конечно, шаг третий. Лишите свое тело выбора. Отберите у него альтернативы, изолируйте его наедине с задачей. Надеюсь, этот алгоритм будет вам полезен. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сейчас какие у вас доли остались в бизнесе у основателей?
2: Можно сказать, что там, сегодня у нас с партнером там, основная доля.
1: Вы до сих пор основные акционеры, да?
2: Да, конечно. Ну, то есть даже там, не 60, а больше. И в этом плане.
1: Супер, очень классно. Как вы так с временем скоррегировали ошибки, которые вы сделали? Вы купили Николая, вы купили этого акционера, я так понимаю, да?
2: Ну, тоже, когда мы его выкупали, мы там серьезно подписывались под обязательства. То есть у нас срок выкупа был 3 года, и мы за эти 3 года также каждый год росли там на 50%, и только благодаря этому мы смогли его выкупить. То есть когда мы подписывались, он вообще не верил, что мы сможем за эти деньги его выкупить. То есть он говорил: ребята, вы как бы себе делаете путь в никуда, вы как бы останетесь ни с чем. Но мы подписались, взяли на себя риск, понимали, что, ну, верили, и все это в итоге все реализовали. Это
1: вот ты когда сейчас смотришь на свою миссию, все инструменты, что дает тебе вот ощущение, то, что ты любишь то, что ты делаешь?
2: Мне нравится вот такое понятие, не так давно его для себя раскрыл, полноценная жизнь. Это когда много ценностей. То есть когда нет такого, что я работаю только для того, чтобы достигнуть там миллиарда. Или там у меня есть семья, я вот воспитываю детей, и это единственный мой смысл. Угу. Нет. А полноценная жизнь, там у меня есть семья, это моя первая ценность, и она для меня супер важна, и там я от нее кайфую просто фантастические, да, я думаю, что ты меня понимаешь. Да. Там нет ничего сильнее, чем когда там дочь тебя обнимает и говорит там: папа, я тебя люблю. Ну, вот эти вещи, они прям, ты их чувствуешь и запоминаешь надолго. Ценность польза компании, да, когда ты там делаешь результат, тоже IPO, да, это эмоционально огромная победа, радость внутренняя. Ценность команды, когда ты получаешь, видишь, как команда растет, там в офисе идешь, получаешь какие-то фидбэки, типа: классная компания у нас, там, спасибо за то, что мы делаем. Ты видишь, что есть атмосфера уважения, доверия, развития, побед, там, упорства, ну и так далее. Вот это огромный кайф, это отдельная ценность. Ценность здоровья, спорта. Да, тут поставил себе цель, ну, там, кто-то мировые рекорды ставит, кто-то там 50 раз подтягивается.
1: Да. Тоже как... Любая цель.
2: Любая цель, да, любая. Даже там просто никогда не подтягивался, подтянулся 5 раз. Круто, круто. Есть чем гордиться, внутри есть... Мозг дает тебе эндорфины. Ценность творчества, да. Я вот недавно там начал на гитаре играть. Да, просто в детстве играл на баяне. Давно там...
1: Было не очень популярно. Да, да. Вокруг костра никто на баяне не играл.
2: Вот. Соответственно, не так давно снова поднял баян, запустил гитару. Да, ну там вот раз в 2 недели беру уроки гитары, со мной и старший, и средний сын тоже занимаются. Ну, я как бы вместе с ними, чтобы вот быть в одной. Вот. Я от этого кайфую. Тоже ценность. То есть вот в этом плане мне нравится идея большого количества ценностей и вещей, которые тебе доставляют удовольствие и к которым ты стремишься. А так, ну, конечно, хочется жить просто, кайфовать от того, что ты живешь. Да, жить и быть благодарным за то, что там есть вокруг тебя, за людей, которые есть вокруг, за блага, которые есть вокруг. Хочется вот это ощущать. Мы живем, у нас с точки зрения инфраструктуры, мы фантастически счастливые люди.
1: Часто мне задают вопрос, какое окружение мне надо, чтобы свой бизнес построить, да, и так далее. Возможно, тебе надо бизнес построить, чтобы у тебя было определенное окружение. Да, потому что для жизнь это все-таки отношения, и то, что вызывает чувство
2: Абсолютно.
1: Счастья,
2: Абсолютно.
1: Благодарность, это связь с человеком. Без связи с человеком нет ничего.
2: А это строится на доверии.
1: Хотелось обсудить какие-то последние развития в рынке. Что ты вообще думаешь про ситуацию вокруг Wildberries?
2: Ох, я достаточно, как мне кажется, подробно знаю ситуацию. Да что я думаю? Я думаю, что грустно это очень.
1: Такая красивая история была, семейная, там, длинная.
2: Да, если мы говорим про бизнес, то вообще вот, ничего не убивает бизнес так, как раздрай акционеров. Я это столько раз видел. Мы это видели на Юлмарте. Ты помнишь хорошо, да. Юлмарт. Это сейчас был бы номер 1 онлайн-ритейлер.
1: Да. Что там случилось с точки зрения акционеров?
2: Ну, там акционеры также поссорились, и вышел корпоративный конфликт, ну и все. Это, да, там...
1: А кто с кем поссорился? Костыгин с кем тогда?
2: Костыгин с миноритарием. Угу. Да, вот. Это открытая информация, ее там можно прочитать. А мы это видели на «Экзисте». Тоже «Экзист». Бизнес был там под... Ну, миллиард они еще-то не делали, но уже...
1: Они были номер один в Европе, да, по запчастям.
2: Да, да, они там шли к миллиарду. Сейчас бы это была компания, там, я думаю, на несколько миллиардов долларов.
1: От нее вообще ничего не осталось? Ну, какие-то...
2: Да, да. Это тоже был корпоративный конфликт в чистом виде. Ничего так не убивает компанию, как корпоративный конфликт.
1: Ты думаешь, Wildberries можно убить?
2: Мы посмотрим. Ну и второй, конечно, очень там расстраивает в целом, что это такая семья, да, дети, и тут такой вот раздрай. Это важнее, чем бизнес, и так вот...
1: Да-да-да. Я тоже с ними обедал совсем недавно. Так, все было хорошо. И вообще никто не мог предвидеть вот такой расход, да, и потом... что там уже есть погибшие люди, и вот это все, ну, где-то же должна быть граница, да, там, ну, окей, как бы. Но что может произойти с точки зрения бизнес-риска? Это самое главное доверие, это доверие селлеров. Селлеры должны верить, что у Wildberries все хорошо, потому что у них там лежит много денег. Uh-huh. Это как банк. И если селлеры начнут тянуть деньги, товар из системы, вот это может создать огромный кассовый разрыв. Здесь это очень сильно держится на доверии, в том числе у Wildberries, там они очень часто там поздно платили, плохо платили, им все прощали раньше, да, потому что система росла, и они как-то справлялись. Вот здесь интересно, как они в конкуренции с другими маркетплейсами.
2: Да, модель маркетплейсов, она вообще такая, подразумевает постоянно растущий кэш-поток от селлера. То есть тот же Озон, если посмотреть... по финансовым результатам, ну, там, каждый год минус 50-60 миллиардов рублей чистый убыток, да. И это то, что как раз...
1: Там, кто это сейчас покрывает в Озоне?
2: Ну, вот до этого это были деньги IPO, а сейчас это уже деньги селлеров. Я думаю, так.
1: Так делал Amazon. Amazon, да. Когда рос, да, у них всегда отсрочка платежа покрывала все убытки. И это работает, пока ты растешь. Не дай бог, ты выходишь в плато, тогда тебе волна догоняет, и тебе... Ну да, это, и в принципе все крупные сайты электронной коммерции так и выросли за счет продавцов.
2: Да.
1: Просто
2: да.
1: Вопрос, с продавцами ты можешь, образно говоря, договориться о отсрочке какой-то и соблюдать ее. Это тебя кредитует, по сути, да. Но если ты потом... платишь поздно или задерживаешь, это уже тогда просрочка, да, там, которая тоже применялась там частично. Ну, ну да, в Озоне, да, огромный убыток, конечно.
2: Ну, они по-своему все ставят на рост, да, это их не выбор, это определенный риск, но как это, им уважение. И тут, наверное, тоже, как когда была Авито Исланда, игрок, который займет первое место, он будет сверхприбыльный. То есть мы, да, с тобой помним хорошо, да, когда...
1: Приз большой. Приз 100 миллиард долларов.
2: Ну, да, не меньше. Потому что Авито и Исланды, когда там боролись, они же там маркетинговые бюджеты тратили просто какие-то космические тогда. И телек, и наружка, и все-все-все. Когда Авито победила, прошлый год Авито чистая прибыль там больше 20 миллиардов рублей. Чистая прибыль. Да, вот. Но это твердый, очень крутой бизнес отдельный, да, который сейчас монополист, можно сказать, правильно?
1: Да.
2: А вот. Так же и здесь будет. То есть среди маркетплейсов будет кто-то один, мне кажется, кто вот займет основную поляну. Понятно, что...
1: У Озона сейчас появился большой шанс.
2: Появился, да.
1: Я думаю, они сейчас нажмут еще на газ, ну, как бы, на мой взгляд. И они попробуют как минимум этим шансом воспользоваться,
2: да,
1: когда кто-то шатается. Как бы, здесь действительно приз... Здесь winner takes it all очевиден, да, рано. Ну, может быть, у нас будет уникальная система, где будет 4 победителя или 5 победителей. Ну, вряд ли.
2: Ну, тоже я не исключаю вариант, что да, может быть, какая-то сегментация и позиционирование, да. То есть вот Wildberries, он всегда был такой более для девушек, да.
1: Озон, и более низкий чек.
2: Да, и более низкий чек. Озон такой более для мужчин. Но Озон сейчас тоже пошел в одежду и, соответственно, всячески позиционирует себя в одежде и пытается забрать этот сегмент. Но тут уже как этот ихняя борьба. Наша задача, как я говорю, у нас свой рынок, наша задача, да, в своем рынке. Классная книга.
1: Ты был один из первых, кто ее прочитал, кстати.
2: Да? Здорово. Спасибо тебе, что
1: поделился. Ну, ты мне как минимум фотографию прислал, где ты ее держишь. Я не знаю, может быть, ты просто так делаешь.
2: Нет, я на самом деле прочитал. И ты знаешь, для меня как полезно то, что понимать, что есть волны. Мы же, когда видим формально там Оскара Хартмана, там, Виктора Кузнецова, тоже скажу, кажется, что ребята такие, которые каждый день там просто фигачат, все у них всегда постоянно на ура, у них просто нереальные способности и так далее. Но это же, да, это иллюзия. Мы также там, не знаю, в воскресенье лежим и спим до обеда, или там после стресса, после каких-то больших проектов, в жесткой апатии. Вот ты сказал, у тебя сегодня 16 встреч. Да. Я вообще просто...
1: Еще в отсутствии сна это не очень помогает.
2: Да, и 3 дня ты не спишь.
1: Когда ты принимаешь за себя решение вперед, ты думаешь, ну, он справится. Он же справится. А потом, когда это случится...
2: Я тебя понимаю. Я тоже себе всегда перегружаю график. Вот требую от бизнес-ассистента, чтобы меня ограничивали от меня.
1: Защищать.
2: Но при этом, да, при этом это супер, супер полезно с точки зрения понимания, да, что иногда надо напрячься, упереться, а иногда нужно и восстановиться, и что ни у кого каждый день 10 из 10 не бывает. Нет. Это вообще...
1: Но многие пытаются, многие сам, вот такие люди, кто занимается саморазвитием, они пытаются быть высокопроизводительными всегда. И вообще быть, ну, всегда в одном... Выровнять все, да, как бы... И... Многие нам продают, что вот есть какое-то одно состояние, в котором ты можешь делать все, но это, естественно, ни у кого не получается. Волна будет, хочешь ты или не хочешь, 100%. Лучше ее серфить.
2: Добавлю, что я верю в ежедневные ритуалы. То есть вот к этому, и ты также, да, я верю и знаю, что каждый день надо делать результаты, каждый день должны быть ежедневные ритуалы, которые ты делаешь, и именно они тебя вывозят в результат.
1: Расскажи свои самые главные. Если что.
2: У меня ежедневный ритуал. Я там встаю сейчас в 6. Угу. Да, у меня холодный душ, зарядка, там завтрак с семьей. Дальше еду где-то... Ну, сейчас вот я там в 7.30 на работе, в 7.45 готовлюсь к рабочему дню. Очень важно. Каждый день ставлю цели на день, выписываю. По ключевым встречам отдельно сижу, все читаю, готовлюсь. Вот это основное. Ну, дальше там регулярный рабочий день, а в 12 обед, заканчиваю по-разному, ну, где-то могу в 5, могу в 7, вечером еще какие-то встречи, раз в 2 дня спорт обязательный спорт, соответственно, стараюсь каждый день немножко почитать, ну, я не говорю там регулярный английский, такие вещи.
1: Круто. Круто. Это ты уже не генеральный директор, это просто акционер. Просто акционер. На самом деле, знаешь, вот в истории с Wildberries расстраивает только больше всего меня одно, что нужны ролевые модели всегда. Я переживаю за развитие предпринимательства, потому что вот эти истории, они портят картину, да, что молодые люди смотрят и понимают, что есть некий потолок, выше которого включаются там какие-то другие силы или что-то. И это очень плохая метафора вообще для рынка. Да, нам нужны такие предприниматели, как ты, которые просто self-made, да, и сохраняют, потому что вот эта идея, что Wildberries self-made, она теперь растворилась, да, потому что непонятно вообще, откуда взялись какие-то люди, что это появилось. И вот это подтверждает как раз вот те стереотипы, которые часто есть. И меня это очень сильно расстроило. Меня это... Я тоже знаю их с самого начала, там, всю историю знаю. И хотелось бы, чтобы было больше истории, когда человек действительно в долгую строит, вот как у тебя сейчас IPO, это только начало, хочется еще дальше идти. Должны появляться истории длиной там и 20 лет, и 25 лет, и 30 лет, когда люди делятся, отдают обратно. И эта история сохраняется. Потому что такие истории действительно есть, их много.
2: Есть, их много, да.
1: Ну, спасибо, что ты есть, что ты делишься, что ходишь, рассказываешь. Профист.
2: Да.
1: Спасибо искренне. Огромное, Виктор. Буду ждать тогда тебя через 3 года.
2: И наша задача держать марку. Дай бог, чтобы так и было.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
4: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
5: Натуральный витамин.
4: Папа вкусный сок томатный.
6: Да чего же он приятный.
4: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
7: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
8: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
9: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Представьте, что у вас есть второй мозг, в котором сохраняются только важные мысли. Ваш обычный повседневный мозг думает обо всем: об ужине, покупках, разговорах людей в метро, о новом айфоне, о падении рубля и о ежедневной рутине. Среди этого урагана информации теряются и затухают по-настоящему полезные идеи. Однако ваш второй мозг очень избирателен, он запоминает только самый сок, только то, что может быть использовано для написания книги или курсовой, для создания нового проекта или разработки научной теории. Но этот мозг не только запоминает информацию. Для этого сгодился бы и блокнот, в который вы записываете хорошие мысли из книг или лекций. Многие из нас делают заметки в личном дневнике, и назвать это отдельным мозгом язык не поворачивается. Нет, особенность мозга в том, что он очень эффективно связывает информацию. Вот как выглядит информация, например, в вашем дневнике или в интернете. Это не связанные, раздробленные кусочки данных. Да, в любой момент мы можем загуглить или отыскать в личном дневнике любую информацию, но ценность эта информация обретает только когда она связана с другими кусочками данных. Такую связанную сеть мыслей мы называем знанием, и мозг занимается именно формированием знаний, объединением разрозненных обрывков в общую систему, где каждая мысль связана с сотней других мыслей. Он непрерывно соединяет наши идеи с идеями из книг, с выводами из нашего опыта и с конспектом лекций из интернета. В результате появляется цепочка знаний, логическая сеть идей. Однажды это переплетение концепций дополняется чем-то ключевым, какой-то особой мыслью, которая все связывает. Например, вы читаете цитату, и неожиданно все как будто бы встает на место. Вы вдруг понимаете нечто очень важное. Раньше оно было наполовину скрыто, оно смутно ощущалось, но не было внятно произнесено. А теперь стало ясно как день. Это и есть момент «ага», прозрение. Когда Ньютон увидел падение яблока, он не придумал целую теорию за пару секунд. Напротив, в его голове просто сложился последний пазл, который дополнил сеть несвязанных ранее мыслей. Именно так рождаются изобретения, открываются новые законы природы, появляются философские идеи и пишутся гениальные произведения. Связи решают все. Иными словами, недостаточно просто прочитать тысячу книг. Креативность рождается, когда информация из книг связывается в нашей голове таким образом, что в результате рождается новая идея. Именно для этого придумана система Zettelkasten. Автор этой системы – Николас Луман. Он был обычным человеком, который работал в местной государственной администрации. Однако, приходя домой, он любил читать книги по социологии и делать заметки об этих книгах. Он брал маленькие листочки бумаги и записывал на них своими словами прочитанную идею. Каждую записку он помечал специальным кодом, связывающим ее с другими заметками, которые могут иметь к ней отношение. Таким образом, каждая заметка была связана со всем, что может ее дополнить. Вам это ничего не напоминает? Он не вел тетрадь с конспектами, где каждая идея изолирована, но любую мельчайшую мысль старался связать с другими мыслями. Все записки он складывал в специальный ящик, а раз в год открывал его и начинал исследовать сформировавшуюся сеть знаний. Он обнаруживал, что мысль из прочитанной недавно книги длинной цепочкой связана с мыслью, которую он записал год назад и которую уже давно не помнил. Таким образом, самые важные идеи, с которыми сталкивался Николас, со временем обрастали огромным количеством дополнений. Взглянув на сформировавшуюся сеть знаний, он обнаруживал необычные сочетания. Он видел связи, которые нельзя заметить, если просто думать или вести дневник. Он как будто включал свой второй мозг, который в его отсутствие запоминал все важные мысли и связывал их с другими мыслями. Теперь ему оставалось только посмотреть на свои заметки и... ага, прозрение. Николас Луман начал писать. Через год его пригласили стать профессором в университете, он сделал большой прорыв в социологии, получил несколько научных степеней, написал около 500 исследований и каждый год вплоть до своей смерти издавал по 3 книги. Это невероятная продуктивность, и нам очень трудно помыслить, как она возможна. Однако представьте вот что. Что если каждая важная идея, мысль, каждый вывод из интересной книги или видео, каждая мудрая цитата и конспект, которые когда-либо были в вашей жизни, не исчезли в суматохе повседневной информационной бури, но были сохранены и каким-то магическим образом связывались друг с другом, выстраивая переплетенную сеть данных? Однажды вы просто включаете второй мозг, заходите в раздел, например, когнитивной психологии, и перед вами раскрывается паутина взаимозависимых и дополняющих друг друга идей, описанных вашими словами. Вам ничего не нужно придумывать, вы просто начинаете творить. Иными словами, в повседневной жизни ценность приобретенных знаний со временем снижается, а при использовании системы Zettelkasten возрастает. Именно поэтому Николас был так продуктивен, он просто делал заметки и связывал их друг с другом. Сам он, несмотря на технологическую древность этой системы, называл ее своим собеседником, второй памятью и кибернетической системой. К счастью для нас, теперь есть компьютеры, и нам не нужно вручную писать на бумажках, а затем помечать, каталогизировать и перебирать их хитрым способом, как это делал Николас. Сегодня есть несколько программ, которые позволяют создать персональную сеть знаний. Это ROM Research, Obsidian, RamNode и Zettler. Используя их, мы можем просто делать записи, а все остальное сделает программа. Вот как, например, визуально связывает заметки Obsidian. От нас требуется всего две вещи. Правильно делать маленькие заметки, а позже объединять некоторые из них в более серьезные, большие, так называемые вечно зеленые заметки. Первый шаг чрезвычайно прост. Потребляя контент, например, читая книгу, мы делаем заметки своими словами. Представьте, что объясняете что-то незнакомому человеку. Нельзя просто пассивно копировать текст, нужно понять смысл написанного и сказать об этом так, как свойственно говорить нам. Таким образом, мы будем не только набирать первичную базу важных идей, но и стимулировать сознательное потребление. Согласно исследованиям, такой подход улучшит наше понимание любого изучаемого материала. Поэтому отныне, знакомясь со статьей, мы не просто читаем, но активно пытаемся объяснить смысл прочитанного в форме небольшой заметки. Сделав это, мы помечаем заметку линками, которые будут связывать ее с другими заметками в будущем. Линки — это просто ключевые слова. Скажем, сделав запись о когнитивных искажениях, вы, возможно, захотите оставить тег «психология» или «нерациональность» или «ошибки ума» или «все сразу», все зависит от вашей сферы интересов. Прежде чем оставлять такую ссылку, важно задаться двумя вопросами. В каких обстоятельствах я могу наткнуться на эту заметку? И когда мне пригодится эта идея? Когда у вас уже накопилось много заметок, можно приступать ко второму шагу – объединение нескольких заметок в одну заметку. Из таких объединений в будущем может получиться эссе, пост для социальных сетей, курсовая работа, научный труд или даже целая книга. Это называется «вечно зеленая заметка» – площадка, на которой будут собираться и дополняться размышлениями избранные заметки по определенной теме. Теперь пару слов о программах. Я пользуюсь сразу двумя, но большинству рекомендую Obsidian, так как она бесплатная и очень-очень хорошая. Это не реклама. Сразу скажу, что в этом видео не будет подробной инструкции использования. Для этого я оставлю несколько ссылок в описании. Здесь я лишь покажу примерный процесс. Главное помнить, любая мысль полезна только в контексте других мыслей, поэтому нужно следовать двум принципам. Гранулярность, то есть заметки должны быть маленькими, и ассоциативность, то есть они должны быть связаны друг с другом максимально точно. Вот как я подхожу к этому процессу. Например, сейчас я изучаю когнитивную психологию, в частности читаю книгу о G-Factor. И вот я натыкаюсь на интересные данные. Оказывается, чем умнее человек, тем меньше глюкозы съедает его мозг при решении задач. Это интересно и может пригодиться мне в будущем, поэтому я открываю Obsidian и создаю страницу этой книги. Я всегда помечаю название материала, автора и тип этого материала. В данном случае книга. Теперь я записываю то, что показалось мне интересным, и с помощью двойных квадратных скобок помечаю все это линками, которые кажутся мне уместными. То есть IQ, G-фактор, глюкоза. Вот и все. Сделав много таких заметов из большого количества материалов, мы должны проанализировать нашу сеть знаний. Это можно сделать как с помощью графика всех заметок, на котором мы визуально увидим, как идеи связаны друг с другом, так и с помощью очень удобного поиска. Напоследок скажу вот что. Современный мир очень любит тех, кто способен обрабатывать информацию, делать из нее адекватные выводы и быть креативным. Данный же инструмент, несмотря на его кажущуюся простоту, это настоящий инкубатор мыслей, идей и знаний. Настоятельно рекомендую не упускать эту возможность и сделать свою жизнь лучше. Она упростит вашу учебу, послужит вспышкой идей в вашем творчестве и просто каталогизирует все приобретенные вами знания в оптимальной форме. Честь и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Более 80 тысяч дагестанцев, пострадавших от наводнения, получили около 3 миллиардов рублей материальной помощи. Прием заявлений на компенсацию за утраченное или поврежденное жилье продолжается. Уже обработано свыше 2,5 тысяч обращений. Благодаря региональному финансированию восстановлено 58 учебных заведений. Еще десятки школ и детских садов находятся в стадии ремонта. Аэрофлот в октябре возобновит регулярные полеты между Москвой и Абу-Даби. Напомню, ранее в марте рейсы по данному маршруту были временно прекращены. Сенат США одобрил закон, направленный на усиление санкций против России и Ирана. Об этом пишет агентство Reuters. Согласно документу, президент Америки получает право устанавливать повышенные пошлины на импорт из 5 ведущих стран потребителей российской нефти и газа. Кроме того, законопроект содержит меру, которая исключает возможность прекращения действия санкций, ограничивающих финансовую поддержку энергетического и военного секторов Ирана. Wildberries продолжает поддерживать продавцов, пострадавших от атак ВСУ. Так, в бизнес-сообществе отмечают, что принимаемые меры не устраняют все сложности моментально, однако предоставляют важные ресурсы для адаптации и продолжения деятельности. Владельцы китайских автомобилей столкнулись с массовыми поломками. Основной причиной стало использование топлива стандарта Евро-2. Количество обращений в автосервисы владельцев ХВЛ, Черри, Джили, Чанган, Иксид, Амода и Джетур возросло в 6 раз. Двигатели данных автомобилей рассчитаны на топливо стандарта Евро-5, которое отличается стабильным составом и минимальным количеством примесей. Однако в России до 1 июля следующего года разрешено производство топлива стандарта Евро-2. Школьная сборная России в третий раз подряд стала абсолютным чемпионом на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту, которая прошла в Астане. В этот раз старшеклассники взяли 7 золотых и 1 бронзовую медаль. Вторую строчку заняла сборная Китая, завоевавшая 4 золотые награды. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Джанга. Село в Карабудахкенском районе Дагестана. В переводе с даргинского «Дай жизнь». Расположено оно в 26 километрах от села Губден. До первых поселений эта местность была болотистой и непроходимой. Тяжелый запах, ядовитые насекомые и змей пугали людей, которые оставались на ночлег. Лишь некоторым удавалось выжить до утра и продолжить путь. До сих пор сохранились легенды о страшных змеях и насекомых, которые наводили ужас. Одной из таких легенд была легенда о пастухе, у которого пропадал каждый день баран из стада. Он начал проверять местность, куда могли бы исчезнуть его овцы. Пастух находил останки овец, а рядом огромного змея. В 1930 году было принято решение осушить болото под пашню и виноградные поля. Со временем появились первые постоянные жители. В 1933 году были образованы два колхоза – Кагановича и Свердлова. Когда началась Великая Отечественная война, как и все дагестанские народы, жители села Джанга встали на защиту родины. Многие, участвующие в войне, не вернулись с поля боя.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: У внезапного ухода из жизни из-за отрыва тромба, когда человек вроде бы был здоров и вдруг умер, всегда есть предпосылки. Легкая хромота, если при этом увеличен размер голени, повод как можно быстрее обратиться к сосудистому хирургу. Об этом рассказал кардиолог Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джана Лидзе Константин Крулев. Когда голень выглядит отечной и болезненной, рекомендуется оценить состояние венозного русла с помощью дуплекса, то есть УЗИ сосудов. В любом случае, решение после осмотра пациента примет врач. Как объяснил кардиолог, человеку, у которого обнаруживается огромный тромб в вене, а такие образования могут вызвать тромбоэмболию, в том числе с летальным исходом, и он продолжает жить, как ни в чем не бывало, можно сказать, повезло. Тромб постепенно организовался, прирос к стенкам сосуда. Случись по-другому, окружающие бы сказали, что надо же, ни с того ни с сего, отметил Константин Крулев в своем блоге. Напомним, что тромбоз бывает венозным и артериальным. В первом случае иногда наблюдается посинение конечности, а во втором она бледнеет и становится холодной. К тромбозу может привести в том числе травма конечности или хирургическое вмешательство. Известны случаи, когда толчком к тромбозу становилась операция на коленном суставе.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Перед Первой мировой войной архитектор из Петербурга Иосиф Зильбершмидт приехал в столицу Австро-Венгерской империи Вену, чтобы детально изучить знаменитое на весь мир здание оперы. Его интересовали особенности архитектуры и акустики. Эти знания нужны были ему для работы в Дагестане. В столице Дагестанской области, городе Темирхан-Шоре, промышленник Хизри Гаджиев задумал построить на свои деньги первый в городе и области театр. Он был оснащен по последнему слову техники. Вращающаяся сцена и прочие новшества делали его передовым для своего времени, за что он и получил название «модерн». В театре даже осуществлялся синхронный перевод на национальные языки. В первые годы советской власти театр стал свидетелем знакового события. Именно в этом здании в 1920 году провозгласили автономию Дагестана. Для чего в Темирхан-Шору на созванный по этому поводу чрезвычайный съезд народов Дагестана приехал народный комиссар по делам национальностей Иосиф Сталин. Со сцены концертного зала он зачитал декларацию об автономии. В этом театре выступал Федор Шаляпин, Клавдия Шульженко, Любовь Орлова. Приезжали на гастроли из Махачкалы, получивший столичный статус, артисты кумыкского, русского, аварского, лакского театров. В настоящее время здесь находится Буйнакский историко-краеведческий музей, филиал Национального музея Республики Дагестан имени Алибека Тахагоди.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
5: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
6: Приветствие и знакомство в России. При встрече с новым партнером или клиентом необходимо проявлять вежливость и уважение. При знакомстве укажите свое имя и фамилию, а также организацию, которую представляете. Важно не забывать про рукопожатие, которое является обычным приветствием в России. Деловая одежда в России должна быть консервативной и скромной. Рекомендуется носить темные костюмы или костюмы из серого и темно-синего цветов. Для женщины рекомендуется носить закрытую обувь и юбки не выше колена. В России принято обмениваться визитными карточками. При предоставлении визитной карточки необходимо обращать внимание на ее качество и содержание. Важно, чтобы на карточке было указано ваше полное имя, название организации, должность и контактная информация. При общении с деловыми партнерами необходимо проявлять уважение и вежливость. Не стоит использовать нецензурную лексику, а также критиковать Россию и ее культуру. В России бизнес-ужин является одной из форм деловых коммуникаций. На ужине необходимо проявлять уважение к своим партнерам и следовать правилам этикета. Рекомендуется изучить меню заранее и выбрать блюда, которые не создадут неудобства при еде. В России принято дарить подарки в деловых отношениях. Однако не стоит выбирать подарки слишком дорогие, чтобы избежать неприятных ситуаций. Лучше выбрать подарок, который отражает культуру и традиции вашей страны.
5: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Хамида Тлилире Кулареб, чудо Хакибере Кулареб. Ослу седло не подходит, коню колесо. Хамида Тлилире Кулареб, чудо Хакибере Кулареб.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Поговорим о самоуважении. Чего делает или не делает уважающий себя человек? Когда мы говорим об уважении, то надо понимать, что человек – это поступок. Это не внешность, это не слова, которые он говорит. Это даже не титулы и звания. Это поступок. Во-первых, уважение возникает у нас, когда другой человек поступает так, как мы считаем нужно поступать, когда он проявляет то, что для нас ценно и важно. Соответственно, когда мы сами себя так ведем, то это вызывает у нас самоуважение. Давайте подумаем, какие же признаки человека, который уважает себя. Первое. Уважающий себя человек ценит свое время и время других. Он не позволяет себе неэффективно использовать время и не позволяет себе игнорировать то, что другие люди ценят время. Такой человек старается не опаздывать, такой человек живет по графику, не позволяет себе лениться. Второе. Уважающий себя человек не может игнорировать свой комфорт, свое здоровье, а также комфорт и здоровье окружающих. Уважающий себя человек никогда не позволит закурить, не спросив разрешения, или курить в присутствии других людей, или наносить вред здоровью других людей. Ценит свой комфорт, но при этом уважает комфорт окружающих. Такой человек никогда не позволит, чтобы его телефон зазвонил во время какого-то массового мероприятия, во время совещания. Такой человек не позволит себе взять телефон в руки, когда к тебе пришел человек. Этот человек потратил время, приехал к тебе. А тот, кто звонит, всего лишь набрал 9 цифр. Третье. Уважающий себя человек не может игнорировать свое собственное счастье и не задумываться о комфорте и счастье других людей. Каждый человек рожден для того, чтобы быть счастливым. Бог создал каждого из нас, чтобы мы использовали весь окружающий мир для того, чтобы выстроить свой собственный путь к своему собственному счастью. Уважающий себя человек, конечно же, это понимает. Следующее. Уважающий себя человек ценит свою свободу и свободу других людей. По Фрейду свобода – это способность хотеть то, что хочешь на самом деле. Уважающий себя человек старается слышать себя, иметь свою собственную точку зрения, а не повторять чужие. Старается слышать, что ему подсказывает собственная интуиция, понимает, что нужно ему, и уважает, что другие люди тоже имеют право иметь собственную точку зрения и идти к собственному счастью. Уважающий себя человек – он очень толерантен. Вот эта демократичность, когда ты сам понимаешь, что имеешь право высказать свою точку зрения и предоставляешь другим право иметь свою точку зрения, к сожалению, эта демократичность, она формируется только если ребенок воспитан в демократичной среде и в демократичной семье, когда его слышали, когда у него было право сказать, что он думает. Уважающий себя человек никогда не завидует. Он не может позволить себе хотеть то, что ему не принадлежит. И это не проявление, это действительно внутреннее состояние. Было еще одно определение свободы, которое было сформулировано в рамках марксистско-ленинской философии. Я очень уважительно отношусь к этому определению. Свобода – это осознанная необходимость. Если я сам ассимилировал в себя какое-то ограничение, что что-то нельзя, то я не испытываю стресса от того, что мне это запретили. Я же сам решил так не делать. И вот когда человек сам решил так не делать, то он чувствует себя совершенно комфортно, даже в случае, если ему чего-то нельзя. Уважающий себя человек умеет признавать собственные ошибки, и как одно из проявлений этого, уважающего себя человека очень высокое чувство самоиронии. Вообще, самоирония – это обязательное свойство любого интеллигентного человека. Он совершенно нормально относится к критике. И главным критиком себя всегда оказывается он сам. И при этом оказывается в выгодном положении, потому что если он сам критично к себе относится, то фактически он опережает тех, кто мог бы его критиковать. Интересно, если вышел человек на сцену, лектор, и он говорит: «Вы знаете, я немного волнуюсь, и, может быть, я буду запинаться. Я часто выступаю, но я не самый опытный спикер». То вот это вступление приведет к тому, что вся аудитория в течение всей лекции будет подмечать его удачи. А если человек вышел и сказал, что я самый лучший спикер в этой стране, то вся аудитория будет ловить его промахи. Как интересно, всего лишь одна фраза полностью меняет отношение к нему всей аудитории в течение всей лекции. Следующий. Уважающийся человек не боится изменений. Он толерантен к неопределенности. Это одно из самых важных качеств, которые сейчас нужно формировать у наших детей. Мир становится все более неопределенным. Если раньше по прошлому можно было предсказать будущее, то сейчас это невозможно. Нашим детям жить в мире абсолютной неопределенности, когда все больше будет черных лебедей, появляющихся событий, которых мы совершенно не ожидали. И вот такой спокойный, уравновешенный, взвешенный внутри человек, устойчиво стоящий на ногах, вызывает уважение. Он настолько внутренне устойчив, что события внешнего мира не способны его раскачать и вывести его в состояние равновесия, потому он и не реагирует. И это вызовет доверие и уважение. Тебе захочется оказаться рядом с ним, если что-то будет происходить. Уважающий себя человек старается меняться сам, но не будет пытаться менять других людей. Уважающий себя человек принимает окружающих такими, как они есть. Уважающий себя человек никогда не будет самоутверждаться за счет других. Например, уважающий себя сильный никогда не позволит себе применить силу или упрекнуть тех людей, кто вокруг него, что они его глупее или слабее или беднее. Он самодостаточен, и поэтому ему не нужно унижать других для того, чтобы оказаться выше. И последний уважающий себя человек никогда не боится отличаться, никогда себя не сравнивает с другими людьми. Он самодостаточен, он знает себе цену, но при этом уважает других и понимает, что все разные, имеют право быть разными. Это опять о толерантности. Очень важно научиться уважать других людей. В каждом есть что-то, за что человека можно уважать. И, конечно же, очень важно соответствовать самому тем требованиям, которые предъявляют другим людям. С этого и начинается самоуважение.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
0: Мысли вслух.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Кому точно не нужно переезжать в льготные регионы? Кто обычно переезжает в льготный регион? В большинстве случаев это селлеры маркетплейсов. Ну, поскольку онлайн-бизнес, соответственно, люди сидят у себя дома. Кто в Москве, кто в Калининграде, кто где-то еще. Но переехать в какой-то льготный регион с налоговой, пониженной налоговой ставкой, это прям, ну, как бы, как говорится, must have. Многие как раз просто идут туда для того, чтобы снизить налоговую нагрузку. Популярность среди маркетплейсов обусловлена еще и тем, что многие компании, юристы или вообще просто реклама, людям предлагают, рассказывают, переедьте, и все будет хорошо, все в порядке. На самом деле здесь есть нюанс. Кто еще переезжает? Ну, те, кто просто поддались общей эйфории, желанию снизить налоги, потому что с 1 января 2025 года появился что? НДС. 5% или 7%, в зависимости от того, кто как считает. В итоге, в конце концов, многим вот это вот снижение налоговой ставки до 1%, оно позволяет, ну, сохраниться где-то в прибыли. Поэтому вместо 6% ты переехал в 1% регион, плюс этот НДС 5%, соответственно, все равно остался на 6. Ну, так или иначе, это как-то помогает удержаться на плаву, и бизнес типа рентабелен. Но что получается на самом деле обычно? Кому точно переезжать не нужно? Во-первых, те, у кого бизнес выживает только благодаря тому, что экономит либо оптимизирует на налогах. Давайте так по-честному. Вопрос в налоговой, вообще, в налоговой истории частенько к нам обращаются те, кто говорит, а можно как-то соптимизировать? И мы сейчас, скажу откровенно, не беремся вообще уже годика три, наверное, не беремся за налоговую оптимизацию, просто потому, что она как таковая сейчас в основном такая, граничит с уголовными статьями. Но мы готовы подсказать, показать, где можно снизить, потому что ты выбираешь между, вместо ООшки и ПЭшку, допустим, и вместо упрощенки, допустим, переходишь на общую систему, и все равно становится намного выгоднее, чем сидеть на упрощенке. Поэтому вот такие варианты, на самом деле, они все прописаны, и там ничего такого нового нет, просто нужно уметь считать. Так вот, те, кто выживает только из-за того, что сэкономили на налогах, у вас просто изначально модель вашего бизнеса мертворожденная. То есть получилось так, что если вы купили товар, продаете его с небольшой наценкой, и в итоге вот эта маржа, которая может быть там в два раза больше, чем сама стоимость товара, и в итоге не учитывая все остальные расходы, допустим, маркетплейсы, все комиссии самого маркетплейса, плюс зарплата, плюс налоги и так далее, если все это считать, и у вас в итоге получается, что вы там зарабатываете только из-за того, что налоги не заплатили, модель нужно полностью менять. Либо менять товар, либо менять стоимость, поставщика нужно найти, который со стоимостью будет более лоялен и так далее. Поэтому, когда к нам возвращаются люди на консультацию, которые говорят, получилось так, что мы, даже переехав в льготный регион, все равно сидим в минусе или в ноль. Извините, тут не в льготном регионе. Здесь вопрос, скорее всего, в прокладке между рулем и сиденьем, как говорится. То есть подумайте сами, чем вы занимаетесь. Может быть, не в ту сторону вы смотрите вообще. Поэтому, если у вас именно оптимизация является спасением вашего бизнеса, меняйте направление, меняйте модель. Вам в льготном регионе здесь не то, что не помогут. Скорее всего, вы даже попадете в разработку налоговиков из-за того, что вы приехали еще и тут пытаетесь сэкономить. Кому точно не нужно переезжать в льготный регион? Если у вас офлайн-бизнес, допустим, у вас точки какие-то в торговых центрах, либо магазины, либо кафешки, либо, ну, спортивные залы. Если вы решили переехать как предприниматель в льготный регион, а реально залы или магазины у вас находятся там Москва, Питер, где-то еще, вы думаете, что сейчас перерегистрируясь будет на 1% сидеть? Ну, во-первых, тут попахивает фиктивностью. То есть зарегистрировался только для того, чтобы использовать эту льготную ставочку. Как налоговый на это обратит внимание? Да, легко. Переехали, как обычно, в конце года и стали теперь платить меньше налогов. А реально бизнес ведется в других совершенно разных регионах. Да, вы сейчас скажете, Дим, ну, в каких-то городах, в каких-то регионах не обязательно вести бизнес именно в том регионе, куда переехал. Так-то так. Но налоговая все равно обращает на это внимание. И поэтому, если признаки фиктивности прямо налицо, налоговики что делают? Они говорят, слушай, ребят, молодцы, что переехали, мы тут посчитали, и вам, скорее всего, нужно платить не 1%, а 6%. Платите. Вот, и вы можете остаться в этом регионе, но будете платить в итоге обычную полноценную ставку налога. Вот и все. Поэтому, если у вас вот под эту категорию подходят ваши признаки, ну, соответственно, подумайте, прежде чем вдруг переезжать в льготный регион. Либо, может быть, если вы уже переехали в прошлом году, имеет смысл вернуться. Ну, или платить 6%. Налоговая инспекция, чтобы вы понимали, она она видит тех, кто переехал, тех, кто перерегистрировался. Особенно тех, кто переехал из региона, где ставочка либо была большой, либо была маленькая, но стала большой, потому что закончились сроки действия этих льготных ставок. Это замечается. И, конечно же, налоговики начинают обращать внимание и потом начинают выдергивать либо на допрос, либо на задавание вопросов каких-нибудь вам, вашим сотрудникам, либо просто выехать на территорию, где вы якобы проживаете. Ну, в общем, это все будет достаточно такая неприятная, но, тем не менее, вполне реальная себе история. Чтобы вот этого избежать, имеет смысл задуматься о том, чтобы вернуться в тот регион, где вы были раньше. Меньше вопросов будет к вам, меньше обеспокоенности вашей по поводу того, что вас контролируют. Ну, и переходя уже к третьему, наверное, признаку, почему не стоит переезжать в льготный регион, если у вас растет выручка. Смотрите, интересная штука. Я обратил внимание на то, что ребята, которые начинают расти, у них за 150, 200, 250 миллионов переходит выручка в течение года, они сразу посматривают в льготный регион. Опа, переберемся. Как вы думаете, в льготном регионе, где обычно переезжают вот все-все-все упрощенцы, там кого ждут? Там большинство предпринимателей небольшие выручки. У тех упрощенцев они сидят, ну, в общем-то, в пределах 150-200 миллионов рублей. Но тут переезжаете вы со своими 200-250 и все равно растете. Вы становитесь заметны для налоговой, просто, ну, как, не знаю, как гриб на поляне. Там, опа, выручка, иди сюда. А с 1 января 2025 года, поскольку поднялась уже планка по лимиту по упрощенке, теперь, конечно, многие задумались, о, классно, хорошо, теперь можете сидеть на 1%, ну, плюс еще НДС и так далее. Вы становитесь заметны в льготном регионе, поэтому задумайтесь еще о переезде или вернуться обратно, просто ради того, чтобы вас меньше дергали налоговые инспектора, потому что, возвращаясь, допустим, в Москву или в Питер, выручка 400, 500 и даже миллиард, она не сильно обращает на себя внимание, просто потому что слишком большое количество предпринимателей, и 500-миллионная выручка, она не является критерием крупности. Если для вас внимание налоговое критично, то имеет смысл остаться в том регионе, где вы были, просто для того, чтобы вас не трогали. Вот и все. Допустим, в некоторых регионах сейчас льготные ставки прекратили. Ну, то есть, допустим, Пенза. Там была льготная ставочка 31 декабря 2024 года. Оригинальный закон, который ее поддерживал, он закончился. Все. С 1 января 2025 года эта ставка прекратила силу и, соответственно, вернулись все к тому, что было. Стоит ли куда-то переезжать? Представьте, вы с одной льготной ставки переехали в другую льготную ставку другого региона. Как думаете, налоговики заметили это? Да еще как. Ты был там, теперь ты здесь. Ты только зарабатываешь на том, что экономишь на налогах. А на основании статьи 54.1 Налогового кодекса, если одним из действий, одним из признаков является желание экономить на налогах, это не является законным. Все. Кратенько вам рассказываю статью 54.1. Поэтому, если вы только вот на этом пытаетесь зарабатывать, сохранять свои деньги, не имеет смысла переезжать в льготный регион. Смотрите на модель. Смотрите на то, как вы вообще ведете бизнес, и имеет смысл его пересчитать, пересмотреть. Это про финансы, это про учет, это про внутренний контроль, и даже скажу больше, это про маркетинг. То есть это вопрос не в экономии, здесь вопрос ваш как в бизнесе.
0: Юридическая рубрика

0: В Дагестане 10 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Более 80 тысяч дагестанцев, пострадавших от наводнения, получили около 3 миллиардов рублей материальной помощи. Прием заявлений на компенсацию за утраченное или поврежденное жилье продолжается. Уже обработано свыше 2,5 тысяч обращений. Благодаря региональному финансированию восстановлено 58 учебных заведений. Еще десятки школ и детских садов находятся в стадии ремонта. Аэрофлот в октябре возобновит регулярные полеты между Москвой и Абу-Даби. Напомню, ранее в марте рейсы по данному маршруту были временно прекращены. Сенат США одобрил закон, направленный на усиление санкций против России и Ирана. Об этом пишет агентство Reuters. Согласно документу, президент Америки получает право устанавливать повышенные пошлины на импорт из 5 ведущих стран-потребителей российской нефти и газа. Кроме того, законопроект содержит меру, которая исключает возможность прекращения действия санкций, ограничивающих финансовую поддержку энергетического и военного секторов Ирана. Wildberries продолжает поддерживать продавцов, пострадавших от атак ВСУ. Так, в бизнес-сообществе отмечают, что принимаемые меры не устраняют все сложности моментально, однако предоставляют важные ресурсы для адаптации и продолжения деятельности. Владельцы китайских автомобилей столкнулись с массовыми поломками. Основной причиной стало использование топлива стандарта Евро-2. Количество обращений в автосервисы владельцев ХВЛ, Черри, Джили, Чанган, Иксид, Амода и Джетур возросло в 6 раз. Двигатели данных автомобилей рассчитаны на топливо стандарта Евро-5, которое отличается стабильным составом и минимальным количеством примесей. Однако в России до 1 июля следующего года разрешено производство топлива стандарта Евро-2. Школьная сборная России в третий раз подряд стала абсолютным чемпионом на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту, которая прошла в Астане. В этот раз старшеклассники взяли 7 золотых и 1 бронзовую медаль. Вторую строчку заняла сборная Китая, завоевавшая 4 золотые награды. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гоа – село в Агульском районе Дагестана. Расположено оно в 10 километрах к юго-востоку от районного центра села Тпик в месте слияния рек Чиракчай и Футулусу. У данного аула есть тезка – индийский штат Гоа. Говорят, название этого известного курорта переводится с хинди как «корова». Во всяком случае, звучит похоже и на ковбоя, и на говядину из индоевропейских языков. В селе Гоа на юге Дагестана коров тоже разводят. В остальном ничего курортного. Население около 1500 человек, причем с каждым годом народу все меньше. В горах жизнь тяжелая, и молодежь стремится уехать в город. По поводу этимологии названия есть разные версии. Кто-то говорит, что оно происходит от агульского слова «гван» – «камень», потому что здесь часто бывали камнепады. Кто-то утверждает, что «гоа» – искаженная «ахва», что в переводе с агульского языка означает «в жёлобе», поскольку село расположено в горной лощине, напоминающей жёлоб. Впрочем, лингвисты к этим версиям относятся с осторожностью. Агулы говорят, что в архитектуре и образе жизни Гоа сохранилось много архаичного. Из достопримечательностей – ряд святилищ-мавзолеев с куполообразными крышами вдоль дороги по селу. Их называют пиры. Считается, что в них похоронены святые.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: В Дагестане бурку до сих пор преподносят как памятный подарок дорогому гостю. Она хорошо защищает от дождя, ветра и холода. Бурка служила для горца одеждой и палаткой, укрывавшей от самой свирепой бури. Она заменяла разом одеяло и кровать. Неудивительно, что существует даже поговорка: «У мужчины первый дом – бурка». Воин прятал под буркой оружие. Враг даже не замечал движения руки к шашке. Просто из-под войлока стремительно, как молния, вылетал смертельный клинок. Прочная бурка порой спасала от пули и сабельного удара. А если враг все же одерживал верх, раненого или убитого выносили с поля боя на его собственной бурке. Сегодня единственное место, где валяют настоящие бурки, это аул Рахата Ботлихского района Дагестана. Селение Рахата раскинулось в благодатной горной долине на западе Дагестана, в 5 километрах от Ботлиха, столицы района. Здесь единственная в России фабрика бурок, открывшаяся еще в 1925 году. Неудивительно, что на гербе Ботлихского района Дагестана у основания щита расположена бурка – гордость и достоинство района.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Элдин гуждувал, селдин гуждувал. Сила народа подобна силе воды. Элдин гуждувал, селдин гуждувал.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни — это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
0: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
4: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
5: Натуральный витамин.
4: Папа вкусный сок томатный.
6: Да чего же он приятный.
4: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
7: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
8: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочное. Томатная паста для супа прекрасна.
9: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Салихова Асия Темирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующие. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Академик РАН, главный онколог Минздрава и генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн заявил, что около 64% всех онкологических заболеваний в России сейчас выявляются на ранней стадии. По его словам, это неплохой показатель и по европейским данным тоже. При этом самые распространенные виды онкологических заболеваний в России – это рак предстательной железы у мужчин и рак молочной железы у женщин. У мужчин рак предстательной железы, рак бронхов, трахеи, легких и колоректальный рак на третьем месте, приводит слова Андрея Каприна РИА Новости. А у женщин на первом месте рак молочной железы, на третьем, как и у мужчин, колоректальный рак. И еще одна часто встречающаяся форма онкозаболевания у жителей России – это рак кожи.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
8: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
9: Мы тогда снова возвращаемся назад. Вот если сравнить предпринимательский опыт и опыт менеджерский, какие мотивы двигали в одном и двигают в другом?
10: У меня в предпринимательском я просто хотел заработать. Очень примитивно. В моем случае это было очень странно. То есть мне хотелось... Нет, это я слишком упрощаю. Наверное, главный мотив... самостоятельно правила игры определять. Ага. Когда это по мне ударило по мозгам? Когда в «Солнечных продуктах» мне Влад разрешил, культуру делать.
9: Угу. Культуру внутри компании.
10: Культуру внутри компании, да. Мы там ценности, правила, все сделали, сформулировали, зафиксировали. А для меня это очень важно. То есть это вот, я не знаю, откуда это пошло. Это, наверное, вот как я переехал из Новосибирска, стал холдингом управлять, я понял, что вообще невозможно управлять, если у вас не выстроена культура, потому что культура определяет, как принимают решения твои ребята, которых ты в глаза не видишь, они твоей энергии не слушают. И на примитивном уровне я тогда уже начал вокруг этого как-то думать, и мы сделали, ко мне пришли ребята хорошие из Марса, вот как бы так они меня... прокачали на начальном уровне, мы сделали, в общем, каркас очень нравился всем, команде очень нравился, коллективу, но акционер, мы же ожидали, что акционер тоже соответствует этому. Кризис случился, вот этого 2008 года, ну вот он там, 2008, потом 2009, акционер приходил, такой, это фигня все, в этом игрушки играли свои, вот сейчас будем жить так. И я такой, как? Получается, что ты не свободен, и ты в найме, это тяжело. У меня еще накладывалась вот эта, жажда свободы. Я верующий человек, а это, поженить твои принципы мировоззрения внутри найма очень непросто. Это нужно найти акционера, который будет с тобой одинаково думать. У меня в этом плане с Владом было более-менее, но все равно это какие-то вещи было тяжело. И я для себя сказал, нет, в моем конкретном случае я лучше буду зарабатывать мало, но я буду независим. Я буду независим, и главное, я буду влиять. Что нужно сделать для того, чтобы я влиял на культуру? Я должен стать партнером. Вот акционеры же, они определяют культуру. Вот я, значит, стал партнером и буду влиять на культуру. Ошибся. Потому что мало, потому что акционерство не равно партнерству. Для меня вот этот урок главный, даурьевский. Акционерство не равно партнерству.
9: Вот. А сейчас, вот, будучи топ-менеджером, да, и будучи в большой компании, есть ли ощущение вообще свободы в таком режиме, в таком абсолютно количестве свободы партнеров и так далее?
10: Абсолютно, это интересная штука. Я вот, например, сейчас, ну, моя сфера деятельности, мы стали большие, то есть мы стали крупные, номер один. Как только ты становишься большой, ты должен, ну, по-другому начинать думать. Ты должен начинать, ну, вот мы всегда от государства подальше пытались держаться, а мы понимаем, что да нет, как бы мы практически...
9: часть там, государства.
10: Ну, нет, это слишком... Нет, в этом плане даже близко не так. Но что ты что-то должен делать для страны. Вот ты не можешь стоять вот как-то далеко, вот ты как бы вот там что-то вы не то делаете и не трогаете нас. Ты, во-первых, стал большой, а во-вторых, вот как-то это часть тебя. Ты никуда убежать не сможешь, уехать не сможешь. То есть ты должен что-то, какое-то, ну, какую-то пользу, если особенно компетенции есть, если знания есть, ну, прикладывай, в общем, усилия. И у меня последние полгода много времени отнимает, и меня очень партнеры в этом плане поддерживают. Они как будто меня на фронтлайн этот выдвинули, вот как бы двигая. Там проект называется «Горизонт 2040», а дальше это будет в архипелаг транслироваться. Мы пытаемся просто, ну, сформулировать возможную стратегию развития российского агропромышленного комплекса. Себя, я это полностью прозрачно делаю. Вот все рассказываю у себя в телеграм-канале, доклады публикую, там, как бы, приходите, критикуйте, ну, то есть, никаких вот не было, чтобы наших каких-то коммерческих интересах. Mm-hmm. Мы пытаемся себя позиционировать, мы пытаемся подумать, как вот, как... Что-то, в общем, как какую-то интеллектуальную работу сделать и предложить. Потому что, ну, много у нас вызовов внутри от отрасли, и мало наших, ну, как бы бизнес должен быть активнее в этом всем участвовать, особенно в инновациях, особенно там во внедрении новых технологий. И вот в этой части, как будто бы тебя, и я абсолютно свободен в этом. То есть, ну да, там двигаешься вперед. Мы как компания стали невероятно зависимы от рекрутинга. Ну просто, я не знаю, как это у тебя.
9: Ну, насколько нас, трудно нанимать. Да, это вообще другого масштаба игра, да, это невозможно сравнивать. Мы ищем творческие кадры в маленьком количестве, а вы ищете в промышленных масштабах людей куда только можно.
10: И вот рекрутинг, это, ну, не знаю, если посчитать количество времени, например, которого я трачу, или который Валерий Николаевич тратит, ну, вот часть совета директоров, которая методологической деятельностью занимается, участвует, которые мы тратим на разработку программ рекрутинговых или поиск новых бизнес-моделей, как искусственный интеллект интегрировать в бизнес-процессы, ну, это будет 50-60% иногда времени. То есть очень много. У нас есть возможность аллоцировать интеллектуальные ресурсы, выдернуть их из операционки и погрузить на полную вот в этот вид деятельности. Это совершенно, это роскошь, наверное, для компании такой. Свобода. Я себя никогда более свободным не ощущал. С учетом всех вот ограничений внутри. Это очень классный, интересный образ. На гитаре играешь?
9: Нет. Поиграл.
10: Я на гитаре играю. Ну, представить можешь гитару, да?
9: Да, конечно.
10: Вот я себя представил, ну, вот у меня просто с сыном разговор был года два, что ли, назад, и он говорит, вот папа там, а они с товарищем что-то умничали, он говорит, он сказал, вот про счастье нельзя сказать, ты счастлив, сейчас счастлив или нет, время пройдет, и ты скажешь, вот в прошлом я был счастлив, а сейчас я не счастлив. Я говорю, ну, интересные мысли, конечно, мне кажется, вот смотри, есть еще одна концепция, вот представь гитару, у гитары есть струны, есть деки здесь, есть колки там. Струна натягивается. Так вот, струна — это как грани твоей души. Ну, или тебя. Uh-huh. Твоей жизни, да? И вот когда... И ты звучишь вот как бы... как внутреннее ощущение вот этой наполненности жизни — это звук вот этих самых струн. Uh-huh. И ты звук этих струн слышишь. Вот они, ты их брякнул, и они у тебя звучат. Они у тебя могут, то есть они могут быть расслаблены, вот как бладом, вот так звучать. Они могут быть перетянуты, когда ты сверхнапряжение какое-то, тебя рвет просто. И это тоже слышно, чувствуется. Но вот есть какой-то диапазон этих звучаний, этих струн, когда они рождают гармонию. И вот ты себе можешь сказать, что да, это я как бы, это вот я сейчас живу, я свободен, и это можно назвать состояние гармонии. Так вот, что такое колки здесь, и что такое дека и колки? Для меня всегда семья была важна. Ну, я как бы не 23 года в браке. Развод никогда не был у меня опцией даже. Я просто воспитан в такой культуре. Я даже не знаю, наверное, вот откуда как-то в подсознание заложили мои предки. То есть дека — это моя семья. Я свои струны цепляю за деку. Угу. А дальше их надо за что-то зацепить с этой стороны. И вот я всегда бежал от обязательств на работе. Перед партнерами, там, перед акционерами, дать мне свободы. Там, да я, ну вот я просто такой. Угу. И, так как их зацепить не за что, а они и звук тогда издавать им не на что. И когда у меня получилось, вот есть у нас внутренние обязательства, какие-то между собой, мы вменяем себе друг другу, да? Это нормально, это то, что нас сонастраивает друг друга. И ты, получается, выдыхаешь и говоришь, да, я беру на себя вот эти обязательства. Я вот как бы... И ты раз один колок, другой, третий, четвертый, и у меня получилось, что вот как бы это твои обязательства по работе, это твои какие-то обязательства по семье. И ты натягиваешь струны свои, вот грани своего сердца, души, и это дает тебе энергию и свободу. То есть это вот это свободу творить в том числе.
9: Очень классная метафора на самом деле, потому что, мне кажется, мы не столько зачастую бежим от обязательств вообще, да, а сколько они зачастую, у нас зачастую в голове не сформировано и не сформулировано для самих себя, какие обязательства они нас могли бы усилить, да, например, вот как, условно, обязательство вставать по утрам, потому что у тебя есть какая-то ответственность перед самим собой, перед партнерами, потому что вы сами для себя нашли какую-то интересную идею для реализации, да, а когда ты вообще без обязательств живешь, мне кажется, ты попадаешь в такой вакуум, в прострацию, в котором, ну, нету ни интереса никакого, то есть нету вот этого вот как раз вектора, какой-то струны, из-за которого ты можешь... Так что очень интересное, на самом деле, такое сравнение.
10: Я ж тут в Коста-Рике и в Оксфорде договорился еще до... В русском языке я бы никогда этого не нашел. Owner, я там говорю, вот что-то... Вот поднимите руки там в аудитории. Кто из вас наемные? Где там четверть зала, понимаете? Мы наемные. А в Оксфорде там половина наемные. Я говорю, на самом-то деле каждый из вас собственник. Мы вообще все собственники... Пафосно по-русски звучит. Мы собственники наших жизней, совладельцы семей и акционеры этой планеты, и у каждого из нас есть сила быть собственником. Uh-huh. Сила буквы О, я так назвал, доклад у меня назывался. Но, говорю, на русском языке не так. В русском языке этимология другая. Но в вашем-то английском языке, давайте я вам напомню, что такое ownership и owner. Внутри этих двух слов зашит глагол to own. А значит... иметь силу этой, быть собственником, менять мир, там, не знаю, что угодно делать, быть просто предпринимателем, созидательным, это, во-первых, быть должным кому? Семье, обществу, стране, планете. Вот ты, когда это долженствование в мировоззрение свое погружаешь, тогда ты становишься собственником в вашей этимологии вот этого определения слова owner и ownership.
9: Хорошая, я понял идею, да, того, что, по сути, ну, оно уже как бы и заложено.
10: Да, да.
9: Ну да, да, да, идея такая близкая.
10: Я ждал, что мне скажут, ты перепутал в английском не так, но никто не сказал.
9: Про компанию понял, и ты вот уже затронул эту тему, но так или иначе, вот ты занимаешься уже много лет деятельностью в этой сфере, да, и ты понимаешь уже сейчас, уйдя однажды из нее, вернувшись, понимаешь, что это тебе... Какая идея вообще жизни? Куда, к чему хочется прийти? Именно не с точки зрения компании, а личности. К чему хочется прийти?
10: Ну, ты же в контексте бизнеса спрашиваешь, да?
9: Ну, скорее нет, даже не в контексте бизнеса, потому что бизнес — это же тоже реализация каких-то личных, конечно, целей, да, каких-то личных потребностей. Для кого-то деньги, для кого-то признание, для кого-то там сообщность с чем-то большим. То есть мне больше интересно лично даже.
10: Но вот я себе, особенно первые полтора года, я в соцсетях активен 3 года всего. Угу. Ну, в смысле, я регулярно пишу. Я так появлялся, но там так. А 3 года я пишу регулярно, с пандемией. И первый год я главным моим адресатом и читателем. Я просто испугался, что, ну, ты можешь помереть. Ну, вот сколько тебе лет там, и ты можешь уйти. А дети твои маленькие, и они еще ничего про тебя не знают. И ты не успел им вообще о чем-то важном рассказать. И значит, ты должен писать для того, чтобы если вдруг там придется, как тебя свалит этот вирус странный, чтобы детишки вырастут, когда им важно будет о чем-то почитать, чтобы они пришли и почитали. Вот там папа об этом думал так-то. Я писал для сына и для дочки. То есть, ну, главная моя целевая аудитория была вот первые полтора года. Сложные вещи, я понимал, что они меня слышат по-другому. Вот если я публично какие-то вещи там транслирую, просто другая реакция появляется. Я в этом контексте, вот есть я, есть там моя семья, есть бизнес. Наверное, одна из самых воодушевляющих целей моих. Я пытаюсь показать, вот что там я там, ну, как сказать, вот как я живу. Я открыто, публично, ну, я везде одинаковый. То есть это, для кого это важно? Для Пашки моего это важно. Вот посмотри, вот как бы я же не могу ему объяснить, что такое жизнь. Я же не могу ему там подсказать что-то. То есть я его могу просто там что-то подготовить к каким-то обстоятельствам, когда он будет шишки свои обстукивать, чтобы у него была какая-то там, не знаю, там опыт какой-то, там картинка какая-то. То есть для меня сверхцель, сверхзадача увидеть самореализацию сына. Вот если вот пройдет время, ну, допустим, сейчас 18 лет, ну, допустим, 35 будет, 40, да, то есть вот он создаст семью свою, там, у него там дети, дай бог, появятся, они обязательно через кризис пройдут, и они в этот, ну, то есть он умудрится сохранить эту семью, да, и вот как-то на... И еще и состоится, как вот, ну, место в жизни займет какое-то, и будет что-то делать полезное, ну, вот в обществе, в общем, это не балду пинать, что-то самореализовываться как-то, и чтобы у него тоже этот инструмент звучал. Мы будем слышать это, и он будет слышать, и я буду слышать, чтобы вот, вот эти звуки я его буду ощущать. Это было, это для меня, наверное, ну, цель номер раз. За дочку я как-то менее, ну, и тоже, и про дочку тоже важно, конечно. С точки зрения семьи, у меня есть мечта, конечно, тоже. Я пока к ней с трудом прикасаюсь. У меня же жена... Ну, у нас театр детский есть дома. Угу. Мы построили детский театр. 10 лет уже в следующем году будет. У меня жена актриса. Ну, невероятные просто силы, таланта актрисы, которая из театра ушла. И это просто божий промысел для меня просто. Подарили мне этого человека. Я вот живу с ней уже 20, ну, 25 лет знакомы, 23 года живем. Мне хочется, чтобы у нее был свой театр. Вот хочется, чтобы она вот, ну, она, ее масштаб личности и масштаб ее таланта гораздо больше того, чем она сейчас занимается. И я как-то вот, я пытаюсь что-то как-то, и вот оно вроде двигается, но все равно мне вот как бы хотелось бы, чтобы она... как сказать, какую-то новую, на новую спираль своего творческой самореализации вышла. Для этого, может быть, просто рядом нужно стоять как-то, может, что-то делать. Это вот, вот здесь, да, в семье. Ну, а в бизнесе тоже есть. Вот ты в Дубай почему уехал?
9: По многим причинам. Я давно, во-первых, хотел переехать, и я там первый раз в 2019 году переехал, вот, потом пандемия началась и так далее, вот, и потому что у меня такая тяга к соприкосновению вот с чем-то мировым, с чем-то международным и так далее, и мне прям это вот, для меня это такая, наверное, одна из вообще ключевых идей, да, с одной стороны, как есть пословица, где родился, там и пригодился, с другой стороны, есть какие-то личные желания, амбиции и так далее, у меня есть определенные ориентиры того, что я хочу сделать, вот. Проблема, на самом деле, которая у меня была, я родился в Москве, я никогда не переезжал, большинство людей, они как, в Москву как минимум переезжали, mm-hmm. да, и там жена моя, например, тоже в Москву переезжала, а для меня всегда это было настолько, мне даже с квартиры в квартиру было сложно переезжать эмоционально, то есть я такой приросший, и у меня это создало, помимо возможности видеть мир по-другому, других людей, создало возможность мобильности, и сейчас я вообще в целом начал относиться именно к базе, к локации по-другому абсолютно. То есть у меня вот такие посылы были.
10: У меня был период, я тоже ну, примерял рубашку этого переезда. Вообще, я понял, что это для меня важнейший был опыт. Я не могу.
9: Ничего себе, у меня обратная абсолютно
10: вся история. Я просто невероятно привязан, зависим от этой культуры. И у меня ни разу не возникало ни одного желания уехать. Я в марте, первую половину марта был в Дубае. А тогда было настолько неопределенно все. что вот, а вдруг что-то, а вдруг что-то произойдет, просто что-то невероятное, самолеты uh-huh. перестанут летать, вообще все-все-все. И единственный был вопрос, как я доберусь до дома? Это землей, что ли, так? Это вот надо там берегом потом, до Ирака.
9: Землей не плохо,
10: далеко,
9: да,
10: далеко, да, как-то бы. Далеко. Ну, то есть для меня это вообще не, вот не вариант. Вообще никак. Есть два метода ведения бизнеса.
9: Так.
10: Один метод ведения бизнеса. Я предпринимаю усилия для того, чтобы создать что-то полезное, доброе для других людей, на этом заработать деньги.
9: Так.
10: Назовем это созидательное предпринимательство.
9: Окей.
10: Второй метод ведения бизнеса. Я предпринимаю кого-то другого для того, чтобы заработать деньги. Кого-то другого – это кого? Это клиента, это инвестора, это сотрудника, это государство. Угу. На нашем языке деревенском это называется «нахлобучиваю». Да? Угу. Вот предприниматель-созидатель, предприниматель-нахлобучник. Любыми методами, которые не запрещены законом. Вот здесь. Угу. Главное, да, чтобы закон не нарушать. У нас, кстати, в Конституции написано, можешь зарабатывать любыми методами, только не нарушай закон.
9: Ну, то дальше есть, морали уже регулируется.
10: Нет, в том-то и дело. Конституционно разрешено нет, конституционно, все, что не нет, запрещено.
9: Конституционно, да, но у человека правильно. Есть абсолютно мораль свобода, как бы, а дальше, закон, да. Да.
10: Вот если по горочкам или, не знаю, по корзинкам разложить вот количество работодателей, которые вот в такой бизнес-модели работают, я думаю, это будет не очень много. И вот если в какой-то момент вот этого, назовем его так, созидательное предпринимательство, станет в нашей стране подавляющее большинство, больше половины, это, мне кажется, будет вообще крутейшая штука, крутейший результат. Потому что внутри этого, почему я говорю, я так, ну, более пессимистично, чем ты настроен, потому что вот есть МГУ и Александр Александрович Аузан вместе с РВК, они делали исследование и обнаружили две России. Две России. Он говорит, что у нашей страны два сердца. Россия индивидуальная и Россия коллективная. Мы это исследовали, ну, они 5 лет исследовали, 5 тысяч выборка, а мы его тоже ведем последние 20 лет, и у нас там выборка под 200 тысяч человек. Мы, правда, называем это Россия эмпатично-общинная и Россия рационально-достиженческая. Цифры одинаковые. 75% коллективных, эмпатично-общинных коллективистов и 25% рационально-достиженческих индивидуалистов. Так вот эти две России, они друг друга не понимают, они не видят. 75%, по мнению Сан Саныча, вытолкнуты на обочину последние 30 лет, забыты. Они не участвуют в созидательной деятельности. Они вот как будто бы, вот, ну, не при, ну, вот они неприкаянные. Вся история компании «Эвка», суть социального эксперимента, как правило, индивидуалисты инновации двигают. Как правило, индивидуалисты строят компании, предприниматели все. Вот они вот из этой России, из И в основном. Uh-huh. И вроде как вот инновации с этими 75 не рождаются, не получаются. Вся эвко-культура построена на этих 75. Вот она вот здесь. И мы, почему мы в Москву не сильно там? То есть у нас из 8 акционеров всего 2 в Москве это живет. 5 из 8 в Алексеевке, Белгородской области. Они никуда не уехали из Алексеевки, Белгородской области даже сейчас. И детей никуда не перевезли, и внуков никуда не перевезли. И у нас, у акционеров компании «Эвка» ничего нет за границей. И денег мы 24 февраля не потеряли, потому что все, что мы имеем, мы храним здесь. И вот это как суть социальный эксперимент, он еще и в этом, чтобы дать вот возможность какую-то созидательную деятельность вовлечь вот этих ребят. И как на абсолютной свободе, вот есть вот как мечта, да, абсолютная свобода выбора. Вот есть Вася, есть Петя, и они могут так бизнесом заниматься, Они могут на начальном этапе вот так какой-то начальный капитал заработать, а потом что-то скликает, говорит, нет, я что-то хочу вот как-то, uh-huh. что-то, какую-то идею, какую-то, ну, какую-то вот полезность искать. Вот если вот этого будет больше, вот это будет здорово.
9: Еще раз спасибо большое. Спасибо большое. Очень интересно. Разговор. Вообще, в целом, интересно прикоснуться через тебя к бизнесу и к решениям такого масштаба. По-другому всегда после этого начинаешь видеть вообще мир и ощущать реальность, потому что понимаешь, что она гораздо шире, чем ее видишь ты. Так что безумно рад.
10: Удачи тебе в твоем
9: бизнесе. Спасибо. Ребята, всем пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Рио вице-премьера Ризван Газимагомедов накануне посетил место проведения аварийно-восстановительных работ на Красном мосту в Гергебельском районе. По результатам обследования было установлено, что мост будет закрыт до конца октября. Конструкция прогнулась почти на 45 сантиметров. Наблюдается тенденция к дальнейшему просаживанию до 5 миллиметров, даже когда по мосту не передвигаются транспортные средства. С начала года посетители заведений в Дагестане оставили в виде чаевых более 12 миллионов рублей. Лидерами по щедрости стали Махачкала, Каспийск, Дербент, Избербаш и Хасавюрт, отметили в сервисе «Нет монет». Средний размер чаевых в республике увеличился до 309 рублей, тогда как в прошлом году он составлял 294 рубля. Заказать товар из-за рубежа станет дешевле. Так Совет Евразийской экономической комиссии объявил о снижении стоимости импорта товаров из-за рубежа в Россию. С начала следующего года размер ввозной пошлины на покупки из зарубежных онлайн-магазинов, доставляемые через страны ЕАЭС, уменьшится с 15 до 5%. При этом беспошлинный порог в 200 евро останется прежним. В Госдуме рассматривается возможность смягчения требований к тонировке передних боковых стекол автомобилей. Депутат Дмитрий Гусев предложил устанавливать ответственность за нарушение, только если светопропускание составляет ниже 35%. По мнению автора инициативы, тонировка обеспечивает защиту водителя от солнечных лучей, снижает вероятность ослепления, уменьшает нагрев салона и повышает комфорт поездок в жаркую погоду. Посол России в Пакистане Альберт Хорев сообщил, что планируется запустить первый грузовой железнодорожный маршрут между двумя странами по коридору север-юг. Поезд проследует через Казахстан, Туркменистан и Иран, избегая территории Афганистана. Весь путь займет примерно 25 дней. На конкурс нового факультета искусственного интеллекта Московского государственного университета было подано более 2500 заявлений. Конкурс составил 127 человек на место, что сделало его одним из самых востребованных направлений, наряду с физическим факультетом и факультетом наук о материалах. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Аршахер, который был разрушен и разорен чужеземцами до основания во времена Средневековья, а население варварски уничтожено. Позже, недалеко от этого места, из 7 мелких аулов образовалось новое селение Курах. Название Курах, по объяснению народной этимологии, как раз и связано с тем, что это селение основали пришельцы из разных мест Лезгистана. В Курахе имелись 12 мельниц, 7 зираятов. Каждый квартал имел свою мечеть, а в центре села стояла и поныне стоит Джума-мечеть. Также сохранился мост, который построил Гаджи Юсуф-хан в начале 19 столетия. В 1912 году по распоряжению царского правительства в Курахе открыли двухклассную школу. К занятиям тогда приступили 24 ученика. Проявляя невиданное мужество и храбрость, курахцы шли на самые трудные задания, не давали пощады врагам. Во времена Великой Отечественной войны 500 человек добровольно ушли на фронт, многие дошли до Берлина. 370 патриотов полегли на полях сражений.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 8 августа 1899 года Альберт Маршалл запатентовал домашний холодильник. Это событие стало важной вехой не только в быту, но и в экономике. Маршалл оформил патент на устройство, которое работало на керосине и предназначалось для домашнего использования. Поначалу новинка не вызвала ажиотажа. Холодильник был громоздким, издавал запахи, шумел и многим казался скорее пугающей диковинкой, чем полезным прибором. Патент запустил цепочку изменений в нескольких отраслях. Производители начали искать способы сделать устройство компактнее, тише и безопаснее. Это подстегнуло инженерные разработки и конкуренцию. Позже, в 1911 году, General Electric выпустит более совершенную модель, а

0: Рынок бытовой техники получит принципиально новый сегмент – от производства изоляционных материалов до новых типов хладагентов. Первые холодильники стоили дорого, иногда вдвое дороже автомобиля Ford, и изначально были доступны лишь обеспеченным семьям. Но сам факт появления патента обозначил перспективную нишу. Инвесторы увидели потенциал в технологиях охлаждения, и в отрасль пошли вложения, которые в следующие десятилетия привели к массовому производству и падению цен. В итоге холодильники стали одним из драйверов роста потребителей рынка в первой половине 20 века. Появление доступного домашнего холодильника изменило и пищевую индустрию. У производителей продуктов вырос горизонт планированных поставок. Появилась возможность работать с более длинными логистическими цепочками, а у ритейла расширить ассортимент скоропортящихся товаров. Фактически, патент Маршалла запустил целую цепочку трансформации от кухни до глобальных товарных рынков.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
3: Знаете ли вы, что большинство авторитетных финансовых экспертов сходятся во мнении о том, что 2023 год будет благоприятен для тех, кто давно мечтает разбогатеть? Потому что во времена инфляции и больших кризисов лучше всего деньги притягивают не инвестиции или бизнес, а главные признаки богатства. Конечно, на просторах интернета о них говорят многие, но действительно действенные и проверенные годами признаки были описаны Наполеоном Хиллом. Представьте себе, пока миллиардеры и миллионеры по всему миру барахтаются, пытаясь спасти свое богатство, вы можете в разы умножить личный капитал. Возможно, уже к началу 2024 года вы и сами окажетесь в числе богатейших людей мира. Все, что нужно сейчас, это всего лишь досмотреть ролик до конца и узнать все 5 главных принципов богатства Наполеона Хилла, которые притянут к вам большие деньги в 2023 году. Мало кто знает, что Наполеон Хилл успел поработать даже советником двух президентов США – Вудро Вильсона и Франклина Рузвельта. Хотя начинал свою карьеру Хилл с должности репортера в газете для фермеров. Но всего за пару лет перспективный журналист превратился в одного из самых востребованных писателей Америки. Его книги распродавались со скоростью света, потому что именно благодаря ним люди узнавали ответ на желанный вопрос – как стать богатым и успешным. Удивительно, но жизнь Наполеона перевернула череда случаев. Сначала молодого репортера заметил губернатор штата Теннесси Роберт Тейлор и пригласил работать в свое издание, а затем поручил провести серию интервью с американскими бизнесменами. Одним из первых собеседников Хилла оказался богатейший американец, стальной магнат Эндрю Карнеги. Миллиардер был настолько очарован Наполеоном, что доверил ему документировать его личную стратегию успеха. Это была идея мистера Карнеги – попытаться описать путь, который нужно пройти обычному американцу, чтобы разбогатеть, писал Хилл. В дальнейшем Карнеги склонил Наполеона к интервью с другими известными предпринимателями того времени. Благодаря Эндрю, журналисту удалось пообщаться с Читой Рокфеллеров, а также взять интервью у Генри Форда и Томаса Эдисона. И именно со слов самых богатых и успешных людей того времени Наполеон Хилл сложил 5 главных признаков богатства, которые актуальны и по сегодняшний день. Поэтому именно они помогут вам стать богатыми в 2023 году. Конкретные желания, вера в их достижения. Этот принцип звучит банально, хотя имеет наибольшее влияние на формирование богатства. Желание – это начало свершений, все начинается именно с него. Но есть нюансы, на которые следует обратить внимание. В частности, стремление должно быть страстным и конкретным. Вместо тысячи миллионов мечт подумайте, что из этого хотите действительно воплотить в реальность. Не бойтесь заоблачного желания, ведь невозможных вещей нет. Есть страх их сделать. Роберт Бернс был безграмотным мальчиком из деревни, который, по мнению большинства, должен был стать пьяницей и жить в нищете. Но из-за страстного желания он стал известным поэтом, превратившим мысли в прекрасную поэзию. Если ваше желание будет сильным, а вера в него крепкой, то перед вами обязательно появятся возможности и план действий. Самовнушение. Никакая мысль не попадает в сознание без самовнушения, являющегося средством связи между сознательной и подсознательной частями разума. Поэтому у нас есть полный контроль над подсознанием, который в лучшем случае используем не всегда, в худшем – вообще никогда. Это происходит из-за недооценки собственных возможностей, незнания или неверия, что можно управлять мыслями. Но это реально. Вам стоит уединиться в тихом месте и подумать, чего вы хотите больше всего. Затем напишите свои мысли на бумаге. Это не должны быть размашистые предложения. Старайтесь описать надуманное 2-3 фразами. Затем повесьте листок на видном месте, чтобы повторять написанное каждый день. Так вы испытаете силу самовнушения на себе. Единственное, стоит не забывать, что начинать нужно с малого и конкретного. Потому что если вы сразу задумаете самовнушить себе мысли об большом богатстве, явного результата вы не получите. Также стоит учитывать, что умение использовать принцип самовнушения зависит от вашего желания и способности сосредотачиваться на нем. Развитие воображения. Возможность фантазировать – дар, который нужно максимально использовать. Чем лучше развито воображение, тем больше шансов на достижение целей. Но нужно знать, что есть два вида воображения – синтетическое и творческое. С помощью первого мы анализируем предыдущий опыт знания. С помощью второго создаем новые идеи. Отдельно эти виды существовать не могут. Важно, чтобы между ними был баланс. Развитие воображения и равновесие возможно только благодаря активности, то есть через чтение книг, просмотр фильмов и так далее. Аса Кендлер, американский предприниматель, основатель компании Coca-Cola, был обычным аптекарем, который, благодаря своему развитому воображению, подкрепившему деятельностью, сумел создать один из самых известных брендов в мире. Организованное планирование. Работая самому, можно потратить много ресурсов, но в итоге остаться без хорошего результата. Наполеон Хилл советует создать команду с как можно большим количеством людей, каждый из которых будет делать то, что получается лучше. Но перед тем, как собирать команду, подумайте, что вы предложите людям, ведь даром никто не будет работать. Далее договоритесь о том, сколько раз вы будете видеться. Чем больше встреч, тем лучше для начала. И самое важное, поддерживайте в команде идеальную гармонию. Станьте не только справедливым руководителем, но и отзывчивым товарищем. Генри Форд не был чрезвычайно умным, но благодаря как раз-таки четкому плану и отличной команде, он стал владельцем заводов по производству автомобилей по всему миру. Настойчивость. Это очень важная черта, помогающая превращать желание в материальный подход. А основой настойчивости является сила воли, которая в сочетании с сильным стремлением открывает дорогу к большим возможностям. Но это не значит, что все получится с первого раза. Выйти что-то может и со второй, или вообще с сотой попытки. Главное не останавливаться, ведь поражение – это не приговор, а только знак. Возможно, хорошо не подготовились, мало было упорства, каких-то действий. Томас Эдисон, американский изобретатель и предприниматель, потерпел очень много неудач, но он не опустил руки и благодаря своей настойчивости преуспел. Запомните, неважно, насколько медленно обстоят дела сначала, будьте настойчивы, несмотря ни на что. Успешными не рождаются, ими становятся благодаря продолжительной работе над собой. Большой секрет Нового года. 2023 – это год черного водяного кролика. Именно этот знак отличается смелостью, самоуверенностью и удачей. Многие не обратят внимания на эту информацию, но на самом деле это знак, над которым стоит задуматься. Ведь все намекает на то, что в будущем году удача улыбнется только смелым и самоуверенным. Имея такие качества в кармане, вооружитесь главными признаками богатства, и деньги обязательно придут сами.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
3: Очень часто бывает в семье, когда ты что-то хочешь сказать, ты чего-то хочешь, у тебя есть какие-то желания, какие-то запросы, потребности, неважно, в том, как проводить время, в том, куда полететь. И ты боишься сказать, дабы не обидеть человека, потому что ты заботишься об этом человеке, и вроде бы ты ничего такого не... Но у тебя есть вот эта внутренняя скованность, которая порождает проблемы, потому что ты не говоришь, а дальше, как ты сказал, она начинает обрастать, и на дистанции как бы вылезает в проблему. Вот каким образом сделать так, чтобы то, что ты хочешь сказать, не как бы вырастало в проблему, чтобы ты мог говорить то, что ты хочешь, и почему бывает сложно это сделать, хотя, казалось бы, это самые близкие люди?
4: Важный момент, то есть идет речь о нарушении коммуникативной функции семейной системы. Вот можно представить семейную систему как наш организм.
3: Да.
4: И есть у нас системы в нашем организме: пищеварительная, дыхательная, выделительная. Ну так вот, и если какая-то из систем будет барахлить, что станет со всем организмом?
3: Да, не то.
4: Да, ничего хорошего. Поэтому здесь тоже история с нарушением коммуникативной функции, когда мы позволяем себе обсуждать даже неприятные на первый взгляд темы друг с другом, не опасаясь внешнего там осуждения.
3: Угу.
4: Да? В случае нарушения коммуникативной функции семейной системы, она, конечно, рискует озлокочествляться, то есть со временем это будет делать все сложнее и сложнее. И поэтому здесь действительно, чем... Во-первых, очень здорово, что участник это осознал, что есть такой момент, что я хочу о чем-то сказать, но вот не нахожу
3: уже
4: себе
3: полпобеды, да?
4: Сил. Да.
3: Полдела.
4: Да, это действительно очень важный момент. Да? И вот здесь, если мы вспомним начало нашего занятия, позволить себе роскошь сформулировать просьбу, но позволить роскошь другому сказать мне «нет», чтобы немного сбавить. Знаешь, есть один важный момент, который хочу с тобой обсудить. Будет тебе удобно? Если да, хорошо, если нет, так и скажи, что все в порядке. Вот, у меня есть такое пожелание. Можешь ли ты вот так делать перестать, а вот так делать начать? Скажи, созвучно это будет с тобой? И обязательно после этого. Я так рад, что мы это вместе обсудили. Давай в дальнейшем, если будут какие-то моменты, мы будем это вместе обсуждать. И опривычить то, что мы имеем возможность такое делать, семейный совет, и облялякивать вот такие темы. Потому что в противном случае пропасть будет увеличиваться между людьми. Поэтому коммуникативную функцию воскрешать — это есть момент неловко. Сейчас его говорить, будет тебе удобно его обсудить. Моя дорогая супруга или мой дорогой супруг. У меня есть такое вот пожелание. Будет ли удобно делать так? А там же сами просьбы могут быть вообще бытовыми, мелочными.
3: Да, это же... Я же... Бывают какие-то просто банальные, казалось бы, вещи. И всегда откладываются.
4: Кажутся чем-то большим. Да, и вот. И обязательно после этого, я так рад, что мы это обсудили, давай в дальнейшем возьмем за правило друг с другом обсуждать даже какие-то моменты, о которых это неловко говорить. А если у тебя по отношению ко мне такие моменты? Ой, здорово, что сейчас, да, есть, знаешь, вот когда вот это и вот это. Да, хорошо. Да, там... Это касается вообще любых аспектов взаимодействия. Люди могут десятилетиями терпеть там сухость, например, которая натирает, и не находить в себе силы там привнести какие-то детали. Ну так вот, да.
3: Два тезиса, два пункта. Первый в начале истории из реальной жизни. 7 лет назад, когда мы с женой только познакомились, и мы там первый месяц мы полетели в Испанию, и мы были там в компании, в общем, и все там куда-то шли там куда-то в ресторан, я уже не помню конкретных деталей, но суть в том, что что-то там не складывалось, и жена моя расстроилась, что-то там, то ли у нас не получилось пойти, то ли еще что-то, она расстроилась. Я говорю, а что ты расстроилась? Он говорит, блин, мы только познакомились, я так переживала, что ты типа вот, ну, расстроишься, что-нибудь. А я ей говорю, да я сам не хотел идти. И в итоге, то есть, понимаешь, да, сам факт, что она там расстроилась из-за того, что она переживала, что я расстроен, а я сам не хотел идти. И то есть случился тот факт, что мы там это проговорили, но если бы нет, то это, по сути же, такое напряжение, которое создается. Интересно. Но я вот хочу уточняющий вопрос задать. Бывают такие моменты, когда ты хочешь сказать о чем-то, где ты не хочешь получить ответ «нет», где ты не, как бы... Это может быть какая-то суперважная или суперпринципиальная вещь. То есть в своей позиции я разрешаю сказать мне, а не, не, нет.
4: А это на самом... Ну, в данном случае это нет. Это такая микроуловка, чтобы самому говорящему стало легче сказать. То есть он, выпаивая в свою речь это разрешение другому сказать мне нет...
3: Манипуляция.
4: Над самим собой, чтобы позволить себе роскошь не замалчивать, а вслух. Что, например, если нет, то все в порядке, то в таком случае я себе немножко развязываю руки и делаю себе полегче возможность сделать известной свою просьбу. Это может быть сначала на маленьких каких-то деталях, а если там что-то это, то действительно есть очень важный момент, давай это обсудим, насколько это с тобой созвучно.
3: Да,
4: прийти к решению.
3: Знаешь, вот это вот нет, ты говоришь, если нет, ты так и скажи, и ты ставишь уже человека в позицию такую не очень удобно, когда он не хочет сказать нет, и ему неудобно, манипуляция.
4: Да, разрешить равно запретить, да. И тем не менее она немножко позволяет не делать ни себя, ни другого соломенным чучелом, это такая позитивная история.
3: Да, согласен. Давай еще немножко про вот такие манипуляции, наверное, классические. Это, кстати, классические. Это я опросы делал. Есть две позиции. Первая – мужчина, раз уж мы предприниматели, говорим, да и не только, наверное, предприниматели. Работает 18 часов в день. И, естественно, времени на то, чтобы проводить там время с женщиной, с семьей, у него мало. И для него первым приоритетом является реализация, особенно до определенного возраста. Женщина, в свою очередь, хочет получать тепло, ласку, заботу, комплименты и так далее, и так далее. И ее главная претензия – ты не уделяешь мне внимания. И вот, это такой, знаешь, системный процесс, очень частый, это так, ну, в целом закономерный. Есть ли в этом какая-то манипуляция?
4: Вот здесь, в эту тему, как правило, то, что нам очень нравится в другом человеке, потом становится предметом конфликта.
3: Нет, наверняка как есть... Какой-то мем, где на мотоцикле с сигаретой и так далее, когда только познакомились, потом, так, перестань курить, пересядь на машину и так далее. Ой, ты уже не тот, кого я полюбила.
4: Да, и также здесь можно предположить, что этот молодой человек такой властно, авторитетно, целеустремленный.
3: Богатый.
4: Да, обеспеченный и прочее, да. Что так заводило на старте взаимоотношений.
3: А потом обратная сторона.
4: А потом, да, вот это обратная сторона. Во-первых, уже само понимание этого уже может немножко сгладить. Действительно, а я же и полюбила этого человека за то, что сейчас меня раздражает. Что это вот такое происходит? Первое. И второй момент. Все-таки я требую от себя необходимости в подкасте в том числе. Это делать известными приемы с практической точки зрения, которые могут быть полезны для разрешения конфликтных ситуаций. Говорить другому не итог своих размышлений, а процесс своих размышлений. Ты знаешь, дорогой, я тут подумала вот это, почувствовала вот это и планирую вот это. А вот что ты думаешь по этому поводу? Не то, что ты, козел, уделяешь мне мало времени, или наоборот. Здесь повод абсолютно вторичен, ситуация типовая. Здесь все что угодно может быть предметом. А то, что я вот пришла домой, вспомнила, как мы с тобой согласовали, что в 6 часов вечера собираемся вместе. Ну, допустим, да, вот он написал за 5 минут до этого, что будет в 9. Ну, вдруг и такое может быть. И вот я сейчас такая вся красивая в платьишке своем, смотрю в отражение зеркала и думаю, что мне бы и Кейт Уинслет позавидовала. И даже не знаю, что мне делать такой. Подскажи, как бы ты поступил на моем месте? И вот зачастую вот этот прием, он... Можно назвать его манипуляцией, когда я думаю, и можно, и нельзя тоже. То есть посвящать человека не в итог своих решений, а в размышления, которые предшествуют этому решению, чтобы пригласить его на мое место. Может, он действительно подумает, да, можно сделать не 18, а 16 в день, и мне так будет хорошо, я буду больше отдыхать. А супруга тут подумает, да, все-таки ведь какой вот он молодец, нас защищает, обеспечивает, работает над благополучием и внешними границами семейной системы. Очень здорово.
3: Это вот...
4: То есть два момента.
3: Да, да, и знаешь, так, из того, что я слышу, можно назвать такие... Манипуляция, она так или иначе там и там какая-то есть. Но есть вот то, что ведет к токсичному разрешению вопроса, да, а есть к какому-то здравому, да, то есть ты немножко в другое русло как будто разворачиваешь эту модель. То есть, да, так или иначе, как бы любой конфликт — это все равно так, частично манипуляция, да, или не конфликт, вопрос сложный, а тут ты просто разворачиваешь в другое русло, по сути, находишь, да, решение.
4: И вот, кстати, к этой истории сейчас прям искрится вот у нас особенность общения в том, что в каждый момент времени пульсируют эпизоды разные из общения, где эти два товарища, они и друзья, и еще бизнес-партнеры. Вот тот, который чувствует некую вину и стыд перед своим коллегой, он может посвящать коллегу не в итог решения, а в процесс. Знаешь, я тут вспомнил, как мы с тобой год назад обсуждали такие-то моменты, и потом пришли к таким-то выводам, а сейчас я думаю вот об этом, и это последние три недели меня вот гложет в течение дня. Давай это вместе обсудим, какой у тебя взгляд на это, помнишь ли ты это, есть ли у тебя какие-то вопросы, или, может, я что-то домысливаю. Вот этот прием посвящать, вот если представить вот это как линию времени, где крышка — это решение, к которому человек пришел, а это процесс, который этому решению предшествовал, вовлекать моего дорогого собеседника не в крышку, а в процесс, что давай вместе это обсудим, да, вот здесь. Это может быть полезным.
3: Это, по сути, как, знаешь, с командой, например. Если ты приходишь к сотруднику и говоришь, делай вот так, сделай так, то, скорее всего, он не поймет и не сделает так качественно. Если ты ему продаешь, да, ну, продаешь хорошую идею того, зачем, почему это нужно ему, тебе, компании и всем в целом, да, то он с гораздо большим интересом и пониманием того, зачем его вообще работа нужна и почему она ценится, делает это. И наоборот, когда ты человек говоришь, так, вот эти бумажки, ты их делай, и он вообще не понимает, на кого это влияет, на чью это жизнь влияет, это только доставляет ему дискомфорт, у него нет вообще желания этим заниматься.
4: Да, точно. Человек очень ценит те идеи, к которым он пришел сам.
3: Да. Да, а теперь давай еще вот другую манипуляцию, тоже интересную. А, про внимание разобрали, я понял. А, ситуации семейные часто вокруг денег крутятся, да, например, там, я не знаю, женщина говорит, дай мне больше денег, а мужчина говорит, давай вот, вот смотри, у нас это семья, представим семью, да, не только познакомились, где там эмоции, там вот это вот все происходит, где как раз, я так понимаю, происходит нестыковка, потому что границы никто не соблюдает, никто свои не знает, потому что вот эта романтика, все дела, все для всех, а потом реальность наступает. Девушка говорит, ты даешь мне мало денег, а мужчина говорит, а давай я тебе вот мы с тобой определим бюджет семейный, и ты, например, будешь мы столько выделяем, например, семейный бюджет, и ты тратишь. Она говорит, нет, не хочу, ты меня не любишь, ты обо мне не заботишься, вот типа раз ты мне ставишь какие-то условия, ограничения. Ваши действия.
4: Видимо, они говорят о чем-то еще в этот момент времени, но не только о деньгах. Вообще, такое явление, как деньги в семье, это о чем угодно зачастую, но не о деньгах. Это,
3: слушай, хорошая мысль.
4: Это о признании, о любви, о заботе. И, то есть это такое коммуникативное средство, которое говорит о многом еще чем-то. Это во-вторых. И, во-первых, какой важный момент. Но ведь у этой пары же был добрачный период жизненного цикла семьи, например, где идет задача это организовать социум вдвоем, научиться согласовывать, вводить договоренности, о чем-то разговаривать. Они же оказались вместе не из сферического коня в вакууме. Да. У них есть за плечами опыт взаимодействия. То есть, судя по всему, сейчас словно не о деньгах речь, а как деньги – это как возможность обратить на себя внимание как повод для ссоры, для которой, кстати, повод абсолютно вторичен. Да? А так, тут тоже к вопросу коммуникативной функции. Действительно, очень важно, что ты сейчас об этом говоришь. Угу. Да? Давай вместе этот момент обсудим.
3: Это ты интересный, кстати, момент подсветил, что, по сути, это просто и для одного участника, и для второго это какую-то функцию может выполнять. Для девушки, например, способ привлечь к себе внимание, для мужчины тоже, в свою очередь, почувствовать себя важным, да, меня о чем-то просят, да, показали, что я нужен тут. То есть и так вот в два конца это все играет и работает, по сути.
4: Да, потому что, может, тут и не о деньгах речь, да, что, вот, например, понятно, мы сейчас контекст додумываем, дорогая, скажи, в чем дело на самом деле? Да, что если не о деньгах, то идет и речь. А если действительно такие же условия предыдущее время, они выполнялись и абсолютно устраивали каждую из сторон, а потом раз какой-то щелчок, может быть, шепнули подруге на работе, как должно быть на самом деле, ну это я так додумываю в качестве юморески, да, рассказывая, что на самом деле произошло. Если что-то, да, что действительно имеет важное значение, что мы можем обсудить. То есть здесь деньги в данном случае, сами как покупательная способность, может быть лишь вершиной айсберга. Я всегда в данном случае бы предложил посмотреть, а с точки зрения взаимоотношений за этими деньгами, что стоит.
3: А вот смотри, у тебя с точки зрения своих жизненных ориентиров есть такая вот идея, как когда генеральная линия, к которой ты, собственно, подтягиваешь все остальное. А в семейных отношениях есть какая-то такая история, за которую можно цепляться и вот как бы подтягивать себя для того, чтобы правильно, ну не то, что правильно, под себя как-то комфортно выстроить эти отношения и организовать жизнь? Что является ориентиром, как бы здесь, на твой взгляд?
4: Да, значит, тоже разрешите вернусь, я вот выше сказал про добрачный период жизненного цикла семьи. А этому добрачному периоду жизненный цикл семьи, он еще включает в себя такой этап, как монада, когда человек самостоятельно решает свои хозяйственно-бытовые функции, да, живет отдельно от родителей или обрел независимость от родителей, интересен самому себе. У нас в сентябре будет 10 лет, годовщина свадьбы, значит, с Марией.
3: Какого числа?
4: 10 сентября.
3: Эх, у меня 30-го.
4: Тоже сентябрь, да? А мы девы оба, 6 сентября я, 21 сентября у нее день рождения, а 10 сентября свадьба.
3: Да. У меня 21, у меня 22 сентября у дочки и у мамы день рождения.
4: Вот.
3: Совпали, да, едем дальше.
4: Клан дев, да. И вот здесь с точки зрения вот этой генеральной линии, на старте взаимоотношений, это понимание, что я сам... Вот это этап монады прохожу. Монада, как моно, один, монада. Потом диада, триада. Триада — это рождение первого ребенка. Монада. И я понимаю, что девушка тоже монаду проходит. Что для нее мотивом вступать во взаимоотношения является невозможность выпорхнуть из родительского дома или чтобы мама перестала пилить, когда ты замуж выйдешь. Вот. А то, что человек интересен, мы познакомились на репетиционной точке, она в соседнем зале репетировала, у нее там ансамбль был, два человека. Она пианистка и бас-гитаристка. И мы с ребятами там рубили, вышли тогда я... На перекур, короче, вышли тогда, и вот она проходила из туалета к себе в зал. Мы познакомились. И вот с точки зрения этой генеральной линии, то есть некие предпосылки к ней ведущие. Это то, насколько человек интересен самому себе. Я тогда заметил... работает, занимается музыкой в свободное время, творчеством, и все, что мы-то... И я тоже такой. И это и сейчас идет. Когда у людей есть и семья, которая их объединяет, и у них есть род деятельности, в которых они преуспевают. Я считаю свою супругу выдающимся специалистом в вопросах питания для здоровых людей. Не как врач, а как нутрициолог. То есть работа над питанием людей, чтобы они потом не были вынуждены обращаться к врачу. И она следит за питанием в нашей семье, например. И во многом я понимаю, что я не был бы Альбертом, если бы не было такое внимание к вот вопросу питания, психологического комфорта, уюта дома. И вот когда мы утром просыпаемся, например, вот Мария отвела Романа, сына, он во втором классе в школу, у нее есть дела, которыми она занимается, я иду в кабинет. Вот эта генеральная линия, в чем она здесь заключается? И она разворачивается еще на старте взаимоотношений. Когда у каждого члена семьи, ну в данном случае давай у супругов, есть как то, что их объединяет, они вместе, и есть у них поле, в которых они самореализуются и себя актуализируют, понимая свою ценность, значимость, развиваются, интересуются. Потому что великая есть такая опасная ситуация и ловушка, когда для человека всей жизнью становится его семья. Это может быть нормально для, да, некоторых систем, где для каждого участника это нормально. Но если люди там предприимчиво настроены, и у них есть род деятельности, в которых они занимаются, им хочется иметь себе партнера тоже крепкого, с кем можно вместе на равных разговаривать. В противном случае, если с годами формируется пропасть в интеллектуальном понимании вещей, в... там, в культурных предпочтениях и прочее, то люди начинают отдаляться. Угу. Поэтому вот к вопросу генеральной линии в моем частном случае здесь это самореализованность каждого из участников, его способность быть интересным самому себе, и тогда он становится интересным другим. Вот эти крепкие границы и понимание, что мы вместе, потому что нам, может, и не вместе было бы хорошо, но вместе нам еще лучше, а не так, что не вместе мы будем на стену лезть. Ну вот это когда любовная зависимость, ничего
3: да,
4: хорошего она не
3: формирует. Да, я как раз хотел следующий вопрос задать про создание своих границ, но ты, по сути, про него уже ответил, что границы формируют твой интерес к совместной деятельности и к раздельной деятельности, да, то есть если у тебя это полностью смешано, то твои границы очень сильно размываются, по сути, и ты не понимаешь, где твое, а где общее, да, и когда ты, по сути, зависим от другого человека, от того, что с ним, ты своих границ не чувствуешь и не понимаешь, где находится зона твоего комфорта, а где нет, да, правильно же?
4: Да, да. И вот с точки зрения даже вот финансовой составляющей, да, большую часть бюджета, именно с точки зрения денег, она приходит в семью через мои руки. Но я прекрасно понимаю, и Мария прекрасно понимает, что пополам, что не было бы у меня этого прихода денежного, если бы не она.
3: Угу.
4: Через ее руки тоже деньги приходят, да? Ну, я имею в виду, вот если взять там пропорциональное значение, там, потому что 96% с моей стороны. Но прекрасно я понимаю, что в результат семейной системы вносят все участники поровну. Даже вот я это подчеркиваю и сыну, что благодаря тому его успеваемости в школе, что порядок, ну там по поведению бывают, конечно, замечания, там учительница лютая, благо у меня не такая была, я бы не знаю, меня бы, наверное, часто ругали, там красный дневник бывает очень часто, все в порядке, наилучшим образом. Ну так вот, что как утром он встает хорошо, делает уроки, порядок в школе, это то, как он вносит вклад в семью. Таким образом он позволяет и родителям там, работать, друг о друге заботиться. То есть в результат семейной системы вносят вклад все участники поровну. И вот здесь, к твоей истории, где конфликт между супругой и супругом, денег больше-меньше, видимо, нет этого понимания. Потому что прекрасно понимаю, что если бы не вклад Марии, то не было бы такого Альберта. Это очень важный момент. Вообще, когда мы познакомились, я барменом работал, как бы алкоголь наливал, в общем. Ну так вот, и что только не делал тогда, в общем. И за ум взялся уже плавно, потом последовательно, за что очень благодарен и ценю. Поэтому вот здесь это важно понимать, генеральная линия – это результат семейной системы, это то, во что вносит вклад каждый из ее участников поровну. Нет такого, кто-то важнее, кто-то менее важен. Нет-нет-нет, все вносят вклад участники свой и поровну. И какие бы ресурсы семейная система не аккумулировала, каждый из ее участников на них претендует. Особенно, когда они вместе выросли.
3: Да, это интересный момент здесь. Я, знаешь, для себя, я хотел тебя спросить по поводу, ну, еще не спросить, давай, что тяжело приходится тем, кто и живет, и работает вместе, например, когда супруги и партнеры по бизнесу, и муж, и жена, потому что очень сильно размывается вот это общее и раздельное, и здесь, конечно, сложная ситуация, по сути, то есть, как бы она, вот в твоей модели, из того, как ты рассказал, понятно, почему произрастает проблема, очень сильно размываются роли, границы, и все в одну кучу, и полный хаос, как говорится. И здесь хочешь ты не хочешь, как бы ты... А не давай мы сейчас как супруги поговорим, а давай мы сейчас как партнер поговорим. Там ядерная бомба просто.
4: Да, лучше использовать рычаг пространства. Я помню, когда начался карантин, вот 3 года назад начался карантин, я помню тот момент, конец марта, у нас даже бизнес-центр закрыли.
3: Да,
4: то есть
3: да,
4: у
3: да,
4: нас
3: да.
4: нельзя было в бизнес-центр приехать. У сына двоюродные братья и сестры поехали к моим родителям, к бабушке и с дедушкой. И Роман тоже к ним поехал, братья и сестры, и мы с Машенькой дома.
3: Угу.
4: У нас вот 3-комнатная квартира, и мы дома. И у нас было тоже время сосредоточено. Мы утром встаем, видимся мы утром, когда принимаем пищу. Потом мы расходимся по своим комнатам, занимаемся своими делами. Мы вообще не видимся. Мы встречаемся потом только на обеде, когда принимаем пищу. Потом прогуляемся вместе. Вот, потом опять занимаемся своими делами. И на ужине уже потом отдыхаем. То есть даже вот оказавшись в одном пространстве, мы учли этот момент, чтобы не было бы каждого из нас друг для друга слишком много, что вот по комнатам распределились, занимаемся своими делами. Я тогда представил, что карантин будет идти 10 лет, в общем.
3: Как нужно организовать жизнь, чтобы вытянуть, протянуть 10 лет, да?
4: Да, и стал это регулярно записывать уроки, прям такой в режим вошел очень лютый тогда, и с радостью, с теплом его все-таки вспоминаю с точки зрения вот профессиональной деятельности. Поэтому это важный момент, чтобы не было такого детско-родительского слияния, да, мать и дитя.
3: Спасибо тебе большое.
4: Да, благодарю, Александр, уважаемая команда, уважаемые зрители. Приятно с вами взаимодействовать. Большой привет, спасибо, пока.
3: Пока, дорогие мои, увидимся. Пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Рио вице-премьера Ризван Газимагомедов накануне посетил место проведения аварийно-восстановительных работ на Красном мосту в Гергебельском районе. По результатам обследования было установлено, что мост будет закрыт до конца октября. Конструкция прогнулась почти на 45 сантиметров. Наблюдается тенденция к дальнейшему просаживанию до 5 миллиметров, даже когда по мосту не передвигаются транспортные средства. С начала года посетители заведений в Дагестане оставили в виде чаевых более 12 миллионов рублей. Лидерами по щедрости стали Махачкала, Каспийск, Дербент, Избербаш и Хасавюрт, отметили в сервисе «Нет монет». Средний размер чаевых в республике увеличился до 309 рублей, тогда как в прошлом году он составлял 294 рубля. Заказать товар из-за рубежа станет дешевле. Так Совет Евразийской экономической комиссии объявил о снижении стоимости импорта товаров из-за рубежа в Россию. С начала следующего года размер ввозной пошлины на покупки из зарубежных онлайн-магазинов, доставляемые через страны ЕАЭС, уменьшится с 15 до 5%. При этом беспошлинный порог в 200 евро останется прежним. В Госдуме рассматривается возможность смягчения требований к тонировке передних боковых стекол автомобилей. Депутат Дмитрий Гусев предложил устанавливать ответственность за нарушение, только если светопропускание составляет ниже 35%. По мнению автора инициативы, тонировка обеспечивает защиту водителя от солнечных лучей, снижает вероятность ослепления, уменьшает нагрев салона и повышает комфорт поездок в жаркую погоду. Посол России в Пакистане Альберт Хорев сообщил, что планируется запустить первый грузовой железнодорожный маршрут между двумя странами по коридору север-юг. Поезд проследует через Казахстан, Туркменистан и Иран, избегая территории Афганистана. Весь путь займет примерно 25 дней. На конкурс нового факультета искусственного интеллекта Московского государственного университета было подано более 2500 заявлений. Конкурс составил 127 человек на место, что сделало его одним из самых востребованных направлений, наряду с физическим факультетом и факультетом наук о материалах. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Doll назвала три неожиданных продукта, которые помогут улучшить сон, снизить стресс и наладить работу кишечника. Считается, что еда на ночь вызывает набор лишнего веса, однако все зависит от типа пищи и ее количества. Если не нарушать простые правила, потребляя в вечернее время вредные жиры с углеводами, отдавать предпочтение легким и при этом питательным продуктам, то можно избавиться от лишнего веса. По словам Медол, есть пища, которая содержит соединения, естественным образом способствующие выработке мелатонина и серотонина, гормонов, отвечающих за регуляцию цикла сна и бодрствования в организме. Диетолог порекомендовала для позднего приема пищи горсть миндаля, небольшую порцию овсянки или киви. Такая пища способствует улучшению засыпания и увеличению продолжительности сна. Напомним, что овсяная крупа долгой варки, порядка 25 минут, содержит большое количество клетчатки, что крайне важно для микробиома человека. Кроме того, она способна выводить лишний холестерин. Киви содержит серотонин, влияющий на глубину сна, голод и эмоции. А миндаль богат полезными жирами, антиоксидантами, витаминами и минералами.
1: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ашты – одно из старинных селений. Население говорит на кубачинском диалекте даргинского языка. Первое упоминание Ашты в источниках относится к 1227 году. В 1318 году в Ашты переселились жители аула Анчепчи, располагавшегося возле Кубачи, о чем гласит надпись на восточной стене аштынской джума-мечети. Однако можно утверждать о существовании Ашты в еще более ранний период, в эпоху раннего средневековья. В средние века Ашты входил в состав небольшого феодального владения Зирих-Геран в бассейне реки Улучай со столицей в Кубачи. В переводе с персидского Зирих-Геран означает «изготовители бронекольчуг», так как основным занятием его жителей являлось производство оружия и защитного воинского снаряжения. В новое время Ашты являлся политическим центром вольного общества Буркун-Дарго, старая Даргиния, куда также входили аулы Кунки, Худуц, Анклук, Амух, Чирак, Цирхе. После завершения Кавказской войны и окончательного утверждения Российской империи на Восточном Кавказе, Ашты был включен в состав Ашты-Кулинского наибства Казикумухского округа Дагестанской области. В 1921 году в Ашты была установлена советская власть, после чего был образован Аштынский сельский совет в составе Уркарахского участка Кайтага-Табасаранского округа. В марте 1930 года был создан Аштынский колхоз, который в советское время считался одним из лучших в Дагестане.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Притчи народов мира.
1: Шли лошадь и осел с базара. Так случилось, что осел был навьючен выше головы, а лошадь бежала налегке. Шли они, шли, прошли полдороги. Осел устал, кряхтит. «Будь другом», — попросил он лошадь, — «помоги мне, возьми часть груза». Но лошадь и ухом не повела. Дорога пошла в гору. Осел чувствует, что вот-вот упадет, и взмолился: «Мне уже не в моготу, помоги». «Ладно», — согласилась лошадь, — «кое-что я возьму на себя. Ты неси груз, а я, так уж и быть, буду за тебя кряхтеть и отдуваться». Осел прошел еще десяток шагов и упал. «Вставай, вставай, милый», — умолял хозяин, но осел не мог подняться. Делать нечего. Разгрузил хозяин осла и всю поклажу взвалил на лошадь. Теперь осел бежал налегке, а лошадь кряхтела и отдувалась за двоих.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.
3: Реклама на Диалог ФМ.
4: А вы знаете, наш народ без чая не может.
5: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
6: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
4: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
7: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
8: Натуральный витамин.
7: Папа вкусный сок томатный.
9: Да чего же он приятный.
7: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
10: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
11: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
12: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
3: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Муса Манаров – первый дагестанский космонавт, который летал в космос дважды. Свой первый полет в 1987 году он установил мировой рекорд продолжительности непрерывного пребывания в космосе – 365 суток и 22 часа. С тех пор этот рекорд был побит только один раз. На целый год орбитальная станция «Мир» стала для Мусы Манарова вторым домом. А какой же дом без своих традиций и праздников? Праздники на Мире были довольно скучны, особенно для граждан официально атеистического СССР. На Новый год экипажу разрешалось нарядить небольшую елку, которая не слишком поднимала настроение в замкнутом пространстве станции. Чтобы его улучшить, космонавты брали имевшийся на станции пылесос и, оседлав его, объезжали вокруг елки. Быть может, Карл Маркс был против празднования Рождества, но о дне дурака он ничего не говорил. 1 апреля 1988 года один из старейших журналистов, писавших о космонавтике, Владимир Безяев, проводил для слушателей радиостанции «Маяк» прямой эфир с космонавтами. Муса Манаров, который уже пятый месяц подряд скучал на околоземной орбите и решил разыграть радиослушателей. Он сообщил, что к станции пристыковался грузовик, и когда он с Владимиром Титовым открыли переходные люки, выяснилось, что номер на транспортном корабле оказался каким-то странным, не заводским. «Наблюдая неизвестный натуральный ряд чисел», – доложил Манаров. Руководитель Центра управления полетами, видимо, тоже слушал передачу, но не с самого начала. В ЦУПе начался переполох. К станции пристыковался неизвестный объект. Земля тут же потребовала снова выйти в космос и сфотографировать странный номер. В общем, все забыли про дату передачи и приняли сказанное за чистую монету. Об этом курьезе пошли слухи, и теперь имя Мусы Манарова до сих пор не сходит со страниц уфологических изданий. А иностранцы в одно время были всерьез уверены, что космонавта, вошедшего в контакт с инопланетянами, коварные большевики спрятали в Сибири.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления, поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП, или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
8: Привет, друзья! Сегодня мы в Казахстане, в Алма-Ате, и встречаемся с одним из самых успешных инвесторов, предпринимателей, бизнесменов. Ну, вот он нам сейчас расскажет. Итак, у нас в гостях Тимур Турлов.
9: Привет. Спасибо большое.
8: Был в России, переехал в Казахстан, и здесь случился какой-то значимый успех, признание. Вот. Почему ты сюда уехал?
9: Здесь классно. Да. Здесь в два раза больше солнечных дней, чем в Москве. Здесь меньше трафика значительно. Я сначала пробовал жить в центре, когда вот еще до того, как мы начали бизнес. Потом у меня родился ребенок, мы переехали в Подмосковье. Mm-hmm. И где-то, вот, наверное, лет за пять мне так надоело ездить по полтора часа на работу, что я аж в Алмату переехал.
8: Ты уехал в Казахстан, конкуренция была не такая сильная, Красного океана не было, да? Значит, какой бы ты инсайт мог бы дать? Вот?
9: Не бывает каких-то низкоконкурентных рынках с огромной маржой, легким регулированием, где тебя ждут, вот ты приезжаешь туда, и бум, у тебя все получилось. Всегда есть какая-то причина, почему оно там не взлетело ни у кого до сих пор. Очень редко бывает такое, что никто не попробовал. Тем более, когда речь идет о каких-то достаточно стандартных вещах. И с одной стороны, да, это действительно оказался низкоконкурентный рынок, где много кто не попробовал. По крайней мере, не попробовал нестандартных подходов, потому что стандартные подходы там люди пробовали. Да и, в принципе, весь там розничный инвестиционный бизнес 10 лет назад, когда я приехал в Казахстан, он был очень непонятным. Подавляющее большинство людей вообще не понимало, как на этом деньги можно делать. И все считали, что это в лучшем случае бизнес каких-то огромных корпораций, и пусть они как-то сами с этим разбираются. Поэтому, с одной стороны, там надо быть готовым, что причины найдутся, но, скорее всего, найдутся какие-то решения того, как все-таки этот рынок для себя открыть.
8: Твоя первая работа, что у тебя там получилось, как тебя вообще угораздило там вот начать зарабатывать деньги? Кто тебя вообще толкнул на это детское, можно сказать, вот эту вот занятость вообще? Как она возникает?
9: Далеко не все, что я хотел себе купить, мои родители могли себе позволить. Я очень болел, на самом деле, в детстве компьютерами. И я очень хорошо помню, как мама дарила какую-то на день рождения, подарила мне сначала принтер, потом сканер в следующем году подарила. Это было прям очень круто, я прям очень ждал. Планки памяти какие-то, в которые я в компьютер вставлял. Одна из моих главных потребностей, ну, то есть мне очень хотелось, чтобы у меня были деньги заплатить за интернет. Был крайне небесплатным, когда он только начинал появляться. И мне вот родители как-то были не готовы, ну, как минимум, какие-то достаточно существенные деньги выделять на эту часть жизни.
8: Mm-hmm. Когда это было? Сколько? Возраста?
9: Слушай, ну, мне 13-14 лет.
8: А когда ты первые акции, так сказать, купил?
9: Когда мне было 15 лет, и должно было исполниться 16 лет, я пришел на собеседование представительства небольшой американской инвестиционной компании.
8: Как так? Я не пойму. 15... Ну, что это за...
9: Что, я опубликовал?
8: Ты резюме опубликовал, там сколько возраст написал?
9: Да, слушай, ну в целом, я не помню.
8: Писал. Ты не писал возраст?
9: Я не помню, честно говоря. Я не удивлюсь, если я вообще не писал. Но мне кажется, что я как-то совсем уж сильно в резюме не врал. Я причем понимаю, что они там особо резюме не отбирали. Они пытались созвать примерно всех, кто соглашался прийти на резюме, и прогоняли через тесты потом народ.
8: Нормально.
9: Тесты были несложные, тесты были не на знания фондового рынка, тесты были скорее на IQ. Я не с какими-то выдающимися результатами этот тест решил, но решил его как-то нормально просто. Я так понимаю, что я удивил тогда хозяина компании, просто тем, что я был самый молодой. Но он наоборот сказал, что слушай, мне как раз вот такие вот нужны ребята, у которых глаза горят, которые еще там не испорчены ничем. Ну, собственно, вот как раз я пришел стажером работать бесплатно, и он дал нам офис, он дал нам много знаний, он дал нам доступ на рынок сам, и он давал нам долю прибыли, которую мы зарабатывали. Мы будем честны, как-то никто из нас там не разбогател, никто из нас там не заработал много денег из вот всей группы, которые присутствовали, но мы очень многому научились. Это был просто фантастический университет.
10: Вот скажи мне, для того, чтобы добиваться успеха, бытует мнение, что должна быть какая-то среда вызовов. Приводят примеры следующие, что вот в богатых семьях часто не случается ничего с такого выдающегося с детьми, а в небогатых, там, где, вызовов много, вот случается. Как ты к этому вообще относишься?
9: Это очень похоже на правду. Меня вперед точно гнал голод и страх, наверное, если быть честным. Мне, во-первых, для меня это такое, заработать денег казалось мне каким-то важным инструментом социализации. Я понимаю, что в этом была логическая ошибка, на самом деле это не так работает. Но мне условно казалось, что если я стану богаче, меня будет больше девочек любить.
10: Никак не странно, у меня так же было.
8: Вот многие сейчас слушают рассказы тренеров, консультантов про создание пассивного дохода. Сдают деньги, буквально лишаются своих денег, отдавая их жуликам и проходимцам. В результате пассивный доход превращается в трагедию.
9: Можно даже без жуликов лишиться денег, в общем, совершенно законными способами.
8: Как? Кому надо отдать деньги?
9: Надо просто очень много рисковать, на самом деле. Знаешь, есть такая отличная поговорка: все деньги нельзя выиграть, все деньги можно только проиграть. Причем, когда ты повышаешь постоянный риск, то есть у тебя мало денег, тебе, соответственно, для того, чтобы... Вот у тебя, есть 10 тысяч долларов? Весь твой капитал. И ты вот, имея 10 тысяч долларов всего своего капитала, ты пытаешься придумать для себя, как заработать 1000 долларов в месяц. Но очевидно, это есть ли инструменты какие-то финансовые, которые могут обеспечить такой доход? Да их целая куча. Можно купить какие-нибудь бумаги Virgin Galactic, и они могут за день подорожать на 10%.
8: А потом так же приземлиться.
9: А потом точно так же приземлиться, на 20% упасть на другой день.
10: Может, ты знаешь, может, нет, арестовали этого одного из основателей Финика. Финики – это такая пирамида была. Но люди не знали, что это пирамида, и несли деньги. И вот почему люди до сих пор делают такие, это даже не оплошности, а такие, глупости, что ли. Что толкает людей на это?
9: Если ты не хочешь работать, будешь работать еще больше, в конечном счете. К сожалению, правда в том, что когда ты пытаешься, даже не за счет своих денег, а за счет денег банка, отдав их кому-то, кому банк бы их никогда бы не отдал, то есть банк их предпочитает почему-то отдать тебе за 20 с чем-то процентов годовых, а вот ты считаешь, что ты умнее этого банка и отнесешь эти деньги к каким-то другим ребятам, и эти другие ребята сделают тебя богатым так, чтобы ты смог... уже никогда в своей жизни больше не работать. Вот люди, которые мечтают никогда в своей жизни больше не работать и получать деньги от того, что они такие хитрые, банк не догадался, а они догадались. К сожалению, всегда зачастую работают потом еще больше. Работать все равно и зарабатывать придется в конечном счете на работе или в своем деле, которое ты делаешь. Но не путем поиска каких-то волшебных людей, которые тебя сделают богатым. Никто тебя сделает не богатым, никто не придет к тебе, чтобы дать тебе денег, только отнять.
10: Вот это очень крутая версия по поводу банк. Если бы он был, он же умнее, прозорливее, он бы сам бы отнес Финика, наверное, деньги.
8: Я все-таки хотел бы, чтобы ты рассказал признаки этих, пирамид, которые реально собирают деньги, выплачивают первое время
10: тем, кто новые заходит, да, ну а потом куда-то исчезает.
9: Ред, ну хотя бы начните с лицензии соответствующих регуляторов. В России посмотрите, есть ли у компании там лицензия Банка России. А если вы подписываете договор с российской компанией, посмотрите, регулируется ли она. Погуглите немножко интернет, это тоже бывает полезно.
10: Ну, то есть взять какие-то рейтинги, да, и...
9: Посмотрите, если она в рейтингах бирж, торгует ли она по-настоящему акциями вообще, какое она место там занимает в этих торгах, если она говорит вам, что она эти акции продает. Если это какая-то компания по управлению активами, которая не ваши приказы будет выполнять, а сама будет как-то управлять вашими деньгами, то, опять же, надо провалиться и посмотреть, есть ли у нее на это лицензия, и тогда у нее должна быть очень большая отчетность как раз по всем фондами, которыми она управляет.
10: Кто повлиял максимально на то, как ты сложился?
9: Слушай, ну, мамс, видимо, в большей степени, конечно. Моя мама кандидат медицинских наук. Наверное, она вот безусловно, многому тоже меня научила. И мне кажется, что у меня есть очень много каких-то качеств с точки зрения выстраивания отношений и ведения переговоров, внутреннего этикета. Я, к сожалению, не знаком, по сути, с своим отцом. Он пропал без вести, когда мне было 3-3,5 года. Во всем этом рубеже веков мне даже сейчас как-то не удалось толком выяснить, что с ним произошло.
10: Что там было с отцом? Что ты помнишь? И повлияли какие-то эти перипетии с отцом на тебя, на становление твоего характера?
9: Ну, судя по каким-то вот отрывкам, с фрагментом, который я собирал, он был достаточно авантюрным человеком. Мне вот самое яркое воспоминание, мы с ним в Астрахани, летом был у бабушки в Астрахани. Он приехал на 2 или 3 дня. Мы с ним ходили в детский мир. Это был как раз, ну, какой-то 90-й год, наверное, вот там были относительно пустые полки уже. Он купил мне примерно весь детский мир. Ну, то есть вот мы ходили...
10: Это я, как?
9: Ну, все, что в нем продавалось. То есть вот этих вот слоников, вот эту вот лошадку, там, вот этот пистолет, вот этот автомат. Это было для меня самого очень большим потрясением, потому что, ну, безусловно, как, там, если моя мама, она как-то очень аккуратно рассчитывала там все деньги, то тут был прям этот праздник такой. Вот прям вот все забираем вот отсюда и вот дотуда. Вот мое какое-то такие самые яркие воспоминания.
10: А что произошло потом с отцом?
9: Слушай, ну он без вести пропал. Где он и как заблудился в жизни, мне сказать достаточно трудно. Там есть много разных гипотез. Ну, то есть, видимо, там, может, какая-то из авантюр там не увенчалась успехом. Но они не жили с мамой, понимаешь? То есть там не было такого, что он в какой-то из дней ушел и не вернулся домой. То есть, они, в принципе, не жили вместе. Он постоянно улетал. Он постоянно уезжал куда-то и в какой-то момент просто вот там не приехал.
10: 3 самых важных совета для начинающих инвесторов.
9: Верьте в то, что вы делаете. Для того, чтобы верить в то, что вы делаете, в те компании, которые вы покупаете, учите им отчасти. Пытайтесь разобраться в инвестиционном продукте до того, как вы его покупаете. Наберите терпение. Это супер-мега важно. Умейте ждать. Побеждает в инвестициях тот, кто умеет ждать. А будете пытаться заработать очень много, очень быстро, почти гарантированно все потеряете. Даже если до этого много заработаете.
10: Сейчас мы переходим к самому важному такому вопросу. С какой суммы, может быть, следует уже начинать? 100 тысяч рублей, 1 миллион рублей и 3 миллиона рублей.
9: Слушай, инвестировать можно все эти деньги, и для каждого в...
10: Да просто вот сейчас, смотри, какой ближайший...
9: Мне портфель шаг составить?
10: Да, вот раз, два, три.
9: Сейчас мне надо будет задать им вопросы, потому
10: Давай
9: что...
10: Давай, задай мне, я их представить.
9: Когда речь идет об этих 100 тысячах рублей, это единственные 100 тысяч рублей, которые у тебя есть, или те деньги, которые ты выделил на это?
10: Да, я их выделил, это вот я отложил на поиграть. Если я их проиграю, ничего не случится. Но я расстроюсь. Очень сильно. Да.
9: Ну, то есть, это не часть твоей подушки безопасности. Окей.
10: Нет, это не часть подушки безопасности. У меня еще есть 300 тысяч в подушке безопасности.
9: Какую примерно доходность ты рассчитываешь? Какой частью этих денег там на горизонте года ты готов рискнуть? Как быстро тебе эти деньги могут понадобиться?
10: Понятен вопрос. Так, горизонт, давай так, 5 лет. То есть это
9: большой вот горизонт.
10: Заложил и не трогайте меня, я через 5 лет посмотрю и хочу, чтобы было 3 раза больше. Ну, если через 5 не будет, пускай будет через 10 лет в 5-10 раз больше.
9: Прикольно. Таких клиентов, на самом деле, по факту почти не существует, да? Которых 300 тысяч.
10: Я вот догадывался, что...
9: Нет, я с удовольствием скажу, что надо делать в таком случае. Жалко, что на самом деле людей, которые, у которых есть там 400 тысяч суммарных сбережений, 300 в подушке, а 100 они пришли на фондовый рынок, они никто из них не умеет мыслить таким горизонтом почти. Сколько лет примерно человеку?
10: Ну, человек, он молодой, ну такой, 28 лет.
9: Тогда я смело бы в данном случае почти все инвестировал бы в инструменты рынка акций, так или иначе. Процентов 40 вообще смело, на самом деле, вложил бы просто в 10 текущих лидеров технологий.
10: Ну, в общем, это индекс
9: как бы. Да, это ETF NASDAQ. На индекс, да, какой-то там NASDAQ или еще уж. Процентов 20-25 тех денег я бы вложил в наш фонд, который у нас инвестирует в IPO. А рассчитывая как раз на то, что это будет экспозиция на там, десятки уже компаний, как раз, которых там рождает фабрика Кремниевой долины, которые добираются до биржи.
10: Если ты говоришь верхушка NASDAQ, там понятно, это уже зрелые бизнесы, они, наверное, выживут или уже выжили, да, они прошли долину смерти. А те, которые IPO, при IPO,
9: Нет, долину смерти они уже точно прошли с точки зрения цикла. Прошли, в подавляющем большинстве случаев у них вероятность того, что они прошли долину смерти, уже 80%. Mm-hmm. Знаешь, я 20% еще положил бы в фонд высокодоходных облигаций. Еще последние оставшиеся 20%, я бы аккуратно попытался бы покупать отдельные какие-то акции с горизонтом, 6, 12, 18 месяцев. Уже там, 1, 2, 3 имени каких-нибудь американских или российских бумаг, которые я покупал бы сам, получая, читая аналитику, которую присылает брокер.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Разные мысли.
1: Эффективное лидерство – это набор доведенных до автоматизма привычек. Привычка формируется по принципу «сигнал, действие, награда». Чем эффективнее награда, тем быстрее сформируется привычка. Внешние награды, например, материальные награды за выполненные действия, не так эффективны, как внутренние, когда мы испытываем чувство удовлетворения. Глубокое внутреннее удовлетворение мы испытываем всякий раз, когда наши действия и поступки совпадают с нашими ценностями, склонностями и осознанным личным выбором. Начиная тренировать привычки лидера, для начала нужно выбрать одно упражнение, которое станет ключевым, ключевую привычку, и запустит каскад позитивных изменений в нашем поведении. Есть лидеры, более ориентированные на результат, а есть те, кто в первую очередь склонен уделять внимание людям. У каждого типа лидерства свои сильные стороны. Прежде чем выбирать ключевую привычку, полезно осознать свой тип лидерства. Ключевая привычка должна находиться на пересечении навыков, которые даются нам легче всего, и навыков, которые мы хотели бы развить. Тренируя привычку, нужно стараться практиковать ее в самых разных ситуациях, чтобы не попасть в ловушку контекста, когда знания существуют только в теории. На доведение привычки до автоматизма уходит 66 дней. Когда мы почувствуем, что привычка стала частью нашей личности, и мы совершаем нужные действия, не задумываясь, мы можем переходить к развитию новой привычки. Несколько простых привычек, связанных между собой, формируют навык. Из навыков складывается эффективное лидерство.
0: Разные мысли.

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане к началу учебного года откроют 7 новых школ, где смогут учиться более 3500 школьников. До конца года планируется завершить строительство еще 2 школ и детских садов. На данный момент ведутся восстановительные работы на 130 образовательных объектах, пострадавших от стихийного бедствия. В Чародинском, Дербентском, Хасавюртовском и Бабаюртовском районах 5 школ возводятся с нуля по современным технологиям. В Махачкале вскоре появится памятник первому герою России с начала спецоперации Нурмагомеду Гаджимагомедову. Мемориал установят в парке 50-летия октября. Он расположится рядом со стелой, посвященной борцам за власть Советов в Дагестане. Планируется, что работы по его установке начнутся в ближайшее время в рамках общей реконструкции парка. Wildberries добавила страхование от атак беспилотников в свои услуги. Страховка покрывает риски во время доставки, хранения в пунктах выдачи заказов и логистики возврата. Однако хранение на складах маркетплейса не включено в перечень страховых случаев. ЛДПР предложила выделять дополнительные бюджетные места для детей участников спецоперации. Места будут оплачиваться полностью за счет федерального бюджета. В настоящее время для военных и их семей предусмотрена квота не менее 10% от общего числа бюджетных мест. Банки с 1 марта начнут блокировать переводы, если на устройстве клиента обнаружат вредоносное ПО. Банк будет выявлять подозрительную активность на смартфоне, приостанавливать транзакцию и запрашивать у клиента подтверждение намерения совершить платеж. Для проверки устройств банкам потребуется согласие клиентов. До 1 сентября следующего года все текущие договоры будут пересмотрены. Испанское правительство ввело временный контроль на внутренних границах, в портах и аэропортах для тех, кто прибывает из Италии, об этом пишет газета «El País». Проверки будут включать идентификацию личности и подтверждение гражданства прибывающих, пишет издание. Правительство подчеркивает, что меры будут применяться выборочно до 7 сентября. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Рослхудулхаве нухта халмах.

0: не каждый герой Хаджимурадом стал. Кинугу имам Шамиль Адава Кринчил, кинугу Бахарчи Хаджимурад Адау Клюинчил. Халт Арасташала Хинк Азултаам. Только трудившийся поймет вкус хинкала. Халт Арасташала Хинк Азултаам. Голбац Ашнакет Цокотула, Адам Цартула. Лев после себя шкуру оставляет человек имя. Голбац Ашнакет Цокотула, Адам Цартула.
1: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог-ФМ».

Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Озеро Казяной Ам является одним из самых больших и глубоких на Северном Кавказе. Находится на высоте 1869 метров. Средняя глубина – 72 метра. Находится озеро на границе Ботлихского района Республики Дагестан и Веденского района Чеченской Республики. Уникальные физические свойства воды озеро Казяной Ам известны со времен Советского Союза. Так называемая тяжелая вода

0: хорошо подходит для занятия греблей, так как создает большое сопротивление для весел. Спортсмены, занимавшиеся в такой воде, чувствовали себя гораздо увереннее на соревнованиях. Поэтому в советское время на берегу Козяной Ам выросла всесоюзная тренировочная база. Достопримечательностью озера является особый вид форели, обитающий только в озере Козяной Ам и получивший название в науке эйзенамской. Эйзенамская форель – узкоареальный эндемик, занесенный в Красную книгу России. В декабре на озере начинается процесс замерзания. Полностью замерзает Козяной Ам в январе-феврале. К марту толщина льда достигает 50-70 см. Озеро Козяной Ам является одним из самых красивых мест. Окружающий его лес и вода, переливающиеся бликами на солнце, создают неповторимые пейзажи.
1: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: Сегодня, 8 августа, дата, с которой началась история Московского водопровода. В 1779 году Екатерина II подписала указ о его строительстве. К тому времени чистая вода в Москве фактически стала дефицитным товаром, а санитарная ситуация угрожала экономике города. Проект поручили инженеру Фридриху Бауэру. Воду решили брать из мытищинских ключей и подавать самотеком, в том числе по знаменитому Ростокинскому акведуку. Это был дорогой и долгий проект. На него потратили около 2 миллионов рублей и 25 лет. Но результат сильно повлиял на городскую экономику. Централизованная вода сделала безопаснее больницы, бани и рынки, а значит, поддержала торговлю и ремесла. Первый московский водопровод стал примером того, как инфраструктура напрямую работает на бизнес и качество жизни в городе.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.
3: Ни один человек за всю историю человечества не смог избежать страданий. Уже в самом начале нашего пути, прежде чем появиться на свет, мы проходим по родовым путям матери. Во время рождения на нас обрушивается дичайшее давление. Из приятного, уютного домика нас погружают в среду колоссальных нагрузок. Нам не хватает кислорода, нашу голову сдавливают, а тело толкают. Но как бы ужасно все это ни звучало, нам это нужно. Родовой стресс заставляет организм малыша вырабатывать огромное количество гормонов, эндорфинов и биологически активных веществ, подготавливая его к агрессивной окружающей среде. Если по какой-то причине ребенка лишают этого стресса, например, если делают кесарево сечение, он появляется на свет немного неподготовленным. Например, в 2015 году ученые проанализировали данные 35 лет и выяснили, что дети, рожденные кесаревым сечением, имеют значительно больший риск астмы, систематических нарушений соединительной ткани, ювенильного артрита, воспалительных заболеваний кишечника, иммунодефицита и лейкемии. Наша жизнь начинается с боли, и избежать ее нельзя. Более того, ее вредно избегать. Жан-Жак Руссо сказал: «Страдать – это первое, чему должен научиться ребенок. Это то, что ему нужнее всего будет знать. Кто дышит и кто мыслит, тот должен плакать». Однако современных людей убеждают в обратном. Нас воспитывают очень мягко, в рафинированной среде абсолютного спокойствия. На Западе даже придумали термин «millennials». Это люди, родившиеся после 1981 года в среде экстремального комфорта. Люди, которых с детства систематически лишали страдания. Их всячески оберегали от трудностей, покупали им все, что они хотят, предоставляли самих себе и не наказывали. В результате мы имеем взрослых детей, не способных решать проблемы. Они до 35 лет живут с родителями, они очень капризны, они не устраиваются на работу, а когда устраиваются, везде ищут халяву, зарабатывают меньше предков и больше других страдают от стресса. Их родители думали, что лучше уберечь ребенка от ненужной боли, но на деле создавали беспомощных людей, обреченных на еще большие страдания. То же самое я вижу и в наших странах. Дети становятся слабаками, склонными к диктаторству. Они избегают трудностей, а общество не считает нужным предоставить им эти трудности. Современное общество лишает нас закалки, мы становимся мягкими. А все потому, что мы забыли, как происходит прогресс. Прогресс происходит под давлением. Шок рождения необходим, чтобы сформировать иммунитет. Трудности подростковой жизни готовят нас к великим делам, которые мы совершим в будущем, а кризис среднего возраста обеспечивает мудрость в старости. И эта мысль встречается во всех культурах, религиях и философиях мира. Христос сначала рождается, затем его распинают, а затем он воскресает. И это есть база, основа для развития любой системы. Таким образом, Библия с точки зрения психологии показывает, как будет проходить вся твоя жизнь. Счастье, страдание, трансформация. Ты можешь лишить себя счастья, но страдание – это неотъемлемый этап. Кто-то скажет, что мы созданы только для счастья, но это не так. Жизнь – это не избегание страданий, это путь, на котором ты учишься эффективно решать проблемы. Если ты чего-то боишься, то не избегай этого, а становись смелее – Если у тебя слабые руки, то это не запрет на тяжести, это знак, что пришло время тренироваться. Столкнувшись с проблемой, первое, что нужно сделать, это выпрямить спину, стиснуть зубы и приняться за ее решение. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Дорожные новости.
1: Цены на бензин в России снижаются. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Штрафы за нарушение правил парковки инспектором без оформления протокола признали незаконным. Поводом стал резонансный случай в Саратовской области. Дорожный инспектор зафиксировал нарушение специальным планшетом. Штраф отправлялся автоматически, как с обычной дорожной камеры. Протокол не оформляли. Верховный суд посчитал это нарушением. Если камеру управляет дорожный инспектор, он обязан составить протокол. Получив подобный штраф за неправильную парковку, его можно оспорить, в том числе уже оплаченный. Цены на бензин в России снижаются. По данным Росстата, с 21 по 27 июля топливо подешевело в 23 регионах. Заметнее всего снижение в Мариэл. Почти минус 10% за неделю. Литр 92-го в республике сейчас стоит 76 рублей, 95-й дизель – 81 рубль. Также топливо подешевело в Воронежской, Иркутской и Тамбовской областях, республике Карелия и других регионах. В целом, пик топливного кризиса миновал. Дефицит и очереди на заправках тоже сократились. У неработающих россиян начали проверять источники доходов при покупке дорогих автомобилей. Новую практику ввела налоговая служба в Москве. Под прицел попадают трудоспособные люди, у которых нет официального источника дохода. Но в собственности есть люксовые машины, а также яхты, дорогая недвижимость и другие предметы роскоши. Теперь покупателям придется объяснять источник денег и подтверждать его документами. Если найдут незадекларированные доходы, ФНС может доначислить налоги и выписать штрафы. Еще больше новостей на портале колес.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: Есть два типа руководителей. Да? Первый тип руководителей, они пользуются сотрудниками, используют сотрудников для достижения цели бизнеса. У меня немножко другой принцип. Есть клиенты бизнеса, это клиенты наших сотрудников. Мой клиент – это наши сотрудники.
4: О. Вот это классная мысль, я тоже ее придерживаюсь, и давайте еще ее прям вот прям зафиксируем здесь, что у ваших сотрудников клиенты — это те клиенты, которым вы продаете продукт какой-то, а ваши клиенты — это сотрудники, и это меняет все. Супер, классный
3: пойнт. И ваша задача, у вас должен быть четкий KPI. Ваша задача растить вашего клиента по всем параметрам, там личностным, финансовым и так далее.
4: В целом идеи понятны. Супер. А какие принципы при подборе вот этих бабочек? Короче, как подбирать классных ребят? То есть куда вы смотрите? Как вы их притягиваете, так скажем, на что?
3: Но есть много классических методик, как это делать.
4: Давайте лайфхаки.
3: Как быстро вырасти, это нанять. Вот смотри, найм происходит не снизу вверх, а всегда сверху вниз. То есть, условно, вот мы сейчас в казахском офисе, в Казахстане открыли офис в Алмате. Те же самые шаги. Кто в Казахстане номер один? Мы нашли там номер один в инфобизнесе. Мы там договорились о консультации. Дальше мы попросили, а кто номер один в продажах? А кто бы мог возглавить офис? Да, там идет, значит, рекомендация там, на некого специалиста. Мы договариваемся с этим специалистом. Дальше это его вопросы, потому что если вы нанимаете самых лучших, у них уже есть своя команда. И дальше ваша задача не париться. То есть у них есть все, что... Вот, например, условно, я занимался там много лет там условно дистрибьюцией, да, в Узбекистане. Если вы мне сейчас дадите какой-то продукт, скажете, Альшер, надо распространить этот продукт, у меня идет там пару недель, чтобы по всему Узбекистану ваш продукт...
4: Обкатано.
3: Потому что вот что нужно для того, чтобы быть успешным? Чтобы у вас был некий такой дух, да, стержень или же ум?
4: Наверное, стержень где-то больше.
3: Нет, связи.
4: Связи? Окей, хорошо.
3: Понимаете, да? Вот эти связи, они решают многое. То есть, а когда вы нанимаете сверху вниз, у вас уже не возникает вопроса, где какого специалиста взять.
4: Прикольно, те сами подберут.
3: Конечно.
4: Еще раз фиксируем. Находишь ключевых людей, не надо там искать сначала там кто-то, кто будет убираться у вас в офисе, условно, да, там вот это все. Сразу берешь самых лучших, а они уже находят всех остальных. Супер. Ну, интуитивно двигались так же, но я думаю, для многих ребят, особенно те, кто есть часто очень много, я вижу предпринимателей, экспертов разных таких, ремесленников, любителей считать, что они лучше во всех, во всем разбираются.
3: Да.
4: Мне кажется, это точно для вас, потому что, блин, ну, это реально... Сразу точка роста. Супер, с бабочками, с садом разобрались. Двигаемся дальше. Что там?
3: Дальше уже регулярный менеджмент. Дальше уже ставится некий KPI.
4: Показатели
3: какие-то. Да.
4: Окей. Давайте еще поговорим вот о каких-то вот этих, так скажем, таких рычагах, ключевых действиях, таких, которые еще вот будут, ну, можно сказать, там, неоднозначными для нашей аудитории, чтобы тоже, может быть, какие-то у вас есть еще. Может быть, в разных сферах бизнеса. Можно вот так вот пойти тоже.
3: Ну, смотрите, тренд какой? Тренд, что маленький бизнес, он будет умирать. Да, то есть почему? Потому что то есть, вы обязаны становиться крупными. Вот есть три категории предпринимателей, если мы говорим про предпринимателей. Это первое, это некие ИПшки, да, которые сами все делают. На каком-то этапе они устают. И они начинают готовить себе замену, там, растят кадры свои, там, своих учеников и так далее. Вот эти первые, второй уровень предпринимателей, они никогда не будут большими.
4: Угу.
3: Вот есть третий уровень предпринимателей, про который мы поговорили уже. То есть это люди, которые нанимают лучших ребят и которые быстро растут. Вот. И самая большая опасность, что вот здесь вы не должны оставаться. То есть вы должны быстро сюда переходить. Но проблема здесь в том, что если вы нанимаете лучших, вы должны их слушать. Нельзя нанимать лучших, чтобы им говорить, что им делать. А вот здесь уже есть психологическая проблема. Да? Люди боятся отпускать, люди боятся давать полномочия. Потому что, условно, я занимаюсь продажами. Я нанимаю Армана, говорю: «Арман, вот мы с вами договорились, вы там начали со мной работать, и я буду вас постоянно перепроверять, я вам не буду доверять там лучшего клиента. Вы с кем идете общаться, там, с таким крупным клиентом? Арман, я сам схожу с собой».
4: Да, да, да.
3: То есть вот это очень плохо. Или там дал, там, я не знаю, там нанял финансиста и постоянно его перепроверяет, там, и так далее. Вот есть большие компании, есть маленькие компании. И вот еще один лайфхак – это когда большие компании, они не централизованы. То есть у них там, условно, мы можем взять даже государство, там, США, 50 штатов, децентрализованное управление. Чем больше у вас централизованное управление, тем хуже у вас менеджмент, потому что узкое горлышко вы, все упирается в вас. Чем больше вы отпускаете, тем вы быстрее развиваетесь.
4: Но это нельзя сделать без крутых людей.
3: Абсолютно, да, нельзя сделать без крутых людей. Вот у меня есть наставник, очень крупный предприниматель, не хотелось бы его называть здесь, да, но это очень крупный предприниматель. И вот я как-то задал ему вопрос.
4: Миллиардер.
3: Говорю, миллиардер.
4: Долларов.
3: Да, долларов миллиардер.
4: О, ну-ка, что
3: да,
4: он
3: и
4: говорит?
3: И я говорю, у него там много тысяч сотрудников.
4: И, наверное, много бизнесов? Или как?
3: Да, много бизнесов, много тысяч сотрудников. И на вопрос, как вы справляетесь с таким количеством оборотов, сотрудников и так далее. Одно слово – децентрализация. Есть другой крупный предприниматель, да, который централизованно управляет своим бизнесом. И я как-то задал вопрос, я говорю, он его хвалит, говорит, он очень умный мужик. Я говорю, а почему вы там? Он говорит, он 100 раз умнее меня. А почему вы 100 раз богаче него? Он говорит, потому что он боится отпускать. То есть он боится отпускать, он все держит у себя, да, он меньше теряет, потому что он много контролирует, но мало находит. Я много теряю, да, кто-то может воровать, может кто-то этот, но я много нахожу, много, больше зарабатываю. То есть вопрос в том, что когда вы отпускаете, да, вы теряете, но вы находите больше. А когда вы все держите, вы меньше теряете. Вы хотите меньше терять или больше зарабатывать? Вопрос
4: супер,
3: простой.
4: Супер, супер. Можно я сейчас тут, пожалуйста, тоже хочу отрефлексировать? Вот прям тут сидит на съемочной площадке наш вот бизнес-консультант, и он вот постоянно говорит, я часто его вот цитирую, он говорит, знаешь, в чем отличие тебя от там одного миллиардера, да, здешнего крутого? Я говорю, я понимаю, в чем разница, но окей, в чем? Он говорит, он способен не контролировать 90% своих дел.
3: Абсолютно.
4: Он способен не контролировать. И я эту мысль не сразу до конца понял, а сейчас еще раз вот у меня все сошлось как пазл, теперь понятно. То есть за счет крутых кадров ты можешь без проблем отпускать. И я этот опыт тоже начал в последнее время проживать, потому что у меня сейчас в команде вот такие ребята собираются. И я понимаю этот кайф, когда тебе люди сами говорят, и ты вообще в целом, настолько, ты им доверяешь больше, чем себе в целом. Это кайф. Но, конечно, есть риск. Но без риска нет роста, короче.
3: Смотрите, риск какой? Вы будете терять больше за счет ошибок, их ошибок, чем если бы вы это делали сами. Смотрите, условно, вы делаете сами,
4: да.
3: Мы же тоже ошибаемся.
4: Да.
3: Там мы условно ошиблись на 100 тысяч тенге. А он может ошибиться на 300 тысяч тенге. Когда вы держите, вы будете зарабатывать миллион, а когда у вас будет много тех, кто может ошибиться на 30 тысяч, они вам будут по 30 миллионов зарабатывать. Понимаете, да? То есть здесь вопрос, вы хотите меньше терять или больше зарабатывать? Это два абсолютно разных вопроса.
4: Прикольно. Знаете, я еще заметил, вот люди, которые именно держат все, ну, они, как правило, ремесленники, да, у которых есть такая фиксированная идея, что они лучше во всем разбираются. Я сейчас вот могу пример привести. Вот у меня супруга, она в блогинге, ну, реально там, ну, наверное, в топ... Ну, это, кстати, и статистика. Топ в СНГ входит, там, в топ-10. И она, получается, у нее есть идея, что никто лучше нее в контенте не разбирается. И я прям каждый раз, мне так больно, что она за счет этого не растет. И она не может отпустить контроль там.
3: Абсолютно. Она, да. И она права,
4: да.
3: Что больше нее никто не разбирается.
4: И она убеждается в этой идее каждый день.
3: На самом деле она права.
4: Да.
3: Это не взаимоисключает все это. Она права, но она должна быть готова. Там, условно, если она там делает контент там, 100 из 100, а другие делают 80 из 100, она должна быть готова отпустить и взять, условно, двух, кто сделает 80, уже будет 160. Понимаете, да? То есть, да, больше ошибок те совершают, но за счет увеличения тех, кто делает там 80 из 100, там, условно, наймите 1000 человек, которые 80 из 100 делают, да, и вы будете намного больше.
4: Супер, супер, очень-очень хорошо идем. Что еще? Дайте еще информацию. То есть, что еще тут миллиардер говорит? Уже просто прямо. Вот какие там вот вещи, то есть на уровне, давайте так, вот мы пошли с нуля, вот с этого выживательного уровня, хочется теперь оттуда пойти, вон там, что дядьки говорят, то есть они говорят, надо двигаться за счет, ну, крутых людей, больше отпускать, децентрализовывать всю эту систему, что еще?
3: Ну, смотрите, деньги зарабатываются там, где нет особой конкуренции. То есть там условная монополия. То есть это не та монополия, там сейчас может кто-то не так понять, да? То есть это не та монополия, когда вы там...
4: Нарушение закона.
3: Да, нарушение закона, там какие-то там, постановления там, кабинета министров, да, там, чтобы там вы эксклюзив. Нет, мы говорим про интеллектуальную монополию, да?
4: Да. Когда ты за счет идеи сделал прорыв, до которого никто не догадался, да? Правильно, да. Я понимаю?
3: Там один из примеров, да? Монополия может быть в отрасли, это может быть в бренде, а может быть и во времени. Многие конкурируют на короткой дистанции, условно. Многие конкурируют, вот, начинают бизнес, и все ожидают начать зарабатывать деньги через год, через два. Но конкуренции, где вы начинаете зарабатывать только через пять лет, нет. Условно, вы купили сейчас там какую-то землю, там, я не знаю, там, сколько стоит земля в Казахстане, да, там, условно, там, гектар земли. А вы посадили туда чинары, там, посадили деревья. Я не знаю, куст чинара стоит $300. И 5 лет просто орошаете. Вы 5 лет на нем ничего не зарабатываете. Теперь смотрите, что происходит через 5 лет. Через 5 у вас чинар вырастает там на несколько метров. Вы можете продать чинары очень дорого. Вы можете продать землю. Это у вас уже будет не земля, а лес. Или вы можете там сделать какое-то строительство. Квадратный метр застройки будет намного дороже. То есть вы конкурируете там, где никого нет.
4: В долгую.
3: В долгую, там, условно, понимаете, да? То есть есть много-много таких кейсов, когда можно зарабатывать нестандартно, быстро. То есть мы же сейчас говорим про точки роста. То есть есть классический путь, как расти. Он написан во всех учебниках, там кучу бизнес-тренеров об этом рассказывают. Мы говорим о том, как быстро вырасти нестандартно, возможно, где-то не классически, находить точки роста. Вот, там, условно, там, я не знаю, там еще один кейс, это может быть, там, вы купили за городом, там, в пустыре, недорого, я не знаю, там, за $1000 за одну сотку, там, землю, там, 200 гектар. Отстроили 50 гектар, сделали парк, дома, там, рестораны, всю инфраструктуру.
4: Зная, что туда через 5 лет выстроится город.
3: Не знаю об этом. То есть вы создаете это. Там, условно, там Дональд Трамп не покупает землю в центре сейчас, да, он делает центром ту землю, которую покупает. То есть вы отстраиваете 50 гектаров, вы можете по себестоимости продать все, что вы там построили быстро, но у вас остается 150 гектаров, которые когда-то вы купили по $1000, а сейчас это уже будет стоить минимум $30000. Потому что уже рядом с развитой инфраструктурой. То есть, понимаете, да?
4: Да.
3: Речь об этом.
4: Да.
3: Почему, вот математически я могу показать, почему маленькие бизнесы не выживут. Да, вот есть маленький, условно, строитель, девелопер некий, он покупает, ну, я скажу, ташкентские цены, я не знаю, там, казахстанские цены, условно. Вот здесь рядом два, то есть земля, все рядом. Есть земля через дорогу, которую купили там, условно, за $50000 за сотку. Но купили 50 соток, построили два там 20-этажных дома и продают. Себестоимость одного дома в Узбекистане в среднем там $1100. Средняя цена продажи 1500-1800 долларов. Дальше. Рядом земля при покупке такая же стоимость. Себестоимость строительства такая же $1100 за строительство. Но крупный бизнес купил не 50 соток, он купил 200 гектар рядом. А у него никакой инфраструктуры через дорогу, а у них парки, рестораны, там все, там детские сады, там клиники и так далее. Там уже та же самая квартира стоит $3000.
4: Окей, окей,
3: понимаете, понял. Да? Поэтому маленькие компании, они будут вымирать с математической точки зрения. Там нету той льготной маржи, которая появляется у больших компаний. Там то же самое там, с магазинами, может, с ритейлом, там продуктовые магазины. Магнум и там некий просто магазин там у дома. Магазин дома покупает там, за 100 тенге там, какой-то продукт, продает по 120. Магнум то же самое покупает по 70, по 80 тенге. То есть эффект масштаба, он зарабатывает не на продаже товара, а на покупке товара. Потому что он покупает, там, я не знаю, там, если сок, то маленький магазин купил 20 литров сока, Магнум купил там, 50 тонн сока за раз. Да? То есть есть разница между большими и маленькими. То есть математически
4: везде может быть масштабным.
3: Да, тенденция именно такая.
4: То есть можно сказать так, что первый поинт – это вот поиск людей, гениальных людей, децентрализация своего бизнеса. А второе – это, правильно я понял, что вообще смотреть в долгую и делать что-то масштабно?
3: Абсолютно.
4: В целом.
3: И причем не за большие деньги. То есть мы же сейчас, мы можем распугать аудиторию, скажут, это же
4: конечно,
3: про большие
4: да.
3: деньги. Нет, то есть мы это говорим, что мы, там есть кучу лайфхаков, как это сделать с небольшими деньгами быстро.
4: Да, то есть я вот даже сейчас, допустим, у меня тоже небольшой бизнес, да, мы там, допустим, сейчас возьмем один из там марафон, да, спортивный. Если мы не будем вытаскивать каждый месяц там дивиденды, а просто будем в течение года поставим себе зарплаты и будем все дивиденды вкидывать туда в трафик, допустим, да, то, скорее всего, через год мы не сможем, ну, с нами никто не сможет конкурировать, допустим.
3: То есть вы год не едите, вы кроваво растете, это неправильно, это... А нужно расти геометрически.
4: То есть?
3: Вы делаете марафон, который там no-name. Давайте вот я на примере гостиницы, а потом я вернусь в марафон. Условно, вы построили гостиницу, которая вам обошлась там некую сумму денег. И вы назвали ее там Арман Хотель. Вот. У вас там стоимость номера будет стоить $50. Но если вы ту же самую гостиницу за те же самые деньги назвали там, я не знаю, там взяли какую-то международную франшизу, там назвали Хэмптон. Там, да, ну, не Ритц-Карлтон, там, Хэмптон, там, ну, мы говорим там про три звезды условно, да, то этот номер будет сдаваться за $100. Вы будете там 8% отчислять франшизу, у вас остается там X5, условно, понимаете, да, там, если мы по чистой прибыли считаем. То есть у вас есть некий марафон, вернемся, там, я, возможно, где-то в специфике могу там ошибиться, да, там, под названием, я не знаю, там, как называется у вас?
4: Аэль.
3: Да, Аэль. А какой самый большой марафон в мире?
4: Сегодня смотрели, 50 есть приложение, там уже, там, по-моему, несколько десятков миллионов пользователей.
3: Супер. А если бы вы с теми же самыми трудозатратами, человеческими ресурсами договорились с 50, что вы будете...
4: 50-50
3: работать. Да, что вы будете работать там по франшизе в Казахстане, это будет больше аудитории, которая будет участвовать на марафоне, это будет более дорогая плата за участие в марафоне. Это уже будет совсем другой уровень. Соответственно, если вы посмотрите с точки зрения заработка, вы будете намного больше зарабатывать.
4: Как говорится, с чего начали, тем и надо завершать. Я в шоке. Реально, это один из таких плотнейших выпусков получился с точки зрения таких нестандартных решений, идей, которые надо 100% забирать, принимать. Как вот можно вообще, допустим, с вами повзаимодействовать? Для меня, для аудитории. Какие есть форматы?
3: Мы как раз сейчас запускаем курс в Казахстане, то есть масштабируем, мы это уже делаем в Узбекистане достаточно успешно. Вот, курс, который будет называться «Точка роста». Вот, у нас задача обучить предпринимателей быстро правильно расти.
4: То есть поиск вот этих вот зон, где, нажав на которые, ты такой в игре такой хоп и перескочил.
3: Да, то есть мы будем давать твердые правильные инструменты, как быстро вырасти.
4: Основываясь на опыте, вот объясните коротко свои вот регалии, чтобы
3: понимание было. Да, по регалиям я в основном серийный CEO, я был управляющим нескольких крупных компаний в Узбекистане, и вот этот опыт, который наработан, я этим опытом делюсь.
4: Классно, что у вас именно опыт такой, из вот прям вот вы каждый этап прошли.
3: Практически.
4: И еще именно операционный, вот эта вся жесть, которая есть, и вот-вот вам выжимка, как говорится. Вас только могу поблагодарить, сам для себя забираю с этого подкаста именно находить сейчас консультантов из мировых компаний, это вообще бомба просто. Второе — это контекст, еще раз подумать, куда я хочу попасть, и еще раз контекст этот увеличить там в виде локации, в виде общения именно с людьми, на которых я хочу быть похожим, да, скажем так, в будущем. Я думаю, все это вот основные такие, скажем так, рычаги, которые надо мне сейчас дернуть, чтобы как раз вот эти мои точки роста.
3: Да. И пользуясь случаем, я вас приглашаю в качестве гостя на наш первый поток.
4: Спасибо большое.
3: Вот, спасибо. Буду очень рад.
4: Спасибо большое. Принято. Спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане к началу учебного года откроют 7 новых школ, где смогут учиться более 3500 школьников. До конца года планируется завершить строительство еще 2 школ и детских садов. На данный момент ведутся восстановительные работы на 130 образовательных объектах, пострадавших от стихийного бедствия. В Чародинском, Дербентском, Хасавюртовском и Бабаюртовском районах 5 школ возводятся с нуля по современным технологиям. В Махачкале вскоре появится памятник первому герою России с начала спецоперации Нурмагомеду Гаджимагомедову. Мемориал установят в парке 50-летия октября. Он расположится рядом со стелой, посвященной борцам за власть Советов в Дагестане. Планируется, что работы по его установке начнутся в ближайшее время в рамках общей реконструкции парка. Wildberries добавила страхование от атак беспилотников в свои услуги. Страховка покрывает риски во время доставки, хранения в пунктах выдачи заказов и логистики возврата. Однако хранение на складах маркетплейса не включено в перечень страховых случаев. ЛДПР предложила выделять дополнительные бюджетные места для детей участников спецоперации. Места будут оплачиваться полностью за счет федерального бюджета. В настоящее время для военных и их семей предусмотрена квота не менее 10% от общего числа бюджетных мест. Банки с 1 марта начнут блокировать переводы, если на устройстве клиента обнаружат вредоносное ПО. Банк будет выявлять подозрительную активность на смартфоне, приостанавливать транзакцию и запрашивать у клиента подтверждение намерения совершить платеж. Для проверки устройств банкам потребуется согласие клиентов. До 1 сентября следующего года все текущие договоры будут пересмотрены. Испанское правительство ввело временный контроль на внутренних границах, в портах и аэропортах для тех, кто прибывает из Италии, об этом пишет газета «El País». Проверки будут включать идентификацию личности и подтверждение гражданства прибывающих, пишет издание. Правительство подчеркивает, что меры будут применяться выборочно до 7 сентября. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хунзах – административный центр одноименного района. Большой аул был известен как столица Аварии еще арабским историкам. Хунзах был центром крупного феодального княжества Аварского ханства, а затем Аварского округа Дагестанской области. Хунзах находится на самом краю Большого Цалатлинского каньона. С Хунзахом связана эпическая песня о Хачбаре, отражавшая борьбу горцев против хунзахских ханов в 17 веке. Лев Николаевич Толстой, познакомившись с ней, писал: «Песня о Хачбаре удивительная. Этот бесстрашный, самоотверженный, народный герой, мститель гордо и смело выражает свою ненависть к хану даже в последний момент жизни тем, что в специально разожженный для его казни костер на Хунзахской площади бросается, захватив двух сыновей хана. Могучий Хачбар гибнет со словами: „Клянусь, что недаром ты жизнь мою взял. Я все, что задумал, успел совершить“». В советские времена хунзахский колхоз-миллионер давал государству сотни тонн мяса, молока, шерсти. Сегодня Хунзах – это большой населенный пункт с домами городского типа, своими школами, клубами, современной больницей, дворцами спорта, гостиницей, кафе и магазинами.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Кардиолог из больницы Веллингтона в Лондоне Оливер Гудман считает, что первые симптомы, сигнализирующие о проблеме с сердцем, редко связаны с сильной и резкой болью в груди. Часто она отдает в шею, челюсть или спину. В некоторых случаях боли нет вовсе, отметил врач. По словам Гудмана, обычно вместо этого люди говорят об ощущении, будто грудь стягивают ремнем. Тяжесть, стеснение и давление – три ключевых слова, которые произносят пациенты, рассказал Гудман изданию Independent. Еще одно проявление, которое встречается все чаще – это дискомфорт, похожий на тот, который человек ощущает при изжоге или несварении желудка. Также обратите внимание на одышку, которая усиливается с каждым днем или ограничивает выполнение простых действий, отметил кардиолог. По его словам, есть такое понятие, как сердечная усталость. Она обычно обнаруживается у женщин. При этом боли в груди они могут и не испытывать. Так называемая сердечная усталость не проходит даже после продолжительного отдыха, заявил Гудман. Во многих случаях на проблемы с сердцем указывает то, что человек ощущает ночью и после пробуждения, та же одышка. Сильная потливость, чихание и кашель – эти симптомы должны насторожить.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Притчи народов мира.
1: Жил-был на свете большой красивый камень. Протекавший мимо ручей до блеска отполировал его бока, которые так и сверкали на солнце. Но со временем ручей высох, а камень продолжал лежать на пригорке. Вокруг него было раздолье для высоких трав и ярких полевых цветов. Сверху камню хорошо была видна пробегавшая внизу мощеная дорога, по обочине которой были свалены в кучи галыши и булыжники. Оставшись в одиночестве, без привычного журчания веселого ручья, камень все чаще стал поглядывать с тоской вниз на дорогу, где всегда царило оживление. Однажды ему сделалось так грустно, что он не выдержал и воскликнул: «Не век же мне вековать одному! Что проку от трав и цветов? Куда разумнее жить бок о бок с моими собратьями на проезжей дороге, где жизнь бьет ключом?» Сказав это, он сдвинулся с насиженного места и стремглав покатился вниз, пока не очутился на проезжей дороге среди таких же, как он, камней. Кто только не проходил и не проезжал по дороге. И колеса повозок с железными ободьями, и копыта лошадей, коров, овец, коз, и щегольские сапоги с ботфортами, и подбитые гвоздями крепкие крестьянские башмаки. Камень оказался в дорожной толчее, где его грубо отшвыривали в сторону, топтали, крошили, обдавали потоками грязи, а порою он бывал по уши выпачкан коровьим пометом. Куда девалась его былая красота? Теперь он с грустью посматривал вверх на родной пригорок, где когда-то мирно лежал среди трав и благоухающих цветов. Ему ничего более не оставалось, как тщетно мечтать о возврате утраченного спокойствия и одиночества. Не зря говорят, что имеем не храним, потерявши плачем. История рассказана для тех, кто бездумно покидает насиженные сельские места и родные уголки, устремляясь в шумные многолюдные города с их суетой, неутолимой жаждой и пустыми треволнениями.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.
3: Реклама на Диалог ФМ.
4: А вы знаете, наш народ без чая не может.
5: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
6: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такой, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
4: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
7: Соки и нектары – кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
8: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикунье. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикунье. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
9: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
10: Во время обеда греки могут подкладывать в вашу тарелку еду из своих тарелок. Не удивляйтесь, здесь так принято. Если во время обеда был произнесен тост в вашу честь, то признаком хорошего тона будет ответный тост через некоторое время. Если у вас получится оставить о себе хорошее впечатление у всех членов семьи своего делового партнера, это может выгодно отразиться на ваших будущих отношениях, так как общее мнение семьи является важным для каждого грека. Во время деловых переговоров греки часто бывают излишне обещающими, даже сверх своих возможностей. Это объясняется желанием во всем угодить своим будущим партнерам. Поэтому любые устные заверения греков стоит сразу подстраховывать письменными договоренностями. Проблемы и разногласия греки стараются улаживать вежливо, открыто и аккуратно, без резких слов, о которых можно будет потом сожалеть. Греки имеют давние традиции торговли, поэтому считают себя виртуозными бизнесменами, уверенными в себе, в своем мнении. Они любят нестандартные решения, импровизации, реализацию. Не расстраиваются из-за неопределенности, любят поторговаться. Вести переговоры греки предпочитают не в составе больших делегаций, а в более узком кругу, например, двое на двое. Это объясняется их желанием создать более неформальную обстановку во время деловых встреч. Греки часто ищут скрытый смысл в словах своих собеседников, поэтому, чтобы убедить грека работать с вами, стоит продемонстрировать качество вашего товара, акцентируя внимание на технических характеристиках своей продукции, экономической выгоде от покупки. Самым лучшим аргументом для грека в пользу вашей компании будет отзыв других ваших иностранных партнеров о работе с вами.
9: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
3: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Привет, друзья! В этом подкасте я хочу поговорить о вере в себя. Верь в себя, и у тебя все получится. Верить в себя, конечно, хорошо, но понимаете, это очень поверхностные слова. Как и когда вообще формируется вера в себя? Вера в себя не приходит от внешних слов. Она приходит от действий, от маленьких побед. Вы когда-нибудь задумывались о глубинном смысле получения наград на соревнованиях? На самом деле, сами по себе медали, грамоты и так далее ничего не значат спустя время. У меня много спортивных наград, большинство из которых были получены в подростковом возрасте. Смотря на них сейчас, большую часть я даже не могу вспомнить, где они были получены и как именно. Но знаете, я только с недавних пор понял, какую ценность они имеют. Они имеют свою ценность только в тот момент, когда их вручают, и тем самым подкрепляется победа и, соответственно, вера в себя, с которой в дальнейшем проще побеждать. Как бы это парадоксально ни звучало, но без маленьких побед не бывает больших побед. И сколько бы раз вы не услышали слова «верь в себя», от них у вас ничего не изменится. Это банально, но жизнь может измениться в лучшую сторону только от конкретных действий. Так что, друзья, ежедневно совершайте маленькие победы над собой. Ставьте перед собой цели. Пускай это войдет в привычку. Преодолевая себя, вы будете больше уважать себя, а прошлые результаты будут напоминать вам о том, что вы способный человек. А я просто убежден, что каждый человек на самом деле способен на большее, и каждый может внести свой вклад в этот мир. Мы все разные, но пусть нас объединяет одно – стремление улучшать себя, стремление делать этот мир лучше. Успехов и развития вам, друзья!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Один бухгалтер на три фирмы. Вроде бы удобно, да? Но для налоговой инспекции это почти что готовое доказательство дробления бизнеса. Как так выходит, что формально все вроде как законно, а итог может быть катастрофическим? Представьте себе, что сотрудник, это может быть главный бухгалтер, или кадровик, или кто-то еще, или юрист, трудится на часть ставки в каждой из трех ООшек одного собственника. Или директор, допустим, на две компании сразу. На бумаге сместительство, ну, разный график, разные трудовые договора, все нормально, все в порядке. Но для налоговиков это большой такой звоночек. Если эти фирмы реально части одного бизнеса, общий ключевой сотрудник только подтверждает единство управления. По данным ФНС, за прошлый год только больше 20% проверок, связанных с дроблением, выявили именно совпадение персонала в нескольких связанных компаниях. В большинстве же случаев это касалось бухгалтеров, юристов, кадровиков и директоров. Инспектора же смотрят на штатное расписание и видят те же самые фамилии, имя, отчество и понимают, что компании-то связаны куда крепче, чем просто декларирует. В результате объединение баз для расчета налогов, начисления налогов, пений, штрафы и так далее, а если еще у работника три трудовых договора в одной связке, то, скорее всего, будет еще вопрос, насколько это вообще легально-то сделано. Чтобы понять масштаб, я постараюсь вам привести пример из моей практики. Допустим, ситуация. Собственник имел розничный бизнес, потом открыл вторую и третью компанию на других учредителей. Но при этом сотрудник, единый сотрудник, главный бухгалтер, оставался тем же самым человеком. Формально совместительство, а фактически единая бухгалтерия для всего распиленного бизнеса. В итоге что получилось? При проверке налоговая легко сопоставила данные. Тот же бухгалтер, те же отчеты, одинаковые методы расчетов. Там еще между собой они деньгами там обмениваются. В общем, решили, что это один и тот же бизнес, и начислили около 3 миллионов рублей дополнительных налогов плюс штрафы. Ну, только за то, что сотрудник один. Почему так вышло? Да потому что один человек выполнял фактически ту же самую функцию, не разделенную по фирмам. По данным Росстата, в 2022 году только более 35% малых предприятий признали, что у них есть сотрудники, числящиеся сразу в нескольких юрлицах, принадлежащих одному и тому же собственнику. Для ФНС это уже прямая наводка на дробление. Что делать, если вам необходим общий сотрудник? Ну, давайте так, мои рекомендации. Во-первых, четко обосновать, почему вы сделали совмещение. Докажите, что у каждой компании есть свой объем задач для этого человека. Покажите разные должностные инструкции, раздельные рабочие графики. Сделайте так, чтобы компании все-таки и были абсолютно автономными. Если вам нужен бухгалтер или юрист, существует куча компаний, которые занимаются аутсорсингом, ведением бухучета, юридических услуг или кадровых услуг. Договоритесь с ними, заключите договора и ведите свои компании через них. Поэтому вы так разделите их. Плюс ко всему, разделите ключевые функции. Сделайте так, чтобы в каждой компании были собственные ответственные лица. В одной один юрист, другой юрист, третий юрист, либо компания. Тогда общий сотрудник не будет выглядеть как единый центр управления. Помните, что главное не подавать налоговой повода утверждать, что это формальное дробление с целью уменьшения налогов.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
6: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
9: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
10: По поводу вот еще предпринимательской такой проблемы одной, и мне, не назвать даже проблемой, такой просто существующего факта, что предприниматель, если он настоящий предприниматель, он, как правило, проактивен. Если он проактивен, то вокруг него, как правило, скапливается достаточно большое количество разнообразных ресурсов, разнообразных людей и разнообразных возможностей. И очень часто бывает такое, что ты сталкиваешься с проблемой выбора. То есть ты вроде бы, у тебя и тут как бы вроде бы получается, и тут как бы вроде бы получается, и тут получается. Но как бы внутри есть осознание, что как бы побежав за всеми, ты как бы не получишь нигде. И, например, занимаясь всем и сразу, ты просто не дожимаешь, то есть ты не используешь максимально потенциал. Да. Ты начинаешь делить людей, начинаешь делить свое время, свою энергию между всем этим, и не получается. Каким образом делать выбор? То есть что должно становиться драйвером, который тебе скажет, нет, вот от этого нужно от всего избавиться, а туда нужно топить по полной.
11: Да. Знаешь, очень сильная тема, и она так выраженно проявляется у первых двух вот этих типов, где, ну, где ты хочешь сделать хорошо, сделай сам, или вот объединятель-делегатор. Там, ну, разрыв. Ты так здорово описал в самом вопросе, это характеристика и первого, и второго случая. То есть человек в одном случае на разрыв самого себя, в другом случае на разрыв того, кем он командует. И то разрыв, какие приоритеты ставить, вечная разборка, наезд одного важного против другого важного. И как все меняется, когда ты перешел в лигу тех, кто обучился конфигурированию, и где твои главным объектом управления становятся ученики и ученики учеников. То есть все меняется. Вот. Слушай, ну, например, вот у меня 250 компаний. Ну, слушай, вот ты понимаешь, о чем разговор?
10: Не понимаю.
11: Какой разрыв? Если бы... Ну, давай так. Поэтому даже, я так тебе сказал, я с многими SEO-компаний лично не знаком. Но с теми, кто является для этих SEO наставником или учителем, я не просто знаком, а эти, кто люди, которые являются наставниками или учителями по жизни для этих SEO, это мои ученики. То есть мои ученики являются управляющими партнерами, чьи ученики SEO этих компаний. Чувствуешь?
10: Я чувствую, что пронизана вся, как бы, вот, очень многие вещи, которые мы сегодня обсуждаем, они пронизаны вот этой вот идеей, как бы, не то что плодить, наверное, плохое слово, взращивать под собой людей, которые будут под тобой взращивать еще как бы людей. И строить такую иерархию.
11: Да. Только смотри, вот слово «под» убери, может, замени его каким-то другим словом.
10: Ну да, я понял. Но внутри, окей, внутри этой вот целостной группы.
11: Слушай, если у меня есть ученик, а у него есть свои ученики, а у меня есть грант-ученики, то мои грант-ученики прекрасно справляются с управлением компанией. Я иногда беседую с моими учениками, или даже мы собираемся вместе с грант-учениками. И этого достаточно. И более того, я тебе так скажу, среди моих 14 тысяч учеников и грант-учеников есть около, ну, больше 100, больше 200 даже сверхпроявленных учеников и грант-учеников, которые стали мне учителями в каких-то областях. Прям ну вот, это сверхпроявленные люди, которые в каких-то областях, ну, знаю, мировые чемпионы. Я у них учусь. Как говорится, еще римляне подметили, хочешь научиться, начинай учить. Вот. Поэтому я неожиданно, ну, неожиданно под проводничеством моих учителей пришел сейчас к комбинации следующего, что я учу своих учеников ключевому элементу. Каждый раз, прежде всего, обращая внимание на то, насколько плодовиты твои ученики, являются ли они учителями твоих гранд-учеников. И если так, компании будут процветать, у них никогда не будет дефицита кадров. Смотри. И ключевой твоей деятельностью окажется беседа в окружении твоих учеников и гранд-учеников и подмечание, что дает тебе прилив сил. И таким образом ты будешь постоянно продуцировать для себя прилив сил. Заметь, вот в этом описании отсутствует даже необходимость там, проживания того, что приносит износ. Угу. Я просто беседую, то есть у меня нет фокуса на действиях, у меня есть беседа с моими учениками и гранд-учениками как ключевое действие. То есть мы сейчас вот, ну, то, что вот как вот с тобой беседуем, ты же не упахиваешься тут, вот прям. Ты что-то подмечаешь. Кстати, кое-чему я у тебя учусь. Ну, то есть ты мой учитель сейчас. Я твой учитель. Мы беседуем и обмениваемся. Вот примерно в таком режиме происходит беседа с руководителями моих компаний. Я не беседую с ними как с боссами или там с руководителями. Я беседую с ними как с учениками, гранд-учениками. Они со мной как с учителем, но я по многим вопросам говорю им, ребята, вот здесь, вот по этой теме, вы мои учителя. Mm-hmm. Спасибо вам большое. И ты знаешь, это дает им такой престиж, такое мощное самочувствие, что иногда я вижу, что, ну, я подмечаю, что, возможно, этого им так раньше не хватало, и я могу сказать, я недоиспользовал раньше вот эту силу престижа, которая происходит у моих учеников, которым я говорю, дорогие мои ученики, вот, вот вы такие проявленные, вот этому я у вас учусь, вы стали моими учителями. Человек, который ощущает себя учителем, живет более полноценную, более качественную жизнь. И, ну, а когда ты живешь качественную жизнь, я, ну вот, ну, получается как-то все по-другому. И я бы хотел, чтобы больше такого было. А дальше посмотрим. Может, вообще все изменится, да? Давай вместе посмотрим, как все будет. Но для этого нам надо какую-то критическую массу практиков вот по такому подходу, да? А не по подходу. Объединяем, моя команда, слушай мою команду, делай это, я приду проконтролирую и вам всем. Вот.
12: Я, кстати, подметил мысль по поводу энергии, что я наблюдаю за тем, что дает энергию, и за тем, что энергию забирает, вы сказали. Вот у меня был вопрос по поводу вообще в целом энергичности жизненной, потому что так или иначе, когда у тебя 250 там, компаний, и даже если ты там, не принимаешь в них участие операционно, это все равно внимание, это так или иначе мысли, это коммуникация с людьми и так далее, и так далее, и так далее. Вот то, что я услышал, правильно ли я понял, что есть несколько составляющих элементов того, чтобы энергии было много? Первое — это то, с чего мы начали говорить, про целостность, да? То, что у тебя есть огромное количество сфер, которые наполняют. Что сегодня ты наполнился здесь от бизнеса, завтра в семье, послезавтра в спорте, послезавтра, не знаю, там, в писательском деле и там еще где-то. Второй элемент — это не заниматься теми вещами, которые из тебя вытягивают энергию. То есть если ты понимаешь, что есть какие-то области, которые стали для тебя сильно рутинными, или они просто вот не приходятся под руку, то задача — организовать такую комбинацию, в которой этого не будет происходить, да, чтобы это не забирало энергию. Есть ли еще какие-то элементы, которые создают вот этот вот энергетический шар внутри?
11: Ну, если коротко сказать, есть 5 принципов или правил, которые я использую, могу их назвать. И, как бы начал уже о них говорить. Вот первый — это подход прилив сил. Я его называю ритуал прилива сил. Это беседа со своими учениками. Я его делаю каждый день обязательно. Вообще, вот я встал, утром там какая-то зарядка небольшая, там зубы, гигиена, и обязательно делаю круг со своими учениками. Пребывание в приливе сил у меня всегда, когда я поговорю с учениками. Неважно, если там где-то склад сгорел, и какой-то сюжет, который меня обычно, ну, вымораживает и так далее. Слушай, я поговорю с учениками, и у меня прилив сил. Можешь попробовать. Это первый подход. Второе правило. Пересмотр целей. Медитация. Это гранд-практика у меня есть такая, когда я после того, как я получил, обрел прилив сил, я запускаю процесс. Это за ночь сформировалась некая долговременная память, прошлая память плюс вчерашний день, да, и так далее. И я беру весь этот стек информации и в режиме медитации. Ну, что такое медитация? Это отрешенность от захваченности вот этими социальными сетями, там, какими-то шума. Подключаюсь к себе и пытаюсь вычувствовать, от каких целей мне... Ну, цель — это некая одержимость. От каких одержимостей мне все-таки уже следует отказаться. Да, это второе. Третье. Питающее, ну, или там... Питающее питание, как бы это ни звучало странно, да, это... Слушай, я там третье правило использую. Слушай, нехрен в себя закидывать то, что дает тебе, ну, там, ну, прям алкоголь закидываешь, ну. Угу. То есть это третье правило. Добавляй то, что тебя обогащает, ну, и убирай вредное, то, что тебя обедняет. Ну, я использую, не знаю, интервальное питание. Я не использую там подсчет калорий, там диеты разные и так далее. Я просто-напросто добавляю полезное, убавляю вредное, смотри, использую интервальное питание и время от времени запускаю аутофагию, то есть, ну, самоочистку организма. Природный, то есть ученый, который получил Нобелевскую премию за это. Я использую эти подходы. Угу. Интервальное питание 8-16, ну, или 6-18. Ну, я использую 8-16. Ну, то есть 8 часов ешь, что хочешь, 16 часов не ешь. Раз в 3 недели, сутки, там, вообще ничего не ешь. Вот и все. Значит, четвертое. Конечно же, каждый день прогулка 45 минут или, ну, какие-то физические там упражнения. Это не закачка там чего-то, это скорее так тонус. Дыхание, дыхательные гимнастики для спины, там прогулка, 45 минут минимум. И пятое, очень важное, это прочитывание дневника своего и дневников своих учеников, да, и подмечание, что дает мне прилив сил, да, что дает мне некий упадок, угу, да, прям вот что дает мне прилив сил, что дает упадок. Да? И как бы корректировка своих, ну, прям уже программных целей. То есть это уже, знаешь, не те цели, о которых я сказал на пункте 2. Это уже вот такая, знаешь, я как будто бы сажусь и каждый вечер делаю такую, ну, как бы бизнес-план, что ли. Это не бизнес-план, это такие визионерские размышления. Куда? Куда? И все это происходит именно в режиме прочитывания своих дневников и дневников моих учеников. Вот 5 правил, смотри, больше ничего не использую. Угу. Кто-то бы сказал, надо читать книги, там, смотреть фильмы. Я так скажу, все информации, которые мне основные нужны для жизни, для обновления, я черпаю в окружении своих учеников, ну, или учителей. Учителя, гранд-учителя, ученики, гранд-ученики в основном. Иногда я смотрю фильмы, иногда читаю книжки. Но в последнее время я заметил следующее. Большинство обновлений со мной случаются именно через людей, которые вокруг меня. Угу. И, собственно, почему я стал книжки писать?
12: Почему?
11: Ну, это не то, чтобы даже книжки...
12: Распространение информации?
11: Нет, нет. Я пишу свод своих дневников. Угу. Вот я же сказал, Я записываю свой дневник, я читаю дневники моих учеников, и у меня появляется потребность, вот подожди, на пятом пункте я тебе сказал, я записываю свои, ну, некие программы, да, на будущее. Так вот, это мои программы на будущее. Я их издаю.
12: Классная, кстати, идея, по сути.
11: Да. Все.
12: Такое позволяет структурировать в своей главе, собственно,
11: мысли. Ну, то есть, фактически, книги я не пишу, они пишутся.
12: Угу.
11: Из,
12: в процессе жизнедеятельности.
11: Да, жизнедеятельности, да. Все. Поэтому, ну, давай так. Это для меня это самое трушное. Потом я, мои ученики или кто говорит, Игорь, а можно почитать? Я говорю, да, пожалуйста. В принципе, я пишу это для себя, я сам этим пользуюсь. Если ты берешь, и тебе тоже это помогает в чем-то, так бери и пользуйся. Но предупреждаю, что наилучший способ, если ты, ну, вот, если ученик пришел, я говорю, наилучший способ, что ты пишешь свои дневники, у тебя есть свои ученики, которые пишут свои дневники, ты воспользуешься всем вот этим пятичастным сетом. Ты тоже утром делаешь ритуал чтения дневников своих учеников и получаешь вот этот вот прилив силы или беседуешь со своими учениками. А вечером, да, ты выписываешь программные вещи уже твои, и это твои книги.
12: Угу.
11: Любой, ну, ученик, каждый, кто ученик, вот, например, проходит такую перепрошивку своего состояния со мной, я говорю, ну, ты напишешь книгу, только это будет не книга про что-то, а книга про тебя в будущем. Ты напишешь ее из тех дневников, которые ты сделаешь на пятом пункте. Это будет твоя книга. И вот, когда ученики издают уже свои книги, и эти книги, это и есть проект их судьбы, то судьба перестает быть судьбой. Это становится дизайн жизни, который создал человек сам. Судьба — это то, что, как сказал Карл Юнг, ну, кажется, что некое предписанное, там, и так далее. А дизайн жизни — это то, что человек создал сам своими руками. Ну, вот эта книга, которую человек написал вот так. Это и есть дизайн предпринимателя. Ну, предпринимательской жизни. Это клево.
12: Уточняющий вопрос. А долгосрочное видение себя, оно большую роль во всем этом играет? То есть понимание того, куда ты идешь на дистанции 10-20 лет.
11: Правда?
12: Да. Оно важную роль играет?
11: Знаешь, я скажу тебе одну простую вещь. Это иллюзия. Поэтому ты можешь...
12: Что угодно себе.
11: Да. Смотри, важно, какая иллюзия.
12: Угу. Это, кстати, хорошая,
11: да,
12: мысль.
11: В этом смысле важно. И важно, что ты бы стал, скажем так, стал инженером того, чтобы мог спродуцировать выгодную для тебя иллюзию. В этом смысле не так важна вот эта важность того, что в моменте тебе кажется, как важна сама, ну, своя способность, смотри, управлять конфигурацией, как проявляется, как твой талант проступает гением. Ведь гений, помнишь, я тебе напомню,
12: да,
11: это способность попадать в цель, которую другие не видят. Ты тоже. Ты только что спросил об этом.
12: И, по сути, иллюзия задает направление того, где эта цель,
11: да,
12: примерно может быть.
11: Вот, вот все. Вот тютелька в тютельке.
12: Отличная нота. Три финальных вопроса, коротких. У вас есть $1 000 000. На что потратите? Нужно обязательно потратить. Или инвестировать, вложить.
11: Слушай, ну ты, у меня задача, у меня есть миллиард.
12: Ну, я понимаю, поэтому задача посложнее. Как бы, извините, тут уж, как бы, давайте немножко спустимся на землю.
11: Хорошо, да. Сейчас я давай перемотаю, потому что сейчас у меня задача, как при жизни разместить $1 000 000 так, чтобы продуцировать много пользы для общества.
12: Ага.
11: Вот это когда вот миллиард плюс, и самое главное, прибывает дальше. Вот. А когда миллион? Давай, я сейчас перемотаю. У меня был миллион, когда мне было 28 лет. То есть я чувствовал, что... Это было странное обстоятельство, не буду о них говорить, но я понял, что вот у меня есть $1 000 000. Я так испугался, ничего не понял и задвинул эту тему. И я вложил этот $1 000 000, и у Сереги, моего партнера, был, ну, ну, то есть у нас было 2 миллиона, мы такие, и что мы сделали? Мы сказали, так, надо срочно построить завод. То есть мы тогда построили, до этого мы строили заводы из говна и палок, ну, просто, ну, Ну, вот просто... И когда у нас мы поняли, что мы можем, ну, вот, распорядиться 2 миллионами долларов, ну, миллион Сереге, миллион мне, то мы купили завод, первый раз мы купили полный завод полного цикла за 3,5 миллиона евро в Италии под ключ. Ну, то есть мы вложили то, что мы думали, там, может быть, забрать, там, не знаю, квартиры, машины, яхты. Нет, мы все поставили на стоп и решили, мы купим под ключ современный завод. Кстати, это предопределило высокую технологичность компании «Технониколь». Это был 1998 год, уже времена царя Горохова. Многие, кто нас смотрит...
10: 30 лет назад
11: почти. Родились тогда, да? Но, тем не менее, в 1998 году, напомню, там был дефолт, и многие выводили остатки денег и меняли их на доллары, и куда-то убегали. Так вот, в этот момент у нас с Серегой был вариант вывести вот эти 2 миллиона и по миллиону разделить и тоже куда-то убежать. Но мы решили играть в противоход. Мы подумали так, что если мы выведем и тоже, как все бегут, ну, мы в этой толпе будем... с теми, у кого был миллион долларов, а мы тогда уже видели, что миллион долларов — это вообще, вообще ни о чем. Странно, да, но ни о чем. То есть это... Поэтому мы решили сделать ставку такую, что мы к этим 2 миллионам оборотных активов нашкребли, там выкорчевали и за 3,5 миллиона купили итальянскую линию. И в то время, когда все везли, ну, все меняли на доллары и увозили их куда-то, мы ввозили в Россию кровельную линию, и на таможне на нас говорили: «Вы дураки». Говорит, когда все убегают, вы, говорит, в Россию везете новенькую линию, все. Поэтому я распоряжусь миллионом. Если вот, ну, давай так, переместить меня в то время, я в то время, как предприниматель, я построю завод. И сейчас такое время, я тебе так скажу, в России, количество промышленных изделий, которые можно производить в России с маржой 60%, феноменально. Уникальнейшее время для... тех, кто не сыт, извини за мой французский, значит, заняться производственным бизнесом. Ну, единственное, количество таких людей маловато, я правда то есть скажу. То есть я вот всем рассказываю, ребята, сейчас уникальное время. Вот. Поэтому миллион я потрачу на расширение производства.
10: Понял, отлично. Второй вопрос. Какой, на ваш взгляд, в следующее десятилетие будет самый важный навык для предпринимателя?
11: Ну, здесь... тот вариант — это как можно раньше стать мастером конфигурирования, освоить этот навык. Этот навык не возрастной, сразу скажу. Он не связан с возрастом. Его можно освоить, пребывая в среде тех, кто играет в мастера или играет в грандмастера. То есть, пребывая в среде тех, кто уже владеет этим навыком, предприниматель приобретает этот навык. Это ключевой навык. Мастер конфигурирования людей. Мастер по созданию такой конфигурации, где люди проявляют, потенциал людей проявляется сперва талантом, а потом проявляется гением. Это ключевая комбинация предпринимателя.
10: Супер. Финальный вопрос. Совет себе 18-летнему.
11: Не ссы.
10: Отлично. На этой прекрасной ноте.
13: Игорь Владимирович,
11: ну, спасибо,
10: спасибо тебе, большое. Ведешь. Прекрасный разговор, да. Очень классно. Да. Я считаю, что у нас суперски получилось. Спасибо.
11: Спасибо.
10: Ребята, всем пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 15 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане продолжается капремонт дороги Гапшима-Кули через село Балхар. Работы выполняются по графику в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Трасса обеспечивает удобный подъезд к селу Балхар в Акушинском районе. Ремонт участка улучшит транспортную доступность села, что в свою очередь будет способствовать развитию туротрасли и сохранению культурного наследия региона. Начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Табасаранского района был признан виновным в превышении полномочий. Так, в августе 2022 года он выдал местному жителю градостроительный план и разрешение на строительство на участке в особо охраняемой природной зоне Ханакский водопад, несмотря на запрет. Суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы. В Санкт-Петербург отправились на отдых дети из пострадавших от паводка районов Дагестана. Так, 100 школьников проведут каникулы в лагере «Молодежный» на берегу Балтийского моря. Лагерь примет ребят, пострадавших от паводка, а также тех, кто добился успехов в учебе, спорте, науке и творчестве. В детском саду номер 31 «Улыбка» в Каспийске провели санитарную очистку территории, убрав старые кустарники, пораженные тлей. Работы были выполнены благодаря помощи депутата Алимагомеда Юсупова, предоставившего спецтехнику и рабочих. После расчистки участок подготовили для высаживания новых растений. Сегодня и завтра по всей России пройдут масштабные проверки ГИБДД. Сотрудники госавтоинспекции будут работать в усиленном режиме, проводя массовые проверки. Основное внимание будет уделено поиску водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Ислам Махачев высказал идею о проведении турнира UFC в Дагестане. По его мнению, для этого мероприятия идеально подходит стадион «Динамо» в Махачкале, способный принять до 30 тысяч зрителей. Напомню, 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии Махачев будет защищать свой титул в полусреднем весе. Его противником станет ирландский боец Иэн Гэри. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Эрпили – село в Буйнакском районе Дагестана. По преданию, первоначально аул был расположен в местности Герск. Оттуда жители переселились в местность Гентичи и построили там укрепленное селение. Обнесли его валом и деревянной оградой, так как в то время часто нападали различные искатели легкой добычи, разоряя селение. Существует и другое предание о возникновении. Некогда из села Тануси в Черкота, а оттуда, в местность Нижнего Караная, переселился некий Исмаил вместе с сыном Будайчи. В те времена здесь стояли дремучие леса. В них водилась разнообразная дичь и было много благоприятных для охоты мест. Сын решил поселиться здесь. Постепенно вокруг его жилья стали селиться и другие люди. Будайчи отличался храбростью, мужеством и стремился окружить себя такими же людьми. Во время охоты он с товарищами заходил далеко на север, доходя до тогдашних кабардинских и черкесских владений. Кабардинские и черкесские князья видели в нем храброго, влиятельного союзника. Его дружба с ними началась с того времени, как Будайчи удалось вернуть им табун лошадей. Награду за это он получил от них жену и прислужниц. Подобную же услугу оказал он и Шамхалу. Никто до него не мог возвратить Шамхалу угнанное стадо. Лишь Будайчи удалось сделать это. Шамхал дал дружине во главе с ним прозвище Эрпири. Отсюда и нынешнее название Эрпили. Постепенно в этом селе оформилось феодальное владение, во главе которого стоял бий. Все крестьяне, даже лично свободные, находились в той или иной степени и феодальной зависимости от бия. Они платили ему подати и обрабатывали земли, принадлежащие ему.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Счастье бродило по свету, и всем, кто ему встречался на пути, счастье исполняло желание. Однажды счастье по неосторожности провалилось в яму и не смогло выбраться. К яме подходили люди и загадывали желания, а счастье, естественно, выполняло их. И люди уходили, оставив счастье сидеть в яме дальше. Однажды к яме подошел молодой парень. Он посмотрел на счастье, но не стал ничего требовать, а спросил: «Тебе это счастье, чего хочется?» «Выбраться отсюда», — ответило счастье. Парень помог ему выбраться и пошел своей дорогой, а счастье побежало за ним.
1: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
2: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Чтобы решить проблему с кишечником, врачи посоветовали обратить внимание на такой доступный продукт, как киви. У ягоды, в которой всего порядка 60 калорий, есть преимущество перед черносливом и шелухой семян подорожника, то есть псиллиума. Использование чернослива часто приводит к вздутию и спазмам из-за большого содержания клетчатки. Псиллиум помогает снизить уровень холестерина и насыщенных жиров, правда, в сочетании с диетой, но при этом он может спровоцировать боли в желудке, а также тошноту. Известны случаи с сильной аллергической реакцией, а также ситуации, когда проблемы с кишечником в итоге усиливались. Псиллиум не стоит использовать без назначения врача. К натуральному и безопасному средству от запоров медики отнесли киви. Нужный эффект достигается благодаря особенному ферменту – актинидину. Он помогает переваривать даже самую тяжелую пищу, включая мясо. Также способствует решению проблемы клетчатка в киви. Кроме того, продукт называют природным антиоксидантом. Не случайно его употребление связывают с улучшением состояния кожи, волос, а также ногтей. Киви укрепляет иммунитет, являясь одним из рекордсменов по содержанию витамина С. Также отметим, что продукт обладает низким гликемическим индексом, поэтому подходит для диабетиков.
0: Рубрика про здоровье.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 8 августа 1907 года представители русского земства официально потребовали от правительства ввести всеобщее обязательное образование. На первый взгляд, это чисто социальная инициатива, но для экономики и бизнеса того времени она имела стратегическое значение. В начале 20 века Россия активно индустриализовалась, росли текстильные, металлургические и машиностроительные предприятия, развивались железные дороги и торговля. Бизнесу остро не хватало квалифицированных кадров, грамотных мастеров, техников, бухгалтеров, управленцев среднего звена. Без базового образования невозможно было освоить даже простейшие станки и вести элементарную отчетность. Земства, которые на местах управляли школами, больницами и дорогами, лучше всех видели эту проблему. Они не просто просили денег на школы, они добивались системного решения, чтобы каждый ребенок, независимо от сословия и места жительства, получил начальные знания. Для экономики это означало рост производительности труда, снижение брака на производстве и ускорение внедрения новых технологий. Кроме того, грамотность напрямую влияла на финансовую культуру. Человек умел читать договоры, понимать ценники, считать сдачу, а в перспективе работать с кредитными схемами и страхованием. То есть образование становилось инвестицией в устойчивость рынка и доверие между участниками сделок. Хотя требования земств тогда не реализовали сразу, сама постановка вопроса показала, в индустриальную эпоху человеческий капитал – это такой же важный ресурс, как станки или сырье. И именно с этого времени тема массового обучения прочно вошла в повестку экономического развития страны.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
3: Реклама на Диалог FM.
4: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
5: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.
1: Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Если вы много работаете, у вас много суеты, много задач, много дел, но при этом очень мало результатов, и вы мало чего-то добиваетесь в жизни, то у вас проблема со стратегией. Многие люди думают, что для того, чтобы получать много результатов, нужно больше двигаться, больше выполнять задач, больше работать и так далее. На самом деле, сами по себе беспорядочные хаотичные действия не приносят результат. Результат приносит именно целенаправленные, четко выверенные действия. А без стратегии этого невозможно достичь. Прежде всего, я хотел бы сказать, что любые ваши действия, не основанные на стратегии, это просто суета перед неудачей. Поэтому давайте разбираться, что же такое стратегия, и понимать, как она работает, и как вы можете применять ее в своей жизни. Многие думают, что стратегия — это просто планы, либо это какой-то технический термин, который применяется там в каких-то особых ситуациях, и для людей стратегия, слово «стратегия» воспринимается чересчур сложно, и они пытаются это как-то избегать. Но на самом деле стратегия — это планируемая линия наиболее эффективного поведения для достижения ваших целей за счет концентрации вашего внимания на том, что имеет наибольшую важность в долгосрочной перспективе. План — это, по сути, список дел, которые вы выполняете в определенном порядке. А стратегия — это линия поведения. Это не список дел, это линия поведения. Стратегия всегда преследует достижение вами долгосрочных целей. Она не направлена на достижение ваших краткосрочных целей. Вот это нужно тоже четко понимать. В то время как в планах вы очень часто ставите краткосрочные цели. За счет чего же достигается это? Это достигается за счет концентрации вашего внимания на самом главном, на самом важном. Что такое самое главное, самое важное? Смотрите, многие люди делают очень много действий и думают, что сами по себе действия приведут их к результату. На самом деле, сами по себе действия не приводят к результату, они просто увеличивают количество суеты и хаоса в вашей жизни. Вы просто попусту тратите свою энергию, бегая туда-сюда. Действия нужно делать только те, которые прямо влияют на достижение вами вашего результата. И такие действия называются точками приложения усилий. Так вот, стратегия — это, по сути, концентрация вашего внимания на точках приложения усилий, только на тех шагах, которые конкретно приведут вас к долгосрочным вашим целям и именно в долгосрочной перспективе. То есть стратегия — это не такая вещь, при которой вы раз-два шага сделали и получили немедленный результат. Как правило, стратегии дают долгосрочный результат. Очень важно выстраивать сначала стратегию, потому что если вы не выстраиваете стратегию, то вы как белка в колесе, вы каждый день боретесь с проблемами, которые прилетают вам ежедневно. А если вы работаете на основе стратегии, то вам просто перестают прилетать ежедневные проблемы. И вы занимаетесь более долгосрочными целями и делаете это не спеша и вдумчиво.
0: Мысли вслух. Реклама на Диалог.ФМ.
3: Наши свежие соки Кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте Кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок Кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
5: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я хочу, чтобы вы подумали о деньгах. Немногие хотят говорить о них. Когда ты все же начинаешь говорить об этом, тебя воспринимают в штыки и говорят, что деньги – это не главное. Но ведь это просто глупо. Конечно, деньги – это не главное, но они важны, очень важны. Если кто-то приходит ко мне работать, я спрашиваю, какое максимальное количество дохода вы получили за год? Я никогда не осуждаю за ответ. Мне просто интересно. Ведь когда человек отвечает на этот вопрос, это показывает, как именно запрограммирован его мозг, когда дело касается денег. Мы все запрограммированы. У вас есть программа, у меня тоже. Но у многих она работает по сценарию, составленному кем-то другим. Это продукт чего-то устоявшегося образа мышления. А что если переписать эту программу? Все проблемы, что вас гложат, отсутствие денег, слова близкого человека о том, что вы идете в никуда и тратите время впустую. Что с ними делать? Если вы уже слышали то, что я скажу сейчас, то повторение не помешает. Если вы слышите это впервые, приготовьтесь, вам это понравится. Нужно научиться создавать все, что вам хочется. У вас должно быть несколько источников дохода. Давайте вернемся на 1000 лет назад к древнему Вавилону и увидим, что все богатые люди имели несколько источников дохода. 3% населения зарабатывают 97% всех доступных денег. Говорят, это нечестно, но такова закономерность. Наш доход – это плоды нашего производства. Вот и все. Кто-то из этих 3% не очень образован, по крайней мере, с точки зрения современного образования. Кто-то из них абсолютно безграмотен и не может ни читать, ни писать. Кто-то просто гениален. Но гениальные люди есть и среди тех 97%, которые делят оставшиеся 3% денег. Почему и как это происходит? Мой доход вырос с 4 до 175 тысяч долларов за год. И случилось это благодаря концепту, которым я хочу с вами поделиться. Но вы должны понимать, что зарабатывание денег – это не то, что получается случайно. В течение хода истории у богатых людей было несколько источников дохода. Это не случайность, которой можете воспользоваться и вы. Есть закон компенсации, и он работает всегда. Если мы что-то отпускаем, оно обязательно упадет. Оно не поднимется выше, оно именно упадет. Это непоколебимый закон, закон гравитации. Закон мира, он очень точен. И я хочу, чтобы вы сейчас слушали максимально внимательно. Согласно этому закону, количество денег, которое вы зарабатываете, находится в прямой зависимости от того, как сильно люди нуждаются в вашем труде и от ваших способностей, и от того, насколько трудно вас заменить. В моей сфере бизнеса есть возможность зарабатывать миллионы, и я зарабатываю эти миллионы не потому, что я умнее, чем сосед, и не потому, что я удачливее. Я зарабатываю миллионы, потому что в этой сфере есть люди, которые невероятно нуждаются в том, что я делаю. Вам нужно найти подобную нужду, а потом очень хорошо ее восполнять. Представьте ведро с водой, опустите в него руку. Если вынуть ее обратно, то вся вода останется в ведре. Вы можете создавать волны, зачерпывать в ладонь столько, сколько хотите, пока ваши руки в воде. Но как только вы поднимете руки, все вокруг встанет на свои места. Незаменимых людей не существует. Но все же некоторых людей очень трудно заменить. Если вы хотите стать в чем-то лучше других, нужно сфокусироваться на способности прогрессировать. Станьте мастером того, что делаете. Вот где должен быть ваш фокус. Деньги – это всего лишь награда, мастерство – это причина, а деньги – следствие. Если вы займетесь причиной, эффект не заставит себя долго ждать. Вспомните Элвиса Пресли. На его счет все еще поступают деньги из-за пластинок, которые крутят на радио. Каждый раз, когда его песня звучит в прямом эфире, счет пополняется. Это называется пассивный доход. Вы сами сможете создать источник дохода по всему миру. Спросите как? Вам не обязательно это знать. Достаточно просто принять решение о том, что вы это сделаете. А то, как вы это сделаете, придет позднее. Позвольте сомнениям вас остановить. Как только у вас появится первый источник, за ним придет и второй. И я верю, что вы можете создать источник дохода, который связан с тем, что вы уже делаете. Вы можете сказать: «Я не знаю, как это сделать и где искать», но, конечно же, вы не знаете. Вы в самом начале. Я тоже ничего не знал, когда только начинал. И я даже читать особо не умел. Я проходил в старшую школу всего 2 месяца, и у меня не было абсолютно никакого опыта в бизнесе. Так как же я начинал? Сейчас расскажу. Я одолжил $1000 и купил на них использованную машину для клининга, швабры и ведра. Я открыл клининговую компанию. Сначала мне дали один офис. Я был там 2 раза в месяц и получал по $15 за раз. Потом я нашел другой офис за $65 в месяц, и в итоге получалось $95. Постепенно я дошел до $400 в месяц, но как-то раз я упал в обморок прямо на улице. Я думал, что нужно просто работать больше, найти еще больше офисов, но это не сработало. Я был истощен. Мне казалось, что ответ на все вопросы была тяжелая работа. Но это не так. Голос внутри меня мне говорил, что я делаю что-то не так. А потом другой голос сказал: «Если ты не можешь вымыть их все, значит, не мой их вовсе». Через 5 лет я убирал офисы в Торонто, Монреале, Бостоне, Кливленде, Атланте и Лондоне. Деньги полились рекой. Я не говорю, что вам нужно идти делать то же самое. Я говорю, что наткнулся на что-то важное. Мне понадобилось 10 лет, чтобы понять, что же конкретно я делаю по-другому. Мне интересно, какие к вам приходят идеи источников дохода? Когда вы сами будете их создавать, у вас будет вопрос: неужели они все одинаковые? Неужели я буду зарабатывать поровну из каждого? Нет, конечно. Некоторые из них даже не сработают, а погаснут, не успев зажечься. Но есть столько разных способов создать их. Можно освоить удаленную профессию, стать онлайн-маркетологом или заниматься маркетингом в партнерской сети. Видите, у вас есть бесконечное количество опций. Нужно просто принять решение о том, что вы хотите иметь много разных источников дохода. И вам не нужно знать, как вы это сделаете. Как только вы примете это решение, идеи начнут притягиваться к вам. Некоторые выстрелят, некоторые нет. Но знаете что? У них есть одна общая вещь. Они все принесут деньги на счет. Когда-то больше, когда-то меньше. Это работает просто невероятно. Все идет к вам в банк. Это аффирмация, которую я использовал очень долгое время. Одно и то же позитивное высказывание. Я счастлив и благодарен, что деньги приходят ко мне все в большем и большем количестве из разных источников и на постоянной основе. Мы начали с того, что 3% людей зарабатывает 97% всех денег, и шанс того, что ваши дети научатся зарабатывать, чертовски мал. Если вы их не научите, возможно, они никогда этого и не узнают, потому что этому не учат в школе. Многие скажут, что это абсурдно, что нужно много работать, чтобы много зарабатывать. Это не так. Вы думаете, что вы предоставляете определенную услугу за деньги, но если вы научитесь добывать эти деньги правильно, вы сможете зарабатывать, пока спите, столько, сколько не сможете потратить днем. У нас у всех ограниченное количество времени, поэтому именно то, как мы распоряжаемся этим временем, имеет реальное значение. Те самые 3% знают это.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: В конце XIX века русский художник-панорамист, академик и руководитель батальной мастерской Академии художеств, основоположник Российской школы панорамной живописи Франц Алексеевич Рубо написал первую в России батальную панораму под названием «Штурм аула Ахульго». Сюжет панорамы отражает штурм резиденции имама Шамиля Ахульго отдельным кавказским корпусом 22 августа 1839 года. В 1924 году панорама хранилась в Артиллерийском историческом музее в Петрограде и пострадала во время наводнения. В 1928 году ее в плохом состоянии передали в Дагестанский краеведческий музей, где перед войной разрезали на части. Сохранились три фрагмента, которые в настоящее время отреставрированы и хранятся в Дагестанском музее изобразительных искусств имени Гамзатовой в Махачкале.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Разные мысли.
1: Регулярный менеджмент – это системная управленческая работа, направленная на достижение результата оптимальным путем и формирование эффективной команды сотрудников. Внедрив регулярный менеджмент в своей организации, вы получаете конкурентное преимущество, способствуете развитию корпоративной культуры, повышаете квалификацию менеджеров. Первый компонент регулярного менеджмента – управление исполнением. Представляет собой цикл, начинающийся с планирования. В него также входят делегирование, контроль и обратная связь. Планирование — это принятие решения о том, чего и каким образом нужно достичь, а не только составление графика. Процесс планирования начинается с постановки цели или определения проблемы. Делегирование позволяет вовлекать сотрудников в решение задач, разгрузить график руководителя и способствует развитию как сотрудников, так и руководителя. Делегирование невозможно без контроля. Даже если вы выбрали ответственного и опытного исполнителя и дали ему подробные инструкции, не получится делегировать работу и забыть об этом. Обратная связь. Информация о действиях другого человека, которую вы ему сообщаете, чтобы скорректировать или закрепить эти действия для достижения оптимального результата. Своевременная корректная обратная связь помогает человеку развиваться и становиться лучше, но важно соблюдать баланс корректирующей и поддерживающей обратной связи – 20% на 80%. Цикл управления командой в регулярном менеджменте включает три взаимосвязанные практики – принятие кадровых решений, развитие сотрудников и оценку эффективности и потенциала. Кадровые решения могут как улучшить, так и снизить результативность, если они не оптимальные. К кадровым решениям относятся подбор, перемещение и увольнение сотрудников, а также удержание и исправление – практики, которые способствуют сохранению стабильного состава команды. Оценка эффективности и потенциала обычно происходит в процессе регулярных встреч руководителя или кадрового комитета с сотрудником. Ее результаты используются для развития сотрудников, принятия кадровых решений и определения вознаграждения. Развитие – это устойчивое изменение поведения сотрудника, которое ведет к улучшению результатов. Оно может быть связано как с приобретением новых знаний или навыков, так и с отказом от привычных действий, снижающих эффективность.

0: 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане продолжается капремонт дороги Гыпшима-Кули через село Балхар. Работы выполняются по графику в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Трасса обеспечивает удобный подъезд к селу Балхар в Акушинском районе. Ремонт участка улучшит транспортную доступность села, что в свою очередь будет способствовать развитию туротрасли и сохранению культурного наследия региона. Начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Табасаранского района был признан виновным в превышении полномочий. Так, в августе 2022 года он выдал местному жителю градостроительный план и разрешение на строительство на участке в особо охраняемой природной зоне Ханакский водопад, несмотря на запрет. Суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы. В Санкт-Петербург отправились на отдых дети из пострадавших от паводка районов Дагестана. Так, 100 школьников проведут каникулы в лагере «Молодежный» на берегу Балтийского моря. Лагерь примет ребят, пострадавших от паводка, а также тех, кто добился успехов в учебе, спорте, науке и творчестве. В детском саду номер 31 «Улыбка» в Каспийске провели санитарную очистку территории, убрав старые кустарники, пораженные тлей. Работы были выполнены благодаря помощи депутата Алимагомеда Юсупова, предоставившего спецтехнику и рабочих. После расчистки участок подготовили для высаживания новых растений. Сегодня и завтра по всей России пройдут масштабные проверки ГИБДД. Сотрудники госавтоинспекции будут работать в усиленном режиме, проводя массовые проверки. Основное внимание будет уделено поиску водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Ислам Махачев высказал идею о проведении турнира UFC в Дагестане. По его мнению, для этого мероприятия идеально подходит стадион «Динамо» в Махачкале, способный принять до 30 тысяч зрителей. Напомню, 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии Махачев будет защищать свой титул в полусреднем весе. Его противником станет ирландский боец Иэн Гэри. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Греки склонны оценивать людей по поступкам, а не словам. На переговорах ведут себя непринужденно, много жестикулируют, проявляют дружелюбие. При этом они считают, что первый шаг для более неформального общения должен сделать незнакомец, на что с их стороны тут же последует незамедлительное дружеское участие. Греки, так же как и жители арабских стран, с особым почтением относятся к старшим пожилым людям. Так как в Греции очень часто днем бывает жарко, то примерно с 15 до 17 часов многие конторы закрываются на сиесту, и тревожить кого-либо в это время не принято. Обед может начинаться около 18 часов, ужин после 20 часов. Принимать пищу в одиночку для грека непривычно, поэтому они с удовольствием пригласят вас на деловой обед или ужин в ресторан, а может и к себе домой. Еда для греков – светское мероприятие, поэтому даже перед деловыми переговорами могут подать еду и напитки. Греки очень гостеприимные и радушные люди. К любому гостю они относятся как к VIP-персоне. Сейчас это просто норма этикета, а в давние времена греки верили, что любого гостя в знак своего расположения им посылают боги, поэтому его надо встретить достойно, тем самым отблагодарив богов. Вообще, современная греческая культура поведения – это смесь европейских норм этикета и древних средиземноморских ритуалов. Официально Греция – православная страна, но значительная часть населения продолжает соблюдать некоторые языческие обычаи, отличаясь суеверностью. В качестве подарка можно принести цветы, вино, конфеты, альбом по искусству. Главное, чтобы подарок был не слишком личным, например, одежда. Также в Греции не принято дарить подарки с символикой компании.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
4: Леваши. Административный центр одноименного района. Основное население – даргинцы. Небольшой процент жителей составляют аварцы. Аул расположен в обширной Левашинской долине. В годы гражданской войны в Левашах находился штаб Совета обороны и областной комитет РКП. Сохранился дом, в котором жил Григорий Константинович Орджоникидзе, проводивший в 1920 году съезд горской бедноты. В 1928 году аул посетил всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин. Обилие пахотных земель предопределило основное занятие местного населения – это земледелие. Визитной карточкой селения является основная сельскохозяйственная культура левашинцев – капуста, которой его жители умудряются снабжать чуть ли не половину населения России.
3: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Чтобы обезопасить себя от возникновения опасных полипов, которые могут стать злокачественными, нужно пить достаточно воды, сократить количество красного мяса в рационе, а также каждый день есть продукты с клетчаткой. Увы, многие эти правила не соблюдают. О распространенной проблеме пишет в своем телеграм-канале проктолог, онколог и хирург Елена Смирнова. Своевременное удаление полипов в кишечнике, которые образуются в результате мутации клеток слизистой, это важный шаг в профилактике рака. Как объяснили специалисты, в норме слизистая постоянно обновляется. В результате старые клетки заменяются новыми, правильными и красивыми. Однако, если есть воспаление, клетки не могут вырастать такими, как надо. Так появляются полипы, которые обнаруживаются во время колоноскопии. Врач считывает их, изучая сосудистый рисунок, ямки и поверхность. Эндоскопист по виду уже многое может сказать, но окончательный ответ дает гистология, отметила Елена Смирнова. Если образование имеет признаки дисплазии, то его обязательно удаляют. Полипы с высокой дисплазией могут стать злокачественными за несколько месяцев. Затягивать нельзя, предупредила эндоскопист Алина Санковская. Также кровоточащие и крупные на ножке образования немедленно удаляются. Маленькие гиперпластические остаются под наблюдением. Колоноскопию надо повторять раз в год при дисплазии и один раз в 3 года, если были аденомы без дисплазии. Сроки подбирает врач в зависимости от ситуации. Первую колоноскопию рекомендуется сделать в 40 лет. Раньше при семейной истории, добавила Елена Смирнова.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч.
1: Реклама на Диалог FM.
2: А вы знаете, наш народ без чая не может.
3: А вы пробовали соки и нектары Кикуни?
4: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
2: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
5: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
6: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок Кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Представим, что у нас есть некая правда и некая ложь. Наша задача – убрать правду из области зрения тех, кого мы будем обманывать. Нам не обязательно ее скрывать, мы можем просто отвлечь от нее внимание. Как? Расскажу дальше. Человеческий ум очень любит анализировать, он находится в постоянном поиске. Поэтому если вы просто оставите человека наедине с ложью, очень скоро он отыщет альтернативу, то есть правду. Такова человеческая природа, мы все время что-то ищем. Однако, все меняется, если разделить ложь на две части. Назовем их ложь номер один и ложь номер два. А жертве скажем, что одна из них – это правда. Тогда человек успокоится, перестанет искать правду и начнет анализировать ситуацию, исходя из тех данных, что у него есть перед носом. Приведу пример. Вам говорят, вы можете пить дорогое вино и быть аристократами, или можете презирать аристократов и пить пиво. Выбор за вами. Но умалчивают тот факт, что и пиво, и вино одинаково вредны. Если гипотетический человек попадает в данную информационную матрицу, перед ним стоит только один выбор – пиво или вино. Он и не подумает спросить себя, а нужно ли вообще пить алкоголь, особенно если все вокруг занимаются этим каждый день. Масштабы данного обмана простираются дальше, чем вы думаете, и до определенного уровня можно сказать, что вся наша жизнь – это выбор между двумя ложными установками. Примеры повсюду вокруг нас. Нам говорят – материализм или идеализм? И никто не дает третьего варианта, например, что материя и дух – это одно и то же. Нам говорят – плановая экономика или рука рынка? И никто не говорит, что обе системы не могут существовать друг без друга. Нам говорят, маленький заработок на любимом деле или большой заработок на том, что ненавидишь, забывая сказать, что денег в привычном понимании слова уже давно нет. Запудрить мозги очень просто. Делается это в три этапа. Первый. Искусственно создается проблема, которая привлекает внимание к ложному варианту. Например, в какой-то гипотетической стране говорят: смотрите, экономика падает, курс валют вот-вот обрушится, война на пороге, спасайся кто может. Это привлекает людей к проблеме. Сама по себе проблема может быть и реальной, но чаще всего ее очень сильно преувеличивают. Далее, во время решения этой проблемы, создается два псевдологических вывода. В качестве вывода нам дают два варианта. Мы можем либо затянуть пояса, но сохранить мир, либо напасть вон на ту соседнюю страну, которая досаждает нам последние несколько лет. Третий и завершающий шаг – это создание небольших групп людей, которые будут генерировать много шума вокруг двух этих вариантов и привлекать к себе все больше сторонников. Здесь все очень просто. Отбираются самые красноречивые сторонники войны и мира. Они начинают спорить друг с другом, разделяя позиции общества на две части. Для чего это может понадобиться, спросите вы? Как вариант, это хороший способ разделить страну на две идеологически противоположные части или просто отвлечь внимание от реальных проблем. Данный метод применяется повсеместно. Например, все вы знаете знаменитый выбор между Pepsi и Coca-Cola. Но мало кто знает, что оба этих бренда принадлежат одним и тем же инвесторам, как и 99% продуктов на нашем рынке. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Дорожные новости.
1: Цены на бензин в России снижаются. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Штрафы за нарушение правил парковки инспектором без оформления протокола признали незаконным. Поводом стал резонансный случай в Саратовской области. Дорожный инспектор зафиксировал нарушение специальным планшетом. Штраф отправлялся автоматически, как с обычной дорожной камеры. Протокол не оформляли. Верховный суд посчитал это нарушением. Если камеру управляет дорожный инспектор, он обязан составить протокол. Получив подобный штраф за неправильную парковку, его можно оспорить, в том числе уже оплаченный. Цены на бензин в России снижаются. По данным Росстата, с 21 по 27 июля топливо подешевело в 23 регионах. Заметнее всего снижение в Мариэл. Почти минус 10% за неделю. Литр 92-го в республике сейчас стоит 76 рублей, 95-й и дизель – 81 рубль. Также топливо подешевело в Воронежской, Иркутской и Тамбовской областях, республике Карелия и других регионах. В целом, пик топливного кризиса миновал. Дефицит и очереди на заправках тоже сокращаются. У неработающих россиян начали проверять источники доходов при покупке дорогих автомобилей. Новую практику ввела налоговая служба в Москве. Под прицел попадают трудоспособные люди, у которых нет официального источника дохода. Но в собственности есть люксовые машины, а также яхты, дорогая недвижимость и другие предметы роскоши. Теперь покупателям придется объяснять источник денег и подтверждать его документами. Если найдут незадекларированные доходы, ФНС может доначислить налоги и выписать штрафы. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все, хорошей дороги.
0: Реклама на Диалог ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный?
3: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
6: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
9: Друзья, всем привет! У меня в гостях Дима Алина Тютькова, основатель компании Angel Cake. Спасибо, что почтили меня своим вниманием. Давайте, так сказать, сверим часы, и для тех, кто вас не знает и видит в первый раз, обозначим некоторые вещи. Значит, несколько лет назад ты увлекалась кулинарией, питанием, диетами и так
10: десяточка,
9: далее.
10: Десяточка, на секундочку уже, да, не несколько лет назад.
9: Не несколько, десяточку лет назад. Ты занимался рекламой. Потом, вдруг, по инициативе некой, вы открыли первое кафе в Волгограде, оно сразу выстрелило и дальше понеслось. Краснодар, Питер, Москва, в России же все, да?
11: Да.
9: Ростов еще?
11: Нет.
9: А, Ростов это была идея только. Дальше. Да. Дубай сейчас, Дубай Молл, Blue Waters, в Крике вы строитесь, Абу-Даби у вас есть, Саудовскую Аравию вы строите, а еще в разработке Париж, Сингапур, и сегодня мы еще об этом поговорим. А также у вас в партнерах Водянова, значит, вы кормите тортами Бернарда Арно, сырниками Павла Дурова, еще у вас много-много разных имен, Грачев ваш инвестор, топ-менеджеры Яндекса ваши инвесторы, и партнеры. И вот это вот все произошло буквально за сколько лет? Сколько лет с момента первого кафе? За 5 лет. Осознали,
11: да? Будет.
10: 5. Будет,
9: да. Осознали картинку. Да. Вот картинку нарисовали. И все почему-то, когда вас приглашают куда-то или вы даете интервью, вы сразу начинаете рассказывать, как вот вы открыли первое кафе и так далее. Но меня интересует первый вопрос, вообще другой. Ты занимался рекламой, и у вас все довольно-таки неплохо было. И у вас там большие компании были, с которыми вы сотрудничали, у вас там Каннские львы и так далее. И у меня сразу возникает вопрос, каким образом ты решил переключиться вообще на это? Когда у тебя есть успешный бизнес, часто бывает, что есть в голове какая-то идея, что хочется что-то новое попробовать, что-то запустить. Но ты в конкретном данном случае взял и просто переключился полноценно на другой бизнес, который соинициировала твоя жена. Как такое вообще произошло?
11: Ну, у меня, наверное, всегда был этот запрос что-то создать глобальное. То есть не тот бизнес, который только в России может масштабироваться, а вот мне всегда было интересно сделать что-то такое, что может по всему миру пойти. И я долго хотел это сделать с агентством креативным. У меня была такая идея, что вот будут филиалы во всех странах. Вот у меня всегда такая мысль. Угу. Если агентство, то филиалы во всех странах. Сейчас кафе, то кафе во всех странах. Вот. И 10 лет агентства, и я понял, что это невозможно в силу объективных причин. Ну, нет ни одного креативного агентства из России, которое стало глобальным. На это есть там многие причины. Вот. Через 10 лет я это понял, и ну, как бы мне стало это уже неинтересно, потому что нету потенциала вот этого глобального. А Алина предложила идею, ну, у нее это было хобби, долго она это все там развивала, расскажешь сама лучше, наверное. Вот. Но когда я увидел в этом потенциал, что это из этого можно получиться то, о чем я мечтал раньше, это действительно может быть в разных странах, в разных городах, это станет глобальным, мне стало это очень интересно, и мы решили попробовать.
9: Ладно, сейчас поговорим, я тебе обязательно, я сейчас помучу твоему мужу, потому что я заметил, без что проблем. Сразу все накидываются на тебя и на твои рецепты, а мне немножко хочется Диму помучить. Смотри, у меня просто, так как я сам тоже занимался рекламой, там 3-4 года своей жизни я этому посвятил, я помню, что у меня была очень четкая такая проблема, что основная проблема, с которой я сталкивался, мы занимались интернет-рекламой, это в целом добыча клиента, что тендеры, безумная конкуренция, очень много решается на связях и так далее. И в целом ты получаешься в таком замкнутом рынке. Твое же агентство, оно больше с креативом связано. То есть там немножко другие все-таки правила игры. И смотри, на креатив в целом в мире очень большой спрос. И ты при этом говоришь, я вот от тебя слышал, и сейчас ты это упомянул, что невозможно стать мировой компанией. И есть много ограничений. В чем они заключаются, если неважно, из какой страны ты делаешь креатив? Он всем нужен.
11: Да, очень просто. Агентство – это B2B. То есть мы не работаем с конечными клиентами напрямую. У нас клиенты – это компании. Чтобы быть глобальным, как все, любую взять, любое агентство международное, как оно стало международным? Ну, там, например, есть Wieden Kennedy агентство, да, которое Nike делает рекламу. Все. Uh-huh. Как они стали международным агентством? Они начали в городе Портленд. Там же была фабрика, которая в будущем стала обувная фабрика, которая Nike. Это был их первый клиент. Там 80 какой-то год. Nike стала успешна в Америке, пошла в Европу, открыла в Амстердаме офис, Nike европейский офис, за ними пришел Wieden Kennedy, открыл офис в Амстердаме и начал делать рекламу Nike на Европу. То есть все международные агентства, они все идут за клиентами, поэтому они становятся международными. Вот и вся история. Российские компании просто не международные. Нет компаний, которые из России идут по всему миру, и ты за ними идешь. Ну, кроме, наверное, Газпрома, но им не нужна реклама.
9: Это, кстати, хорошая мысль, я об этом не задумывался никогда, что компании, они не приходят в страну и начинают искать там клиентов, да, идут, следуют за масштабированием.
11: У них есть свое агентство, которое знает, как надо делать, с ними всегда работает, и так все, то есть Apple, TBWA, которая делает Apple рекламу, там еще из Калифорнии, делает по всему миру, то есть филиалы этого международного агентства делают всю поддержку Apple во всех странах. Там. Но это как бы историческое сложилось так вот рынок, и все, ты, невозможно. Нельзя прийти там, в Nike и сказать, вот мы там хороший агентство, хороший креатив делаем. Это большие компании, для них важно, что не рискуют, очень важно кредабилити, то есть доверие, там, опыт и так далее. Это огромные деньги. Никто не будет там, о, суперкреатив или там дешево, давай рискнем, там, компанию сделаем глобальную там, за сотни миллионов долларов.
10: С ребятами из Волжского.
11: Из Волгограда, да.
9: Да-да-да.
11: Это первая причина. Вторая причина – язык, ментальность, культура. Это очень важно в креативе. Там американское агентство, ментальность, да, американский язык позволяет тебе по всему миру действовать, потому что культура международная. Российское мышление, ментальность, она не глобальна. То есть тебе надо учить культуру, чтобы делать рекламу в Америке, надо понимать американскую культуру, как они мыслят, там, их юмор, их язык и так далее. То есть нельзя, вот, ну, ты напишешь что-то, идею, а им это будет неинтересно, что это не попадает.
9: Да, это как стендап-комики, мне кажется, я тоже размышлял, да, да. Да, что ты... я часто смотрю американский стендап, и я понимаю, что там мне смешно, но я понимаю, что это настолько не близко нашей культуре. Mm-hmm. Знаешь, я тут недавно смотрел, Мэтт Райф есть сейчас такой, типа, стендап-комик очень популярный, он там, у него стендап был про а-ля красные флаги там в отношениях и так далее. И ты слушаешь, знаешь, это вообще какой-то просто из параллельной вселенной вроде бы, знаешь, то есть это вообще нету в такого в нашем социуме. Это интересно. Слушай, а ты в тот момент училась, когда Дима занимался рекламой еще? Или ты чем занималась?
10: Я уже пекла на заказ.
9: А, ну то есть ты...
10: Пять лет до проекта я пекла на заказ. У меня была своя мастерская, свои сотрудники, маленькая команда. Я принимала заказ, ехала на закупку, потом ехала на доставку, делала этот заказ.
9: Короче, такое ремесло, да, было?
10: Да, это было ремесло, но оно было на протяжении 5 лет. В принципе, туда уже вошла моя трансформация, когда я решила, что вот безглютеновая диета и, в принципе, такое здоровое питание, сбалансированное питание – это про меня, и я могу только эти ценности двигать, я не могу делать на заказ там обычные торты с пшеничной мукой и, там, и так далее. То есть полностью поменяла вообще спектр своих услуг, скажем так, и ну, росла.
9: Слушайте, а вот смотрите, ну, когда вы находитесь как бы в Волгограде, там, и ты делаешь торты на заказ, это тоже не выглядит какая-то глобальная история. То есть нельзя прикинуть то, что, о, мы будем создавать кафе и строить кафе по всему миру. Когда же ты занимаешься рекламой, все равно, мне кажется, на первый взгляд, перспективы кажутся довольно-таки большими. То есть ты понимаешь, что внутри страны есть большие компании, большие рекламодатели и так далее. Окей, ты понял то, что нельзя это сделать на весь мир, но почему вы не стали эту историю растить, я не знаю, там, до десятков миллиардов выручки, хотя в целом у вас была команда, вы понимали, что делать, у вас были там разные награды, насколько я знаю, то есть у вас все получалось. Почему вы просто не начали масштабировать это сильно в рамках страны?
11: Ну, во-первых, в креативной индустрии мы уже достигли там плюс-минус потолка, то есть есть там, я не знаю, разные рода там регалии, да, мы их все достигли, там награды, например, вот. По каким критериям, да, ты награды? Все там Каннские львы есть, там высшие награды в России, которые все есть, там американские награды, британские награды, европейские, все есть, все там сотни наград, это есть. Дальше клиенты. Ну, по каким критериям, да, там самые крупные клиенты России: S7 Airlines, Яндекс, X5 Retail, Магнит, все наши клиенты есть. Выручка по креативу, то есть прибыль, выручка, вот эти по финансам, именно в креативной индустрии мы там, ну, может быть, на 50%, может быть, на 100% в теории еще можно было вырасти там огромным напряжением. Ну, это максимум. То есть это на самом деле не очень большой рынок. Это именно креативная индустрия внутри России. Это так кажется. То есть это не какие-то там десятки миллиардов. Это нет таких цифр. Там весь рынок несколько, наверное, миллиардов, вообще все.
9: А когда мы говорим креативное, это что, это видеоролики?
11: Идеи.
9: Ну, то есть в чем?
11: Поясни. Стратегия, креативная идея, то есть не продакшн или не покупка медиа. Это понятно, там может выручка быть миллиард, но это там из нее твоя комиссия там 2%, остальное это...
9: Ну, когда ты условно рекламу это делаешь, не вы... да, там делаешь для компании рекламу телек в Фейсбуке, да,
11: да, или там телевизор. Фейсбук, да, там, да, да, выкупил, то есть это я вообще не считаю. А именно твой продукт – это креативная идея, да, ты придумал идею рекламной кампании, идею ролика, идею там, ну, там, брендбук ты сделал, еще что-то, идею придумал, дизайн нарисовал, вот это креатив. А все там снять и размещение там на телевизоре – это уже отдельно, это вне выручки креативной индустрии, я ее не считаю, потому что она может быть любой. У нас были ролики там по $1 миллиону мы снимали, но это как бы понятно, что один ролик $1 миллион, но он не твой. То есть ты из этого миллиона берешь комиссию, остальное это получают продакшн-студии, режиссеры, актеры и так далее.
9: Тогда финальный вопрос про агентство, и уже перейдем к Angelo. Смотри, у вас, тем не менее, получилось все сделать довольно быстро и как бы выделиться среди остальных. То есть многие ребята пробуют в России делать разные рекламные креативные агентства, но далеко не у всех получается. Далеко не у всех есть X5 Retail в клиентах, и там не все делают такие цифры. Постарайся выделить одно-два ключевых каких-то отличия вас от всех остальных, что вам помогло в этой индустрии достичь каких-то результатов. Больших.
11: Ну, я думаю, то, что мы начали это делать в Волгограде, не поехали там в Москву, как это все делают. Ну, то есть, там, если посмотреть список агентств, там 99% там будет сконцентрировано в Москве, и там несколько агентств там в регионах, да, там, не знаю, там Волгоград, Екатеринбург, Я это, не знаю, это все, что я знаю. Может быть, еще какой-то город. Вот. А, и из-за этого, получается, у нас всегда было как бы немножко другой такой майндсет. То есть мы немножко по-другому подходили к задаче, отличались очень сильно на тендерах. То есть мы чувствовали немножко по-другому страну, находясь постоянно там, да, в регионе. И когда мы заходили на тендер, то есть там условно там 10 агентств в тендере, там из них, там, не знаю, 9 московских, и мы, например, да, и мы немножко отличались. Из-за того, что мы просто другие. Когда ты варишься вот в одном рынке, ну, там, например, Москва, да, там в основном сотрудники одни и те же, они туда-сюда переходят из агентства в агентство, в каком-то в одном таком майндсете все находятся. У них идеи могут быть немного там как-то похожи или в одном векторе быть, или еще что-то. Мы немножко как-то старались по-другому сделать. Вот. Может быть, из-за этого у нас это получалось как-то по-другому. И плюс еще был такое, что был запрос на понимание страны, вот не Москвы. Как бы вот, я помню, даже у нас у Яндекса была компания, мы делали, и у нас было прям два креатива, вот прям бриф был такой, типа один для Москвы, один для всей России. И совершенно два разных креатива было. Яндекс.Такси мы делали компанию. Вот. И совершенно почему? Потому что инсайты разные. У тех, кто в Москве, и тех, кто не в Москве. И, соответственно, идеи другие, и разные. А вот мы как раз инсайты чувствовали вот регионов, да, и это часто на этом был запрос, потому что на самом деле рынок-то – это вся страна, и Москва, она не для масштаба федеральной компании, там, это доля какая-то, да, там, не знаю, 10-15% там населения. И был запрос на то, чтобы, как мыслят, вот, какие инсайты у регионов, да, какой нужен им креатив. И агентств нету, получается. Ну, там, одно, два, три вот на всю страну. Вот. И, наверное, все вот эти, кстати, агентства, которые с регионов, они все, вот если посмотреть их работы, мы там, другие ребята, они вот прям, ну, по-другому. Вот прям берешь и смотришь, отличается очень сильно, по-другому креатив.
9: Я понял, такой образ мышления. Кстати, интересная мысль, потому что, знаете, если посмотреть вообще на, там, на советы всех, то первый совет ребятам, которые живут в маленьких регионах, да, переезжать в Москву, потому что в Москве как бы все, в Москве деньги и так далее. А здесь наоборот как бы обратная история, то, что ты, наоборот, там, живя в Волгограде, обладаешь какими-то более дешевыми ресурсами, например, другими людьми, с другим взглядом, и в целом можешь по-другому на ситуацию смотреть. Неочевидный такой момент.
10: Мне еще очень хочется добавить по поводу успеха агентства, потому что я все видела, как развивалось. Там все Каннские львы, все, что происходило, какие-то невероятные полеты в невесомости. Если бы не Димины какие-то уникальные качества предпринимателя, плюс любопытство, плюс какое-то, я не знаю, знаешь, типа, ну, как бы, получится-получится, вот надо попробовать. Вот если бы не все это, и как-то добивают все до конца, я видела, то есть там было, например, 20 полетов у них было согласовано с Роскосмосом. Он выбил 21-й полет, потому что 20 полетов не получилось ничего.
9: Это что, это огромный типа снимали, бюджет. Что ли, в невесомости?
10: Это, да, это проект, который получил как раз Каннские награды. Каннские львы.
9: Расскажите поподробнее, потому что
10: я... Это просто уникальный кейс. Там я с детьми в Волгограде, он там в Москве, в этом Роскосмосе летает с этими командой, там всех тошнит всех. Ну, короче, это хаос какой-то происходит.
9: Ты сам летал тоже в невесомости?
10: Да, да. Ну, вся команда пробовали, да, была возможность попробовать. Вот, и он добился, то есть 20 полетов, дорогостоящих полетов, где огромный бюджет уже потрачен, не получилось ничего. То есть из этого ролик смонтировать очень сложно, а нужно было снять все одним кадром. И
11: одним
10: он
11: дублем.
10: Каким-то, одним дублем, ну, то есть один полет, да,
9: да,
10: да,
9: все
10: снять. Вот, и он каким-то, я не понимаю, вот этим своим прорывным, проницательным чувством, он докопался до того, чтобы они разрешили 21-й полет, и 21-й полет получился идеальным. И он именно был потом уже в ролике. И вот так вот всегда, в принципе, и у нас в бизнесе, и там все, что происходило... Классно, что у него, естественно, там великолепная команда, которые верили в него, и вот в эту Димину удачу, нас даже тоже сейчас начали так называть в команде,
9: Димина
10: какая-то
9: удача.
10: Димина удача, типа у него точно все получится, это выглядит ужасно, и кажется, что вообще-то невозможно, но у него все получится, мы верим. То есть все, естественно, его поддерживали, но без вот этого какого-то его стержня именно, рожденного просто с вот этим вот, этого не было бы. Ну, серьезно. То есть, серьезно.
9: Кстати, я еще не сказал вначале, тоже для тех, кто нас слушает, при всем при этом у вас еще трое детей. Такая важная пометочка, да. Да, круто. Понял. По агентству зафиксировались, мы еще будем параллельно возвращаться, я думаю, потому что я думаю, что все равно опыт так или иначе пересекающийся сейчас с тем, что вы делаете, и это во многом, я думаю...
11: Опыт невесомости точно.
9: Опыт пригодился в Дубае. Невесомости, да-да-да. 100%. Давайте немножко как бы все-таки копнем теперь в кафе, потому что если в агентстве ты был инициатором и лидером, то во всей деятельности, связанной с Энджелом, ты являешься лидером, насколько я понимаю, с самого начала. И ты занималась питанием, диетами, и ты очень хотела открыть кафе. Расскажи мне, пожалуйста, как ты все-таки уговорила его пойти на этот шаг и проэкспериментировать и открыть что-то?
10: Слушай, я до сих пор помню наш разговор в машине, когда я понимаю, что у меня есть определенный рост там, за эти 5 лет. Я там во многом уже не разбираюсь в моей компетенции. Как бы, естественно, мне было 20 лет, когда я все это начала. Я ему говорю, мне кажется, мне нужен какой-то партнер, который вот будет там, в финансах больше разбираться, растить бизнес, а я буду вот, продолжать продукт пилить, там, social media там, и так далее, личный бренд, бренд компании. Он говорит, ну да, нормально, вон у нас куча вокруг этих друзей, предпринимателей, предложи кому-нибудь. Я говорю, слушай, ну да, классно, там вот этому могу предложить, вот этому. Вот, то есть он был совершенно не заинтересован. Но почему мы решили открыть все-таки первое кафе, при том, что мы искали очень маленькое помещение, чтобы продавать чисто там 5 тортиков в день, но они будут супер там натуральные, классные, эксклюзивные, по кусочку и там супер спешлти кофе и напитки. Потому что мы участвовали в разных мероприятиях в Волгограде, благотворительные мероприятия, в том числе одно из них было моим, оно было достаточно крупным для Волгограда. Такой семейный фестивальный день, вот, ну, где Дима увидел, в общем-то, что у нас за 2 часа, где бы мы ни участвовали, всегда стоит очередь и все покупается. Как ему казалось, за бешеные деньги, потому что кусок у нас тогда стоил 300-350 рублей, а где-то ланч в Волгограде стоил 200. У него как бы в голове просто не могло это усвоиться, как это возможно. Mm-hmm. Приходят мужчины, приходят женщины, и они там, ну, прям в очереди стоят за этим кусочком торта. Поэтому мы решили открыть небольшое заведение, в общем-то, и открыли.
9: Ну, слушайте, вот смотрите, вопрос такой предпринимательский, как бы вот у тебя тогда уже был достаточно большой так или иначе опыт бизнесовый, и все равно, как бы понимая, какой бы человек ни был там эмоциональный, творческий, креативный и так далее, когда речь идет про бизнес, все равно есть такая, как бы, ну, реальная картинка, то есть ты в целом пытаешься в голове хотя бы примерно прикинуть цифры и вообще какие-то перспективы. То есть, насколько я понимаю, ты тогда вообще во все это не верил, ну, то есть решил как бы как блажь такой, ну, давай, ладно, откроем, да?
11: Да, я даже, у меня был где-то план, я думал, какая выручка должна быть, чтобы типа там в ноль работать, и там было у меня, по-моему, 1,5 миллиона в месяц, типа, если будет, то типа окей, это в ноль, и все супер.
9: Пить есть не просит, пускай развлекается жена.
10: Да, и помню, мы команду спрашиваем, типа, как думаете, мы сможем 6 тортиков продавать?
9: В день.
10: В день, да? И где-то там 100 напитков, и все сидели, я помню, думали, ну, в принципе, да.
11: А в первый день мы сделали 400 с чем-то тысяч за день.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Манекены всегда поспевают за модой. Лешек Кумар, польский киновед и автор афоризмов.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Кератинском районе дорожники занимаются строительством временной переправы. Из-за размытия основания и повреждения конструкции моста на дороге, ведущей от трассы Тлерота-Камилух к селу Толсух, транспортное сообщение с населенным пунктом было прервано. На данный момент завершены работы по установке опоры на левом берегу. Прокуратура Дагестана проводит проверку состояния дворов 4 домов в Махачкале по проспекту Имама Шамиля 73, 75, 77 и по проспекту Гамидова 61А. В ходе проверки были выявлены нарушения санитарных норм. По результатам прокуратура Ленинского района направила представление и возбудила административное дело по части 1 статьи 8 Кодекса России об административных правонарушениях. 15 августа в селе Хучни Табасаранского района пройдет фестиваль «Ковер ручной работы в Табасаране», организованный в рамках Года единства народов России. Посетителей ожидает выставка продажи ковров, выступления коллективов, мастер-классы и конкурсы. Любой желающий сможет принять участие в создании ковра дружбы, где каждый узел станет символом единства. Готовый ковер будет передан в музей ковра. Специалисты Минприроды Дагестана обнаружили несанкционированные свалки в селах Санчи, Маджалис и Ахметкет Кайтакского района. По результатам проверки администрации района объявлено предостережение. Акт направлен в Росприроднадзор для принятия мер. В Дагестане бахчеводы собрали более 100 тысяч тонн арбузов. На этот год в республике под бахчевыми отведено 8 тысяч гектаров земли. Среди основных районов выращивания – Ногайский, Кизлярский, Каякенский, Бабаюртовский и Тарумовский. Россияне стали в 7 раз чаще обращаться к психологам из-за зависимости от нейросетей, об этом пишет база. Если в 2024 году такие случаи были единичными, то сейчас с этой проблемой приходит каждый 30-й клиент. Некоторые настолько погружаются в общение с ИИ, что отдаляются от близких и теряют интерес к реальной жизни. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Бахцук. Село в Курахском районе Дагестана, расположенное в 16 километрах к юго-востоку от районного центра села Курах. Согласно записям на надгробных камнях, село образовалось около 600 лет тому назад. Ранее аул назывался Ялахдин-Хюр, а позже, после переселения старухи по имени Баху на возвышенность, где имеются благоприятные условия для жизни, огромные пастбища, многоводные источники, плодородные земли, село стали называть в честь этой женщины Баху-Бахцук. Опираясь на рассказы старцев, можно утверждать, что в царские времена жители Бахцуга переселились в Азербайджан. В этот же период многие эмигрировали в Турцию. Сейчас там живут потомки Будаха, уроженцы села Бахцуг, тухум которого сейчас насчитывает более 100 человек. Известно, что село воинственное, поэтому бахцугцев называют «Дявикарар Бахцугар» – «Драчуны бахцугцы». В 1941 году в селе проживало 119 семей. В годы Великой Отечественной войны многие жители села в поисках куска хлеба отправились в неизменные районы и осели в тех местах. В эти же годы на войну были мобилизованы 72 человека. Большинство из них не вернулись с полей сражений. Основное занятие жителей села испокон веков – это скотоводство, земледелие. До недавних времен жители в зимнее время целыми семьями отправлялись на заработки в Азербайджан, то есть занимались отходничеством. В настоящее время в селе имеется около 40 хозяйств. Более 70 хозяйств бахцугцев живут в селе Самур Магарамкентского района. Также село Аваран Кусарского района Республики Азербайджан состоит из выходцев села Бахцуг. Это подтверждается тем, что в этом ауле есть точно такие же тухумы, как в Бахцуге.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: мира.
1: У суфи однажды спросили: «Кто направил тебя на путь?» Он ответил: «Пес. Как-то раз я увидел пса. Его мучила жажда, он стоял у воды, но всякий раз, наклоняясь к ней, видел свое отражение, пугался и отскакивал. Он думал, что там другая собака. Но когда жажда стала нестерпимой, пес отбросил страх и прыгнул в воду. Отражение исчезло. Пес обнаружил, что препятствие, которым был он сам, между ним и тем, что он искал, исчезло.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 8 августа 1854 года компания Smith & Wesson начала выпуск патроновых магазинов. И это был не просто оружейный апгрейд, а настоящий бизнес-прорыв. К тому моменту рынок стрелкового оружия в США активно рос, но оставался консервативным. Большинство систем перезаряжались долго и сложно, а значит, ограничивали и скорость боя, и объемы продаж. Хорас Смит и Дэниел Вессон сделали ставку на скорость и удобство. Их магазин позволял подавать патроны быстрее, а значит, повышал практическую ценность оружия. Для бизнеса это значило сразу несколько преимуществ: рост спроса у военных и граждан, возможность продавать не только сами стволы, но и расходники, патроны, а также укрепление репутации как компании, которая задает стандарты. Технологические решения было смелым. Переход к металлическим патронам и надежная подача требовал точной механики и новых производственных процессов. Это повышало себестоимость, но и оправдывало более высокую цену на изделия. Покупатели платили за эффективность. В перспективе именно такие инновации помогли Смиту и Вессону закрепиться на рынке и выиграть конкурентную борьбу. Оружие становилось не просто инструментом, а продуктом с совместимостью с расходниками. Так, небольшой на первый взгляд шаг в выпуск патронного магазина стал важным звеном в формировании новой модели.

0: или оружейного бизнеса, от штучного ремесла к серийному производству с товарной линии.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Реклама на Диалог FM.
3: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
5: Мысли вслух. Цитаты. Высказывания. Афоризмы.
6: Маргулан Сисимбаев. Инвестор. Общественный деятель и бизнесмен.
7: Отношение к покупкам вещей определяет то, кем вы будете – богатым или бедным. Главная проблема многих людей заключается в том, что они неправильно покупают вещи. Это вообще какой-то большой глобальный баг, который сидит в голове у каждого человека. За свой многолетний опыт я видел очень много людей – и богатых, и бедных. И что действительно прямо бросается в глаза – это не то, что у кого-то есть больше денег, у кого-то меньше денег, а в глаза бросается закономерность, связанная между мышлением человека и тем состоянием, которое у него есть. Богатые люди богаты не потому, что у них много денег. Они, как правило, богаты, потому что у них другой способ мышления. А бедные, в свою очередь, остаются бедными, опять-таки, из-за своих ограничивающих убеждений. Дело в том, что я сам вышел с далекого аула, который находится в центре Казахстана. Я там работал чабаном 1,5 года, потом ушел в армию, потом поступил в университет и начал заниматься бизнесом. То есть я практически прошел все стадии. Не скажу, что нищеты, но и не такого, что большого достатка. Я четко понимаю, что значит экономить деньги. Я четко понимаю, что значит, когда не хватает денег. Я видел это на примере своих родителей, я видел это на своих примерах и так далее. И я тогда еще не очень понимал, но сейчас, анализируя прошлое и анализируя тот опыт, который я имею, я вижу, насколько бедные неправильно мыслят в отношении покупок. Их неэффективное мышление приводит к неэффективным покупкам. Давайте разберем, в чем состоит мышление бедного человека, которое проявляется в неправильных или в неэффективных покупках. Первое, конечно, это самый низкий уровень, когда бедные люди очень бедны, им приходится реально экономить на всем. Им приходится экономить на всем, и они покупают все дешевое. И, к сожалению, у них даже нет возможности думать о покупках каких-то дорогих вещей. Ну и вообще они даже голову поднять не могут от своей бедноты, нищеты. Каким бы человек ни был нищим и бедным, я все равно считаю, что у него есть ресурсы. Не бывает человека без ресурсов. Просто мы все привыкли думать, что ресурсы – это только деньги. Но смотрите, у бедного человека, да, нету денег или их очень мало, но у него очень много времени, у него есть энергия. Если он молодой человек, то у него есть еще молодость. Поэтому те излишки ресурсов, которые у них есть, надо прежде всего направлять на приобретение знаний и развитие самого себя. То есть начните с инвестирования в самого себя, но не денег, а времени и своей энергии. Если мы будем брать эту категорию людей, то они основная ошибка, я считаю, в том, что они все время гоняются за дешевыми вещами. То есть для них вот в голове стоит такое ограничение, что покупать только дешевые вещи. В чем подвох или неэффективность такого мышления? Дело в том, что когда вы покупаете дешевые вещи, вы тем самым практически убиваете свою самооценку. Вы все время ее понижаете. И плюс дешевые вещи долго не служат. Они долго не служат, и вам приходится все чаще и чаще покупать их. Поэтому если просуммировать ту функцию, которую выполняет дешевая вещь, и ту функцию, которую выполняет дорогая вещь, и разделить это на цену, то очень часто выясняется, что дорогая вещь или качественная вещь гораздо дешевле, чем дешевая. А я всегда обращаю внимание, что надо покупать ту вещь, которая качественно выполняет свою функцию. Например, если вы покупаете дождевик, чем покупать дешевый дождевик и некачественный. Лучше купить, конечно, дешевый и качественный, но так часто не бывает. Но тогда лучше уж покупать дороже, но качественный. То есть качество важнее. Вы должны понимать, что в конечном итоге вы покупаете не дождевик, а вы покупаете многолетнюю защиту от дождя. Вот функция дождевика – это защита вас от дождя. И вы покупаете многолетнюю защиту от дождя. А когда вы покупаете дешевый дождевик, вы покупаете дешевый дождевик. Вот ошибка бедных людей в том, что они покупают вещь, а не функцию, которую выполняет эта вещь. Поэтому первое – научитесь за вещами видеть ту функцию, которую эти вещи выполняют. И соотносите цену к сроку выполнения вещью этой функции. И тогда у вас будет более правильное понимание о цене этой вещи. Вторая неэффективность в мышлении бедных, которая проявляется в покупках, заключается в том, что многие бедные люди покупают вещи на показ. Они покупают не для себя, они как бы показывают для того, чтобы показывать эту вещь, то есть сравниваться с кем-то. В этом мире вы никогда не сможете кого-то по-настоящему впечатлить. Всегда есть кто-то, кто круче, кто богаче и так далее. Поэтому надо исходить из своих целей, а не из целей других людей. Поэтому, когда вы покупаете вещь, вы должны покупать функцию, которую выполняет эта вещь для вас. Какую функцию для вас она выполняет? И не ориентироваться на то, какую функцию она выполняет для других. Я за всеми своими покупками вижу конкретную функцию, которую она выполняет. И вот очень больно наблюдать, когда люди покупают те вещи, которые не могут себе позволить. Потому что это приводит к третьей проблеме в мышлении бедных людей, в том, что они не учитывают цену владения. Вот цена владения – это большой вопрос. Проблема вот бедного мышления очень часто заключается в том, что люди не знают и не видят цену владения. Я когда покупаю какие-либо вещи, я всегда задаю 5 вопросов. Первый вопрос – мне действительно это надо или нет? Второе – как долго я буду этим пользоваться? Третье – как часто я буду этим пользоваться? Четвертое, можно ли это взять в аренду? Пятое, какова цена владения? И еще 6-й дополнительный вопрос, какова цена будет, если я это продам? Не всегда дорогая вещь, она самая лучшая. Но и не всегда дешевая вещь, она самая худшая. Но для того, чтобы понимать, как я говорил, вы всегда любую вещь оцениваете через функцию. Для чего она вам нужна? И очень часто бывает так, что вот вы купили дорогую вещь, она сама по себе качественная, но цена владения очень дорогая. Например, когда вы покупаете дорогой автомобиль, тот же Mercedes, Rolls-Royce, вы один раз потратились одно, но там же еще налоги выше, там фильтра дороже, покрышки стоят дороже, страховка дороже, там и все это дороже, цена владения. И таким образом, если суммировать истинную стоимость вещи, она состоит из двух вещей. Первоначальная цена, первоначальная сумма, которую заплатили, и цена владения. То может оказаться, что вы купили функцию очень дорого. Функцию, которую выполняет этот автомобиль, например, или эта вещь, очень дорого. Поэтому обязательно на это тоже надо обращать внимание. Ну и если взять, например, как пример, как покупают люди с богатым мышлением. Я бы не говорил даже богатые люди, а люди с богатым мышлением или эффективным мышлением. Они, как правило, к любой вещи, как я и говорил, относятся как к покупке функции прежде всего, а функцию они определяют относительно своей цели. То есть у него есть какая-то цель, для достижения этой цели ему нужно, чтобы какая-то вещь выполняла какую-то функцию. Соответственно, он покупает ту вещь, которая оптимально выполняет свою функцию для достижения им его целей. Это первый момент. Второй момент. Богатые люди, люди с богатым мышлением, покупают всегда вещи и относятся к этому как к инвестиции. Они обязательно думают, а что мне это даст в дальнейшем.
5: Мысли вслух.
6: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Вы только открываете бизнес или уже ведете дело, и кажется, платите слишком много налогов. Возможно, вам не кажется. ОСН, ОСНОП, ПСН. Для неспециалиста эти аббревиатуры звучат как сложный код. При этом правильно подобранная система налогообложения может сэкономить десятки, а то и сотни тысяч рублей в год. Сегодня разберемся, какая система подойдет именно вам. Упрощенка – это самая популярная система среди малого и среднего бизнеса. Ее достаточно просто применять, а налоговую нагрузку можно уменьшить, особенно если выбрать подходящий вариант ОСН. Первый вариант ОСН – доходы. Налоговая ставка 6% от всех доходов. Ставка может быть снижена до 1% на региональном уровне. Упрощенка подойдет небольшим компаниям с небольшими расходами. Например, если вы оказываете услуги консалтинга, репетиторства, ремонт одежды. Второй вариант ОСН – доходы минус расходы. Налоговая ставка 15% от разницы между доходами и расходами. Ставка может быть снижена до 5% на региональном уровне. Кстати, при этой системе из налога можно вычесть страховые взносы. Подойдет компаниям или ИП с высокими расходами, которые можно подтвердить. Например, магазин закупает товары у поставщиков, получается значительно снизить налогооблагаемую базу за счет расходов. Важный момент. С 2025 года бизнес, который работает на упрощенке, тоже обязан исчислять и уплачивать НДС. ОСНО – это самое сложное система больше подходит для крупного бизнеса. На этой системе нужно платить НДС, налог на прибыль, НДФЛ и налог на имущество. Чаще всего общую систему налогообложения используют крупные компании. Например, если вы сотрудничаете с большими предприятиями, которые требуют выставления счетов фактур с НДС. Что важно знать? Налоговая автоматически установит общую систему для ИП или ООО сразу при регистрации, если в течение 30 дней не подать заявление на использование специального режима налогообложения. Патентная система налогообложения. Суть патентной системы – вы покупаете патент на определенный вид деятельности на срок от 1 до 12 месяцев. Стоимость патента зависит от потенциального дохода, который устанавливает регион. Эта система налогообложения может применяться только индивидуальными предпринимателями. Патент подойдет ИП, которые занимаются небольшим бизнесом с четко определенным видом деятельности. Например, парикмахерские услуги, ремонт обуви, небольшая розничная торговля или бизнесу с сезонным характером работы. Например, если вы открываете летнее кафе или занимаетесь продажей новогодних товаров. У патента много плюсов. Например, уже не нужен сложный бухучет и налоговые декларации. А вот вести книгу учета доходов все равно придется. Как выбрать систему налогообложения? Оцениваем масштаб бизнеса. Если вы только начинаете или бизнес небольшой, выбирайте упрощенку или патент, если позволяет вид деятельности. Второе. Учитываем доходы. Для услуг с небольшим расходом выгодно ОСН доходы. Для торговли или производства ОСН – доходы минус расходы или общая система. Если вы сомневаетесь, какую систему выбрать, обратитесь к специалистам.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог.ФМ.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55 и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
4: Друзья, всем привет. У меня в гостях Владимир Тарасов. Во-первых, спасибо вам большое, что пришли.
5: Вам спасибо за приглашение.
4: Во-вторых, хочу, вот знаете, как представить вас. Во-первых, вы всегда говорите, что вы социальный технолог. Мы с этого начнем. Во-вторых, что очень важно, особенно для людей, которые занимаются бизнесом, как-то развиваются, вы написали большое количество очень известных в определенных бизнесовых кругах книг по бизнесу, по менеджменту и так далее. В-третьих, что для меня на самом деле является до сих пор самым удивительным фактом, вы были первым человеком, который в Советском Союзе открыл школу бизнеса. Еще в 1984 году, если не ошибаюсь, да?
5: Да.
4: Сегодняшнее время, когда в целом уже бизнес-образование – это нечто такое, знаете, устоявшееся, понятное, есть много вариаций и опций этого, вы были первооткрывателем всего этого. И вас, я вот, честно сказать, смотрел много интервью с вами, и мне хочется, вы знаете, на основании этого немножечко вам про воспоминания вообще задать вопрос первый. Как вообще вам в свое время пришло в голову в 1984 году открыть некую вот школу бизнеса, когда это вообще вот не лежало тогда на поверхности, еще не было очевидным, скажем так, что это рынку и людям это вообще может быть нужно?
5: Да. Это произошло случайно. В принципе, я выступал на конференциях по управлению, сделал уже систему такую интересную оценки людей. И был известен уже так в Союзе, в узких кругах, конечно. И вот однажды я пошел на работу к своему прежнему начальнику, я уходил к нему, там к директору потом вернулся. И была намечена дружеская встреча трех аналогичных организаций: Эстония, Латвия, Литва. Такая дружеская встреча, там спортивные соревнования были и соревнования по профессиям. В профессии там были программисты, и кто-то на телетайпах работал, всякие такие вещи, вот, разные рабочие профессии. А я человек новый, сижу, они обсуждают предыдущие встречи, смеются, что-то такое. Ну, мне смеяться тяжело, потому что я ничего не понимаю, о чем они смеются. А директор меня увидел, а я раньше с ним работал тоже, он говорит: слушай, говорит, а ты не можешь, вот смотри, соревнования раз, а ты не можешь сделать соревнования, чтобы руководители вот тут вот выступили, и мы поняли, кто плохой, кто хорош. Я говорю: все, понял, сделаю. Сделал такие соревнования и поразился, насколько люди плохо вообще говоря умеют управлять другими, какие они грубые ошибки делают. А я задумался, ведь я же работаю с ним, я не видел, что они такие вообще вот, ну, необразованные в управленческом плане совершенно. Почему же я не видел, а вот теперь вижу. Ларчик просто открывался. Когда человек с тобой рядом работает и делает какие-то ходы управленческие, ты же не знаешь, что, какой там бэкграунд, кто его о чем пропросил, что он задолжал кому и так далее. Поэтому ты всегда предполагаешь, ну, вот раз он так делает, наверное, есть резон, раз так поступать, да? А здесь все задания на бумажке, все известно. И вот видно сразу же, как говорил Петр I, глупость каждого сразу видна.
4: Фактура имеется,
5: только,
4: да?
5: Только он, ему была видна, если бумажку отобрать, а мне была видна, если бумажку дать, а больше никаких вводных на бумажке все. И я в этом смысле удивился очень сильно, ужаснулся, думаю, надо учить людей. Вот так появилась школа.
4: Вот смотрите, вы там с 84-го года сколько? 30 лет? 40? 94-й? 94-й? 40 лет. 40 лет, да. Уже, собственно, в бизнес-школе. Значит, вы работаете с предпринимателями. Вот на ваш взгляд, то, что было тогда, где-то посерединке там в нулевые, и то, что есть сейчас, как вообще изменилось как бы в ваших глазах видение предпринимателя, того, что он из себя представляет, какими принципами живет, руководствуется, какие действия делает, что поменялось за это время?
5: Ну, знаете, там вот тогда, когда мы начали, предпринимательства как такового вообще не было. Был где-то такой полуподпольный, где-то далекое там от меня, по крайней мере. Какие-то были там эти самые цеховики какие-то. Это, они у меня не учились. Это существовало само по себе. А сперва менеджеров начали. Школа тогда называлась менеджер, потому что менеджеров начинали. Это люди, которые, когда слышали, что я рассказываю, глаза горели сразу же. А мне запрещали работать с простыми людьми, мне надо было только с комсомольскими, кто чины какие-то комсомольские имел, при ЦК комсомола, мне вот дали площадку, где я мог работать. А простым людям это вредно знать. Вот. Так там занятия должны были, скажем, в 9 начинаться. После первого занятия говорят, а можно в 8 начинать, ну, чтобы больше. Ну, можно потом. А мы в 6 все равно по радио ставим. Давайте всем. Давайте всем. То есть это настолько была тяга, как к этому новое появилось, абсолютно новое знание. Ничего такого, даже не представляешь, что такое может быть. Что может быть вот какие-то правила, какие-то приемы, какие-то стратагемы. Ничего-то не представляли. Эта волна была, а потом началась другая волна. Дело в том, что было замечательное время кооперативное. Оно было очень короткое, кооперативное время. Что произошло в кооперативе? Нельзя было работать с государственными предприятиями, только с населением, а это значит, что деньги просто переделились. Людям нечего было купить, а вот теперь появилось, что купить. Они отдавали деньги кооператорам, те богатели, но инфляция не происходила, просто перераспределение денег. Угу. А появились большие начальники, партийные боссы и прочие сути. Чего-то они такие молодые ребята зарабатывают больше нас. Нехорошо. И тогда открылись шлюзы. Тогда открылись шлюзы. У кооператива были свои печати, и появилась печать, гербовая печать, которая разрешала работать с государственными организациями. И деньги потекли рекой к тем, кто вовсе не предприниматели, а кто имел эту печать. И все. И началось разворовывание денег. Все поехало. Но было короткое время, романтическое, замечательное время. Вот это вот первая волна кооператоров. Но она, правда, все они получили джентльменский набор советских времен, квартира, машина, дача. Практически все, кто начал, первые получили. Вот. Мы их обучали. В 89 году у нас 500 человек обучилось 50 дней. Мне пришлось изобрести самому биржу, банки. Там все, я никогда это не видел. Советского человека не пускали никуда. Пришлось просто подумать, как это все устроено. Но получилось все это сделать и воспроизвести то, что случилось через 2-3 года. То есть мы сумели в лагере получить то, что через вот где-то в начале 90-х было. Вплоть до коррупции этих самых депутатов, до мафии. Все это получилось у нас там в миниатюре. Не потому, что мы это делали, а просто раз такие правила, то вот так вот получается. Угу. Мы обрадовались, думали, о, мы через 3 года мы поняли, мы на 3 года вперед заглянули. Так мы каждый раз можем заглядывать. Но уже, скажем, где-то в 98-м или там каком-то году, делая снова бизнес-лагерь, никуда мы не заглянули, попали в начале 90-х. Те, кто учились в начале, мало кто из них стал бизнесменом. Вот которые были советские, которые мало кто стал бизнесменом. Кто был при кормушке какой-то, те стали. А так нет. Потому что ментальность была не предпринимательская, в принципе. Ментальность сама по себе. Вот. А из кооператоров кто-то вырос, кто-то... Многих потом там и застрелили, и взорвали, все это прошло. И вот начало 2000-х началось нормальное предпринимательство. Нормальное началось предпринимательство. Люди тоже очень были заинтересованы учиться. Но произошел слом резкий. Если до начала 2000-х бизнес делали кто как умел, то, начиная с начала 2000-х, там, не знаю точно дату, началось освоение западных технологий бизнеса. И это начался другой бизнес. Здесь интерес к тому, как западные технологии работают, как это все строится, как сети строятся, как бренды делаются. Все это вот пошло такое предпринимательство. Интерес появился к тому, что как продавать, к продажам, к маркетингу, продажам. Этот интерес долго очень длился. Он почти вот недавно только начинает заканчиваться, и начинается интерес к организации производства, как что делать, да? Вот. А если мы раньше учили, как все делать, то вот интерес к этому пропадал, потому что вытесняла все торговля. Вышло на арену поколение, которое в 90-х было, это поколение некультурное, неграмотное. В смысле бизнеса – да. А в смысле человеческой культуры – боже мой. книг не читали, писать не умеют, организационная культура низкая, деловые письма на низком уровне. Вот это вот по сравнению с тем советским периодом, это провал полнейший этой культуры организационной. Сейчас потихонечку поднимается, но вот этот провал очень сильный был.
4: А если с точки зрения, смотрите, давайте немножко снаправлю, вот, знаете, с точки зрения личных качеств предпринимательских интересно поразмышлять, да, то есть я понимаю, что, например, когда вот там в самом начале, там, наверное, очень важно было быть таким твердым, да, чтобы тебя не сломали, нужно было уметь очень-очень в разных жестких условиях договариваться как-то, в том числе там агрессивно или не агрессивно. И дальше это трансформировалось. Вот на ваш взгляд, там, за последние вот эти годы, там, не знаю, 20 лет условно, именно с точки зрения личных качеств, которые, и навыков, которые нужны предпринимателю, да, что поменялось? Да.
5: Резкое изменение. Вот пока еще шли там перестройка, вот все это поколение было, оно как личности особо ярких особо не было личностей. Uh-huh. Они все хотели учиться, но ярких особо не было. 90-е, когда вот открылись шлюзы для бизнеса, появилась масса ярких личностей. Интересные решения необычные, все. А вот когда начали западные технологии, раз как огурчики в бочке, личности исчезли. Они все стали себя стругать под это вот, под правильные технологии. А исчезло это яркое поколение. Там были и в хорошем смысле яркие, и в плохом смысле яркие. Но стало менее интересно обучать, потому что интересно с яркими личностями работать. Да? Угу. Вот. И я должен сказать, что и сейчас вот, ну, есть, конечно, яркие личности, но их немного. Их немного, к сожалению. Вот. Видимо, общее, так сказать, ну, вот универсализация всего мира, да, как исчезают яркие культуры национальные, а все сплошная еда одинаковая, отели одинаковые, все пошло одинаково, в никакую страну не интересно приезжать, все ты это видел. Вот. Точно так же и с личностями. Сейчас все-таки личности исчезают. А еще технологии ведут, я говорю, к облупению человека, ну а глупый человек, как он может быть яркой личностью?
4: Давайте сейчас про это поговорим еще, про технологии. Вот смотрите, давайте попробуем представить портрет предпринимателя в сегодняшнем мире. И опять, очень, опять же, с точки зрения изменений, очень многие вещи поменялись. Да? Бизнес-план тебе может уже написать нейронная сеть, как бы, да, по твоему собственному заказу. Очень много в онлайне. То есть вообще в целом формат, например, переговоров, сделок, каких-то открытий бизнесовых, он очень поменялся. И самое интересное, что в мире уже очень много что создано. То есть если раньше твой бизнес как предприниматель заключался в том, что ты приходил в какой-нибудь район и видел, что в этом районе нет продуктового магазина, и ты думал, о, открою. Сейчас ты понимаешь, что если ты, как мне нравится, Сергей Галицкий постоянно об этом рассказывал, что если ты хочешь как бы конкурировать на рынке продовольственного питания, ты должен как бы открыть логистический центр, который стоит 100 миллионов долларов, иначе твое предложение на рынке, оно будет просто неконкурентоспособным, потому что не сможешь продавать по той же цене, с той же скоростью, с той же свежестью, там, и так далее, и так далее, и так далее. И вот, и предприниматель оказывается в ситуации высоченной конкуренции во всех областях, в очень много что уже есть, и создать новое довольно сложно, и, значит, появляется много-много-много технологий, и в целом, как бы, именно вот этот вот предпринимательский талант, его раскрывать как будто бы становится немного сложнее, то есть как будто бы методология раскрытия этого таланта, она трансформируется, то есть, да, применять как-то это все дело нужно по-другому. Вот на ваш взгляд, для того, чтобы человек, как бы, деятельный, вот которому от природы просто дано что-то создавать, в сегодняшнем мире смог что-то сделать, и что-то создать, и как-то реализовать свои способности, какими навыками ему нужно обладать? На что ему нужно ставить акцент?
5: Давайте сначала назовем вещи своими именами.
4: Давайте.
5: То, что было раньше, была нехватка, и тогда не было понятия бизнес-идеи, было понятие тема. Что такое
4: сейчас
5: тема?
4: Сейчас тема тоже и присутствует.
5: Что такое тема? Тема – это ты, господин, на пустом рынке, что произведешь, все продашь. Угу. И люди привыкли к этому, что тема, ничего изобретать не надо. А что такое бизнес-идея? Бизнес-идея – это всегда социальное изобретение. И тут ничего нового не случилось. В других странах не было вот такого, что тема была. Уже давно они проехали, им все время надо изобретать. И дошло и до нас. А удивляться нечему, ведь тема как строится? Вот смотрите, вот есть вот такие затраты, а вот такая цена. Займусь этим, вот затраты такие, цена такая. А когда бизнес-идея, все наоборот. Ищи, где затраты вот такие, а цена такая. Вот туда иди и придумай, как сделать так, чтобы затраты бы уменьшились, а качество увеличилось, и все наоборот. И вот это поменять местами нужно социальное изобретение. И это было всегда так. Угу. Ничего нового не случилось. Просто прошли времена вот эти легкие, когда был рынок продавца, а не покупателя. Просто и всего.
4: Это хороший пример. То есть, и смотрите, социальное изобретение, вы сказали. Вот это вот социальная технология, это же то, чем вы, по сути, занимаетесь, да? То, на основании чего как бы и строятся ваши, например, там, программы, то, о чем вы пишете в книгах. Вот если простым языком попробовать человек, который вас вот смотрит в первый раз, да, который вас никогда не видел, не читал ни одной вашей книги, и он пытается понять, что это вообще такое? То есть на чем строится, на каких принципах, на какой методологии строятся те знания, которыми вы делитесь? Причем здесь социальное вообще?
5: Дело в том, что... Все, что делает человек, вот человек сам по себе, это все социально, естественно. Но сейчас у вас тут несколько вопросов в одном, как бы вот.
4: Давайте разделим, да.
5: Я сейчас хочу это вот социальную технологию сейчас отодвину, это большая тема. Почему и как? И самая большая загадка социальной технологии то, что социальная технология — это колыбель человечества, она же его могила. Это самое важное, что есть на свете. Но при этом не учат социальные технологии ни в одном университете.
4: Сейчас дойдем.
5: Но это большая тема, слишком большая. А сейчас вы начали с другого. Что вы сказали, напомните?
4: Я сказал про то, что как человеку, который вас вот, впервые видит, как ему понять простым языком, чем вы занимаетесь, на что опираются ваши знания, что является фундаментом?
5: По фундаментам является понимание человеческого поведения, как оно строится. Вот, смотрите, давайте простой пример. Например, новичок приехал в другую страну, хочет купить жилье. Чего он делает, да? Он начинает там искать, там вот квартиру, что подходит. Так, да? Что делает человек более опытный? Он узнает. А в конце концов, как выглядит то, что я купил жилье? Какие это документы? Угу. И на сколько это лет? Попадешь в одну страну, это навсегда. Попадешь в Китай, там, не помню, на 50 лет, дальше не твое отнимут. Попадешь, скажем, на Бали, через 30 лет это не твое, снова покупай.
4: В Таиланде вообще не твое.
5: Вот. Значит, вот человек опытный, он начинает с конца. С конца всегда. И он понимает, что вначале делать. А человек, который идет в бизнес, новичок, он начинает сначала. Вот что бы такое придумать? Они в чем люди нуждаются? Надо смотреть, в чем люди нуждаются, чего не хватает. Присматривается, приглядывается, чего не хватает. И это дальше ведет обратно, рассказывается. Не с того конца начинают. Привыкли начинать с другого конца, а также к управленческие решения. Надо принимать не потому, что, то есть не потому что, а для того, чтобы. Кто принимает потому что, он как бы вот я потому что вот так поступил, я вот его уволю. А надо для того, чтобы. Для чего? Для чего ты его уволишь? Для чего? Что потом случится после того, как ты его уволишь? Неинтересно, почему ты увольняешь. Но ты его уволил, а что потом случится? Чем ты дырку заткнешь? Да? Что он сделает в ответ, когда ты уволишь? Посмотри, чем кончается, какие следствия твоего решения. Нельзя принимать решение управленческое в бизнесе, не посмотрев, какие следствия будут. И вот если понравились следствия, тогда вернись к этому решению. А если ты вообще на следствие не смотрел, а только вот у тебя мотив, вот я вот должен так вот сделать, ну, потом ты столкнешься с неожиданностью. То есть начинай всегда с конца.
4: Этот пример очень релевантен еще в рамках, например, переговоров, да, бизнесовых, когда ты приходишь, у тебя есть какое-то предложение, и ты пытаешься продать человеку свое предложение. Да. Но ты очень редко задумываешься в неправильной модели, задумываешься о том, зачем он пытается у тебя что-то купить, какие у него мотивы. Особенно для меня это было откровением в свое время, когда мы там вели переговоры. Я со стороны как бы предпринимателя, я понимаю свою прозрачную выгоду и так далее, и так далее. И с другой стороны, компания тоже как бы. И мы ведем переговоры. И я понимаю, что я вот говорю, я предлагаю вин-вин отношения, вот все выгодно и для вашей компании, и для нашей компании. Они почему-то не соглашаются. Он то есть, вообще не идет, просто не движется ничего. Но в какой-то момент я просто понимаю то, что как бы есть компания, а есть топ-менеджмент. И вроде бы это одно и то же, но вроде бы совсем разное. Потому что у компании есть свои интересы, и у акционеров есть одни интересы, а у топ-менеджеров есть свои KPI, за которые они борются. И в данной конкретной сделке их судьба компании не очень-то сильно волнует. Их гораздо для них гораздо важнее, как выполнить годовые KPI и получить свой декабрьско-январский бонус за выполнение этих KPI. И в этот момент у тебя парадигма меняется, и ты такой: а, так я вообще должен им предлагать другие вещи.
5: Да.
4: Или искать какой-то баланс, чтобы они выиграли от этой сделки, а не только я. Потому что на компанию-то им как бы в данной конкретной ситуации не очень-то вообще...
5: В 90-е был такой термин для этого. Учесть местные интересы. То есть личные интересы того, с кем ты ведешь переговоры. Так или иначе, учитывать надо, с кем ты разговариваешь и в чем его интерес.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Стане 18 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Тератинском районе дорожники занимаются строительством временной переправы. Из-за размытия основания и повреждения конструкции моста на дороге, ведущей от трассы Тлерота-Камилух к селу Толсух, транспортное сообщение с населенным пунктом было прервано. На данный момент завершены работы по установке опоры на левом берегу. Прокуратура Дагестана проводит проверку состояния дворов 4 домов в Махачкале по проспекту Имама Шамиля 73, 75, 77 и по проспекту Гамидова 61А. В ходе проверки были выявлены нарушения санитарных норм. По результатам прокуратура Ленинского района направила представление и возбудила административное дело по части 1 статьи 8 Кодекса России об административных правонарушениях. 15 августа в селе Хучни Табасаранского района пройдет фестиваль «Ковер ручной работы в Табасаране», организованный в рамках Года единства народов России. Посетителей ожидает выставка продажи ковров, выступления коллективов, мастер-классы и конкурсы. Любой желающий сможет принять участие в создании ковра дружбы, где каждый узел станет символом единства. Готовый ковер будет передан в музей ковра. Специалисты Минприроды Дагестана обнаружили несанкционированные свалки в селах Санчи, Маджалис и Ахметкет Кайтакского района. По результатам проверки администрации района объявлено предостережение. Акт направлен в Росприроднадзор для принятия мер. В Дагестане бахчеводы собрали более 100 тысяч тонн арбузов. На этот год в республике под бахчевыми отведено 8 тысяч гектаров земли. Среди основных районов выращивания – Ногайский, Кизлярский, Каякенский, Бабаюртовский и Тарумовский. Россияне стали в 7 раз чаще обращаться к психологам из-за зависимости от нейросетей, об этом пишет база. Если в 2024 году такие случаи были единичными, то сейчас с этой проблемой приходит каждый 30-й клиент. Некоторые настолько погружаются в общение с ИИ, что отдаляются от близких и теряют интерес к реальной жизни. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Северной Корее строго регламентирован и частично отражает особенности политической системы этой страны. Важно помнить, что взаимодействие с представителями Северной Кореи может быть ограничено из-за политических и культурных факторов. Северная Корея является страной с сильной иерархической структурой. Уважение к высшему руководству, включая лидера страны, крайне важно. Проявление уважения к политическим лидерам может включать использование формальных титулов и выражение благоговения. Приветствие в Северной Корее обычно сопровождается поклоном. Важно помнить, что поклон может быть более глубоким в случае общения с высокопоставленными чиновниками. Обращение к собеседникам следует проводить с использованием официальных титулов и обозначений. Это особенно актуально при общении с государственными представителями. Дарение подарков является распространенной практикой в деловой среде Северной Кореи. Подарки могут символизировать уважение и готовность к долгосрочному сотрудничеству. Важно выбирать подарки, которые несут определенный символический смысл. Важно одеваться официально и консервативно. Мужчины предпочитают темные костюмы, а женщины – деловые платья. Избегайте ярких цветов и необычных стилей. В общении важна осторожность и воздержанность в выражении эмоций. Избегайте критики в адрес страны и ее лидеров. Важно поддерживать формальный тон и вежливость. Не стоит забывать, что Северная Корея строго соблюдает законы и правила, и важно уважать их в деловом взаимодействии. Предприятия и предприниматели часто ожидают тщательного соблюдения всех норм и правил.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кванхидаталь. У села Кванхидаталь, что в Ботлевском районе, своя особенная история, не свойственная другим селам Дагестана. Оно является особым украшением в браслете селения Андийского округа. История селения насчитывает несколько сотен лет, чему подтверждением являются находки разных бытовых принадлежностей в погребениях кладбища. Старожилы рассказывают, что основу села Кванхидаталь составляет

0: основоположники села. Чегер Чилал – миссионеры, пришедшие из Южной Азии с Абу-Муслимом Шейхом и оставшиеся здесь распространять религию. И Сунтагилал – пришедшие из разных мест, на сегодняшний день из них никого не осталось. Древняя мечеть Рузман построена на месте, где раньше был лес. В стены ее вставлены разрисованные камни с надписями. Эти надписи в Дагестане были распространены еще до нашей эры. Они дают ученым достаточную информацию для изучения истории и поиска истины. Кванхидатль по сей день известен ручной добычей соли, как и сотни лет назад. Во всем мире только здесь добывают соль, многократно перемывая песок водой из источников. Когда-то кванхидатлинская соль славилась далеко за пределами Дагестана. Ее продавали в соседнюю Чечню, Азербайджан и даже Грузию. Часто меняли на одежду, мясо и другие нужные вещи и продукты. Этой же солью кванхидатлинцы платили налоги. У каждой семьи был свой участок, который полностью ее обеспечивал. От села Инхела 40 кали соли. Хунзахский хан Умахан собирал налог от кванхидатля 200 кали, от села Инхела 40 кали соли. Имам Шамиль, когда создал имамат, первым приказал считать себя свободными от военных сборов, кванхидатли и инхела заняться исключительно добычей соли. Аулы знали отныне одну повинность – давать имамату по 1500 кали в год. В давние времена проезжая дорога через кванхидатль называлась Булнух. В те времена Черкаты до Цунты перебирались через реку по единственному деревянному мосту. В 1970 году был построен новый железный мост по идее и под руководством Гаджимурада Газимагомедова и при материальной поддержке близлежащих сел. Раньше в селе было больше медресе, где преподавали известные арабисты – Байтулак-Дибир, Амач-Дибир, Гусейн-Дибир и другие. С давних времен кванхидатлинцев считают хорошими пловцами. Они через реку сплавляли дрова с тунтинского леса. Еще в прошлом веке, в 30-е годы, когда в Ботлихе открылся леспромхоз, лесоплавщиками были кванхидатлинцы. В то же время в селе построили соледобывающую артель имени Байдукова. Первым председателем ее стал Курбан-Дибир Магомедов. В 1944 году кванхидатлинцев переселили в Веденский район Чечни в село Хатуни, которое назвали Кванхидатль. В 1957 году, когда чеченцам дали право возвращаться на свои земли, кванхидатлинцев вторично переселили в Хасавюртовский район. Однако часть кванхидатлинцев свой родной аул не забросила, занимаясь своим исконным промыслом солеварения и временами работая лесосплавщиками по бурным потокам Кайсу. Кванхидатль, полагают, одно из первых селений, принявших ислам в этой части Дагестана.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Барзуль зимис кабухейсер. Орел не ловит мух. Барзуль зимис кабухейсер. Бурцель. Бурцеллу хэхэ кабухейсер. Волк не раздирает волчью шкуру. Бурцель. Бурцеллу хэхэ кабухейсер. Ганчув налбахаса, чахучув гуйкейсер. Сосед бывает наравне с родственником. Ганчув налбахаса, чахучув гуйкейсер. Заккантуву, тинявкисри архальса. Кулаке все пальцы равны. Заккантуву, тинявкисри архальса.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я хочу поделиться с вами одним упражнением, внутренним упражнением, которое я выполняю по утрам. Стараюсь не пропускать, практически ежедневно. Занимает оно буквально 2,5 минуты. Это внутреннее упражнение на концентрацию внимания на определенных точках зрения или установках на предстоящий день. Это упражнение, это стоическое упражнение. Утром и вечером стоики делали подобное упражнение. Занимает оно буквально 2,5 минуты. Я выписал для себя изнутри, это не из книг взято, это должно быть проработано у тебя внутри и выписано мной для себя. Итак, занимает это буквально 2,5-3 минуты. Но я максимально концентрирую свое внимание и для себя повторяю эти позиции жизненные, которым я буду следовать в течение дня. Во всем спектре ситуаций, что бы с тобой ни происходило, через эти трафареты ты можешь управлять собой в течение дня. Вечером стоики делали так же. Ты подводишь итоги, что тебе удалось и что тебе не удалось, где ты оступился. Работу эту проводить нужно постоянно. Сегодня я буду видеть свои дары. Не буду принимать как должное все, чем располагаю. Это потребует от меня осознанного направления внимания на эти дары многократно в течение дня. Возможные трудности в этом дне я приму как интересное приключение, которое взывает к моему спокойствию и созидательному действию. Действую без спешки и суеты. Действую с внутренней радостью в связи с тем, что я могу проявить себя наилучшим образом. Сегодня я буду видеть людей как тех, кому не просто жить в этом мире. Каждый из них нуждается в поддержке и внимании. Я буду спокойно и с пониманием воспринимать их, порой необдуманные и резкие проявления. Помню, что внутри каждого из них идет сложнейшая борьба. Если сегодня передо мной развернется неожиданная стрессовая ситуация, я успею заметить, как она меня захватила. Успею переключить свое внимание и вспомню о том, что всего, что я получаю сегодня, могло бы не быть. Меня могло бы не быть. Я мог не проснуться сегодня. Этот день достался мне в подарок, а ситуация дана как возможность проявить себя наилучшим образом. Ведь человеку всегда доступна безупречность в характере его действий. Если сегодня люди будут хвалить и воспевать мои качества, я дистанцируюсь от этих слов, так как речь идет не обо мне, а об их вымыслах и фантазиях. Если люди будут осуждать и говорить мне неприятные вещи, я внимательно и с радостью восприму и постараюсь понять, что в моем обращении с ними могло создать такое состояние. Есть ли в этих словах дары для моего понимания человеческого духа? Делая любое дело в течение этого дня, я буду делать его как главное и единственное дело в моей жизни. Дело, которое позволяет мне проявить все, что дала мне природа. Ведь действие – это главное, чем я наполняю свою жизнь.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Один старый мужчина переехал жить к своему сыну, невестке и 4-летнему внуку. Руки его дрожали, глаза плохо видели, ноги заплетались. Семья ела за одним столом, но старые трясущиеся дедушкины руки и слабое зрение делали его неуклюжим. Горошины сыпались с ложки на пол, когда он зажимал в руках стакан, молоко проливалось на скатерть. Сын и невестка все больше раздражались из-за этого. «Мы должны что-то предпринять», — сказал сын наконец. «С меня достаточно пролитого им молока, рассыпанной еды и звуков, с которыми он ест». И муж с женой поставили старику отдельный маленький столик в углу комнаты, где он с тех пор ел в одиночестве, в то время как остальные члены семьи наслаждались обедом за общим столом. После того, как дедушка стал разбивать тарелки, ему начали подавать еду в деревянной миске. При взгляде на дедушку почти всегда можно было заметить слезы в его глазах, ведь он остался совсем один и, к тому же, перестал слышать в свой адрес что-либо, кроме замечаний, когда ронял вилку или рассыпал пищу. Внук наблюдал за всем молча. Однажды вечером, перед ужином, отец заметил его играющим на полу с деревянным бруском и ласково спросил малыша: «Чем ты занимаешься?» Также ласково мальчик ответил: «Я делаю деревянную миску вам с мамой, из которой вы будете есть, когда я вырасту». Мальчик улыбнулся и продолжил работу. А родители от его слов потеряли дар речи. Потом по их лицам покатились слезы. И хотя не было произнесено ни слова, оба знали, что надо делать. В тот вечер сын подошел к старому отцу, взял за руку и нежно проводил его обратно к семейному столу.
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни, повидло я. Яблочная для выпечки сказочная. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
8: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
9: Расскажи нашей аудитории 3-4 самых важных вот фактора твоего старта, вот что тебе позволило, собственно говоря, вот пробиться через вот одну клинику, вторую, делать вот это какое-то масштабирование. Вот 3-4 фактора, которые на старте позволили тебе активно развивать бизнес.
10: Ну, первое — это мечта. То есть, да, без нее невозможно жить, потому что она тебя вдохновляет. Да, это вот те крылья, которые ты не видишь, но благодаря которым ты летишь. Если нет какой-то мечты, очень сложно, мне кажется, что-то добиться. Второе — это трудолюбие. 24/7. Я вспоминаю там тот период, когда я работал врачом, дежурил в больнице, вел один бизнес, начинал другой медицинский бизнес. Значит, ну, то есть сколько я спал? 2-3 часа. Это было совсем не важно. И трудолюбие – мега история, важная для предпринимателя. Была еще такая интересная вещь, и я считаю, это большой успех предпринимателя любого уровня. Я называю это медицинским термином резистентность к проблемам. Проблемы возникают всегда и везде, на любом уровне. Малый бизнес, средний бизнес, крупный бизнес, и быть резистентным к ним, чтобы не опускались руки. Либо пускай опустились на один день, порефлексировал, подумал, ну дальше идешь. И это очень важная история. Я часто вижу, как люди иногда там и в моей команде, и люди в окружении разного уровня предпринимателя, они резистентны. Когда все идет хорошо, они летят. Возникает одна проблема, происходит остановка.
9: Было что-то, что ты начал делать, что другие еще не делали, где ты опередил в каком-то смысле развитие индустрии, где ты подхватил первым какой-то тренд. Потому что, ну давай по-честному, то есть в любой истории успеха обязательным ингредиентом будет много работать, мечтать, амбиции и так далее. Но в том числе компании получаются успешными, потому что у них появляются какие-то конкурентные преимущества. Да. Вот в твоем случае, что тебе удалось на ранней стадии заложить в твоем бизнесе как твое долгосрочное конкурентное преимущество?
10: Да, очень точно есть ответ. Самого себе задавал и рефлексировал на эту тему. Есть два основных ингредиента успеха. Первый — это доказательная медицина. В доказательную медицину входит очень много всего. На самом деле это большая боль. И общаясь с огромным количеством людей, я понял, что люди не доверяют врачам. Я очень много слышал о том, что не хотим ходить к врачам, они ничего не делают, назначают одни и те же анализы, да, и я трачу огромное количество денег, и это не работает, и это неэффективно. Я понял, что нужно найти эффективные инструменты для того, чтобы помогать людям. И доказательная медицина для меня и была этим эффективным инструментом. Это та медицина, которая помогает на больших данных. Не на одном, двум или ощущении одного врача, а на огромной группе, огромной выборке. 10 тысяч, 100 тысяч, миллионы человек. Это раз. И вторая, я понял, что я не смогу создать сеть, я не смогу управлять продуктом, если я не создам систему автоматизации и менеджмента качества медицины. И вот тогда, когда я переезжал в Москву, когда я получил первые инвестиции 6 лет назад, я сделал одну из самых важных инвестиций в компании в IT-систему, которая сегодня суперактивно развивается и стала уже самостоятельным продуктом. И это все на самом деле относилось, конечно, к продукту. Но продукт — это общее слово. Но в этом продукте есть evidence-based medicine, доказательная медицина, медицина, которая помогает. И второе — система менеджмента качества врачей, потому что в этом есть очень большая боль до сих пор. И это в итоге дает свои результаты, мы видим, как это эффективно работает.
9: Супер. Честно говоря, такой очень понятный, структурный, системный ответ.
10: Я его переживал просто сам внутри себя.
9: Да, я думаю, что аудитория будет смотреть наше интервью, во-первых, на одном дыхании, во-вторых, похоже, его разберут на цитаты, потому что действительно у тебя очень хорошее понимание бизнеса, и ты очень четко формулируешь мысли, помогая на самом деле предпринимателям лучше на твоем опыте понять, что им необходимо сделать и поменять, что действительно для них важно.
10: Кстати, хорошая мысль, формулировать мысли нужно уметь.
9: 100%. Ну, я надеюсь, наш подкаст «Бизнес на салфетке» и наши вопросы это лишний раз помогают, потому что я, когда сам даю интервью, меня задают какие-то вопросы, я лишний раз, когда на них отвечаю, у меня какая-то, знаешь, происходит мозговая деятельность, которая мне помогает лучше структурировать мои же мысли.
10: Всегда так. Когда я выступаю, я сегодня челленджу свою команду на постоянное выступление. У нас есть стажировки, чтобы у нас есть совет управляющих. Постоянно выступал. Когда ты выступаешь, твоя презентация идет уже на автомате. Но когда тебе задают вопросы, у тебя возникает сразу 1000 новых слайдов, 1000 новых идей. Такая обратная связь в реальном времени. Угу. Это очень полезно.
9: Вот смотри, ты находишься в очень динамичной индустрии, в которой постоянно появляется что-то новое. Какие-то новые лекарства, новые протоколы, новые технологии. Как тебе удается поддерживать максимальный быстрый трансфер этих знаний в твою практическую деятельность?
10: Ну, наверное, в практической деятельности моих врачей, моей команды, которая, да, более 1500, это достигается, опять же, вот благодаря вехе в истории нашей компании, благодаря IT, которую мы создали. Я убежден, что обеспечить всех врачей поездками на конференции, либо тем, чтобы они читали литературу, а тем более на английском языке, невозможно. Все мы люди, и все мы любим полениться, и лучше поехать домой и отдохнуть, нежели чем открыть книжку. ASI, которую мы создали, наша медицинская информационная система, с постоянно, регулярно обновляет эти мировые данные.
9: То есть парсит, парсит какие-то...
10: Да, это большой парсинг информации, это работа экспертов. В принципе, не нужно думать, что в медицине, в большой медицине, в больших диагнозах обновление происходит ежедневно. Это, конечно, не так. Аппендицит, холециститы, ОРВИ не придумывают каждый день, как лечить по-новому. Но так или иначе обновление протоколов лечения всегда происходит, и наша частота обновления ASI составляет полгода. Это не говорит, что в один день ASI обновилась за полгода. Это говорит о том, что среднее обновление одного диагноза происходит раз в полгода. Мы смотрим большие правильные гайдлайнсы мировые, да, клинические рекомендации, которые подгружаем в эту систему. В принципе, ASI — это такая медицинская вики, которая собирает в себе тысячи с лишним диагнозов и постоянно обновляется.
9: Ну, то есть у тебя происходит такое постоянное такое обновление базы лучших практик. Я правильно понимаю, что есть какие-то бенчмарки всегда? Ты можешь посмотреть, вот как... то есть ты сразу внедряешь протокол, или ты смотришь, не знаю, вот новый протокол, ты там, не знаю, как АБ-тест его применяешь на какую-то часть аудитории и смотришь результат, или все-таки сразу внедряешь?
10: Смотри, история с человеческим здоровьем, вообще, ну, эксперимент с человеческим здоровьем — плохое дело. И когда выходят мировые клинические рекомендации, это говорит о том, что они уже проверены на больших данных. Это и есть доказатели медицины. Когда их проверили не на двух там человек или мнение одного профессора, а это была большая работа на десятках тысяч или, может быть, миллионах людей, которые опрувили профессиональное сообщество, мировое, где не два человека, да, а где тысячи людей. И после этого, только когда это уже имеет доказательную базу, они оказываются у нас в ВАСе. Соответственно, когда я сам хожу к своим врачам, я не переживаю о том, занимается ли самообразованием врач в моей сети, потому что помогает Ася ему в любом случае эти знания непрерывно обновлять, потому что свежие данные.
9: Слушай, а я вот столкнулся недавно тоже с такой штукой. Приходит человек там, ну, несколько раз так было в жизни, знаешь, с чем сталкивался, что люди делают какие-то исследования, анализы, и потом говорят, вот у меня в паспорте написано, что мне там, типа, не знаю, 50 лет, а вот исследования показывают, что мой биологический возраст по этим исследованиям, не знаю, там, 35 лет.
10: Да.
9: Это вот маркетинг?
10: Это это фан.
9: Это фан.
10: Это фан. Ну, вот даже в часах в наших с тобой есть эта история. Твой биологический возраст, это, конечно, фан, да, который, через который влияют на триггерные истории, и дальше тебе начинают что-то продавать. Вот так вот, как я сказал, волшебной таблетки в медицине не существует. Бойтесь тех, кто вам предлагает волшебные таблетки.
9: Давай еще про один вызов поговорим. Важная это инфляция. Вот как она влияет на твой бизнес? То есть как у тебя за последний год, например, выросли твои основные статьи по расходам?
10: Мы видим, что растет статья расходного материала. Однозначно становится дороже расходка. Но хочу сказать, что, наверное, по нашей индустрии это бьет в меньшей степени, нежели чем по другим индустриям. Мы можем позволить себе повышать цены выше инфляции даже, и рынок это выдерживает. У нас внутри команды есть гипотеза, что рынок здравоохранения очень устойчив к повышению цены.
9: Медицинские услуги дорожают?
10: Медицинские услуги постоянно дорожают.
9: Как в среднем ты оцениваешь инфляцию?
10: В нашей компании это в среднем 10% в год. Рынок, ну, я думаю, что примерно тоже вот в этом диапазоне.
9: То есть примерно на уровне инфляции получается.
10: На уровне инфляции, да, и рынок это выдерживает.
9: Но стоимость, на самом деле, зарплат растет сильнее, опережает рост. То есть если у тебя такая высокая доля фото, то тебе удается просто сдерживать как-то, да, этот рост? Или у тебя снижается маржинальность? Потому что рост зарплаты опережает рост стоимости услуг.
10: А у нас большая часть заработных плат привязана к услугам, и мы растем равномерно, из-за этого не падаем в рентабельность.
9: Окей. Okay. Угу. У тебя примерно рост соответствует, рост зарплат, он как бы управляемый, он соответствует росту стоимости услуг.
10: Грубо говоря, если мы подняли на 1000 рублей услугу, то врачебный состав, это большая часть ФОТИ, как я сказал, 70%, они равномерно поднимаются и не обрушают мою маржинальность.
9: Те тенденции, которые сейчас происходят в российской экономике, они приведут к долгосрочному росту медицинских услуг?
10: 100% государство сокращает инвестиции в здравоохранение, именно в капексы, и в любом случае, рано или поздно, большая часть здравоохранения перейдет в частные руки. Это эффективнее для населения, это дешевле для государства, и государство, конечно, по-хорошему просто оставит за собой функцию менеджмента качества, условно, нашу Асю, которая там, да, эффективно работает и контролирует, и, как сказал наш президент, деньги должны идти за пациента. Туда пациент, куда идет, идут страховые деньги. Да,
9: супер, если деньги должны идти за пациента.
10: За пациентом, да.
9: То есть но при этом услуги будут дорожать.
10: Услуги точно будут дорожать, потому что здравоохранение в нашей стране недооценено. Сильно недооценено в сравнении, как я сказал, там и с западными странами, и на самом деле с Ближним Востоком. Но я думаю, что все знают, приезжают в какие-то страны, узнают, да, сколько стоит консультация. Вам это, если возникает ситуация оплаты страховой компании, там, премиальных банков. Но я думаю, вы видите, что, да, консультация средняя, высокого уровня специалиста в Москве стоит там 7 тысяч рублей, а там 27.
9: Да не, ну ты, если едешь, не знаю, в какую-то загранпоездку, ты всегда с собой берешь вот такой пакет лекарств, потому что, не дай бог, заболеть, это просто тебе придет врач, любой визит — это уже сразу условно там эквивалент $500.
10: Да.
9: Но самое главное, что он тебе ничего не скажет, он тебе даст просто рецепт, потому что без этого рецепта ты антибиотики не можешь пойти купить.
10: Да, ну не так плохо, что нельзя купить антибиотики без рецепта, но хочется, чтобы это было максимально доступно и с точки зрения очередей и денег. И, конечно, Россия в этом плане суперкомфортна в ценообразовании, но это будет меняться. Это связано с тем, что основной игрок сегодня здравоохранения, конечно, государство, и медицина, ну, условно бесплатна. А ты знаешь, сколько ты за медицину платишь в ежемесячно?
9: Ну, я думаю, что я плачу за медицину, видимо, какую-то часть моего единого социального налога.
10: Да. Знаешь, какая часть?
9: Какая?
10: 5,1%.
9: 5,1%.
10: Мы все 5,1% платим за медицину от нашей заработной платы. Платит работодатель через единый социальный налог, там они делятся, и 5,1% это здравоохранение.
9: Супер. Ну, на самом деле, я в прошлом выпуске выяснил, что в медицине нет налога на прибыль и нет НДС.
10: Так оно есть.
9: Вот, поэтому на самом деле государство, мне кажется, стимулирует эту отрасль так, чтобы не было какого-то эффекта, влияния на медицинские услуги, правильно? То есть это же сделано для чего? Для того, чтобы доступность была медицинских услуг больше.
10: Но есть еще один фактор, который... Ну, мне сложно понять глубинные причины, как это формировалось. Я уверен, да, стимуляция, развитие, и спасибо государству за то, что так у нас происходит. Но так как я сказал, что здравоохранение, даже которое государственное, не бесплатное, мы все с вами платим 5,1% от наших доходов, да, не совсем правильно, что кто-то платит от 50 тысяч рублей, а кто-то от 5 миллионов получает одинаковую помощь. А, кстати, по закону, если у вас полис есть обязательное страхование, вы имеете право получить медицинскую помощь в любом медицинском учреждении страны. Даже если вы живете на Сахалине, вы можете приехать в Москву.
9: Просто
10: это закон.
9: Частным клиникам будет компенсировать государство.
10: Это те частные клиники, которые есть в реестре. И я говорю еще про государственные. То есть ты можешь приехать с Камчатки, с Магадана, в любой федеральный центр Москвы, где тебе обязаны, согласно закону, оказать помощь. Но если смотреть удельную часть вот этой нашей заработной платы, доли, сколько мы платим на здравоохранение, 5,1%, по мировым сторонам это очень мало. Мир платит больше 10%. Некоторые больше 20% на здравоохранение.
9: Понятно. Ты можешь мне назвать основные три отличия частной медицины в России от государственной?
10: Первая основа — это сервис. И вроде бы мелочь, далеко не мелочь. Когда тебя встретят, когда тебя запишут, когда будут уважать твое время и тебя как личность. На этом строится вообще частное здравоохранение, как бы это странно ни звучало. Второе — это инфраструктура. Конечно, частное здравоохранение выстраивает сегодня очень эффективную инфраструктуру. Я не буду говорить лучше, потому что сегодня есть невероятно крутые государственные учреждения. Посмотреть, как ДЗМ, Департамент здравоохранения Москвы, как он делает поликлиники, невероятно. Но в целом, если смотреть по стране, то частное здравоохранение делает это эффективнее на квадратный метр. И третье — универсальность управления. Больше возможностей у частного здравоохранения, шаг лево, шаг право, менеджмент качества, вот мелкие настройки, более крупные настройки, нежели в государстве. Государство находится в тисках, и их контроль от самого же государства невероятный. Потому что они рядом, они в доступе, и огромное количество людей, которые занимаются контролем нашей деятельности, она лицензируемая, в первую очередь она бьет по своим же. Потому что они в более близком доступе.
9: Слушай, у меня тогда несколько личных вопросов осталось. У нас большая аудитория предпринимателей всегда смотрит. У них тяга такая к образованию. Вот дай, пожалуйста, просто 3-4 совета для молодых начинающих предпринимателей.
10: Первое — точно начинать. Предпринимательство — это невероятное чудо, которое ведет вас к абсолютному счастью. Каждый день сегодня, когда я просыпаюсь в своем доме, в то время, когда я хочу, и управляю своей жизнью, благодарю судьбу и благодарю себя за то, что я не послушал своих родителей, которые сказали: ни в коем случае не иди в бизнес, останься в медицине. И я рад, что я прислушался, я остался в медицине, но пошел в бизнес.
9: Супер. Ну и в завершение порекомендуй, пожалуйста, нашей аудитории какие-то напутственные добрые слова от тебя.
10: Я вижу, что сегодня большое количество людей, предпринимателей, которые уже зарабатывают деньги, находятся в таком состоянии выгоревшем и в состоянии потерянном и невозможности найти себя. Я считаю, что в этой жизни деньги имеют колоссальное значение. Это невероятные энергии, невероятные инструменты, возможности. Но ставить на первое место деньги, не ставлю перед этим смысла, это очень высокий риск, где ты можешь превратиться в машинку печатания денег, где, в общем-то, тебя ничего не интересует, и жизнь твоя потухнет, и не останется никаких красок. Искать смыслы в жизни для себя, я считаю, основа счастья не только предпринимателя, но и любого человека. Вот, наверное, чтобы бизнес был со смыслом.
9: Супер. За бизнес со смыслами. Спасибо тебе огромное.
10: Спасибо огромное.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Имущество Дагестана вернуло в госсобственность земельный участок площадью 5,8 гектара, расположенный в районе ипподрома. Участок является частью территории комплексного развития «Лазурный берег». Районный суд ранее рассматривал спор о праве собственности на участок и вынес решение в пользу физлица. Однако Минимущество не согласилось с этим решением и подало апелляцию в Верховный суд Дагестана. Дербентский районный суд установил факт владения и пользования жилым домом семьей из Мамедкалы, пострадавшей от наводнения. Суд признал право на получение госкомпенсаций. Дом попал в зону подтопления из-за прорыва дамбы. Недвижимость нуждается в капремонте. Суд учел документацию от администрации, абонентские книжки и показания соседей. Факт владения зафиксирован на день ЧС. В Махачкале проходит второй открытый фестиваль-конкурс традиционного национального костюма народов Дагестана. Событие проходит на территории Национального музея Дагестана имени Тахагоди. Инициаторами мероприятия выступили городское управление по спорту и туризму Махачкалы, а также Союз дизайнеров Дагестана. Apple объявила о повышении цен на всю линейку iPhone 17, начиная с 10 августа. Об этом сообщают информированные источники. Параллельно с этим компания временно приостанавливает от 15 до 30% производственных мощностей в преддверии выпуска новой модели. Осенние каникулы в новом учебном году будут длиннее зимних, об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на рекомендации Минпросвещения. По данным источника, осенние каникулы продлятся с 26 октября по 3 ноября. Фактически отдых начнется уже в субботу, 24 октября, и продлится до 4 ноября, когда отмечается День народного единства, который также является нерабочим днем. Таким образом, дети смогут отдохнуть 12 дней. Исполнительный комитет Международной федерации скейтбординга и роллер-спорта снял ограничения для российских атлетов. Таким образом, российские спортсмены теперь смогут выступать на международных состязаниях под национальным флагом и использовать государственную символику. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Куппа расположен в долине Казикумукского Койсу, западнее его среднего течения. Его территория граничит с землями ряда даргинских и аварских селений Нижнего и Верхнего Арши, Салты, Хвартикуни, Гиргебеля, Хаджилмахи и Ташкапура. Дело в том, что в самом центре аул обрывается, что происходит из-за глубокого речного обрыва. Однако схема построения аулы, единство архитектурного ансамбля обеих его частей дает основание полагать, что раньше эти половины соединялись между собой над обрывом, а это могло осуществиться только при помощи свода купола. Согласно легенде, Куппа основали три брата, якобы выходцы из Казанищ. Они положили начало трем тухумам, самым многочисленным и жизнеспособным считается тухум Хан Сабе, представители которого отличаются своей предприимчивостью. Большинство из более чем 170 сегодняшних купинских тухумов считается местного происхождения. Выходцев из соседних судахарских сел или инородных тухумов немного. Прежде в Куппа широко было распространено террасное земледелие. Возделывали кукурузу, фасоль, тыкву. В советское время с образованием колхоза террасы были заброшены и сейчас используются как пастбища. До первой половины 19 века Куппа оставался самым крупным садоводческим селением Судахарского союза. Купинцы культивировали яблоки, груши, вишню, черешню, сливу, айву, персики, априкосы, виноград, грецкие орехи. Наряду с полевым земледелием и садоводчеством важной отраслью хозяйства купинцев являлось скотоводство. Полунатуральный тип хозяйства, малоземелье, высокая плотность населения, наличие сырья и избыток рабочих рук привели к тому, что в Куппа с давних пор развивались домашние кустарные промыслы и ремесла. Одним из главных из них и по сей день является изготовление папах, шапок-ушанок и других головных уборов. В советское время шитье шапок стало своеобразной визитной карточкой жителей аула Куппа. Наиболее распространенными типами папах, которые шились мастерами-купинцами, были так называемые бухари и осетинки. Каракулевые шкурки привозились из Баку, Бухары и других мест.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Притчи народов мира.
1: Все проходит. Ехал купец и увидел работающего раба. Он его напоил, поговорил с ним, посочувствовал ему. Но раб сказал: «Все проходит, пройдет и это». Через пару лет купец снова был в тех землях и увидел его уже визирем. Тот его узнал, пригласил к себе, поговорили, как он добился этого. Купец восхитился таким переменам. Бывший раб осыпал купца драгоценностями и сказал то же самое. Еще через пару лет купец вместе с другими пошел одаривать падишаха за то, что хорошо поторговали. И в нем он узнал своего старого друга. При встрече тот сказал то же самое. В следующий раз купец пошел поклониться на его могилу, а на ней было выбито: «Все проходит». «Ну, это уже не пройдет», — горько подумал купец. Затем уже глубоким стариком купец снова был там и пошел на кладбище. Но не нашел его. Как оказалось, его смыло рекой не так давно. И тогда купец сказал: «Да, действительно, все проходит».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 8 августа 1899 года Альберт Маршалл запатентовал домашний холодильник. Это событие стало важной вехой не только в быту, но и в экономике. Маршалл оформил патент на устройство, которое работало на керосине и предназначалось для домашнего использования. Поначалу новинка не вызвала ажиотажа. Холодильник был громоздким, издавал запахи, шумел и многим казался скорее пугающей диковинкой, чем полезным прибором. Патент запустил цепочку изменений в нескольких отраслях. Производители начали искать способы сделать устройство компактнее, тише и безопаснее. Это подстегнуло инженерные разработки и конкуренцию. Позже, в 1911 году, General Electric выпустит более совершенную модель, а рынок бытовой техники получит принципиально новый сегмент – от производства изоляционных материалов до новых типов хладагентов. Первые холодильники стоили дорого, иногда вдвое дороже автомобиля Ford, и изначально были доступны лишь обеспеченным семьям. Но сам факт появления патента обозначил перспективную нишу. Инвесторы увидели потенциал в технологиях охлаждения, и в отрасль пошли вложения, которые в следующие десятилетия привели к массовому производству и падению цен. В итоге холодильники стали одним из драйверов роста потребителей рынка в первой половине 20 века. Появление доступного домашнего холодильника изменило и пищевую индустрию. У производителей продуктов вырос горизонт планированных поставок. Появилась возможность работать с более длинными логистическими цепочками, а у ритейла расширить ассортимент скоропортящихся товаров. Фактически, патент Маршалла запустил целую цепочку трансформации от кухни до глобальных товарных рынков.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салиха Васия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Поиск предназначения – это дело, которым занята половина планеты, но почти никто не знает, что это за процесс. Из каждого утюга вы услышите призыв следовать своей мечте, начать свое дело, заниматься тем, что нравится. Но крайне редко после этих лозунгов будет хоть какое-то конструктивное продолжение. Поэтому сегодня я исправлю эту несправедливость и составлю наглядную инструкцию для каждого, кто хочет найти себя. Во-первых, искать предназначение – это довольно плохая идея. В 2018 году вышло исследование, обнаружившее, что те из нас, кто разыскивает свое призвание, ожидают от своего дела непрерывного потока мотивации, и чаще других попросту бросают новые занятия, если те оказываются слишком трудными или доставляют неудобства. Все потому, что призвание кажется нам чем-то очень легким, бесконечно радующим, тем, что не требует особых усилий и постоянно приносит радость, поскольку получается от природы. Однако на деле любое занятие требует постоянного душевного напряжения, титанической дисциплины и фанатичной приверженности своему пути. Как бы приятно ни было вам дело, однажды оно надоест. Как бы воодушевлены вы ни были в начале, скоро настанет апатия. И, наконец, какая бы зарплата у вас ни была, вам придется себя заставлять. Именно поэтому поиск предназначения кажется такой невыполнимой задачей. Вы беретесь за новое дело, а через полгода, как всегда, еле просыпаетесь на работу. Назвать это призванием язык не поворачивается. Поэтому искать нужно не предназначение, а дело, в котором ты сможешь стать мастером. Только мастерство может придать деятельности смысл. В начале пути мы осваиваемся, совершаем ошибки и учимся. И только вполне овладев навыком через кровь, пот и слезы, мы можем с уверенностью сказать: «Да, это мое дело». Начинающий писатель часто копирует стили и идеи других, и только со временем, пережив несколько творческих кризисов, он понимает, что теперь и ему есть что сказать, что он сформировал нечто уникальное, то, что можно выразить только его словами. В этот момент рождается призвание писателя. Не сразу, когда он взялся за ручку и бумагу, не в первый месяц дисциплинированного труда, и даже не через год. Иногда требуются десятки лет упрямой, настойчивой работы. Словом, и современная наука, и уроки истории говорят одно – не ищи себя, а создавай. Однако нельзя просто создать себя в любом деле, какое показалось тебе прикольным. Короткие ноги не располагают к профессиональному спорту, а большая чувствительность к работе полицейским. Поэтому, во-вторых, знай, к чему ты предрасположен. Мы все очень разные, и у каждого психика устроена уникальным образом. Именно поэтому во многих странах перед приемом на работу используют психологические тесты, чтобы лучше понять, какой перед ними кандидат. Один из таких тестов – это «большая пятерка». Пройдя его, вы узнаете собственные потребности и предрасположенности. Чем лучше вы понимаете свои потребности, тем легче будет выбирать направление для развития. Поэтому второй тест – это типирование Майерса-Брикса. Советую проходить его на нескольких сайтах и повторить тестирование через полгода, а наиболее часто повторяющийся результат считать своим. Данный тест имеет огромное количество показателей и профессиональных рекомендаций, которые лично мне были очень полезны. Итак, теперь вы лучше понимаете свои нужды, но не спешите получать высшее образование. Дайте себе время на проверку. Поэтому, в-третьих, позвольте себе экспериментировать. Нравится работать руками? Устройтесь подмастерьем, затем помощником механика, потом скульптором. Почувствуйте, что вам понравилось больше всего в каждой из профессий. Любите работать с людьми? Устройтесь в отдел продаж, консьержем или аниматором. Уже через год вы начнете понимать, где ваши сильные и слабые стороны. Вы начнете вырабатывать вкус к определенной деятельности. И тогда уже можно задуматься об образовании. Итак, подведем итог. Не ищите свое предназначение, а вычисляйте предрасположенности. Узнав, к чему у вас есть склонность, протестируйте несколько профессий. Вскоре вы поймете, в чем хотите стать мастером, и тогда вложитесь в свое ремесло по полной. Не бросайте его в минуты личных кризисов, трудитесь больше других, отдавайте ему все свое время, и однажды вы обнаружите себя в числе тех немногих, кто может с уверенностью сказать: «Я знаю, зачем живу».
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Правила этикета распространяются и на подарки коллегам. Они не должны ставить именинника в неловкое положение, быть провокационными и слишком личными. Обычно дарят деловые аксессуары, сертификаты или что-то съедобное. Но вот в дружном коллективе ограничений меньше.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
5: Мы продолжаем исследовать эту жизнь. И сегодня мы погружаемся с вами в тему денег вместе с Алишером Исаевым. Вот смотрите, для меня очень важно, я постоянно, по сути, в поисках вот неких лайфхаков, чит-кодов, так скажем, которые позволяют выходить на новые уровни в заработке. Давайте сегодня именно вот эти нестандартные какие-то решения, рычаги, которые именно позволяют выходить на новые уровни. Погнали?
6: Да, добрый день.
5: Да, Алишер, спасибо. Немножко расскажите о себе, чтобы аудитория поняла и уже с уважением слушала всю дальнейшую информацию.
6: Ну, отлично, спасибо за приглашение. Меня зовут Алишер Исаев, я сам с Узбекистана. Мой путь проходил от обычного офисного сотрудника, менеджера. Начинал вообще финансистом, далее ушел в продажи. В 2002 году начал работать в компании Procter & Gamble. Менеджером по продажам, работал в Ташкенте какое-то время, в Алмате. Вот. И дальше по карьерной лестнице я был таким неким серийным CEO, управлял несколькими крупными компаниями, в том числе самой крупной дистрибьюторской компанией в Узбекистане, которая называется Belt & Trading. Мы были дистрибьюторами таких крупных вендоров, как Colgate Palmolive, Nestle, Heinz, Щедрое Лето, Маква и так далее. Далее я был руководителем CEO одного из самых крупных производителей соков в Узбекистане. Начинал там коммерческим директором. Далее был CEO компании. Вот. И из крупных компаний я работал в компании SAP. Это IT-компания. Самая крупная немецкая IT-компания. Такой некий гигант в своей отрасли. И года 4 назад ушел, скажем так, на пенсию. Вот. Начал заниматься предпринимательской деятельностью. Ушел из найма. На сегодняшний день являюсь основателем нескольких проектов. Это в том числе самый крупный бизнес-клуб в Узбекистане. Сооснователем являюсь одной из самых крупных IT-компаний в Узбекистане, которая занимается автоматизацией CRM для дистрибьюторского бизнеса. У нас 45% доли на узбекском рынке. Есть офисы в Саудовской Аравии, в Алмате есть офис, в Ташкенте основной офис. И на сегодняшний день делюсь знаниями в инфобизнесе. У нас есть продукт, через который мы передаем знания, опыт, как правильно быстро расти владельцам бизнесов.
5: Давайте погрузимся теперь. Вот вы, по сути, идеальный пример того, как можно постепенно расти эволюционно, да, но при этом как бы вот этот наблюдается, да, путь прям реально, можно сказать, там с нуля до там уже владельца бизнеса. И вот давайте пройдемся на каждом этапе, что нужно сделать такого ключевого, чтобы как раз-таки вот так вот расти. Давайте вот рассегментируем вот эти этапы ваши и погрузимся в каждый по отдельности.
6: Ну, смотрите, постараемся адаптироваться под сегодняшнюю тему, озвученную, да. Я сам вырос в семье обычного преподавателя. Там, у меня родители преподаватели, но они были в разводе, и у меня мама растила троих детей. Да? Я вот старший сын, две сестренки. Вот, и жили, ну, скажем так, не пировали. Вот. И с детства у меня такое было отношение к жизни, что чтобы вырваться, нужно быть номер один в том, чем я занимаюсь. И вот это, наверное, какая-то детская травма, что ли, я не знаю, где вот если я чем-то занимаюсь, вот у меня страх, что если я буду номер два, будет что-то нехорошо. И всегда вот занимался спортом. Там, да, какие-то были достижения, например, там, в юношестве, а далее там в бизнесе, каждый раз, когда что-то мы делали, там, где, в каком проекте я не участвовал, я старался быть всегда номер один. Вот. И, соответственно, вот работая в Procter & Gamble, у меня сертификат за лучшие показатели по продажам в Центральной Азии, Кавказе, да, вот у нас был наш регион. В соках, например, мы были номер два сок. В одном из годов мы стали номер один, там, по-моему, 13-й год это был. Вот, ну, как-то так. Вот. Супер. И на сегодняшний день на рынке Узбекистана, в инфобизнесе, по долям рынка, если в денежном выражении, тоже номер один на рынке. То есть мы делаем самую большую выручку в Узбекистане, самый большой бизнес-клуб в Узбекистане. То есть путь такой, что чем бы я ни занимался, есть страх не быть номер один.
7: Давайте теперь вот рассегментируем вот эти этапы и поймем в каждом этапе, что важно сделать. Вот какие вот вы видите вот эти этапы развития человека, скажем так, ну вот, вот эти карьерные?
6: Ну, надо понять, во-первых, от чего зависит, то есть от чего зависит успех в той или иной отрасли. То есть в моей отрасли, например, на сегодняшний день я занимаюсь предпринимательством. И есть очень много путей, как этим можно заниматься. И обычно всего лишь 1% людей делают это правильно. 99% неправильно. Вот мы до подкаста, да, вот с вами, да, там коротко поговорили. Например, есть некий путь, как правильно и, во-первых, правильно, во-вторых, быстро вырасти. А многие начинают изобретать велосипед. Вот, например, я вам задал вопрос до подкаста, а кто, например, номер один в мире в вашей отрасли? Нет ответа. Вот. Хотя вот в том виде спорта, которым вы занимаетесь, вы очень хорошо знаете, что там номер один, например, в боксе, это Тайсон.
7: Да.
6: А для чего это нужно? Да? То есть, чтобы добиться результата, неважно в чем, там, если там, может быть, там, кто-то из зрителей является обычным менеджером, кто-то там предпринимателем. Есть формула результата. Результат — это две составляющие. Да? Это точность умножена на силу. Там, условно, вот если вы там увлекаетесь боксом, нужно сделать нокаут. Нокаут вашему сопернику. Две вещи – точность и сила. То есть, чтобы… точность, что это такое? Это ударить, попасть в челюсть достаточно силой.
7: Да.
6: Вот. А если вы бьете сильно, но не в челюсть, там, в плечо условно, то есть нокаута не будет, скорее всего. Да. И наоборот, вы попадаете в челюсть, но не точно. Почему некоторые умные люди, они там неуспешны? То есть они умные, они знают, куда бить, но они неуспешны, потому что этого недостаточно. То есть нужна еще сила, чтобы...
7: Настойчивость.
6: Настойчивость, сила.
7: Окей.
6: И вот здесь у многих предпринимателей или у многих, неважно, там, менеджеров, наверняка есть сила. То есть они стараются, там, с утра до ночи работают, но бьют по плечу.
7: Но мало точности.
6: Да, мало точности. Например, в бизнесе как можно правильно найти эту точность? Очень легко, достаточно. Надо найти того, кто номер один в мире.
7: Все, это у нас первый такой закон. Находишь, да, того, кто в твоей сфере номер один.
6: Да.
7: Неважно, кто ты, сотрудник, да, фрилансер, неважно, предприниматель. Неважно. Все, первая методология. Находишь человека номер один или компанию. Окей, все, зафиксировали. Дальше.
6: Например, вот сразу буду приводить какие-то примеры. Да. Да? Например, в моей отрасли я занимаюсь тренингами. Да? У меня номер один – это Алекс Хармази, условно там. Что я делаю? Второй шаг. То есть я, да, нашел. И что дальше? Дальше я иду в команду Алекса Хармази и узнаю, кому было бы интересно со мной поработать, из топ-менеджеров. Вот. И на сегодняшний день у нас один из топ-менеджеров команды Алекса Хармази работает в нашем проекте в качестве адвайзера, да, там некий консультант, который показывает, как быстро стать номером один в мире.
7: Это супер. Я вообще, на самом деле, отлетаю тут периодически, потому что я думаю, так, как с кем договориться, этот сможет, не сможет. Извиняюсь, потому что для меня это тоже очень полезно. Супер. Окей. Гениальная команда.
6: А теперь проблема в чем? То есть вы создали некий сад. И когда вы приглашаете сотрудников к себе на работу, у них есть два варианта. Первый, вы обычная там ИПшка, и к вам приходят ради денег. Там, вы там платите 300 тысяч тенге, кто-то им предложил 350, они от вас уходят. А тут вы говорите, слушай, да, это могут быть те же самые 300 тысяч
5: те
6: тенге.
5: Те же самые, да.
6: Да, возможно, даже меньше, возможно, 250, но у него будут наставниками
5: легенды
6: в его сфере.
5: И у него будет,
6: у него будет возможность, там, условно, раз в неделю, раз в две недели общаться напрямую, задавать вопросы.
5: Топ-менеджером из Франции.
6: Абсолютно.
5: Леруа Мерлен, а как бы он там, окей, на 100 тысяч больше получит другой компании, но у него не будет профессионального личностного роста.
6: Абсолютно. Вот, например, у меня есть маркетолог в команде, которого консультирует чувак из компании King Kong, австралийская компания, там они, по-моему, 7-8 миллиардов долларов делают. Они специалисты по таргетингу. И мы нанимаем для своих сотрудников консультантов, чтобы они их консультировали.
5: И вот сколько этот парень, таргетолог из Кинг-Конга, у вас берет, если не секрет?
6: Он чуть-чуть дороже, он берет 450 долларов в час. Но мы его там по необходимости
5: приглашаем. Но там опыт типа такой.
6: Нет,
5: что...
6: Нет, это вообще вот это взрыв мозга.
5: То есть
6: когда...
5: ты как бы к этому логически вряд ли придешь.
6: И ты не придешь к этому. Это годы наработок.
5: Это другой рынок, другой опыт.
6: Смотрите, зачем изобретать велосипед?
5: Да, да, да.
6: И вот последнее наше общение с нашим маркетологом было такое, что он приходит, рассказывает мне стратегию, где там что нужно сделать. Я не соглашаюсь, я начинаю с ним спорить, и у него аргумент. Вот он мне сказал сделать так. Я говорю, окей.
5: А ты колхозник,
6: Да. Ты колхозник, да? Он говорит, показывает, разбирает. Я первый раз в жизни увидел, насколько разобранная, то есть насколько точно бьет в таргет эта компания. То есть мы там условно бросаем гранату, он там, я не знаю, с перочинным ножиком идет и там по одному собирает лиды, да, там за копейки. И там он абсолютно даже делит в таргетинге тех, кто там посмотрел до 3 секунд твой ролик, там с 3 до там, 15 секунд, дали там еще что-то, дошел до такого этапа. Да. Там разделил там сегмент клиентов там, на 7-8 категорий именно по заинтересованности в просмотре. И пока для каждого отдельный контент, что нужно для него, чтобы он дальше смотрел больше 3 секунд, что нужно здесь, чтобы там конвертировать дальше. Это просто взрыв мозга. Я думаю, что, ну, как бы, и ну, вы, и я, мы
5: вряд
6: там...
5: Вряд ли тут будет какой-то курс, который тебе объяснит, как это делать.
6: Мы можем до этого там лет через 50 дойти сами, конечно, но зачем? Да. Есть хороший фильм, называется «Время», «In Time». Наверное, помните, да, когда вот они покупали время там у каждого там на руке, там некие минуты, часы, которые остаются, да? И задача — покупать время... других людей. Этот специалист, он там 30 лет работает в компании, у вас два пути. То же самое сделать, 30 лет отработать в компании или там за 450 долларов в час купить то, что он, то, чему он научился за 30 лет работы.
5: Супер. Ну, это то же самое и с книгами, и с обучениями,
6: Абсолютно.
5: И так далее, и так далее.
6: Абсолютно.
5: Супер. А можно теперь вот про вот этот сад и про бабочек поговорить? Да? То есть вот первый вопрос, как сделать такой сад? Какие еще есть параметры в этом саду, помимо вот этих крутых ребят у тебя в команде, что еще нужно сделать для этого сада, чтобы туда прилетели классные бабочки? Еще раз, да, то есть сад — это компания, да, на всякий случай, да. Бабочки — это у нас сотрудники, да, то есть,
6: да,
5: чтобы...
6: Да. Ну, смотрите, всегда продается будущее.
5: Угу.
6: То есть почему от вас уходят сотрудники, когда там кто-то на 20% больше предложил зарплату? Потому что он сравнивает сегодняшний день с сегодняшним днем. То есть, условно, вы у меня сейчас работаете за 300 тысяч. Кто-то вам предложил 400, вы ушли. Если я вам смогу показать, доказать на примерах других сотрудников, показать, как это можно дойти, что сегодня, да, вы получаете 300, но завтра это будет 600, завтра это будет там, 2 миллиона, а завтра это будут, возможно, какие-то партнерские со мной отношения, кто будет уходить? То есть в моей практике, я такой практикующий CEO, да, там, управленец, у меня за последние, наверное, 15 лет моей практики текучка практически нулевая. Там, ну, там, возможно, были какие-то там исключения, там, ну, это даже не один, возможно, процент.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Несколько компаний о заявке клиента все равно обрабатывает один и тот же отдел. Покупатель-то на самом деле не видит ничего, нет никакой разницы. Все идет через общую команду продаж. Но для налоговой это такой прямо серьезный звоночек. Представьте себе, что у вас 3-4 компании, но есть один колл-центр и один отдел продаж. Менеджеры принимают заявки, звонки по единому номеру, заносят данные в CRM-ку в общую и тут же могут продавать там услугу или товар там, от компании А или компании Б. Все зависит от того, насколько сейчас выгодно выписывать счет, чтобы не превышать лимит по выручки. Налоговая что делает? Она видит, разве это вообще реально независимая компания? Если все управление продажами сосредоточено в одной службе, то что это означает? Общий бизнес. Это усиливает подозрение, что бизнес просто раздробили несколько юридических лиц. Вот таким простым языком я вам и пытаюсь разъяснить, что видит налоговая. Допустим, в группе компаний есть единый отдел продаж. К нам приходит компания, там клиент ему звонит, в одну точку ему выставляет счет от ООО, там «Ромашка» или «Лютик». Как удобно руководству, то есть сам бухгалтер распределяет. И при проверке ФНС отметила, что все продажи были централизованы. То есть менеджеры те же, база клиентов общая, и услуги продаются одни и те же. Явно не независимая компания. В итоге что? Начисление налогов, пение и штрафы. По статистике, смотрите, что получается. По данным ФНС, до 20% всех этих схем дробления в коммерции выявляются именно через вот такой вот анализ управления продажами. То есть общий контакт или колл-центр, единая воронка, одни и те же менеджеры, общий состав сотрудников. Если налоговая убедится, что у вас единая команда продаж, это 100% будет таким серьезным шагом для того, чтобы объединить бизнес в общем. И начисление налогов, пение штрафа и, скорее всего, лишение всех льгот. Даже если на бумаге у вас разные предприятия. Но единый отдел какой-нибудь, он объединяет, по сути, все и в одну организацию. Просто все разделили для оптимизации налогообложения. Что нужно пересмотреть, чтобы я советовал сделать? Разделить, во-первых, службы. То есть, если компании реально независимы, давайте так, по-честному, у вас должен быть отдельно номера, отдельно CRM-ки, отдельно менеджеры. Если это аутсорсинговые менеджеры, то на аутсорсе и так далее. То есть, разные компании, разные договора. Плюс четкое разграничение клиентов. Каждой компании свои контакты, договоры, продажи и не единая база, ни в коем случае. И, конечно же, избегать перезаписи счетов, чтобы не переключали вы клиента с одной компании на другую компанию, просто для соблюдения лимита. Это сразу бросается в глаза.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: В Дагестане 20 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Имущество Дагестана вернуло в госсобственность земельный участок площадью 5,8 гектара, расположенный в районе ипподрома. Участок является частью территории комплексного развития «Лазурный берег». Районный суд ранее рассматривал спор о праве собственности на участок и вынес решение в пользу физлица. Однако Минимущество не согласилось с этим решением и подало апелляцию в Верховный суд Дагестана. Дербентский районный суд установил факт владения и пользования жилым домом семьей из Мамедкалы, пострадавшей от наводнения. Суд признал право на получение госкомпенсаций. Дом попал в зону подтопления из-за прорыва дамбы. Недвижимость нуждается в капремонте. Суд учел документацию от администрации, абонентские книжки и показания соседей. Факт владения зафиксирован на день ЧС. В Махачкале проходит второй открытый фестиваль-конкурс традиционного национального костюма народов Дагестана. Событие проходит на территории Национального музея Дагестана имени Тахагоди. Инициаторами мероприятия выступили городское управление по спорту и туризму Махачкалы, а также Союз дизайнеров Дагестана. Apple объявила о повышении цен на всю линейку iPhone 17, начиная с 10 августа. Об этом сообщают информированные источники. Параллельно с этим компания временно приостанавливает от 15 до 30% производственных мощностей в преддверии выпуска новой модели. Осенние каникулы в новом учебном году будут длиннее зимних, об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на рекомендации Минпросвещения. По данным источника, осенние каникулы продлятся с 26 октября по 3 ноября. Фактически отдых начнется уже в субботу, 24 октября, и продлится до 4 ноября, когда отмечается День народного единства, который также является нерабочим днем. Таким образом, дети смогут отдохнуть 12 дней. Исполнительный комитет Международной федерации скейтбординга и роллер-спорта снял ограничения для российских атлетов. Таким образом, российские спортсмены теперь смогут выступать на международных состязаниях под национальным флагом и использовать государственную символику. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Исследователи еще раз подтвердили, что квашеная капуста является мощным пробиотиком. В новой работе ученые пришли к выводу, что продукт положительно влияет на микробиом кишечника, а также способен воздействовать на иммунную систему. Результаты прокомментировала в своем телеграм-канале эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова, указав на важный нюанс. Эффект от употребления квашеной капусты изучили исследователи из Американского университета Тафтса. Они нашли более 60 различных штаммов полезных бактерий в образцах традиционной квашеной капусты, в том числе потенциально полезную для кишечной стенки и иммунной регуляции бактерию. В целом обнаруженные бактерии продемонстрировали устойчивость, и причем достаточно высокую, к желудочной кислоте и желчи. Это делает их эффективными в колонизации кишечника, отметила доктор медицинских наук. Ученые также указали на особую роль активных ферментов и противовоспалительных молекул в квашеной капусте. Вместе они положительно влияют на метаболизм и работу иммунной системы. Кроме того, продукт улучшает пищеварение и восстанавливает баланс при синдроме раздраженного кишечника. Но речь идет о квашеной капусте без уксуса и стерилизации. Именно она сохраняет пробиотическую активность, пишет Зухра Павлова. Врач не рекомендует подвергать такую капусту термообработке, так как в этом случае ценные живые культуры погибают. Отметим, что ранее гастроэнтеролог Диляра Лебедева объяснила, что есть пища, которая способствует образованию токсинов, так называемой ржавчины на стенках кишечника. Чтобы не образовался слой, препятствующий распространению важных и полезных бактерий, она посоветовала меньше есть сахара и мучного. Отказ от этих продуктов в пользу квашеной капусты поможет восстановить работу органа.
0: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Анцух расположен у слияния нескольких рек. Среди них Гзанор и Джурмут. Здесь соединяются дороги и тропинки, ведущие в населенные пункты Анцухского джамата, и проходит федеральная дорога из внутреннего Дагестана в Тляротинский район. Отсюда и название Анцух – 10 дорог. Само село было основано лишь в начале 20 века, но название Анцух встречается в истории еще более раннего периода. Первоначально Анцухско-капучинское общество входило в состав Дидаэтии или Дидо, а центром самого Анцухского союза сельских обществ считалось селение Чада-Калоб. Будучи расположенным на самой границе с Грузией, жители поддерживали с ней самые тесные связи, но не только дружеские. Они совершали набеги на богатые алазанские долины. Развивались и торгово-экономические связи. Все это имело огромное влияние на культурное развитие. Также из Грузии сюда проникло христианство. Свидетельство тому – известная христианская церковь в Анцухе, развалины которой до сих пор не изучены. Несмотря на географическое положение, не оставались анцухцы в стороне в годы опасности для родного Дагестана. В знаменитом Андалалском сражении против Надиршаха участвовал военный отряд, руководителем которого был Гелега из Анцуха. Также документы Кавказской археологической комиссии свидетельствуют, что анцухцы, имея тесные связи с Грузией, дали убежище грузинскому царевичу Александру, сыну царя Ираклия II. В этот сложный для Дагестана период они проводили очень обдуманную и мудрую политику. 1858 год стал для анцухцев тяжелым. Генерал Враевский совершил карательную экспедицию в села Анцухского союза. Лали аулы, и хлеба их были уничтожены.

0: Притчи народов мира.
1: Один мужчина, вспыльчивый и несдержанный, был женат на тихой и кроткой женщине. С годами нрав его становился все строптивее, но жили они с женой в мире и согласии. Подруги жены, нередко ссорившиеся и скандалившие со своими мужьями, не переставали этому удивляться и часто просили у нее совета. «Скажи, подруженька, — говорили они, — муженек-то твой тоже не сахар, а живете вы дружно. Как бы и нам со своими мужьями не ссориться?» «Подруги мои, — отвечала женщина, — сами вы в ссорах этих виноваты. Скажут вам мужья слова сердитые, а вы им с досадой отвечаете. Я же, когда вижу, что муж мой осерчал, никогда ему не перечу. Сама же молю Господа, чтобы вернул он мир и покой в мужнино сердце. Как увидит муж, что я и полслова поперек ему не говорю, так и успокаивается. Вот и вы, подруженьки мои, так и поступайте, и будете тогда счастливы со своими мужьями».

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
3: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
6: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: К сожалению, в нашем обществе мы не обучаем детей тому, что действительно им понадобится в жизни. И вот финансовая грамотность и отношения с деньгами – это одно из самых главных, чему надо учить ребенку. Прежде всего, если вы хотите научить ребенка плавать, то вы должны налить в бассейн воды. То же самое, если вы хотите научить ребенка обращаться с финансами, вы должны сделать так, чтобы у него были свои личные карманные деньги. Дайте ребенку собственные, чтобы у него были собственные деньги. И очень важно в связи с этим правилом, чтобы вы не прикасались к его деньгам, не отнимали его деньги и не говорили ему, что ему покупать на эти деньги. Вы должны дать ребенку инструмент, тренажер, на чем он будет учиться финансовой грамотности.
2: Маргулан Сисимбаев, казахский инвестор, общественный деятель и бизнесмен. Меценат, филантроп.
0: Мысли вслух.

0: Личный коуч. Друзья, есть простой закон жизни. Любой организм, который перестает развиваться, начинает деградировать. Это касается всего от дерева в лесу до целой цивилизации, и бизнес не исключение. Если наши сотрудники прекращают свое профессиональное развитие, то бизнес не просто останавливается, он входит в фазу медленной деградации, постепенно теряя энергию, гибкость и способность адаптироваться к мельчайшему миру. Вы начинаете это замечать в мелочах. Ваши люди выполняют задачи механически. Они продолжают действовать по методам 5-летней давности, в то время как рынок вокруг меняется, и более быстрые конкуренты обгоняют вас на каждом повороте. И как следствие, самые амбициозные и талантливые сотрудники начинают уходить не из-за денег, а от банальной скуки и отсутствия вызова. И вы снова остаетесь один на один с необходимостью тащить весь груз на себе. В этом выпуске мы поговорим о том, как превратить вашу компанию в саморазвивающийся организм. Мы разберем, как выстроить систему, в которой рост сотрудников – это не случайность и не ваша головная боль, а естественный и постоянный процесс, заложенный в ДНК компании. Первое. Создайте среду, культуру роста. Давайте начнем с фундамента. Сильные люди не появляются из ниоткуда. Они могут раскрыться и дать результат только в правильно подготовленной среде. Многие руководители до сих пор смотрят на свою компанию как на неживой какой-то механизм. Они нанимают сотрудников как детали для выполнения конкретных функций и ожидают, что те будут работать без изменения и износа. Это устаревший заводской подход. Сильный лидер сегодня – это не директор завода, это архитектор. Его главная задача – не просто нанять каменщиков, а спроектировать само здание. Он закладывает прочный фундамент, продумывает несущие конструкции и создает пространство, в котором команда сможет не просто работать, а творить и расти. На практике культура роста проявляется так, что обучение становится такой же неотъемлемой частью работы, как ежедневное, еженедельное совещание. Они выражают в создании общей базы знаний, доступной каждому, а не заперты в головах там нескольких старичков, а также в том, что обмен опытом и наставничество становится высшей ценностью, которая поощряется. Если вы не спроектируете такую среду, вы будете обречены постоянно искать таланты на стороне. Но когда вы создадите ее, вы начнете выращивать таланты внутри, и это ваш самый надежный и неисчерпаемый стратегический ресурс. Второе. Дайте карту развития. Прозрачный карьерный путь. Человек не будет с энтузиазмом идти вперед, если не видит цели и не понимает маршрута. Абстрактное обещание «хорошо работай и все будет хорошо» – это пустой звук для сильного специалиста. Ему нужна ясная, понятная карта его будущего внутри вашей компании. Прозрачный карьерный путь – это не просто мотивация, это ваш главный инструмент удержания талантов. Третье. Поставьте зеркало, система честной обратной связи. Человек не может стать лучше, если не понимает, где он находится сейчас. Ему нужно видеть свои сильные стороны, чтобы на них опереться, и зоны роста, чтобы их подтянуть. И ваша задача как лидера – дать ему это чистое, неискаженное зеркало. Давайте посмотрим на это с двух сторон. Для сотрудника, особенно нового, отсутствие обратной связи – это пытка. Он работает в тумане, неопределенности, его постоянно гложет тревога. А я хорошо работаю. Что обо мне думает руководитель? Его молчание – это хороший знак или плохой? Эта тревога парализует инициативу, поэтому честная, пусть и не всегда приятная обратная связь для него – это подарок. Это проявление заботы и доказательство того, что в его рост верят и готовы в него вкладываться. Но посмотрим на это и с вашей стороны. Давать обратную связь – это реально трудно, я знаю. Это требует времени, подготовки, эмоциональных сил. Существует страх обидеть человека, испортить отношения, показаться плохим парнем. Иногда кажется, что проще промолчать, накопить недовольство, а потом, когда чаша терпения переполняется, просто уволить. Но сильный лидер понимает, что избегание трудного разговора сегодня – это гарантия гораздо больших проблем завтра. Регулярные встречи один на один и системные аттестации – это не контроль и бюрократия. Это самый здоровый и честный способ строить взрослые отношения в команде. Это ваш инструмент для тонкой калибровки всей системы. Четвертое. Добавьте топливо. Мотивация к развитию. Предположим, вы создали среду, дали карту и поставили зеркало, но система не полетела. если в ней нет топлива. Люди должны не просто иметь возможность расти и развиваться, они должны этого хотеть. А желание всегда подкрепляется понятной, осязаемой выгодой. Когда я строил свою первую большую команду, я был идеалистом. Я исходил из идеи, что все должны хотеть развиваться просто по умолчанию. Просто потому, что это правильно. В моей картине мира. Я оплачивал дорогие курсы, покупал лучшие книги в корпоративную библиотеку, но видел, что настоящей глубокой вовлеченности просто нету. Люди проходили обучение для галочки, без огня в глазах. Я долго не мог понять, в чем дело, пока один из моих ключевых и самых честных сотрудников не сказал мне простую вещь. Я не до конца понимаю, как это новое знание вообще повлияет лично на меня здесь и сейчас, на мой статус, на мои деньги. В тот момент я осознал свою фундаментальную ошибку. Я не построил мост между развитием и личной выгодой сотрудника. Тогда мы полностью перестроили систему, мы ввели простую и понятную связь. Прошел аттестацию и подтвердил новые навыки, получил плюс 15% к окладу. Внедрил инструмент, который сэкономил компании деньги, получил четкий процент от сэкономленной суммы в виде премии. Стал наставником и вырастил сильного новичка, получил существенный бонус за его первые успехи. То, что произошло дальше, было похоже просто на магию. Люди начали сами просить об обучении, приносить идеи по оптимизации, бороться за право стать наставником, потому что развитие перестало быть абстрактной какой-то пользой для компании. Оно стало их личным, понятным и измеримым путем к росту дохода и статуса. Не ждите инициативы, создайте систему, в которой быть пассивным просто невыгодно. Итак, что же такое система роста на самом деле? Это не набор тренингов и не папка с должностными инструкциями, а философия управления. Это признание того, что ваш главный актив – это не станки и не технологии, а потенциал людей, которые работают с вами. Создавая среду для роста, давая им ясный путь, честную обратную связь и понятную мотивацию, вы делаете самую важную инвестицию в будущее вашего бизнеса. Вы перестаете быть единственным двигателем, вы создаете систему, в которой десятки, а может и сотни людей каждый день становятся немного лучше. И тем самым они потянут ваш бизнес только вверх, без вашего ежемесячного участия и героических усилий.
1: Личный коуч. Реклама на Диалог FM.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом «Сильбеси». Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.
1: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог FM. Говорим по делу. По делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Хорошая жизнь – это результат правильно принятых решений. Проблема, однако, в том, что нас не учат совершать обдуманный выбор. В детстве нас контролируют родители, а в школе и университете все задачи спускаются сверху, от учителей и начальства. Дорожка протоптана десятками поколений, все сложные решения за нас уже приняли, и нам самим вроде как не нужно думать. Словом, четверть века нас учат подчиняться внешним обстоятельствам и чужим решениям, поэтому когда современный человек неожиданно оказывается во взрослом мире и вынужден принимать сложные решения, оказывается, что у него нет процесса, которому можно было бы следовать. Мы не выработали привычку, у нас нет алгоритма действий. Так что в этом видео я попробую закрыть пробелы образования и дать простой список действий для принятия решений. Наверняка вы замечали, что даете своим друзьям разумные советы, которые реально помогают. Но как только дело доходит до вашей жизни, все глубокие мысли куда-то пропадают. Этот эффект называется парадоксом Соломона, в честь царя, который был наделен большой мудростью и поражал справедливостью суждений, но при этом не мог наладить свою собственную личную жизнь. В 2014 году исследователи изучили этот эффект и выяснили, что если просто давать себе совет от лица своего друга, мы лучше оцениваем свои возможности, границы собственного знания, последствия для других и в целом принимаем более взвешенные решения. Поэтому первый шаг – дистанцируйтесь от себя. Представь, что ты свой лучший друг, задай себе вопросы, которые задал бы он, ответь на них, а затем дай себе дружеский совет. Вторая техника – квадрат Декарта. Нужно разделить лист бумаги на 4 части и письменно ответить на следующие вопросы. Во-первых, что будет, если это произойдет? Это самый простой вопрос, нужно придумать как можно больше плюсов принимаемого решения. Не останавливайтесь на том, что сразу пришло вам на ум, сформулируйте как можно больше положительных моментов. Второй вопрос – что будет, если это не произойдет? Здесь запишите все плюсы, которые ожидают вас, если вы оставите все как есть и не станете принимать решения. Третий вопрос. Чего не будет, если это произойдет? Отметьте все минусы потенциального решения. Какую цену вы заплатите, если сделаете этот выбор? И, наконец, последний вопрос. Чего не будет, если это не произойдет? Какие минусы вас ожидают, если вы ничего не поменяете? Квадрат Декарта позволяет посмотреть на ситуацию с разных сторон, лучше понять себя и последствия выбора. Но не забывайте о своей предвзятости. Многие наши аргументы слабы, а мы этого даже не замечаем. Поэтому третьим шагом используем технику адвоката дьявола. Посмотрите на плюсы и минусы, записанные в квадрате Декарта, и попытайтесь их опровергнуть. Ваша задача – поставить под сомнение собственные выводы. Действительно ли плюсы так хороши и правда ли минусы являются минусами? Будьте самым строгим своим критикам. В среде большого бизнеса даже выделяют отдельного человека, который критикует все принимаемые решения, чтобы выявить его слабые места, и, согласно исследованиям, это эффективно работает. Итак, посмотрев на ситуацию с разных сторон, самое время посоветоваться. Но не с одним человеком, как обычно, а с как можно большим количеством людей. И не просто людей, а с теми, кто либо уже достиг успеха в интересующей вас проблеме, либо хорошо в ней разбирается. Если же в вашей жизни таких людей нет, то не забывайте, что за нашими плечами тысячи лет истории. Наверняка вы не первый человек, кто столкнулся с таким вопросом. Кто-то до вас уже переживал нечто подобное. Ищите исторические примеры. Если вы все сделали правильно, то на этом этапе в голове у вас должна быть полная каша. Так и задумано. Решение придет к вам со временем, после отдыха, а все предыдущие шаги нужны были для того, чтобы вывести информацию на поверхность и позволить уму исследовать ее в свободное время. Особенно в этом деле эффективен качественный сон, ведь именно во время него запускается обработка информации. Поэтому перед самым сном пройдитесь по всем своим аргументам и записям, и после пары ночей вы проснетесь с четким интуитивным пониманием того, что нужно делать. Чтобы ускорить этот процесс, используйте медитацию. Несколько исследований показали ее эффективность для принятия решений. Помните, однако, что не бывает идеальных решений. Жизнь непредсказуема, и вы будете ошибаться. Но это не самое главное. Даже если ваш выбор будет провальным, делая его самостоятельно, вы учитесь брать за себя ответственность. Из подростка, которого несет поток событий, вы превращаетесь в сознательного деятеля. Умение принимать решения – это функция зрелого человека. Честь и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Диалог ФМ. Все время по делу.
2: Деловой этикет. необходимый минимум для современного человека.
3: Греки – одна из самых жизнелюбивых наций на Земле. Греки, часто живя днем сегодняшним, предпочитают не сильно переживать о проблемах грядущих дней, полагаясь на волю случая или Бога. По этой причине многое в Греции делается на авось, что стоит учитывать даже при деловом партнерстве. Греки по натуре большие мечтатели. Главная тема их грез является богатство. Причем желание разбогатеть быстро и без каких-либо усилий рождается из желания потратить богатство, упавшее с неба, ярко и красиво, чтобы произвести впечатление. Грек может с удовольствием за один день потратить большую сумму денег на предметы роскоши или на угощение своих друзей. Ведь жить, по их мнению, нужно здесь и сейчас, чтобы запомнилось, а завтра будь что будет. Такой менталитет заставляет греков с беспечностью относиться к вопросам своего трудоустройства и карьерного роста. Греки часто склонны видеть будущее в розовом цвете, стараясь прожить жизнь более полно. Обращение и приветствие в Греции традиционные. Чаще всего принято крепкое и теплое рукопожатие. При общении стоит смотреть человеку в лицо. Обращаться к грекам следует «кириас» или «кирия», что в переводе с греческого означает «господин», затем имя и фамилия. Если у вашего нового знакомого есть титул или звание, стоит использовать их в обращении. Сначала идет звание, потом фамилия. Греки очень гордятся своими званиями. Если вы не знаете или забыли имя собеседника, стоит обращаться просто «кириас» или «кирия». Стоит помнить, что греки склонны достаточно быстро переходить на неформальное общение. К пунктуальности греки относятся достаточно спокойно. О встречах стоит договариваться заранее. Хотя если вы предупредите о своем визите по телефону всего за пару часов, это тоже будет воспринято нормально.
2: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Разные мысли.
1: Случалось ли так, что вы загрузили стиральную машину и забыли о ней на несколько дней? Или пропустили важное мероприятие, потому что перепутали время или дату? С каждым периодически такое случается. Мы можем устать, планы и приоритеты могут измениться. Но если из таких ситуаций состоит вся ваша жизнь, а близкие упрекают вас в лени, рассеянности или неорганизованности, вероятно, у вас синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ. Это не прикрытие для забывчивости и отсутствия силы воли, а неврологическая патология, связанная с особенностями функционирования мозга. СДВГ — это динамический аспект жизни, который влияет на ваш жизненный опыт. Не бегите от своего состояния и не боритесь с ним. Реально организовывать свою жизнь так, чтобы взять под контроль хаос и создать уникальный ритм жизни, оставаясь собой. Чтобы не страдать, нужно научить СДВГ мозг грамотно и продуктивно взаимодействовать с миром, в частности, создавая вокруг себя аккуратную и организованную среду.
2: 10 лучших мыслей.
1: Синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ, не синоним лени, невнимательности и неорганизованности. Это состояние, связанное с особенностями функционирования мозга. Люди с СДВГ креативны и обладают нестандартным мышлением. Однако они испытывают трудности с концентрацией, планированием и самоконтролем. Им нужен персональный организационный план, разработанный с учетом их особенностей восприятия информации. Одним подойдут визуальные стимулы, другим — четкие планы и списки, третьим — деление задач на блоки. СДВГ-мозг требует немедленного вознаграждения за любую выполненную задачу, даже незначительную. Поэтому любое дело нужно разделять на мелкие задания и вознаграждать себя за каждую достигнутую мини-цель. Начать и продолжить проще, если первый шаг занимает всего 5 минут. Человек либо увлечется и доведет дело до конца, либо сделает хоть что-то, за что сможет себя похвалить. Чтобы придерживаться здорового питания, важно упростить задачи, связанные с принятием решений. Составлять меню, ходить в магазин со списком продуктов, замораживать еду. Секрет поддержания порядка в последовательности и постоянстве. Регулярная уборка не такая пугающая, как генеральная. Чистота в виртуальном пространстве важна не меньше чистоты в доме. Надо вовремя избавляться от ненужного, организовывать информацию по категориям и проводить цифровую ревизию. Для продуктивного дня стоит включить полезные ритуалы в утреннюю рутину, а вечером подготовиться к следующему дню. Перенос мыслей на бумагу освобождает мозг. Особенно полезно разгружать голову перед сном.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в Дагестане находится дагестанский форт «Боярд», а именно 8-й цех завода «Дагдизель», который строился как пристрелочная станция для испытания морского оружия, самых современных тогда парогазовых торпед. Место для 8-го цеха выбрали не случайно. Поскольку торпеды необходимо испытывать непосредственно в море, цех был построен прямо в Каспийском море, в 3 километрах от берега. Рассматривалось несколько вариантов размещения станций – в Баку или Каспийске. Серго Орджоникидзе, народный комиссар тяжелой промышленности Советского Союза, на совещании у Сталина предложил строить здесь. Место стратегически важное, не так близко к границе Союза, как Баку, ближе ко всем коммуникациям и находится в незамерзающей части Каспия. Общая площадь 8-го цеха составила больше 5000 квадратных метров, высота вместе с вышкой почти 42 метра, толщина подводных стен 1,5 метра, толщина стекол в окнах 7 мм. Цех был оборудован лифтом, кинотеатром, столовой, общежитием и библиотекой. Одновременно на станции могли находиться до 60 человек. В 1966 году работа в цехе прекратилась вовсе. Еще 10 лет цех пустовал под охраной и в 1976 году окончательно закрылся.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Кератинском районе дорожники занимаются строительством временной переправы. Из-за размытия основания и повреждения конструкции моста на дороге, ведущей от трассы Тлерота-Камилух к селу Толсух, транспортное сообщение с населенным пунктом было прервано. На данный момент завершены работы по установке опоры на левом берегу. Прокуратура Дагестана проводит проверку состояния дворов четырех домов в Махачкале по проспекту Имама Шамиля 73, 75, 77 и по проспекту Гамидова 61А. В ходе проверки были выявлены нарушения санитарных норм. По результатам прокуратура Ленинского района направила представление и возбудила административное дело по части 1 статьи 8 Кодекса России об административных правонарушениях. 15 августа в селе Хучни Табасаранского района пройдет фестиваль «Ковер ручной работы в Табасаране», организованный в рамках Года единства народов России. Посетителей ожидает выставка продажи ковров, выступления коллективов, мастер-классы и конкурсы. Любой желающий сможет принять участие в создании ковра дружбы, где каждый узел станет символом единства. Готовый ковер будет передан в музей ковра. Специалисты Минприроды Дагестана обнаружили несанкционированные свалки в селах Санчи, Маджалис и Ахметкет Кайтакского района. По результатам проверки администрации района объявлено предостережение. Акт направлен в Росприроднадзор для принятия мер. В Дагестане бахчеводы собрали более 100 тысяч тонн арбузов. На этот год в республике под бахчевыми отведено 8 тысяч гектаров земли. Среди основных районов выращивания – Ногайский, Кизлярский, Каякенский, Бабаюртовский и Тарумовский. Россияне стали в 7 раз чаще обращаться к психологам из-за зависимости от нейросетей, об этом пишет база. Если в 2024 году такие случаи были единичными, то сейчас с этой проблемой приходит каждый 30-й клиент. Некоторые настолько погружаются в общение с ИИ, что отдаляются от близких и теряют интерес к реальной жизни. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Сливочное масло оказалось гораздо вреднее растительного. Об этом написала в своем телеграм-канале врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова. По ее словам, чем больше ешь сливочного масла, тем выше вероятность умереть от рака. Врач пояснила, что этот продукт содержит много насыщенных жиров. В некоторых случаях даже трансжиров, которые могут воспалять жировую ткань, способствуя развитию онкологии и влияя на гормональную активность. А вот полиненасыщенных жирных кислот, которые считаются более полезными, напротив, в сливочном масле очень мало. В связи с этим, подчеркнула эндокринолог, избыточное потребление сливочного масла, то есть свыше 14 граммов в день, повышает риск смерти от всех причин на 15%. А вот высокое потребление растительных масел, напротив, снижает его на 16%. Так, каждые дополнительные 10 граммов растительного масла в сутки коррелируют со снижением риска смерти от онкологии на 11% и снижением риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 6%. Однако злоупотреблять растительными маслами врач все равно не рекомендует, поскольку они очень калорийны и содержат много конечных продуктов гликирования, ускоряющих старение. Таким образом, Павлова посоветовала есть сливочное масло строго дозированно, растительное масло, в том числе подсолнечное, добавлять в салаты и другие блюда в небольшом количестве, а от маргарина отказаться вовсе.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловая этика Южной Кореи является одной из самых важных и сложных тем, которые нужно изучить для успешного ведения бизнеса в этой стране. Если в России здороваются крепким рукопожатием, то в Южной Корее предпочитают поклоны. Наклон делается под углом 15-45 градусов. Чем выше социальный статус вашего оппонента, тем ниже вы обязаны поклониться. Немаловажную роль играет возраст и степень знакомства с человеком. В случае, если вы выбрали рукопожатие, то оно обязательно делается обеими руками. Придя устраиваться в корейскую компанию, вам будет необходимо знать правила игры. В корейском обществе строго соблюдаются иерархические принципы. Они основываются на возрасте и социальном статусе вашего коллеги. Если он превосходит хотя бы по одному из критериев, то вы обязаны использовать уважительные слова, соответствующие его рангу. Подобающий стиль общения в корейском языке выделяется 4 стиля речи. Однако они подразделяются еще и на уровне вежливости и кланяться ниже. Это поможет выказать ему должное уважение. Корейская мудрость. Лучше показаться излишне вежливым, чем оказаться позволяющим себе многое грубияном. Корейцы просто не поймут вас, если вы вдруг решите прийти в офис в джинсах или коротких шортах. Если вы пришли в подобном наряде, значит сделка точно не состоится. Внешний вид отвечает за первое впечатление, серьезность намерений и решимость в рабочих вопросах. Поэтому настоятельно рекомендуем вам выбирать деловой стиль одежды. Поверьте, это сыграет большую роль в вашей рабочей жизни. Вообще, это правило желательно соблюдать в любой компании, чтобы производить положительное впечатление на работодателей.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Конкретное желание, вера в их достижения. Этот принцип звучит банально, хотя имеет наибольшее влияние на формирование богатства. Желание – это начало свершений, все начинается именно с него. Но есть нюансы, на которые следует обратить внимание. В частности, стремление должно быть страстным и конкретным. Вместо тысячи миллионов мечт подумайте, что из этого хотите действительно воплотить в реальность. Не бойтесь заоблачного желания, ведь невозможных вещей нет. Есть страх их сделать. Роберт Бернс был безграмотным мальчиком из деревни, который, по мнению большинства, должен был стать пьяницей и жить в нищете. Но из-за страстного желания он стал известным поэтом, превратившим мысли в прекрасную поэзию. Если ваше желание будет сильным, а вера в него крепкой, то перед вами обязательно появятся возможности и план действий. Самовнушение. Никакая мысль не попадает в сознание без самовнушения, являющегося средством связи между сознательной и подсознательной частями разума. Поэтому у нас есть полный контроль над подсознанием, который в лучшем случае используем не всегда, в худшем – вообще никогда. Это происходит из-за недооценки собственных возможностей, незнания или неверия, что можно управлять мыслями. Но это реально. Вам стоит уединиться в тихом месте и подумать, чего вы хотите больше всего. Затем напишите свои мысли на бумаге. Это не должны быть размашистые предложения. Старайтесь описать надуманное двумя-тремя фразами. Затем повесьте листок на видном месте, чтобы повторять написанное каждый день. Так вы испытаете силу самовнушения на себе. Единственное, стоит не забывать, что начинать нужно с малого и конкретного. Потому что если вы сразу задумаете самовнушить себе мысли о большом богатстве, явного результата вы не получите. Также стоит учитывать, что умение использовать принцип самовнушения зависит от вашего желания и способности сосредотачиваться на нем. Развитие воображения. Возможность фантазировать – дар, который нужно максимально использовать. Чем лучше развито воображение, тем больше шансов на достижение целей. Но нужно знать, что есть два вида воображения – синтетическое и творческое. С помощью первого мы анализируем предыдущий опыт знания. С помощью второго создаем новые идеи. Отдельно эти виды существовать не могут. Важно, чтобы между ними был баланс. Развитие воображения и равновесие возможно только благодаря активности, то есть через чтение книг, просмотр фильмов и так далее. Аса Кендлер, американский предприниматель, основатель компании Coca-Cola, был обычным аптекарем, который, благодаря своему развитому воображению, подкрепившему деятельностью, сумел создать один из самых известных брендов в мире. Организованное планирование. Работая самому, можно потратить много ресурсов, но в итоге остаться без хорошего результата. Наполеон Хилл советует создать команду с как можно большим количеством людей, каждый из которых будет делать то, что получается лучше. Но перед тем, как собирать команду, подумайте, что вы предложите людям, ведь даром никто не будет работать. Далее договоритесь о том, сколько раз вы будете видеться. Чем больше встреч, тем лучше для начала. И самое важное, поддерживайте в команде идеальную гармонию. Станьте не только справедливым руководителем, но и отзывчивым товарищем. Генри Форд не был чрезвычайно умным, но благодаря как раз-таки четкому плану и отличной команде, он стал владельцем заводов по производству автомобилей по всему миру. Настойчивость. Это очень важная черта, помогающая превращать желание в материальный подход. А основой на

0: Устойчивости является сила воли, которая в сочетании с сильным стремлением открывает дорогу к большим возможностям. Но это не значит, что все получится с первого раза. Выйти что-то может и со второй, или вообще с сотой попытки. Главное не останавливаться, ведь поражение – это не приговор, а только знак. Возможно, хорошо не подготовились, мало было упорства, каких-то действий. Томас Эдисон, американский изобретатель и предприниматель, потерпел очень много неудач, но он не опустил руки и благодаря своей настойчивости преуспел. Запомните, неважно, насколько медленно обстоят дела сначала, будьте настойчивы, несмотря ни на что. Успешными не рождаются, ими становятся благодаря продолжительной работе над собой.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Притчи народов мира.
1: Бедная вдова, измученная болезнью, вышла весной во двор и начала вскапывать огород. Но лопата бессильно падала из рук. Мимо проезжал состоятельный человек. Поглядел он на вдову, посочувствовал, сказал: «Бог в помощь!» и, довольный своей добротой, поехал дальше. Через час по той же улице на тощей лошадке ехал другой человек. Остановился, посмотрел на вдову, заехал в ее двор и молча вспахал плугом огород вдовы.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Компания Wildberries изменит условия регистрации для продавцов из Китая в рамках специального предложения, действие которого ограничено по времени. Об этом сообщил ведомостям представитель маркетплейса. Речь идет о временной плановой акции, в рамках которой на ограниченный период изменены условия регистрации. Подобные акции Wildberries регулярно проводит в странах присутствия. Об этом заявили в компании. Представитель маркетплейса добавил, что после завершения акции условия регистрации вернутся к стандартам. В свою очередь мы напомним о том, что 4 августа министр торговли Казахстана Арман Шакалиев сообщил, что Wildberries планирует строительство складских комплексов на территории Казахстана.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбейси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Знания, полученные с молоду, это как узор, выбитый на камне. Весь мир обошел, рай дома оказался. Не расспрашивай о чем, не расскажут. Не говори о чем, не спрашивают. И совесть, и подлость с собой человек в могилу унесет. Остерегайся друга, а не врага.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Диалог ФМ. Все внятно. Все понятно.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в местоположении Казанского Кремля и цитадели Нарын-Кала много общего, а именно? Первое. Казанский Кремль и крепость Нарын-Кала воздвигнуты на естественно защищенных участках и благоприятных для обзора местах. Второе. Кремль и Нарын-Кала окружены мощными оборонительными стенами и башнями. Третье. Казанский Кремль и цитадель Нарын-Кала являлись местом пребывания, резиденцией правителя и его окружения.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Есть два пути, да? Думать, как сэкономить, думать, как взять кредит, более выгодный кредит, да? Ипотеку под чуть более низкий процент и так далее. Да? И есть пути, связанные с тем, как больше зарабатывать, чтобы на то, что ты заработал, ну, пожалуйста, приобрети себе машину, там, что, квартиру, что хочешь. Это два принципиально разных пути. И, конечно же, значит, люди, которые идут, ну, это как вот, ты пришел на развилку, там, пойдешь направо, вот это будет, пойдешь налево, вот это будет ипотека, кредиты, потребительские кредиты какие-то там, что будет? Люди заплатят своим настоящим за свое гнилое будущее. То есть возможность пожить сегодня, ну, так, красиво как-то вот, и бахнуть, да, и расплатиться за это своим, ну, достаточно унылым и очень таким сжатым будущим, а самое главное, привязанным к этой конуре. Что как квартира? Да конура. Ну, как бы это, многие меня критикуют за эту ассоциацию, но мне тоже не нравится. Мне тоже не нравится, когда люди привязывают себя такими веревками, бечевками такими к своей конуре и бегают вокруг нее. Работу сменить не могут, потому что страшно. Ну, страшно, провал в доходах, ипотеку не заплатишь, квартиру отберут, да? В результате эта конура становится таким колом, вокруг которого вот этот ослик, значит, бегает. Мне очень не нравится эта ассоциация. Но я повторяюсь, это путь вообще полной ясности. Вот колышек, я вокруг него хожу. Поэтому это вот пойдешь налево. А направо пойти не очень хочется, потому что там кажется вот очень неясно. Направо – это как расширять свои доходы, как сменить место работы, как уехать в другой город. Потому что другая работа не там, где тебе нравится, где тебе хочется. Работа там, где она есть. Езжай туда, ищи, найди релокации и так далее. Ну и здесь резонно многие скажут, ну вот, а как же у нас там Кагал, как мы все переедем? Ну, я понимаю, всегда есть такие трудности, но вот, вот два пути. Пойдешь налево, и будет полная ясность, и ты будешь как ослик вокруг своего колышка там бегать. И неясность, да, где, какую работу ты найдешь, и больший заработок. Да? Но когда ты здесь это найдешь, ты эту квартиру, которую многие в ипотеку берут там на долгие-долгие годы. За один месяц, ну хорошо, за 6 месяцев покупают. Ну, действительно очень сложно поверить, да, ситуации, когда у тебя 18 тысяч зарплата, вокруг тебя постоянно сношают, вот это ипотека, давай, там, ну, понятно, у них бизнес такой, что, ну, это просто, ну, такой бизнес, что. Вот. Но я предлагаю посмотреть на тех людей, которые пошли направо. Вот. Такие примеры есть, не единичные, подчеркиваю, тысячи людей, которые просто выбрали путь направо.
0: Мысли вслух.

0: Личный коуч.
1: Если кто-то пригласил вас на ужин, то вам непременно захочется отблагодарить этого человека и угостить его в следующий раз. В ответ на чью-то помощь вы тоже хотите помочь. А в ответ на подарок вам также хочется сделать человеку приятный сюрприз. Принцип взаимности побуждает нас возвращать долги. Когда официантка вкладывала в счет мятную конфетку, посетители оставляли на 3% больше чаевых. Если она вкладывала 2 конфетки, то размер чаевых повышался до 14%. Но это еще не все. Если она приносила счет с одной конфеткой, а потом вдруг оборачивалась и говорила: «Вы мне особенно понравились, поэтому вот вам еще одна конфетка», размер чаевых составлял в среднем на 20% больше. Покупатели чувствовали себя особенными и хотели отплатить официантке тем же, поэтому оставляли высокие чаевые. На самом деле принцип взаимности заложен в наших генах, и нам просто необходимо отплатить другому человеку. Услуга за услугу. Иногда мы получаем гораздо больше, чем отдаем. В ответ на комплимент или небольшой подарок благодарность возвращается с тройной отдачей. Принцип взаимности состоит из трех ключевых элементов. Первый. Получатель должен быть действительно заинтересован в подарке или услуге. Часто компании раздают покупателям подарки с брендовым логотипом и названием организации. Такие мелочи приятны, но не произведут особого впечатления. Ручка с гравировкой компании вряд ли произведет большое впечатление. Другое дело, если ручка будет именная. Она обретает новую ценность, и обладатель будет беречь ее, показывать другим и вспоминать компанию добрым словом. Понимаете? Но ведь если говорить об организации, то изготовить индивидуальные подарки для сотни, тысячи покупателей будет весьма затруднительно. В этом случае можно сделать персональные подарки самым значимым клиентам. Составьте список VIP-покупателей. Для авиакомпании это пассажиры бизнес-класса, для ресторанов – постоянные посетители, для отелей – постояльцы самых дорогих номеров. Окажите VIP-обслуживание вашим VIP-клиентам. Подготовьте для них приятные сюрпризы. Наверняка таких клиентов немного, однако они приносят большую прибыль. Второй элемент. Пусть ваш презент будет неожиданным. Например, посетители ресторана не ожидали получить от официантки комплимент и вторую конфетку. Третий элемент. Подарок должен быть значимым для получателя. Допустим, ваш клиент всегда оплачивает счета с опозданием. Со следующим счетом постарайтесь приложить какой-нибудь небольшой, но значимый подарок. Может, клиент увлекается искусством, тогда отправьте ему соответствующий сувенир, не обязательно дорогой. Принцип взаимности очень помогает в развитии бизнеса. На начальных этапах, неважно, в какой сфере вы работаете, вам потребуется помощь опытных специалистов. Однако, когда человек уже поднаторел и добился успеха, до него трудно достучаться. Да из чего бы вообще помогать новичку? Чтобы создавать себе конкуренцию? Попробуйте составить список 10 подходящих специалистов. Возможно, кто-то из них согласится вам помочь по доброте душевной, но в большинстве случаев это так не работает. Особенно если у человека выше статус, выше доход, а с ними репутация и аудитория. Как же достучаться до такого человека? Здесь поможет принцип взаимности. Во-первых, подумайте, как вы можете помочь этому человеку. Как мы уже знаем, за услугу свойственно платить услугой. Поэтому, глядя на список, не спрашивайте себя, кто из этих людей сможет помочь вам. Спрашивайте, кому из них можете помочь вы. Что вы можете сделать, чтобы человек захотел вас отблагодарить? Попробуйте определить слабые места и подумать, какую помощь вы можете предложить. Если попадете в точку, то шансы на то, что принцип взаимности сработает, очень высоки. Личный коуч.

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Тератинском районе дорожники занимаются строительством временной переправы. Из-за размытия основания и повреждения конструкции моста на дороге, ведущей от трассы Тлерота-Камилух к селу Толсух, транспортное сообщение с населенным пунктом было прервано. На данный момент завершены работы по установке опоры на левом берегу. Прокуратура Дагестана проводит проверку состояния дворов 4 домов в Махачкале по проспекту Имама Шамиля 73, 75, 77 и по проспекту Гамидова 61А. В ходе проверки были выявлены нарушения санитарных норм. По результатам прокуратура Ленинского района направила представление и возбудила административное дело по части 1 статьи 8 Кодекса России об административных правонарушениях. 15 августа в селе Хучни Табасаранского района пройдет фестиваль «Ковер ручной работы в Табасаране», организованный в рамках Года единства народов России. Посетителей ожидает выставка продажи ковров, выступления коллективов, мастер-классы и конкурсы. Любой желающий сможет принять участие в создании ковра дружбы, где каждый узел станет символом единства. Готовый ковер будет передан в музей ковра. Специалисты Минприроды Дагестана обнаружили несанкционированные свалки в селах Санчи, Маджалис и Ахметкет Кайтакского района. По результатам проверки администрации района объявлено предостережение. Акт направлен в Росприроднадзор для принятия мер. В Дагестане бахчеводы собрали более 100 тысяч тонн арбузов. На этот год в республике под бахчевыми отведено 8 тысяч гектаров земли. Среди основных районов выращивания – Ногайский, Кизлярский, Каякенский, Бабаюртовский и Тарумовский. Россияне стали в 7 раз чаще обращаться к психологам из-за зависимости от нейросетей, об этом пишет база. Если в 2024 году такие случаи были единичными, то сейчас с этой проблемой приходит каждый 30-й клиент. Некоторые настолько погружаются в общение с ИИ, что отдаляются от близких и теряют интерес к реальной жизни. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Врач-невролог Рустема Гайфутдинова дала оценку ставшим популярными зеркальным упражнениям. Их пропагандирует нейрофизиолог с Филиппин Мацварева, отмечая, что они развивают интеллект, улучшают память и концентрацию. Зеркальные упражнения хорошо известны отечественным специалистам как комплекс для тренировки мозга. Life.ru выяснил, что его часто назначают детям с недоразвитыми высшими мозговыми функциями. Зеркальные упражнения предусматривают подключение моторных движений, требующих переключения с одного действия на другое. Врач объясняет, существует левое и правое полушария, а между ними находится область – мозолистое тело. Зеркальные упражнения направлены на прокачку именно этой области. По словам невролога, зеркальные упражнения помогут офисным работникам. Любая непривычная активность, которая удивляет наш мозг, улучшает работу мыслительного центра, помогает отвлечься, расслабиться и переключить внимание.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях Наталья Пескунова, доцент факультета мировой политики МГУ.
2: Прекрасно.
1: Спасибо вам большое, что пришли.
2: Спасибо за приглашение. Здравствуйте.
1: Сегодня у нас с вами интересная задача стоит, потому что у меня в гостях за последние несколько месяцев было несколько очень крупных предпринимателей, которые рассказывали о том, что они начали делать бизнес в Африке, и что они переводят производство туда, что они открывают там филиалы и так далее. По случайному стечению обстоятельств и совпадению, вы африканист, и, собственно, вы занимаетесь именно этим направлением. И очень интересно позадавать вам вопросы, потому что мы так привыкли говорить про Китай, про Соединенные Штаты, а про Африку не так популярно говорить, но там происходит что-то необычное, что мы не до конца понимаем. Вот давайте начнем, наверное, с базы. Мы знаем про Африку, что там все очень плохо, что там все очень бедно, но при этом там есть довольно много каких-то разных ресурсов, за которыми все гоняются. Верно?
2: И да, и нет. Давайте отмечу. Здесь в Африке не только все плохо, в Африке еще и по-разному. То есть я бы не говорила, что прям совсем все плохо, и не говорила бы, что совсем все хорошо. Оно очень неравномерно. Да? Во-первых, Африка разная, хотя чаще всего воспринимается как такой некий единый континент. На самом деле очень разный набор стран, очень разный набор субрегионов. И на самом деле мы говорим, конечно же, сегодня про Африку как такую кладезь мировых ресурсов. Да? Прежде всего говорим, конечно же, про полезные ископаемые, без них никуда. И именно этим и обуславливается интерес огромного количества и государственных компаний, и компаний коммерческих, которые, соответственно, прежде всего пришли в Африку много лет назад из разных стран для добычи полезных ископаемых, собственно, для вывоза их и для поднятия собственной промышленности, да, вот в странах-метрополиях. Да. Помним, что Африка долгое время находилась в именно системе взаимодействия колония-метрополия. Да. То есть мы говорили про колониальную Африку и, собственно, вывоз ресурсов. Это вот первое, что обычно на слуху у всех, кто, значит, воспринимает слово «Африка, континент, экономика».
1: Да, у меня восприятие такое, что, значит, оттуда вывозят ресурсы, а туда привозят мусор. Вот я примерно так себе представляю.
2: Ну, туда привозят деньги, да. Насколько деньги мусор, это отдельная дискуссия, наверное. Но туда привозят деньги, туда привозят коммуникацию, туда привозят людей. Тут мы, конечно, делаем референс в пользу Китая, который привозит туда не только свои деньги, но и собственных же сотрудников, да. Но это отдельная история такого периметрального вовлечения Китая в Африку. И сегодня мы видим, на самом деле, что Африка тоже сама себе много чего привозит. Да, это уже Африка 21 века. Да, то есть очень часто встречаются стереотипы, например, да, вот я там читаю там в прессе, да, где-то какие-то выступления, что говорят про Африку, ну, уровня где-то середины 70-х, 80-х. Да, то есть почти что вся освободившаяся или освободившаяся, но не очень давно, и еще не совсем понимающая, в какую сторону метнуться, какой экономический путь выбрать, вообще кому прислониться и вообще что с этим делать. Сейчас это Африка 21 века. Да, что имеется в виду? Имеется в виду, что после 2000-2001 года африканцы поняли, решили, что они хотят жить сами. Да, что они не хотят вот той классической привязки, такого поклона метрополиям в лице определенного набора европейских стран. Они хотят диверсифицировать свой пул партнеров, ну, выражаясь современным языком. И, собственно, тогда и начинается вот эта вот азиатизация Африки, первое. И второе в рамках бизнеса – это бизнес между африканцами и африканцами. Да, и поэтому сейчас мы говорим, что, ну, буквально, если возьмем статистику там 23-24 года, вот кто у нас топ-десятка инвесторов в Африке? Мы берем по странам, да, то есть не по компаниям, по странам. Мы, конечно же, увидим там Европейский Союз, без Британии, но европейский. Мы, конечно же, увидим там Индию, и мы, конечно же, увидим там Россию, Турцию, Китай, а кого мы там не увидим в первую там топ-тройке, топ-пятерке, множество сейчас рейтингов есть, мы не увидим там классических игроков, классических для 20 века, Великобританию, для второй половины 20 века США и так далее. То есть сейчас пул партнеров африканских для Африки и азиатских для Африки, или евразийских, да, в лице России, для Африки, он совсем другой. То есть Африка это сделала целенаправленно. После 2002 года они объявили, ну, фактически такой лозунг «Африка для африканцев», но не столько в идеологическом смысле, сколько в экономическом. То есть они, грубо говоря, сказали, давайте вылезать из наших страшных черных долгов во всех смыслах, да, потому что к моменту там середины 90-х годов Африка в страшных долгах, и конец 90-х все равно в страшных долгах, а выплачивать их нужно.
1: Я вот здесь немножечко перебью. Смотрите, то есть на сегодняшний день, когда мы говорим про инвесторов, эти инвесторы, они инвестируют не только в добычу полезных ископаемых,
2: абсолютно,
1: а уже в разного рода бизнесы.
2: Абсолютно. Они инвестируют и в экологические проекты, и в зеленую Африку. Они инвестируют в строительство магистралей, транссахарских, трансконтинентальных и так далее. Они инвестируют в банковский сектор, они инвестируют в инновационное сельское хозяйство и целый список других, соответственно, областей, которые для Африки 20 века, да, уже прошлого, mm-hmm. считались бы совершенно, ну, кроме сельского хозяйства, обычного, да, традиционно, они считались бы абсолютно чем-то таким недостижимым, да, невозможным. Сейчас это абсолютно реальные такие классические сферы для прихода инвесторов внутрь Африки, причем инвесторов и азиатских, и европейских, и российских, и любых других.
1: А когда мы говорим про Африку, то есть африканский континент, он наполнен странами, там, я, к сожалению, не скажу точно, вы точно

0: там, и так далее. Да,
1: это они привыкли с этим бороться. Да? То есть была масса политических программ, ООНовских программ, программ других организаций, которые вот в это вкладывались. Но речь не о том. Здесь вот какой интересный момент. Дело в том, что если берем средний там, ну, темп, вот глобальный, да, общепланетарный рост, да, экономический, да, там, насколько хорошо растет там ВВП, то где-то, ну, там, 2,5, там, максимум 3% по разным подсчетам. А давайте посмотрим, как растет Африка. 4,5-4,3% в год. То есть получается, что прирост экономически в Африке, да, Африка растет в полтора раза быстрее, чем вообще оставшаяся планета вместе с Китаем, Индией, Россией и всеми-всеми остальными. Да, соответственно, возникает вопрос, так, а это они все растут на 4% в год, это значит, у них там бум такой экономический, да, у них есть экономический бум, но не везде. Конечно, есть там топ-пятерка стран, которые развиваются быстрее, но тут еще у нас ловушка получается. Большой ВВП не означает, что все очень хорошо у населения. Большой ВВП есть у ЮАР, у Египта, у Нигерии, Нигерия колоссальнейшая, да, там она там в топ-5 стран входит по континенту.
0: Но
1: да?
0: При этом ВВП на душу населения будет не очень большое, да?
1: Да, потому что вот у них там 200 миллиардов у них есть, прекрасно, да, 90% идет, значит, от нефти, да, это такая же страна, которая сидит на нефтяной игле, как и целый список других, да, европейских там государств, да, и там азиатских, арабских государств и так далее. Нигерия нефтяная держава, там одна страна, а страна основатель СОПЕК и так далее. Но когда начинаем пересчитывать вот эти колоссальные там прибыли нигерийские, которые там оседают, возникает вопрос, а где эти деньги? А эти деньги уходят, во-первых, ну, коррупционные компоненты, и плюс эти деньги очень хорошо вывозятся. Они вывозятся в Европу, они вывозятся в Штаты, в Китай, куда угодно еще. В итоге у населения не остается ничего. Поэтому вот эти печальные картины, которые вы наблюдали, ну, в Южной Африке, в Намибии, они, к сожалению, характерны практически для всех стран, даже если это там высочайшие, соответственно, там темпы роста или колоссальнейшие там ВВП на душу населения, там $30 тысяч на душу населения, далее там $15 тысяч на душу населения. Это государство, которое многим знакомо по туризму, да, там Сейшельские острова, это тоже к Африке относится, и Маврикий. Вот. Вот самые, богатые по, если мы так попересчитаем, да, то это будет Маврикия и Сейшела. Да, вот у них там хорошо, да, в цифрах. Да, но сколько там этих офшоров, куда эти деньги выводятся,
0: ну, конечно, да.
1: Да, то есть один путь вывода там через Кайман, а другой через Сейшелы, очень удобно. Поэтому все это знают, так как бы совмещают, да, эти вещи. Ну, на Сейшелах большая проблема есть, там, надо сказать, есть шанс попасться мировым пиратом, этим самым морским пиратом. Большая проблема. Сейчас немножко они как-то ее ретушируют, но проблема есть. Опять же, если возвращаемся, ну, как бы к континенту, да, вот от островов немножко отойти, то, конечно же, мы увидим хороший показатель у Египта, у ЮАР, у Нигерии. Из севера Африки мы увидим там неплохие показатели у Алжира, несмотря на политические проблемы, нестабильность, да, вот все, все эти сюжеты были знакомы, и у Марокко. То есть на самом деле континента все неплохо. И они делают интересную вещь. Они прошли от модернизации к цифровизации. То есть сейчас мы говорим, что Африка цифровизируется точно так же, как цифровизируется весь остальной мир. И даже в некоторых регионах африканских цифровизация и уровень доступности мобильной связи, уровень покрытия, например, да, сотовой связи, да, там, с Wi-Fi и прочими, и стоимость в расчете на человека, да, будет лучше, чем в Европе.
0: Это я точно могу подтвердить, я просто там по роду своей деятельности очень четко вижу эти статистики, и я всегда поражаюсь, там, например, в наших продуктах, сколько нигерийцев, это просто всегда страна номер один. И там в Нигерии, например, сейчас же катастрофически растет, там, не знаю, блогинг и так далее, то есть это же просто сумасшествие
1: там,
0: какое-то.
1: Там растет и кино, там растет и блогинг, да, потому что они нашли вот эту нишу, у них начались реформы несколько лет назад, опять же, да, Нигерия — это топ-шестерка, да, по континенту, это африканский лев развития, да, то есть они проводили реформы, они начали именно вкладываться вот в этот сервисный, этот самый сектор экономики, да, то есть они, понятно, что есть и аграрный сектор, понятно, что они сидят на нефтяной игле, но они поняли, что, ну, мы не очень можем с промышленностью как-то, да, развиваться, потому что, да, замещение французских товаров это прекрасно, но не всегда работает. Что мы можем сделать? А мы можем пойти вот в эту цифровую зону, так же, как и Кения, да, если берем, допустим, уже Восточную Африку.
0: Смотрите, здесь у меня такой вопрос. Я вот не до конца понимаю следующий момент. Значит, вот у нас есть Африка, там есть куча стран, и часть из них обладает большими ресурсами. Окей, эти ресурсы...
1: Практически все.
0: Ну, да, окей. Ну, просто не все их освоили качественно, да? Там и так далее. Да. Соответственно, у нас есть страны, например, та же самая Нигерия, которая сидит на этих ресурсах уже достаточно давно.
1: Да.
0: Но что за катализатор такой вот случился, который подстегнул их начать эти деньги не просто куда-то выводить, а начать эти деньги инвестировать в развитие собственной экономики и всего вообще внутри страны?
1: Знаете, я думаю, что катализаторов было несколько. Во-первых, 2001-2003

0: Второй год, когда Европа и Америка немножко отвлеклись на проблематику борьбы с терроризмом, соответственно, начали уводить оттуда деньги, это раз. Второй момент, когда случается кризис 2008 года, мировой финансовый экономический кризис, и тоже отвлекаются крупные игроки на, грубо говоря, свои проблемы. И, соответственно, африканцы понимают, что в 21 веке они остаются, ну, практически одни. Да? То есть они независимы, у них там есть там, 40-50 лет опыта независимого развития, там, разного, но независимого. И они понимают, что нет гарантии того, что любые европейские, американские, какие-то еще партнеры будут, так сказать, у них всегда на подхвате, будут им помогать, да, выплачивать долги, выдавать новые, соответственно, требовать институциональной реформы, значит, под определенный образец приводить. И хорошо бы договориться друг с другом. Да, и, соответственно, этот процесс интеграции межафриканской, общеафриканской и так далее, он начинает происходить не просто так, потому что масса была африканских саммитов, да, региональных, потом был общий, значит, африканский саммит, да, и они говорят о том, что, вообще-то говоря, вот после 2002 года, после 2008 и особенно, не очень-то нам нужна вот эта вот привязка с реверансами, европейским партнером, американским партнером, там, Всемирному банку, Международному валютному фонду и так далее. Слишком это не очень хорошо работает, да, то есть мы это уже поели. Давайте попробуем договариваться друг с другом и за счет интенсификации региональной торговли, да, ну, просто в своем регионе, друг с другом, попытаться друг друга вывести из вот этой долговой ямы. И это начало происходить. И плюс они поняли, что нам нужно, вот как я говорила уже в начале, да, немножко диверсифицировать, посмотреть на а кто еще есть. Да? То есть к тому моменту подрастает Китай, к тому моменту подрастает Индия, да, начинается заход и российских компаний, и турецких компаний, иранских, там, эмиратских и так далее. Они все начинают идти в Африку как раз вот начало вот нашего с вами 21 века. И вот это как бы набор факторов, он и выступает в качестве такого как бы спускового крючка. Да? То есть начинают африканцы, у них появляются деньги, которые не кредитные, которые не зависят от того, выполнят они условия МВФ или не выполнят. Выдадут, значит, им там второй, третий, пятый транш или не выдадут. Да? Сработают там ламейские конвенции по кредитованию, не сработают, что с этим будет. У них есть другие партнеры. Они понимают, что Индия стабильный партнер, Китай, ну, относительно стабильный партнер. Да? Да, Россия, Турция, Иран, Эмираты относительно стабильные партнеры. Саудовская Аравия, естественно, да, и им бы лучше работать именно вот с азиатскими игроками, да, потому что это больше рынки сбыта, да, это более выгодные условия, это меньше политизированных условий. И в итоге получается, да, что сейчас топ-партнеры африканские, это, ну, кроме первого места ЕС, все остальные это азиатские партнеры.
1: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хубар. Это село расположено на восточной границе Казбековского района Дагестана на высоте 930 метров над уровнем моря. Предположительно, село Хубар насчитывает тысячелетнюю историю. По разным источникам, месторасположение села менялось 18 раз. Причинами этому служили суровые и долгие зимы. Основной состав населения – это приезжие из горно-хаварских районов, таких как Хунзахский, Гунипский, Чародинский и Ахвахский. Вокруг села находятся обширные пастбища, сенокосы и пашни и огромное количество вековых лесов с множеством родников. По подсчетам, 82 родника. Издавна хубарцы занимались садоводчеством, благодаря землям, расположенным в Инчихской долине. До сих пор сохранились остатки строений 11 водяных мельниц для обработки зерна. Сейчас в селе функционируют школа, дом культуры, библиотека, почта и разные магазины. Село полностью газифицировано, электрифицировано, и во всех домах имеется водопроводная система.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Может быть, вы удивитесь, но постарайтесь чаще говорить «нет». Мы сегодня поговорим с вами об отказе. Как же сделать так, чтобы отказать, но не обидеть? Как сделать так, чтобы отказать и сохранить отношения? Существует несколько видов отказа. Первый отказ очень частый. Это сочувствующий отказ. Когда, ой, неужели, да ты что, вот такая проблема. Ой, да, да, да, да, я как я тебя хорошо понимаю. Когда я, с одной стороны, сопереживаю, с другой стороны, я демонстрирую, что я не могу этого сделать. Это такой отказ, который не вызовет конфликта, потому что ты же вошел в его ситуацию. И у меня такое же тоже было, у меня тоже была такая проблема. Вы присоединились к человеку, как бы показали, что у вас тоже такие проблемы бывают, и вы очень хорошо понимаете, что, в общем, будет ему приятно, даже если вы ему откажете. Второй тип отказа – это обоснованный отказ, когда человек просит что-то сделать завтра. Слушай, а я завтра в командировке. Ой, как я хотел тебе помочь, но ты знаешь, завтра буду в другом городе. Третий – это отсроченный отказ. Слушай, завтра не могу, давай послезавтра. А, послезавтра уже поздно, жаль как. Четвертый вид отказа – альтернативный, когда я ему предлагаю что-то другое. Слушай, вот это не могу, вот я могу так. Есть хороший анекдот. Дай 5 рублей. Нет, слушай, 5 нет, у меня есть 3. Ну, давай 3, 2 будешь должен. Следующий тип отказа – это дипломатичный отказ. Обоюдный поиск решения, когда я говорю, слушай, вот это не могу, давай подумай, может быть, как-то по-другому могу тебе помочь. Но само желание помочь не должно вызвать у человека обиду на вас. Есть такое понятие – ассертивное поведение. Ассертивное поведение – это когда человек вежливо отстаивает свое мнение и свои интересы, и свои границы, сдержанно, но настойчиво. У человека есть своя собственная цель. Это вызывает уважение. У него есть своя стратегия, у него есть свой график. Это тоже вызывает уважение. В кармалогике есть такой закон. Если ты не управляешь своими целями, то твоими целями управляет кто-то другой. Вы знаете, гадалка на Арбате никогда не подойдет человеку, по которому видно, что он знает, куда он идет. А вот она внимательно наблюдает за людьми, которые идут и смотрят по всем сторонам, и они не нацелены в одну точку. И вот это те самые люди, которым она может навязать свою программу поведения. Если человек знает, что ему надо, очень трудно его от этой цели отвернуть. Цель – это то, что собирает все наши внутренние ресурсы и позволяет нам притянуть необходимые внешние ресурсы для того, чтобы там оказаться. Поэтому чем более целенаправлен человек, тем проще ему понять, нужно ли ему то, что предлагает другой человек или нет. Может ли он позволить себе расставить приоритеты так, чтобы дело другого человека оказалось тоже среди твоих дел? Какие формы проявления вот этого ассертивного поведения? Ну, во-первых, одной из правильных форм ассертивного поведения является так называемое «я» высказывание. «Я никогда не говорю о человеке, я говорю только о себе». Я не говорю, что кто-то плохо поступает, правильно или неправильно, так надо делать или не так. Я просто говорю, как я к этому отношусь и как я это чувствую. Вторая форма проявления ассертивного поведения называется заигранная пластинка. Это когда я постоянно повторяю какую-то свою цель, какой-то свой интерес или какой-то свой принцип. Третье – это вот уважительный отказ, который не расстроит ваши отношения с человеком. Четвертое – это раскол манипуляций, когда ты человеку говоришь, слушай, ну ты же меня это просишь, но не для этого. Ты же хочешь, чтобы я поехал с тобой завтра и помог тебе отвезти что-то на дачу, не для того, чтобы я отвез. Ты же со мной хочешь поговорить. Так поговори, я завтра не могу, так поговори. Для этого не надо ехать на дачу, не надо придумывать какой-то повод. Просто поговори со мной. Есть еще техника, которая называется «игра в туман», когда я честно, просто и прямо принимаю обвинение в свою сторону И совершенно по этому поводу не расстраиваюсь. Я же не должен быть удобным для других людей. Я не должен всем нравиться. Да, я это не могу. Да, я завтра занят. Следующая техника – это бесконечные уточнения, когда ты начинаешь уточнять. А когда? А чего? А как взять билеты? А сколько это стоит? А как там пройти? Человеку проще попросить кого-то другого. Слишком много вопросов. И последняя техника, которая показывает, что ты ассертивен, демонстрируешь ассертивное поведение, называется техника английского профессора. Я вас не отпущу с лекции. Да, я такой. Ты имеешь право быть таким. Ты не обязан быть удобным другим людям. Ты имеешь право иметь свои принципы и считать верным то, что ты делаешь. Друзья, сохраняйте, пожалуйста, свои личные границы. Не позволяйте другим людям манипулировать собой. Расставьте приоритеты, идите к своей цели. Такие люди вызывают больше уважения. Если вы попали в компанию с совершенно незнакомыми вам людьми, ну, друг привел, посадил, сказал, это моя там подруга или это мой друг, он будет с нами. И вы сидите, наблюдаете, вокруг вас 10 человек. Кто-то ухаживает за девушкой, кто-то говорит тост, кто-то рассказывает анекдот, кто-то просто болтает, рассказывает историю. И вы за ними полчаса наблюдаете. Вот интересно, что если через полчаса у вас спросить, кто из этих людей вызовет у вас максимальное уважение, доверие, и с кем бы вы хотели оказаться рядом, если что-то такое произойдет вокруг, очень интересно, вы покажете на того человека, который медленнее всех двигался. Почему? Да он не суетится. Внешние факторы, внешние сигналы, внешние раздражители его не отвлекают, потому что он настолько внутренне устойчив, настолько он самодостаточен. Официант что-то уронил, все быстро повернули голову, а он допил кофе, поставил чашку и медленно посмотрел в ту сторону. Он настолько внутренне устойчив, что же там происходит, на него никак не может повлиять, он это знает. И вот такой человек вызывает невероятное уважение и доверие, потому что он знает, что ему надо, он охраняет свои внутренние границы, он внутрь себя не впускает чужие проблемы, интересы, он не суетится. И такой человек обязательно вызывает уважение. Пожалуйста, сохраняйте свои границы, знайте, что вам надо, расставьте приоритеты. Еще одна важная вещь. Если вы умеете говорить «нет», то, пожалуйста, умейте «нет» и принимать. С уважением к человеку, который знает, что ему надо, распределяет свое время и честно вам это сказал. Пусть вот эта честность вызовет уважение к этому человеку.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Я был не слишком-то спортивным ребенком, и к тому же носил очки, так что местные хулиганы не оставляли меня в покое. Настоящая свобода – это не иметь ничего. Я был куда свободнее, когда у меня не было ни цента. Смерть никогда не сравнится с жизнью. Нет ни одного примера, чтобы смерть была лучше, чем жизнь. Пока ты живешь, ты должен жить. Когда я сидел в тюрьме, я был завален всеми этими пухлыми книжками. Лев Толстой – крутой чувак. Этого чувака должен читать каждый. Наверное, я должен быть счастлив, что до сих пор жив. Men's Life представляет. Майк Тайсон. Правила жизни великого боксера. Хотите услышать мой секрет? Все банально, но это вера в себя. Если в вас верит тысячи человек, но не верите вы, у вас ничего не выйдет. Ведь все зависит от вас. Неважно, что говорят окружающие. Верьте в себя и идите к своей цели. И это время, когда дисциплина вступает в игру. Никто не хочет вставать в 4 утра и идти бегать, когда еще совершенно темно, но это необходимо. Единственная причина, почему я это делаю так рано, это потому, что я верю в то, что никто другой не делает это. И это дает мне маленькое преимущество. Без дисциплины не имеет значения, насколько ты хорош. Ты ничто. Когда-нибудь ты встретишь крутого парня, который выдержит самые твои лучшие удары и будет продолжать наступать, потому что он сильный. Не лишайся силы духа и мужества. Ребята, мой вам совет. Учитесь признавать свои недостатки. Пока вы отворачиваетесь от своих недостатков, они будут мешать вам достигать поставленных целей. Поэтому нужно признавать, что вы не идеальны, и начать бороться с изъянами. Не огорчайся неудачам. Падают все. Только кто-то встает быстрее, а кто-то продолжает валяться и ныть. Мой тренер говорил: «Внимательно следи за своими мыслями, потому что жизнь будет полностью отражать твои мысли. Если ты будешь нерешительным или испуганным, такой и будет твоя жизнь. Живи чистым разумом». Я был не слишком-то спортивным ребенком и к тому же носил очки, так что местные хулиганы не оставляли меня в покое. Однажды они заставили меня таскать деревянные ящики в заброшенный дом. В одном из этих ящиков были голуби, и увидев этих птиц вблизи, я просто влюбился в них. И эта любовь длится всю мою жизнь. Возможно, если бы не голуби, то я не начал бы заниматься боксом. Моя первая драка случилась из-за птицы. Один парень, он был старше и крупнее меня, взял моего голубя и у меня на глазах свернул ему шею. Прошло много лет, но я до сих пор помню эту сцену, которая оставила глубокий шрам в моей душе. Я бросился с кулаками на обидчика и измолотил его. В тот момент я чувствовал, что был сильнее его и поэтому победил. И тогда я поверил в свои силы и в себя. Голуби для меня – лучший способ отдохнуть и успокоиться. В отличие от людей, птицы не могут обмануть. Они отвечают добром на добро, и когда ты о них заботишься, платят тебе искренней привязанностью. К сожалению, с людьми все бывает иначе. Настоящая свобода – это не иметь ничего. Я был куда свободнее, когда у меня не было ни цента. Знаете, что я делал? Я надевал лыжную шапку, старое тряпье и шел на улицу просить мелочь. Я мечтатель. Я мечтаю добраться до звезд. Но если я упускаю звезду, я все равно загребаю полную пригоршню облаков. Большинство людей относятся к себе плохо. Я счастлив от того, что безумно влюблен в себя. А люди от этого только сильнее меня ненавидят. Когда вы видите, как я пробиваю чей-то череп, вам ведь это нравится? Я люблю бить людей. Правда. Все эти знаменитости до смерти боятся, что кто-то вдруг бросится на них. А я хочу, чтобы на меня нападали. Никакого оружия. Я и он. Я люблю бить людей. И я люблю бить их сильно. Когда я дерусь с кем-то, я хочу отобрать его волю. Я хочу отобрать его отвагу. Я хочу вырвать его сердце и показать ему, как оно выглядит. Я всегда стараюсь бить по кончику носа, потому что я хочу загнать кость в самый мозг. Когда вы видите, как я пробиваю чей-то череп, вам ведь это нравится? И опять-таки, это невероятно. Но когда я вернулся домой из тюрьмы, я увидел эти чертовски огромные коробки из-под бананов. Вначале я подумал, что это просто мусор, но это были 20 или 30 коробок, целиком забитые книгами. И я подумал: «Господи, это же невероятно, что вся эта информация хранится сейчас в моей голове». Сейчас для меня совершенно очевидно, что самое большое влияние на человека оказывают книги, которые он прочел, и люди, которых он встретил. Вот что братья и сестры должны знать про книги. Самое важное – понимать прочитанное правильно. Хорошо уметь читать, но очень плохо уметь читать и не уметь понимать прочитанное. Когда я сидел в тюрьме, я был завален всеми этими пухлыми книжками. Толстой – крутой чувак. Этого чувака должен читать каждый. До тех пор, пока мы упорны и несгибаемы, мы получаем то, чего хотим. Нас нельзя победить. Со мной другое дело, но это то, во что я верю. Еще одна штука, от которой мне сносит голову – это время. Время не будет ждать вас. Время как книга. У него есть начало, середина и конец. Сейчас я говорю с вами. Вы когда-то говорили с кучей ребят, которых уже нет. Это круг, если вы, конечно, понимаете, о чем я. Я стараюсь стать другим. Мне не нравится тот человек, которым я был раньше. Я стараюсь искоренить в себе старые привычки, и мне порой очень неприятно вспоминать свое прошлое. Стараюсь не держать в себе зла. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить время на злость. Стараюсь тратить каждую секунду на то, чтобы у меня и вокруг меня все было хорошо. Наверное, я должен быть счастлив, что до сих пор жив.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

Сегодня бумажные деньги есть у всех стран мира, а впервые их придумали в Китае более 1000 лет назад. Причина была проста. Металлические монеты стали слишком тяжелыми. Люди поняли, носить бумагу удобней, чем мешок металла. Так и появился предок современного кошелька.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Что делать, если получили акт проверки из налоговой инспекции? Всех проверят, сразу вам говорю, чтобы не было сомнений, что я маленький, меня не проверят, проверят всех. Просто, возможно, сейчас вы не такой заметный, но через полгодика, год, два, три проверят всех, а так или иначе. Поэтому, если ты получил акт из налоговой инспекции, сразу шарахаться, сразу бояться и сразу теряться вообще точно не стоит. Когда получаете акт налоговой проверки на руки? Во-первых, дата, когда вы получили этот акт проверки, она отражается, ну, если мы получаем через телекоммуникационные сети, через интернет, она сразу фиксируется, когда мы отправили квитанцию, что мы, да, мы получили. То есть, окей, бухгалтер ваш или вы лично, в личном кабинете, либо через Контурсбиз получили этот документ и в итоге отправили обратное извещение о получении. Вот с этого дня и начинается течь срок, когда мы обязаны уже какие-то действия предпринимать. Сам акт проверки не означает уже арест и тем более не забирают деньги. Сам акт проверки – это документ, подтверждающий, что налоговая проверила и нашла вот что. Поэтому, если вы получили акт, 30 дней на подачу возражений у нас всегда имеется. Даже если вы получили 29 дней назад этот акт, и вы тупо забыли про него, у вас еще один день есть отправить хоть какие-то возражения в налоговую инспекцию. Да, конечно, я буду говорить о том, что, ну, желательно возражения писать нормально, чтобы сразу можно было на встрече по решению, по принятию решения по акту проверки как-то уже к чему-то прийти. Но хотя бы хоть какие-нибудь возражения, конечно, нужно написать, а потом уже можно дополнение к ним привести и добавить уже на встречу с представителем налоговой инспекции. Поэтому шарахаться, бояться, убегать точно никуда не стоит и, конечно, не банкротиться, потому что у меня большинство людей сразу начинает: «Дмитрий, я что, банкрот? Все, убегаю?» Нет, подождите, надо разбираться. Это раз. Во-вторых, открывая акт, любой акт, там можно частенько найти большие, частые ошибки в подсчете налоговых обязательств. Налоговики сейчас молодцы, они достаточно хорошо сейчас копают, но есть и случаи, когда, ну, не успевают. Поэтому акты бывают сделаны поверхностные. И там цифры, которые считывают налоговые инспектора, они бывают берутся просто, ну, фактически кассовым методом. То есть выручка вся, которая видна, то есть через расчетный счет или через кассы, они просто ее считают налоговой базой, на нее начисляют налог, все, эта сумма, соответственно, является недоимкой, которую хотят они взыскать. Когда мы проверяем, вот этот акт получаем, часто бывает там вообще все неправильно. Нет подтверждающих документов расходов, нет каких-то данных, которые говорят о том, что сумма налогов может быть уменьшена и так далее. Поэтому, когда мы начинаем акт изучать, возражение, которое мы будем готовить с вами, оно будет содержать информацию о том, что цифра была рассчитана неверно, возможно, она вообще будет нулем. Поэтому это все нужно будет пройтись, посчитать. Что еще хотел бы донести о том, что если вдруг получили акт, если у вас вдруг возникла идея о том, что сейчас меня арестуют сразу все счета, счета не арестовывают сразу на основании акта камерной проверки. Точнее как, обычно не арестовывают. Если вдруг вы каким-то образом там до такой степени перешли все, что можно. Помните, когда у Елены Олеговны Блиновской все арестовали? Потому что, ну, там сделали все для того, чтобы к ним налоговая относилась как к преступникам. Стали убегать и ноги на стол, как говорится. Поэтому, чтобы этого не было, введите себя, ну, по-человечески, адекватно. То есть получили акт, стали разбираться, стали выяснять и все. Арестовывать счет сейчас никто не будет. Поэтому не переживайте, не дергайтесь. Нет ничего такого страшного, чтобы прямо вот садить с ума. Но я вам точно скажу, когда вам нужно уже переживать и дергаться в случае камеральной проверки. Если вдруг вы попадаете под ситуацию, когда у вас обнальные схемы, и вы понимаете, что это обнальные схемы, то, скорее всего, в рамках камеральных проверок в отношении вас еще и возбудятся следственные органы. Если у вас очень часто используются какие-то подставные лица, то есть вы работаете с компаниями, которые, ну, оформлены на подставных лиц, так называемые дропы. И самое интересное, что если вдруг вы как-то или где-то участвуете в каких-то тендерах, аукционах, закупках, где участвует государство, то вам уж точно стоит опасаться того, чтобы где-нибудь закупать бумажные документы, подтверждающие приобретение товара или сырья с НДС. Вот это вот важная история. Потому что ввели в Уголовный кодекс 173.3 статья Уголовного кодекса за подделку документов, а это подделка документов является снижающей НДС, а теперь уголовная статья. Поэтому вот здесь опасаться, конечно, стоит. Тогда здесь включатся истории и с следственными органами, возможно, в зависимости от цифры до начислений, там включатся уже и прослушки и так далее, для того, чтобы понять вообще, насколько к вам стоит присмотреться. Но обычно при получении акта прежде всего нужно разобраться, что инкриминирует вам налоговик, как это все он посчитал. И если посчитал неправильно, берем и пересчитываем заново.
0: Юридическая рубрика

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Минимущество Дагестана вернуло в госсобственность земельный участок площадью 5,8 гектара, расположенный в районе ипподрома. Участок является частью территории комплексного развития «Лазурный берег». Районный суд ранее рассматривал спор о праве собственности на участок и вынес решение в пользу физлица. Однако Минимущество не согласилось с этим решением и подало апелляцию в Верховный суд Дагестана. Дербентский районный суд установил факт владения и пользования жилым домом семьей из Мамедкалы, пострадавшей от наводнения. Суд признал право на получение госкомпенсаций. Дом попал в зону подтопления из-за прорыва дамбы. Недвижимость нуждается в капремонте. Суд учел документацию от администрации, абонентские книжки и показания соседей. Факт владения зафиксирован на день ЧС. В Махачкале проходит второй открытый фестиваль-конкурс традиционного национального костюма народов Дагестана. Событие проходит на территории Национального музея Дагестана имени Тахагоди. Инициаторами мероприятия выступили городское управление по спорту и туризму Махачкалы, а также Союз дизайнеров Дагестана. Apple объявила о повышении цен на всю линейку iPhone 17, начиная с 10 августа. Об этом сообщают информированные источники. Параллельно с этим компания временно приостанавливает от 15 до 30% производственных мощностей в преддверии выпуска новой модели. Осенние каникулы в новом учебном году будут длиннее зимних, об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на рекомендации Минпросвещения. По данным источника, осенние каникулы продлятся с 26 октября по 3 ноября. Фактически отдых начнется уже в субботу, 24 октября, и продлится до 4 ноября, когда отмечается День народного единства, который также является нерабочим днем. Таким образом, дети смогут отдохнуть 12 дней. Исполнительный комитет Международной федерации скейтбординга и роллер-спорта снял ограничения для российских атлетов. Таким образом, российские спортсмены теперь смогут выступать на международных состязаниях под национальным флагом и использовать государственную символику. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Когда между агрессивной кислотой и защитными механизмами нарушается баланс, могут возникнуть серьезные проблемы в организме. В их числе гастрит, язва желудка и эрозии, а также рефлюкс. В дальнейшем это грозит перерождением клеток эпителии и раком пищевода. Об этом в своем телеграм-канале пишет диетолог и гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков. Он объяснил, как помочь желудку. Есть три основные ошибки, которые многие допускают. Первая связана с тем, что человек нерегулярно питается. Например, периодически пропускает завтрак или как следует не обедает, обходясь перекусами. Перерывы в приемах пищи повышают риск повреждения слизистой. По сути, это питание на ходу, в спешке, когда непережеванная пища попадает в желудок, раздражается слизистая, нарушается баланс пищеварения, предупредил специалист. Кроме того, надо по возможности избегать раздражающих продуктов. По мнению врача, это кофе, алкоголь, острая и жирная пища. Они могут провоцировать длительную, неконтролируемую кислотность и вызывать воспаление, добавил Рустем Садыков. Также, по словам врача, следует контролировать и стресс. Нервное напряжение усиливает выработку кислоты. В итоге это снижает защитные свойства слизистой желудка.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Во время беседы египтяне стоят друг по отношению к другу, как правило, на расстоянии вытянутой руки. Оно может варьироваться в зависимости от того, кто общается. Женщины могут располагаться ближе друг к другу, чем мужчины. Тоже относятся к близким друзьям и знакомым. Представители же противоположных полов предпочитают не сокращать расстояние между ними во время разговора. Физический контакт возможен только между людьми, которые хорошо знают друг друга или являются родственниками. Египтяне эмоциональны и во время общения могут активно жестикулировать, особенно если считают необходимым подчеркнуть ту или иную мысль. Проявление эмоций не принято, особенно во время беседы между представителями противоположных полов. Большое значение в речи имеет контекст и ситуация общения, а также различного рода намеки и сигналы, которыми обмениваются общающиеся и которые всем понятны. Нередко то, как сказано, оказывается важнее того, что сказано. Такого рода общение свойственно многим арабским культурам, в которых главным является установление и поддержание личных отношений. Считается, что многое и так ясная ситуация, поэтому нет необходимости вербализировать сказанное. Египтян отличает вежливый, личностно ориентированный и вместе с тем непрямой стиль общения. Они стараются щадить чувства других людей, что проявляется в отсутствии жестких и излишне откровенных высказываний. Вашему египетскому партнеру, возможно, будет трудно сказать вам «нет» в ответ на ту или иную просьбу. В этом случае его речь, возможно, будет нечеткой и расплывчатой. Вам нужно найти в речи вашего партнера некие подсказки, которые помогли бы вам понять его истинные намерения. Настройтесь на выстраивание личных отношений, прежде чем перейти к созданию совместного бизнеса. Беседы на тему культуры, спорта, хобби и семьи помогут и вам, и вашему партнеру лучше узнать друг друга и будут способствовать развитию доверия между вами. В египетском обществе высоко ценится красноречие, которое является признаком утонченности, образованности и искренности.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Во время сна наш организм выполняет первостепенные по важности задачи. В течение дня наш мозг накапливает метаболические отходы в результате нейронной активности мозга. Это нормально, но слишком большое накопление этих отходов связывается с огромным числом неврологических заболеваний. Недавнее исследование подтвердило, что токсины и шлаки выводятся из мозга по большей части ночью, причем в довольно специфичной фазе сна. Удивительно, как это происходит. Во время сна клетки мозга уменьшаются в размерах на 60%, позволяя лимфатической системе вычистить всю грязь. Стоит заметить, что если вы просыпаетесь чистой головой, это говорит о корректной работе лимфатической системы и об отсутствии токсичных материалов в вашем мозге. Но если вы просыпаетесь с нежеланием, а в голове у вас каша, то велики шансы постоянного токсичного отравления мозга. В действительности, так скорее всего оно и есть. Крепкий сон, помимо очищения мозга, также укрепляет нашу память. Исследования говорят, что стабильный и здоровый сон улучшает долгосрочную память. В свою очередь, нестабильный и беспокойный сон часто служит причиной нарушений памяти. Человеку с трудом будет даваться запоминание как сложных смысловых конструкций, так и простых фактов. Также, судя по недавно проведенным исследованиям, было выяснено, что сон в течение 5,5 часов способствует накоплению жира и сжиганию мышц. Если же человек спит по 8 часов в сутки, вместо углеводов и белков в качестве энергии используется жир, что способствует липолизу и избавлению от лишнего веса. Также важно сказать, что именно ночью наблюдается пик секреции гормона роста. К сожалению, в современном мире очень немногие получают достаточно качественный сон. Поэтому в этом видео я расскажу о том, как правильно готовиться ко сну, засыпать и спать. Во-первых, важно соблюдать режим, и это непростая формальность.

0: Наше тело любит порядок. Оно всегда старается выработать нужные гормоны в расчете на то, что вы пойдете спать. Но если изо дня в день у вас разное расписание, тело просто не знает, когда ему готовиться ко сну. Его гормональный фон сбивается. Главным образом мы говорим о таком гормоне, как мелатонин. Этот гормон подготавливает организм ко сну и запускает цепочку выработки ряда других важнейших для сна гормонов. Мелатонин – это гормон, который в нормальных условиях вырабатывается с наступлением сумерек. Да, его секреция происходит в ответ на то, что мы видим глазами. То есть, если вокруг светло, мелатонин не вырабатывается. А теперь вспомните, что делают современные люди перед сном. Правильно, мы пользуемся компьютерами и мобильными телефонами. Проблема в том, что ученые выяснили, что голубой цвет экранного свечения противодействует выработке мелатонина. Когда наши глаза видят яркий свет, организм думает, что все еще день, и для выработки мелатонина время не пришло. Поэтому я не рекомендую брать в руки гаджеты за час до сна. Лучше почитайте книгу. Это даст вашему телу возможность подготовиться ко сну. Во-вторых, кушать нужно не позже, чем за 3 часа до сна. Это связано с тем, что организм все свои силы пускает на пищеварение. Если вы только что поели и собираетесь спать, скорее всего ваш сон будет поверхностен. Организм не отдохнет и не восстановится. Более того, еда также не переварится. Ведь во время сна метаболизм снижается. Все потому, что многие недооценивают, сколько ресурсов организму необходимо на переваривание пищи. Засыпая с полным животом, вы заставляете организм работать сверхурочно, в то время, когда он, по идее, должен отдыхать. В-третьих, лучше спать без одежды. Множество исследований подтверждают, что сон без одежды позволяет вашему телу лучше регулировать температуру тела. Это значительно улучшает выработку важнейших гормонов и улучшает качество сна. В-четвертых, лично я советую никогда ничего не делать на своей кровати. Она должна служить вам только для ночного сна. Почему? Это психологический эффект. Ваше тело и психика привыкают спать в определенном месте. Если кровать связана исключительно со сном, как только вы помещаете себя в нее, ваше тело моментально включает режим сна. Это позволит вам быстрее засыпать и отдыхать более качественно. В-пятых, добавьте в свой рацион питания следующие продукты. Бананы, черешня, вишня, миндаль, кедровые орехи, ромашковый чай. А также постарайтесь убрать из своей диеты шоколад, кофеин, содержащие продукты, кетчуп, алкоголь и по возможности консервы. И наконец, старайтесь не тренироваться позже, чем за 5 часов до сна. Ведь тренинг поднимает среднюю температуру тела, вызывает огромный буст гормонов и ускоряет метаболизм. Особенно это не рекомендуется тем, у кого есть проблемы со сном, или кто испытывает мутность в голове и общую слабость по утрам. Соблюдая все эти условия, вы почти наверняка гарантируете себе качественный сон. Но любое дело, даже такое базовое и очевидное, требует огромной силы воли. Посему желаю вам большой силы воли.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: На сером каменистом утесе, в тени маяка, рос цветок. Он радовался, что в каменной щели достаточно земли для его корешков. Цветок дружил с морским ветерком, который приносил ему влагу. «Все вокруг прекрасно, кроме этой высокой каменной башни», — сказал однажды цветок ветерку. «Она заслоняет мне солнце. В этой каменной башне живет свет. Она пронзает ярким лучом ночь и указывает кораблям дорогу в море», — объяснил другу ветерок. Цветок был безмерно удивлен. «Неужели эта башня умеет светить?» — воскликнул он. «Почему же я не вижу ее света?» «Под маяком всегда темно, так как луч света направлен вдаль. Он пронзает тьму и указывает кораблям дорогу домой. Нужно стать кораблем, чтобы увидеть его свет», — объяснил ветерок. С тех пор цветок не горюет, что башня маяка заслоняет солнце. Иногда он ласково шепчет: «Свети, маяк! Пусть я не корабль, но я знаю, что свет нужен, чтобы моряки вернулись домой. Если вы живете в тени маяка, не забывайте о том, что он светит другим».
1: Притчи народов мира.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: В июле спрос на автомобили с пробегом в России вырос на 11% относительно этого же месяца 2025 года. Средняя цена машины составила 1,5 миллиона рублей. Об этом рассказали «Известиям» эксперты из авто. По итогам 7 прошедших месяцев спрос вырос на 9,5%. Этому способствовали несколько факторов. Прежде всего, снижение ключевой ставки Центробанка до 14%. Кредитование стало доступно для покупателей, а также подстегнуло реализацию отложенного спроса. Кроме того, сыграла роль и статистическая база. Рынок постепенно стабилизируется после колебаний прошлого года. Лидером по динамике стали Haval, Suzuki и Citroen.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Ксай мисик и сита джаридач. Лежа в постели, халву не найдешь. Ксай мисик и сита джаридач. Элк аниди, элдин арадажеда. Кто народ любит, тот с народом будет. Элк аниди, элдин арада жеда. Элдин гужлувал, селдин гужлувал. Сила народа подобна силе воды. Элдин гужлувал, селдин гужлувал. Лахайди ахмак хаитани, уан хайди. Махавайди ханаканда. Если говорящий дурак, то слушающий должен быть умным. Лахайди ахмак хаитани, уан хайди, махавайди ханаканда. Гишинди фахкакада, тухди бахтуник. Голодный хлеба ищет, сытый – счастье. Гишинди фахкакада, тухти бахтуник.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что неоценимую роль в раскрытии географических особенностей Дагестана принадлежит ученому Борису Добрынину, основателю научной школы физического страноведения? По итогам его исследований вышли две фундаментальные работы – «География Дагестанской автономной Советской Социалистической Республики» и «Ландшафтные районы и растительность Дагестана». Научные экспедиции 1916 года дали возможность Добрынину внести уточнения в применявшуюся терминологию. Так, вместо неправильного термина «Нагорный Дагестан» Борис Добрынин ввел название «Горный Дагестан», так как последний по характеру рельефа представляет собой типичную горную местность. С тех пор новое название укрепилось в географической литературе.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Деньги не имеют сами по себе ценности. Это еще тоже важная мысль, которую многие не понимают. Деньги никакой ценности не имеют. Мы зарабатываем деньги, чтобы их потратить. Да, может быть, не сегодня, может быть, завтра. И у тебя должно быть разумное потребление. Если ты зарабатываешь 500 тысяч рублей, а тратишь из них 450, ты идиот. Но, кстати, если зарабатываешь 5 миллионов рублей, а тратишь 450, ты идиот. Ты зарабатываешь деньги, чтобы жить, а не чтобы зарабатывать деньги. Если тебе дают 5 миллионов в месяц, а ты тратишь 450, а все остальное откладываешь, ты идиот. Потому что ты тратишь самое ценное – время и жизнь. Да, когда мог бы жить в свое удовольствие. Поэтому есть здоровая норма потребления. И твоя задача – растить твои доходы, но, кстати, растить свои расходы. Просто держать их в неких здоровых рамках. Ты живешь не ради денег. И вот это важный урок, что деньги надо тратить не с умом, а с удовольствием. И транжирить не надо. Но если это дает тебе удовлетворение, удовольствие, у каждого свое. Вот мой папа, например, любит путешествия и рестораны. Нужно искать то, что тебя торкает, и это ценно. Самая большая проблема больших заработков – это не потерять удовольствие от заработков. Вот уметь правильно не терять вкус к потреблению – это тоже навык. Его тоже надо развивать. Как только мы говорим, что деньги надо тратить не с умом, а с удовольствием, мы начинаем очень дорожить тем удовольствием, которое мы получаем от трат. И иногда вдруг мы начинаем получать удовольствие. Стоп, здесь что-то было. Так, назад, назад, назад. Мне здесь понравилось. И ты начинаешь цепляться за те элементы, которые все еще тебя доставляют тебе удовольствие. Ты говоришь, как хорошо, что мне все еще нравятся лыжи. Да, и ты говоришь, давайте почаще кататься на лыжах, не экономить на отелях там, да. И ты говоришь, как хорошо, что я от этого еще кайфую.
0: Мысли вслух.

0: Разные мысли.
1: Цените прозрачность отношений. Не только в интернете. Жизнь, где все на виду, заставляет быть честнее, доверчивее, лучше. Как? Сильнее, чем? Что? Все велосипеды уже изобретены. Но стиль езды каждый выбирает сам. Цель не оправдывает средства.
2: Просто Макиавелли не пользовался интернетом.
1: Интернет отменил иерархию. Горизонтальный мир требует горизонтального управления. Принцип «просто сделайте это» уже не работает. Сделайте это правильно. Могу ли я? Ложный ход мысли. Спросите, следует ли мне? Хорошие руководители мотивируют. Лучшие вдохновляют. Лидер не только тот, кто возглавляет страну или корпорацию. Если вы подняли руку на собрании, потому что у вас есть неплохая идея, вы проявили лучшие качества лидера. Самый дорогой товар — репутация. Не торгуйте ею. Подлинный успех — это то, что вы получаете, когда стремитесь не к успеху, а к чему-то большему, чем вы сами.

0: Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Маргулан Сисимбаев. Инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Вот есть определенная категория людей, которые все, вот что бы они ни видели, они все негативят, вот все критикуют. Когда ты предлагаешь им какую-то возможность, они видят только плохую сторону, они видят только риски, они видят препятствия, барьеры, они видят все в темном свете. Причем они эти барьеры и препятствия преувеличивают, а вознаграждение и удовольствие после достижения преуменьшают. Они сразу же как бы прогнозируют негативный путь и неудачу. Они таким образом как бы каркают, что ли, можно так сказать. Или критиканы. Критиканы — это те люди, которые подавляют вообще творчество любое. Поэтому с ними вообще нельзя общаться, потому что они забивают ваше творческое начало. При них даже неудобно что-то креативить и что-то предлагать. То есть они своим присутствием уже нарушают баланс и разрушает вас как личность. Чем, что вам неудобно при них креативить и что-то предлагать? Вы знаете, что это встретится в штыки, будет много негатива и будет очень много критики. Поэтому самый лучший способ — это не переделывать их, а просто избегать общения с такими людьми и убирать таких людей из своей жизни.
0: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог.ФМ».
1: Друзья, всем привет! У меня в гостях Юрий Максимов, один из немногих предпринимателей в России, кому удалось построить в IT-секторе, это важно, в IT-секторе в России миллиардную в долларах компанию. Юрий, спасибо большое, что пришел. Бесконечно рад. Надеюсь, что наш разговор сегодня, он еще больше создаст сдвиг в этой индустрии, потому что я знаю, что ты много об этом размышляешь, много об этом думаешь. Но хочу начать со следующего. У нас, как я вот сказал, в России не так много предпринимателей в IT-секторе именно, которые создали нечто большое. Отсюда у меня возникает вопрос. На твой взгляд, что тебя и тех людей, у которых это получилось, объединяет? Да, таких людей, как Волош, Касперский, не знаю, кого ты еще ставишь в этот ряд. Что вас объединяет?
2: Успех там, где ты прокладываешь новую дорожку. Ты не повторяешь в 40-й раз, условно, то, что делали до тебя. Поэтому какое-то критическое мышление, оно, кстати, присуще очень русскому человеку, критическое мышление, которое позволяет отмести вот эти постоянные слова о том, что так никто не делал, делается по-другому. Ты такой, а ты чувствуешь, что здесь можно сделать вот так. И ты это делаешь. Смелость. Ты берешь и воплощаешь какие-то мечты и идеи в жизнь, несмотря на то, что есть очень много скепсиса. Наверное, какая-то долгая воля. Потому что все-таки мы говорим про айтишный бизнес, он часто начинается почти с нуля, и заканчивается чем-то большим, пройдя многие стадии. Поэтому ты сначала должен делать какую-то идею, потом формировать команду, потом какие-то корпоративные инструменты. Все равно ты проходишь достаточно долгий путь. Несмотря на то, что в IT-сфере он короток. Но он короток с точки зрения отдельно взятой компании. Но с точки зрения жизни человека он все равно достаточно длинный.
1: Ты затронул очень большое количество тем, которые сегодня хочу обсудить. Прям попал во все, что мне интересно. Но давай для тех, кто вообще тебя видит в первый раз, и кто, возможно, даже не знает компанию Positive Technologies, несколько таких ключевых цифр, метрик, которые о компании могут дать важную информацию нашим слушателям.
2: Компания Positive — одна из компаний, которую я сооснавал. На сегодняшний день там работает чуть меньше 3000 человек. Это продукты кибербезопасности. Количество акционеров больше 200 тысяч. Капитализация на сегодняшний день где-то порядка 200 плюс миллиардов рублей, ну или 2 с чем-то миллиарда долларов. Вот. И основная идея продуктовой линейки компании заключается в том, что она делает полный стек продуктов, технологий, которые позволяют обнаружить, остановить и удалить хакера из компании до того, как он может нанести неприемлемый ущерб компании. И в большей степени это делает на основе технологий, в которой практически отсутствует человек. За счет искусственного интеллекта. За счет того, что есть своя большая хакерская экспертиза, в хорошем смысле слова. Там, где хакеры добрые, белые, которые никогда не нарушали закон. Они знают, как взламываются компании, как взламываются разные технологии. И они свои мозги, по сути, с помощью российских инженеров, программистов, специалистов искусственного интеллекта, закладывают в алгоритмы. И машина начинает ловить хакеров лучше, чем человек. Это вот в двух словах про компанию.
1: Супер. А смотри, интересная история. Ты такой стайер, который уже много-много-много лет бежит в этом направлении, несмотря на то, что ты сейчас в операционном управлении не участвуешь, тем не менее продолжаешь развивать там себя и свои компании в этих областях. И вот по итогу там 20-летнего такого забега в этом году ты оказался в списке Forbes с состоянием больше миллиарда долларов. Скажи мне, пожалуйста, вот ты когда начинал всю эту историю, вот я не знаю вообще в тот момент, был ли список Forbes, но так или иначе был какой-то явно список там самых влиятельных, самых богатых людей. Вот создавая эту компанию и задумываясь о том, чтобы создавать какие-то технологии, ты вообще задумывался о том, что вот это, оно имеет какую-то ценность, что хочется попасть куда-то вот в список самых богатых людей или самых влиятельных? Вообще думал ли ты об этом?
2: Ну, честно говоря, как-то я вспоминаю, как я мыслил в те моменты. Конечно, я не задумывался о том, что обязательно это должно привести к какому-то такому признанию, там, цифрам или еще чему-то. Мне в тот момент очень нравилась эта тема. Мне просто хотелось ей заниматься. И, конечно, мои, скажем так, ожидания, они были гораздо более краткосрочные. Где-то хотелось заработать денег, где-то хотелось получить какое-то признание. Ну, что хочет там, условно, 25-летний пацан, 20-летний пацан. Вот. Со временем, конечно, твое отношение к компании, оно сильно трансформировалось. Но в те годы, когда ты молодой, у тебя гормональная система работает одним образом, тебе хочется очень простых вещей. Ну, прямо вот так вот. Машину, денег, там, признание, чтобы восхищались. Простых вещей. Очень простых.
1: Давай немножко еще назад отмотаем. Смотри, вот есть такая особенность у людей, которые создают что-то большое, да, которые вот, которым в том числе хочется на старте признания вот такого, да, казалось бы, тривиального, да, которые потом не останавливаются, продолжают что-то строить, развивать, вот создают супер что-то масштабное. У них, как правило, есть в жизни, в начале их пути, в детстве какие-то факторы, которые на это зачастую повлияли. Либо там, я не знаю, им что-то не хватало, либо, может быть, над ним там в школе издевались, а, возможно, кто-то, наоборот, очень сильно мотивировал. А про тебя, про твое детство вообще очень мало что есть. Я знаю, что у тебя родители инженеры, по-моему, да? И вот, собственно, это глобально все, что тебе известно. Фрязино.
2: Да,
1: Фрязино. Да, вот вся информация, которая есть. Расскажи, пожалуйста, как вообще так получилось, что ты пошел в предпринимательство в довольно раннем для того времени возрасте?
2: Ну, смотри, мое детство, оно проходило в тяжелое время для страны. Мне 13 лет было, когда развалился Союз.
1: Угу.
2: Вот. И я помню, что мы из такой семьи, в которой, в общем-то, как-то никогда никто не парился по поводу ни благосостояния, ни каких-то там, ни супербогатств, ни сложностей, ни бедности. Мы превратились в семью, которая стала остро нуждаться. Ну, то есть родителям на заводах военных, не, ну, там, военная, отчасти промышленность была во Фрязино, не платили зарплату, там, по-моему, 4 года. Это сейчас я понимаю, насколько для них это была там большая проблема.
1: Угу.
2: Отец начал работать на стройке, какие-то, я не знаю, мы там строили гараж, мы какие-то выковыривали кирпичи из фундамента старых зданий, там, строили чего-то. Ну, то есть это было большое везение, что мне было 13 лет. Это было страшно романтично.
1: Ты до конца не осознавал суть проблемы, да?
2: Да, я вглядывался в лица родителей, и, конечно, я понимал, что у нас совершенно разное ощущение от происходящего. Все эти талоны на продукты и все. Ну и, конечно, мне хотелось там. Мне хотелось, ну, в тот момент...

0: И буквально за какое-то количество месяцев я купил свой вожделенный автомобиль.
1: Жигули, вот, если не ошибаюсь.
0: Да, который был там на 3 года моложе меня, ржавый. Я неделю на нем ездил в институт или еще куда-то, а потом выходные чинил его. Чудом не стал автомехаником после этого, потому что я мог с закрытыми глазами его разобрать, собрать заново.
2: Так вот, где на самом деле была жизненная развилка, да? Пойти в IT или стать механиком. А я читал, что у тебя там была такая интересная история, что ты, собственно, делал софт, брат, да, и еще товарищ, вот третий, и все, собственно, вот так вот оказались примерно там в одном русле, да, все занимались каким-то софтом, и потом вы решили вот вместе начать как-то выводить все это, какое-то такое совместное предприятие, совместную компанию. У меня, знаешь, всегда вот возникает вопрос, когда... Вот того времени особенно это касается. Сейчас это, наверное, под другим углом немножко воспринимается, потому что другие реалии, но тем не менее, когда большинство людей, оно относится к предпринимательству как таковому, ну, очень так скептически на тот момент времени. Предпринимательство в стране, его в целом, ну, довольно мало еще на тот момент, да. Если оно есть, оно очень тривиально. Это купи, продай, еще что-то. Вы начинаете какой-то софт делать, что-то продавать. Что послужило вот драйвером к тому, чтобы пойти, как ты сказал, вот в новое, вот новую тропинку протаптывать? Почему не в что-то такое очень банальное и понятное?
0: Там, знаешь, там получилось несколько таких, наверное, важных факторов сыграли роль. Ну, во-первых, я, несмотря на то, что я с братом и с товарищем, мы вместе как бы это там продумывали, там мечтали о чем-то, и я как бы соучаствовал, я не был в компании с основания. Я присоединился к ней там через 2 года. Потому что там я купил квартиру, мне нужно было чего-то там отдавать, какие-то долги, и у меня была офигенная работа, я зарабатывал кучу денег, а это просто, ну, чистой воды блудняк, потому что это российская IT, кибербес. Ну, в тот момент в стране просто ни одна уважающая себя компания за софт кибербези, мне кажется, даже предприятия не платили деньги. Ну, то есть все было, по сути, как бы это свободная лицензия, на рынке что-то продавалось. Вот только-только-только начинали покупать какой-то, мне кажется, американский софт. Ну, вот. И в тот момент идея сделать из этого бизнес, она выглядела абсолютно авантюристичной. Вот. Это один фактор. Второй фактор. Мой брат, по сути, который создал основы вот, компании, первый софт, который был бесплатный, он просто в свободное от работы время писал вот эти какие-то сканеры, выкладывал их в интернет, и это расходилось много 100-тысячными экземплярами по миру. То есть было уже мировое признание. И было понятно, что в мировых масштабах это годная штука. Вот. И третье, то, что наш друг, товарищ, он в тот момент был генеральным директором Апорта. Апорта – это такая поисковая система.
1: Да.
0: Вот. И в тот момент это продали американцам, эту компанию. Он получил свою долю, потому что он был гендиром и совладельцем. И появились деньги. Ну и вот несколько факторов, по сути, ну как-то позволили поверить в то, что это можно сделать. И ребята, по сути, первые 2 года, они делали из этого бизнес, какие-то там консалтинг, ПО превращали в коммерческую версию. А я стоял со стороны и смотрел. И я понимал, что вот вроде прямо сейчас, а как-то не очень. И я так смотрю, у меня здесь куча денег вот на текущие занятости. Вот здесь такие opportunity. Я так думаю, а, все, надо бросать, присоединяться и идти. И вот, и я присоединился, и в тот момент мы, ну, как бы, имея уже доказанного качества ПО, какую-то экспертизу хорошую и много энергии, мы начали превращать это, ну, в компанию, в бизнес. Сбербанк, Билайн, там, Магнитогорка. Ездили, уговаривали, показывали. Ну и в целом, мне кажется, тот период такой был. Не только люди, которые делали такой бизнес, но и люди, которые работали в компаниях, которые покупали такой софт, им это было интересно. И вот эта поддержка со стороны людей, которые работали в российских компаниях, она, наверное, тоже сыграла важную роль.
2: Слушай, вот такой вопрос. Многие предприниматели, которые построили большие компании, не только в России, вообще по всему миру, они говорят то, что одна из, наверное, вот основных вообще вещей, которая должна сложиться, как бы для того, чтобы получилось все, чтобы это не завяло на уровне чего-то небольшого, а чтобы это реально переросло в какую-то большую корпорацию, это в действительности ты, помимо твоих навыков, желания, упорства, правильных партнеров и так далее, ты должен оказаться в нужное время в нужном месте. То есть ты должен, вот должно совпасть столько факторов, чтобы в действительности ты попал в такую точку, где ниша, она вот буквально только зарождается, но у нее есть большой потенциал. И вот все вот эти вот факторы должны сложиться. На твой взгляд, насколько вот это вот ваше попадание на тот момент в нерв, оно важно? Какую долю от всего вашего успеха, успеха вашей компании, именно вот это попадание в нужное время, в нужном месте имеет?
0: Ну, это же, Саша, очень философский такой вопрос. Да, на самом деле, знаешь, как, ну, как говорится, везет тому, кто везет. Вот. Вообще жизнь, она в этом отношении прекрасна. Столько всяких случайностей происходит.

0: происходит, когда ты идешь своим путем. Когда у тебя есть какой-то мотив, желание, мечта, ты туда идешь, и ты не успеешь оглянуться, как тут повезло, что-то случилось. И, конечно, если так вот посмотреть, мы ли это сделали вопреки, условно, там, движению Вселенной? Ну, нет. В тот момент это было правильное место, правильное время, правильные люди вокруг, правильная поддержка. Другой вопрос, что мы при этом тоже не собирались, по сути, заработать деньги, обманув каких-то людей. У нас был очень хороший мотив, мы хотели сделать что-то светлое, мы хотели сделать российскую компанию. С самого начала, кстати, мы ее планировали делать международной, потому что даже название, оно было не, там, не на кириллице, и даже произносилось оно не совсем по-русски, Positive Technologies. Но вот, устремления были такие, чтобы сделать российскую компанию, которая завоюет мир, но останется русской. Вот, поэтому и момент был хороший, и как будто бы наши намерения были неплохие. Ну и в целом как-то повезло.
1: Смотри, учитывая то, что у тебя есть такое видение и себя, и компании, ты в целом, вот у тебя есть огромное количество вот этих драйверов, которые тебя зажигают, мотивируют, твоя зона интереса такая большая, в которой ты двигаешься. Как часто у тебя в жизни бывает момент, что ты просыпаешься такой с утра и думаешь, е-мое, как я от всего этого устал, что мне хочется вообще вот все это к чертовой матери бросить и поехать за город, и год, два, три, пять вообще не думать про, ни про какой этот бизнес и пожить обычной человеческой жизнью обычного спокойного человека.
0: Ну, знаешь, когда загоняешь себя, тебе уже запрещено даже об этом думать.
2: Я думаю, что... Настолько много обязательств, что я уже не могу себе позволить такой роскоши подумать об этом, да?
0: Да. Это очень, мне кажется, частая ситуация у предпринимателя, когда ты настолько загнан, что ты даже про это уже как-то и не думаешь. То есть это просто невозможный сценарий. Вот. И это удивительно, конечно. Ты не бегаешь, нет?
1: Нет, я не бегаю.
0: Ну, вот кто бегает, наверное, обращал внимание, там, пробегаешь марафон. Угу. И ты бежишь последние 5 километров и думаешь, боже мой, ну никогда, never, ever, ever.
2: Да, я еще... это я знаю.
0: Потом сидишь такой, типа, надо записаться на лондонский. Там, да, проходит 2 часа. Как это происходит, ты вообще не понимаешь.
1: Я недавно, прости, перебить, я недавно смотрел на Ютубе, мне как раз выпал видос, какой-то канал, где парень как раз бегает марафоны. И они там бежали сложный марафон, были ужасные погодные условия, там просто. И вот он записывает видео, вот он пересек черту, говорит, никогда в жизни больше. И потом вечером того же дня записывается на какой-то другой марафон, я сижу, ржу, смех.
0: Причем даже забавно, это прям физуха так работает. Ты, когда бежишь, ты мучаешься, а когда ты прибегаешь, у тебя же очень такой большой всплеск гормонов.
1: Да.
0: Такое счастье. Вот как ты, условно, когда бухаешь, ты сначала тебе хорошо, а потом ты расплачиваешься. У тебя портится здоровье, у тебя плохое настроение. А когда ты занимаешься спортом, все происходит наоборот. Ты сначала мучаешься, а потом кайфуешь, и как будто это, как знаешь, как кредит и депозит. Вот ровно то же самое. Здесь ты, получается, проценты отдаешь, а здесь ты проценты получаешь. Вот. Так и здесь, как в спорте вот эта вот награда потом, так и в бизнесе. Ты сначала что-то делаешь, ты достигаешь какого-то успеха. У тебя в целом вот в этом эпизоде времени жизнь выглядит консистентно. Тебе кажется, можно остановиться. И в целом у тебя там есть деньги, ты более-менее освободился, как-то ты устроил эту историю. Но ты так не можешь. Ты уже вписался во что-то новое. И вот это новое, оно все время создает какие-то новые сложности, которые по уровню фрустрации, ну, не уступают предыдущим. Ты задаешь себе ежесекундно этот вопрос, какого черта, но потом понимаешь, ну, наверное, это и есть жизнь. Ну, то есть ты как-то идешь за своей мечтой, реализуешь какую-то, я не знаю, предназначение, как ты его понимаешь. Вот. Другой вопрос, что все-таки, если ты это делаешь, не повторяя эти сложности раз за разом, а, наверное, может быть, это и невозможно, а решая какие-то новые задачки, выходя на какой-то другой уровень, все-таки есть и чувство прекрасного от новизны, от того, что все-таки это что-то новое. Поэтому мой ответ, знаешь, не знаю. Не знаю, почему ты опять вписываешься, но как-то так получается.
1: Ну, я понимаю, о чем ты говоришь, да. А слушай, а вот эта вот концепция, например, с тем, чтобы постоянно самостоятельно запихивать себя вот в эти вот новые вызовы, на твой взгляд, это нормальная история для того, чтобы вот просто расти? Ну, условно, ты вот сделал что-то, закончил этап, и ты думаешь, а что дальше? Вот меньше думай, ввяжись во что-то новое. Или это все-таки должно как-то более осознанно, осмысленно происходить?
0: У меня лично происходит неосознанно. Угу. Ну, то есть я начинаю о чем-то мечтать, я, добегая свой марафон, видимо, думаю уже о новом марафоне. И так у меня какие-то уже мысли, там, я поехал в отпуск, думал опять про это. А потом в какой-то момент времени вот тебе плохо, ты такой сидишь, типа сил нет. А потом как это происходит день, у тебя силы есть, и ты с какого-то черта берешь телефон, звонишь там, алло, Леха, короче, есть такая тема, не хочешь там что-нибудь такое поделать? Потом смотришь на список звонков своих, думаешь, боже мой, во что я опять вписался?
2: Как, знаешь, как при биполярном расстройстве, когда у тебя есть две разные стадии.
0: И твоя субличность, которая, собственно говоря, испытывала излишний оптимизм в этот момент, она назвонила черт знает кому.
2: Набрала черт знает каких обязательств, вписалась везде.
0: И потом другая субличность, которая с чемоданами, с рюкзаком, которая уже руки тянута до пола, она берет эти обязательства и опять что-то делает. Вот. Я как-то расстраивался первое время, а потом как-то понял, что так жизнь устроена. Вот. И перестал.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Заранее нарезанные фрукты могут нести смертельную инфекцию. Об этом рассказала врач-инфекционист и диетолог Марият Мухина. Зарубежные врачи уверены, что покупка предварительно нарезанных фруктов и овощей может нанести вред здоровью человека, занеся в организм смертельно опасную инфекцию. Их исследования показывают, что упаковки с нарезанными кубиками манго, дыни и ананаса с большей вероятностью содержат вредные бактерии. В разговоре с Life.ru специалист рассказала, что определенный риск потребления нарезанных фруктов и овощей есть. Например, при нарезке овощи и фрукты теряют полезные вещества, такие как антиоксиданты. Они необходимы для правильного функционирования организма. А вот при нарезке антиоксиданты подвергаются окислению. Таким образом, салаты и смузи оказываются менее полезными, чем цельные овощи и фрукты. Сюда же относятся оставленные на прилавке разрезанные овощи и фрукты. Они также теряют полезные свойства. Марият Мухина отметила, что методы приготовления пищи играют большую роль в безопасности ее потребления. Так, температурная обработка может свести к нулю риск заболеваний. Современные методы обработки овощей и фруктов, например, использование специальных средств для мытья, помогают уменьшить риск заражения инфекциями. Однако они не гарантируют полной защиты, потому что нарезанные продукты уже подвергались воздействию микробов во время нарезки и упаковки, говорит специалист. Безопасность овощей и фруктов зависит от того, как их выращивают, транспортируют и хранят. Поэтому очень важно думать, где купить хорошие продукты.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Акушинский район, аул Гапшима, в переводе с даргинского означает «из трех селений». Очевидно, аул заложили выходцы из трех населенных пунктов, покинутых по неизвестным нам причинам. Раньше аул располагался на двух отвесных скалах, у подножия которых жители возвели ворота, наглухо закрываемые по ночам. Аул Гапшима – родина главного дагестанского историка, профессора Расула Магомедовича Магомедова. Именно он, не побоявшись репрессий в 50-е годы прошлого столетия, отстаивал для истории потомков имя и дела борца за свободу и независимость имама Шамиля.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете вы спике? Не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Знаете, в детстве меня признали умственно отсталым ребенком. Меня перевели из 5 класса в 4, и я оставался в категории умственно отсталых до самого окончания школы. В колледж я не пошел, соответственно, высшего образования у меня нет. Но однажды я познакомился с учителем, который изменил всю мою жизнь. К нам на замену пришел новый учитель. Он вызвал меня к доске и сказал: «Молодой человек, напишите то, что я вам сейчас скажу». Я сказал: «Я не могу этого сделать, сэр». Он спросил: «Почему?» И я сказал, что меня признали умственно отсталым. Он вышел из-за своего стола, посмотрел на меня и сказал: «Никогда больше так не говори. Чье-то мнение о тебе не должно становиться твоей реальностью». И пока он говорил, мое сердце билось все сильнее и сильнее. По моим щекам потекли слезы. Я стоял в оцепенении, слушая его, потому что слова, которые он произносил, были посвящены только мне. Он сказал: «Лес Браун, если ты хочешь добиться чего-то в жизни, ты должен быть голоден». Я сказал ему: «Мистер Вашингтон, я мечтаю стать диджеем на радио, и каждые выходные я практикуюсь в этом деле». И он сказал мне: «Ты должен не каждые выходные, а каждый день практиковаться в этом деле». Я ответил, что какой в этом смысл, если и так нет свободных вакансий? Он сказал, что это вообще не важно. Лучше быть на все 100 готовым к работе и не найти ее, чем найти работу и не быть к ней готовым. Но так как я работал над собой и был готовым, я отправил заявку на работу диджеем на радиостанцию WNB в районе Майами-Бич. Я встретился с парнем по имени Милтон Баттербол и спросил: «Здравствуйте, мистер Баттербол, как ваши дела? Я хотел бы устроиться к вам на работу». Он посмотрел на меня и спросил, есть ли у меня какой-либо опыт в работе радиоведущим. Я ответил, что пока у меня нет такого опыта. Он сказал: «В данный момент у нас нет свободных вакансий». Я ответил: «Окей, сэр», и пошел обратно к мистеру Вашингтону и все рассказал ему, на что он мне ответил: «Не принимай это на свой счет. Очень часто в жизни тебе придется услышать 7 раз «нет», прежде чем ты услышишь «да». Сходи еще раз на радиостанцию». И на следующий день я пошел туда снова. Я спросил: «Как ваши дела, мистер Баттербол? Меня зовут Лес Браун». Он ответил, что знает, как меня зовут, и спросил, чего мне надо. Я сказал, что хотел бы узнать, есть ли у него работа для меня. Он ответил: «Разве я не говорил тебе вчера, что вакансий нет?» Я сказал: «Да, сэр, но вдруг сегодня кто-то заболел или уволился». Он сказал: «Нет, сегодня никто не болел и не увольнялся, теперь давай иди отсюда». На следующий день я опять пошел на радиостанцию и решил просто поздороваться. Я сказал: «Приветствую вас, мистер Баттербол, как ваши дела?» Он недовольно посмотрел на меня и крикнул: «Сходи, принеси мне кофе». Я такой: «Да, сэр». Я пошел и принес ему кофе. Через какое-то время я уже разносил обеды и ужины. Я заходил в студию и приносил радиоведущим еду. Я не уходил оттуда, пока они не просили меня уйти. Однажды субботним днем, когда я был на радиостанции, один ведущий по имени Рок хорошенько выпивал, находясь в эфире. Больше на радиостанции никого не было. Я наблюдал за ним через окно из комнаты управления, расхаживая туда-сюда, молодой, ко всему готовый и голодный. Довольно скоро зазвонил телефон. Это был генеральный директор. Я ответил на звонок. «Алло? Лес, это мистер Клайн». Я сказал: «Я знаю». Он сказал, что Рок не в состоянии закончить программу. Я сказал: «Я знаю». Он спросил, не мог бы я найти другого ведущего на замену. Я ответил: «Да, сэр». Я положил трубку, подумав, что или сейчас, или никогда. Я позвонил маме и своей девушке Кассандре и сказал, чтобы они включили радио погромче, потому что я собираюсь выйти в эфир. Я подождал примерно 20 минут, перезвонил директору и сказал: «Мистер Клайн, я не могу никого найти». Он спросил: «Молодой человек, ты знаешь, как работать с пультом?» Я ответил: «Да, сэр». Он ответил: «Так дуй в студию и заканчивай программу». Я сказал: «Да, сэр». Мне не терпелось сесть за пульт. Я включил старую запись Стиви Уандера «Fingertips», сел за микрофон и сказал: «Привет всем, это я, LP3PP, Лес Браун, ваш новый диджей. До меня таких не было и после меня таких не будет, так что я единственный и неповторимый, молодой, озорной, любитель пообщаться и профессионал своего дела. Так что готовься, детка, теперь это твой любимый ведущий». Я был голоден. Реально голоден. И вы должны быть голодны. Да, вам будет очень тяжело. И мне было очень тяжело. У меня были финансовые проблемы, денег ни на что не хватало. Я не мог платить по счетам, и мечта отдалялась все дальше и дальше. Но как бы трудно вам ни было, вы должны продолжать жить своей мечтой. Это будет трудно. Мне было очень тяжело поднимать себя каждый день и верить в то, что я смогу это сделать. Были моменты, когда я сомневался в себе. Я спрашивал себя, а может это не мое? Но что-то внутри меня говорило, что нужно идти до конца. Я не отказывался от своей мечты. Я продолжал двигаться вперед. Я продолжал следовать за своей мечтой, и в один прекрасный день у меня появилось свое собственное ток-шоу. Я проделал длинный путь через тернии к звездам. Из заброшенного дома в бедном районе, не зная ни матери, ни отца, это был длинный путь. А сегодня я здесь выступаю перед 40-тысячной аудиторией. Без высшего образования, признанный умственно отсталым. Так что продолжайте следовать за мечтой. Никогда не останавливайтесь. Никогда не отказывайтесь от своей мечты.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Аджуз ламрал айда ахта. На слабого осла двое садятся. Аджуз ламрал айда ахта. Акунани лах, акуначни апарар мир. Увидел, скажи. Не увидел, не лги. Акунани лах, акунашни апарар мир. Акунар халидни дад бурандин. На вид дыня, на вкус тыква. Акунар халидин дад бурандин. Акурдовни катайдов агадай затни авач. С увиденным и познанным ничего не равнится. Акурдовни катайдов агадай затни авач. Акурди ахкода хохайди гахкада. Увиденное увидишь вновь, потерянное найдешь снова. Акурди ахкода, хохайди гахкада.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: На прощание учитель подарил мальчику несколько книг. Весь день тому приходилось работать, поэтому почитать удавалось лишь вечером. «Зачем тратить время на книги?» – ворчал отец. Однажды собрался отец на ярмарку зерно продавать. На ярмарку было две дороги – длинная, 2 дня пути, и короткая, 2 часа пути. Но короткая дорога шла через мост, под которым жил страшный великан. «Отец, давайте поедем короткой дорогой. Мы обмотаем колеса и копыта коня тряпками, и великан нас не услышит», – предложил сын. Так они и сделали. Беззвучно въехала телега на мост, но тут отец от страха икнул. Великан проснулся и закричал: «Кто посмел будить меня?» «Мы крестьяне. Везем свое зерно на продажу», – смело ответил мальчик. «Хорошо. Я пропущу вас, если правильно ответите на мои вопросы», – сказал великан. «Куда падает камень, брошенный вверх?» «Куда я метил, туда и падает», – заявил отец. «Камень, брошенный тобой вверх, упадет на твою же голову», – добавил сын. «Что чаще всего случается?» – снова спросил великан. Крестьянин задумался, а сын сказал: – «Чего меньше всего ждешь, то чаще всего и случается». «Ладно, проезжайте. Радуйся, крестьянин, что твой сын ответил правильно», – произнес великан. Обидно стало отцу, что сын умнее оказался, и он рассердился. «Ты, сын, в следующий раз не лезь с ответами вперед старших. Эй, крестьянин, запомни, ученый сын старше неученого отца!» – крикнул вдогонку великан.
1: Притчи народов мира.

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ.
2: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Оказываясь перед лицом преград, многие сомневаются в себе, сомневаются, что способны их преодолеть. На самом деле, в достижении заветных целей нам намного чаще мешают не внешние обстоятельства, а именно внутренние установки. Подумайте сами, с преградами на жизненном пути сталкиваются все, но кто-то мотивируется, преодолевает их и растет, а кто-то опускает руки в страхе, что не сможет. И дело не в том, что чьи-то преграды легче, а чьи-то сложнее. Разница именно в нашем мышлении. Исследователи тут обычно делят людей на две категории – существенные теоретики и пошаговые теоретики. Первые из них – существенные теоретики – убеждены в неизменности своих способностей. От них можно услышать фразы в духе «я бы хотел петь, но у меня ни слуха, ни голоса», или «я бы хотел поехать учиться по обмену, но мне так и не даются языки» и так далее. Вторая группа – пошаговые теоретики, когда сталкиваются с трудностями, просто начинают искать новый подход к проблеме. Они знают, что всегда есть обходной путь или решение, если продолжать работать над задачей. Это те, у кого работает мышление, изобилие. Из этих двух путей один ведет к неудачам, застоям, провалам, а второй – к росту, развитию и успеху. А разница их заключается в ограниченности мышления. Люди с ограничивающим мышлением опираются на систему ограничивающих убеждений о мире, других людях и о самих себе, в то время как люди с мышлением изобилия апеллируют к принципам раскрепощающей правды. Для начала рассмотрим технику когнитивного разделения. Суть ее заключается в том, что все мысли, которые рождаются в вашей голове от внутренних ограничений, вы не пытаетесь побороть и оспорить, а просто от них дистанцируетесь. Представьте, что вы едете за рулем, и в машине на соседней полосе играет отвратительная песня. Должны ли вы воспринимать ее как руководство к действию только потому, что вы ее слышите? Нет, это просто слова. Также и негативные мысли – это, по сути, всего лишь слова у вас в голове. Например, приходит вам в голову мысль «у меня это не получится», которая, очевидно, вас тормозит, вызывает стресс и дискомфорт. А насколько вы уверены в правдивости этого утверждения? Это ведь всего лишь ваша догадка, возникшая минуту назад. Попробуйте переформулировать ее и дистанцироваться от нее. Мне в голову пришла мысль, что у меня это может не получиться. Согласитесь, звучит уже не так угрожающе и категорично, это уже просто мысль, промелькнувшая в вашем сознании. Вторая практика, которую мы рассмотрим, называется растяжка. Она построена по принципу гиперболизации. Вы берете утверждение, которое вам мешает, утрируете и раздуваете его до абсурда. Например, вы считаете, что дело надо выполнить либо абсолютно, идеально, либо вообще никак. Но вот представьте, что вы целый день посвящаете одному этому небольшому делу, часами напролет, оттачивая и совершенствуя результат. Иногда будет достаточно одной реалистичной фантазии, чтобы вашему мозгу стало некомфортно, и он стал понемногу отказываться от такого убеждения. И еще одна техника называется схлопывание. Она нацелена на то, чтобы в те моменты, когда ваше сознание пестрит маркерами «всегда», «никогда», подставлять на их место рассуждения с конкретными примерами. В каких случаях? Например, установку директора может стать только человек со связями, можно конкретизировать, приведя примеры лидеров, прошедших по карьерной лестнице с ее основания. Это позволит сопоставить факторы влияния и точки роста, которые привели к результату. Так можно найти что-то работающее для вас. Вам будет легче избавляться от внутренних ограничений, если вы начнете развивать критическое мышление. Это поможет вам разглядеть несоответствие между вашими внутренними убеждениями и реальностью. Наблюдайте за своим поведением со стороны. Учитесь оценивать поступки, беспристрастно видеть связь действий и результатов. Люди развиваются, взрослеют, меняются. Какие-то убеждения могут потерять актуальность и тормозить развитие.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья! Вы замечали, что люди вокруг слишком утомлены? Кажется, будто всем в современном мире не хватает энергии. И это действительно так. Согласно данным 2002 года, около 20% людей страдают от хронической усталости. И эти цифры только выросли за последнее время. Ученые бьют тревогу и убеждают, что в сравнении с нашими предками, мы просто живые зомби. И все благодаря ужасному современному образу жизни. Все это так, однако в своей книге «Изнеможение. История» Анна-Катерина Шафнер утверждает, что на самом деле люди прошлого не меньше нас страдали от хронической усталости. Вот только усталость была другого сорта. Тогда все силы забирал физический труд. Позже произошла промышленная революция, и люди переключились на умственную работу, а привычная усталость тела сменилась утомлением ума. Однако тогда все знали, по какой причине появляется усталость. Сейчас же она обрела особый окрас. За последние 50 лет мы настолько изменили среду нашей жизни, что причину усталости не так легко найти. Если древний работник, чтобы восстановиться, должен был просто не работать, а представитель интеллигенции 19 века отложить на время свои бумажки, то современные люди попросту не знают, как отдыхать. Я заметил, что просмотр сериала или игра в компьютер почему-то считается хорошим отдыхом для современного человека. Нас в этом очень активно убеждают, поэтому бухгалтер, который всю неделю возился с цифрами и бумажками, в выходные, желая сбросить напряжение, идет в кино, и новенький детектив грузит его еще больше. Школьники же после 6 уроков зубрежки усаживаются за прохождение игр, в которых, да, тоже нужно думать. Наша главная проблема в том, что мы путаем эмоциональный всплеск и отдых. Нам кажется, что если занятие приносит удовольствие, стало быть, мы отдыхаем. Мы смотрим телевизор, сидим в социальных сетях и говорим по телефону. Это ощущается как расслабление, но на деле мы напрягаемся еще больше. Более того, мы заменяем этим удовольствием реальный отдых. В частности, сон, физическую активность, пребывание в одиночестве и умственное расслабление. Чтобы понять, как бороться с современной усталостью, посмотрим, что изменилось за последнее время. До электрификации страны мы засыпали с наступлением темноты и спали на целых 1,5 часа больше. Более того, заход солнца подготавливал нас ко сну за несколько часов. Наш мозг вырабатывал мелатонин, а тело расслаблялось. Сейчас же 70% людей засыпают со смартфоном в руках, а голубой свет дисплея сигнализирует нашему организму, что сейчас день и не время спать. В результате мы недополучаем глубокой фазы сна, которая отвечает за восстановление. Современные удовольствия сбивают наши циркадные ритмы, которые и являются основой нашего отдыха. Так что вывод номер один – спите больше. Но мы, конечно, лишаем себя не только сна. Нам также не хватает активности. В 1970 году лишь 20% людей работали за столом, но сейчас это число перевалило за 70%. И после такой работы мы возвращаемся домой и снова сидим. Большинство из нас слишком много сидит. И это важно. Ученые из раза в раз показывают, что неподвижность приносит даже больше проблем, чем, например, курение. Лучший отдых после дня работы на стуле – это очень мощная тренировка. Исследования показывают, что самая базовая активность помогает людям избавиться от хронической усталости, длящейся десятилетиями. Поэтому вывод номер два – больше двигайтесь. Наша психика тоже нуждается в разгрузке. Это когда мы не наблюдаем за людьми, в том числе через экран, ни с кем не общаемся, а просто ничего не делаем. Желательно на природе. И судя по опросам, именно такого отдыха не хватает людям. Хотя опросы – это, конечно, хорошо, но люди не воплощают свои желания, даже когда у них есть такая возможность. Например, сегодня воскресенье, и я только что вернулся с вечерней прогулки. У меня было такое ощущение, что я гуляю не по Челябинску, а по Чернобылю. Повышенная радиация и пустые улицы. То есть все люди сидят по домам, смотрят в экраны и не отдыхают. Поэтому вывод номер три – знай, от чего ты отдыхаешь. Мы устали, потому что сами лишаем себя отдыха. Можно сказать, что современный человек, уменьшив количество работы, сам создает себе проблемы. Мы не даем разгрузку тем системам нашего организма, которые больше всего работают. Именно поэтому те, кто пробует восточные практики, например, йогу, так в них влюбляются. Там есть все необходимое – тяжелые физические нагрузки, одиночество, ментальное расслабление и улучшенный сон. Возможно, йога не для вас, и вам нужно найти что-то другое, но при этом подходящее по этим параметрам. А я желаю вам наконец начать отдыхать. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: действие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!
1: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Я думаю, что у маркетплейсинга сегодня два варианта. Первый вариант – это офлайн, намного более перспективный. В торговых центрах еще площади свободные есть, и стоимость трафика и конверсии продаж будет намного меньше.
2: То есть развивать собственную розницу, да. И при этом ты считаешь, что стоимость привлечения нового клиента в онлайне такая высокая, что зачастую офлайн присутствие может обеспечить более низкую стоимость привлечения клиента.
1: Да, у тебя будет, вот, первый фактор – это стоимость привлечения клиента, а второй – тебе будет очень сложно конкурировать клиентским опытом, потому что настолько люди привыкли пользоваться там приложением ВБ, Озон или еще чем-то, а ты им предлагаешь какой-то свой интернет-магазин.
2: Я с тобой не согласен. Объясню, потому что есть достаточно много товарных категорий, в которых высокий средний чек и, в принципе, неплохая маржинальность. И это позволяет организовывать прямые продажи. Вот. То есть я не говорю о там чеке 300 рублей, понятно, где там стоимость курьерской доставки выше, чем стоимость заказа. Если средний чек, например, выше 3000 рублей, а еще лучше выше 5000 рублей, то, в принципе, появляется возможность дотировать последнюю милю, делать бесплатную доставку. И при этом в любом случае та комиссия, которую ты заплатишь маркетплейсу, если ты продаешь на маркетплейсе, она будет существенно выше твоих расходов. Вот теперь вопрос в том, что люди привыкли покупать на маркетплейсах. Да? Да. Значит, безусловно, частотные товары, я с тобой полностью согласен, но есть товары, в которых тебе нужна какая-то дополнительная консультация. Есть товары, в которых ты хочешь сгенерить какой-то свой уникальный контент. Ты можешь использовать какой-то контент с точки зрения органики.
1: Бриди пример.
2: Ты можешь использовать блогеров. Да, пожалуйста, например, какой-нибудь, предположим, бренд в электронике.
1: Отлично.
2: Ну, мне кажется, что ты можешь быть или там в братской могиле условно, ты можешь создать свою площадку. Я не беру сейчас какой-то премиальный кейс, там, как Борг, например.
1: Например, у меня товарищ тоже Мэтт Роботс такую компанию создавал. Uh-huh. Ну, я не знаю, честно сказать, сегодняшние показатели, но я так понимаю, что им даже до миллиарда пробиться не удалось по выручке. И они нашли как раз такую категорию, эксклюзивные гаджеты и так далее. Поэтому тут вопрос как бы амбиции. Мне кажется, что если строить прям свой ритейл, но это надо играть в игру там 10 миллиардов плюс хотя бы.
2: Свой онлайн-магазин. Мне кажется, я думаю, что цена входа, она не очень высокая.
1: Ну вот смотри, по гаджетам. Приведи пример тогда, у кого это получилось.
2: Я думаю, много компаний, смотри, вот то, что ты сейчас говоришь, это же не приговор всем тем, кто развивает свою собственную онлайн-торговлю. А таких компаний очень много.
1: Ну, давай,
2: И это могут быть компании, которые при этом очень успешно продают и на маркетплейсах, но они имеют свою розницу. Они даже, может быть, у них есть сайт, и на этом сайте будет кнопка «Просто купить», «Купить на Озоне», «Купить на Wildberries». То есть если кому-то удобнее, он с этого сайта перейдет там, на Озон или Wildberries. Но если ему удобнее завершить сделку здесь и сейчас, то он может также ее завершить на этом сайте.
1: Это дискуссия, потому что мы говорим о будущем. Будущее никто не знает. Но я предлагаю через 10 лет увидеться и обсудить. И увидеть, какой будет ландшафт рынка. Действительно ли будут сильные игроки там, с выручкой там, 5-10 миллиардов плюс в рублях, кто смог построить свой онлайн-ритейл в вот подобных категориях. И насколько много таких будет успешных кейсов. Я думаю, что, ну, может, там, в цикле 5 даже лет, 10 лет сложнее сегодня прогнозировать, но я не думаю, что мы увидим много чемпионов. Но где бы я сегодня видел возможности, это вот в контент-маркетинге. Вот через контент-маркетинг строить свою клиентскую базу. Сегодня как раз эта ниша еще не занята тем же маркетплейсами.
2: Расскажи, пожалуйста, когда ты говоришь про контент-маркетинг, его возможности, так вот для нашей аудитории, так популярно, что ты конкретно имеешь в виду?
1: Ну, сегодня в соцсетях есть несколько форматов, да, того, что существует. Самые популярные, если во всех не говорить, это, конечно, короткие видео, там вот эти шортс, рилс и так далее. И сегодня уже есть много кейсов, когда люди делают вот этот, назовем так, рилсики, да, и через них так вкусно рассказывают про свой товар, находят такие товарные категории и через них продвигают свои же карточки товаров на маркетплейсах. Второй слой, что сегодня хорошо, на мой взгляд, работает, это инфлюенс-маркетинг, работа с блогерами. Они точно так же, они могут снимать те же рилсы, те же обзоры и так далее, и через них генерировать продажи на тех же маркетплейсах. Вот то, что мне, по крайней мере, известно, вот сегодня более уверенно себя на маркетплейсах чувствуют те, которые смогли сделать хотя бы там 30%+ выручки по своим каналам трафика, и они в ВБ используют скорее как такой интерфейс и логистический хаб, если им это нужно, да, ну или как минимум интерфейс. Но при этом они вот эту первую часть воронки взаимодействия с клиентом берут на себя. Да, вот то, что я называю слово контент-маркетинг. И тогда есть шанс там лояльность бренда как-то формировать, накапливать вот этот интерес в аудиторию и потом уже идти. Потому что это самый как бы красный океан, с самым сложным и технической частью, и интерфейсной частью, и команду там намного сложнее сделать. Намного проще сегодня построить бренд продукта, да, или там категории, и формировать лояльность к бренду, а уже использовать там ВБ сначала или там Озон, потом, может быть, свои офлайн-точки, и уже как, какая-то там более такая верхняя стадия развития, когда ты идешь и делаешь свой интернет-магазин. Или же, конечно, если ты, вот как вы там, Хофф, когда делали, да, у вас есть там ресурсы, экспертиза, понимание, вы нашли какую-то индустрию, и вы понимаете, что в ней можно сделать. Ну, даже вот возьмем там все инструменты, да, наш с тобой общий друг Виктор. Они сегодня, слава богу, публичная компания, поэтому можем их цифры обсуждать. Вот они же интернет-магазин, по сути. Да, но 86% выручки – это B2B-сделки. Они об этом в открытой отчетности говорят. Это их, по сути, конкурентное преимущество перед маркетплейсами. Потому что они понимают, что даже в их очень специализированной категории, в которой маркетплейсы очень давно хотели, долго у них не получалось, они чувствуют давление, и вот им только B2B-канал, он позволяет им сегодня, ну, вот эту устойчивость и следующий рост обеспечить.
2: Ну, мне кажется, 86% можно как раз, продаж. Да, можно на все инструменты с этой точки зрения посмотреть как на такой B2B-маркетплейс, в первую очередь, если это основа их выручки. Но не забывай, что... Еще у них очень большая физическая сеть магазинов, ну, их можно как угодно называть, там, пункты выдачи заказов и так далее, но я думаю, что у них в магазинах есть такая комбинированная роль и физическое присутствие товара, который, может быть, не очень там много продается, но он создает такую как бы некую экспертность, да, и как раз я думаю, что вот такие более профессиональные ПВЗ, где вам не просто выдадут товар, да, а где еще и окажут профессиональную какую-то консультацию. Ну, то есть, по сути, это такая комбинация магазина и пункта выдачи заказов. Вот это, я думаю, их такой сильный дифференциатор от маркетплейсов. Ну и, конечно, высокая доля B2B-заказов. Я не могу не пройти мимо такого явления, которое называется ритейл-медиа в последнее время и все больше и больше занимает долю в рекламном рынке, но на самом деле являясь в том числе и катализатором рекламного рынка, то мы говорим о различных инструментах, которые появились у больших розничных или онлайн-игроков, инструменты продвижения с точки зрения продажи трафика как существующим своим партнерам, так и просто компаниям извне. Да. Например, я думаю, что в среднем выручки Озона и Wildberries доход от рекламных услуг уже занимает более 5% от их оборота. То есть если оборот этих маркетплейсов суммарный, он там перевалит за 7 триллионов, и мы возьмем там даже 5%, то только эти две компании генерят потенциально более 350 миллиардов дополнительной рекламной выручки. И это такое, ну, мне кажется, сильное явление, какие-то, ну, просто новые появляются игроки. Вот с этой точки зрения вы как агентство перформанс-маркетинга продаете этот инвентарь?
1: Ну, во-первых, у Амазона, я смотрел отчет, мне кажется, лет 8 назад уже 40% их выручки было реклама. 8 лет, там, 6-8 лет назад,
2: 40%. Ну, я сейчас говорю 5% от оборота.
1: Да.
2: Да, да. То есть, если мы посчитаем вот...
1: От выручки, то там будет больше.
2: От выручки, я думаю, там будет гораздо больше, да.
1: Я бы смотрел в первую очередь с ракурса того, что они все конкурируют, и Google, и Amazon, или там в России, там, Wildberries, Яндекс, они, по сути, в итоге для бизнеса оказывают одну и ту же услугу. Они бизнесу поставляют клиентов, и в итоге они могут просто комбинировать свою модель. Для нас сегодня это не сильно влияет, потому что основном это малый и средний бизнес. То есть мы даже внутри, когда обсуждали, стоит ли идти в это направление или нет, ну вот мы всегда в РТ фокусировались на сегмент крупных рекламодателей. Все-таки там пока превалирует малый и средний бизнес. Когда этот объем рынка вырастет, да, именно среди там, нашего портрета клиентов, мы точно туда пойдем, будем это исследовать, изучать и так далее. Потому что мы всегда должны быть на один шаг впереди нашего рекламодателя, но не на 10. Потому что сегодня просто это не нужно. Так, например, я, там, когда таргетированная реклама там, только появился, я помню, еще в России, да, это была инновация. Знаешь, для многих рекламодателей она была неактуальна. Вот как только уже подходило время, нам надо было быстро туда разобраться и понять, как устроен там аукцион, настроить аналитику.
2: Ты знаешь, мне кажется, это уже на самом деле достаточно большой канал, не только с точки зрения того, что селлеры используют эти инструменты, для продвижения своих товаров на платформах, но в первую очередь используют компании, не знаю, если ты открываешь Озон, например, там будет всегда рекламироваться Тинькофф, и, кстати, Хофф там тоже будет рекламироваться, хотя при этом товары Хофф не продаются на Озоне. Yeah. Почему? Потому что на сегодняшний день в этих площадках большое количество трафика, и эти площадки научились очень хорошо его сегментировать. То есть ты можешь купить очень целевой трафик, ну, в принципе, за деньги, сопоставимые с результатом с других каких-то источников трафика.
1: Ты абсолютно прав. Ну, давай будем честными. Какую долю твоего рекламного бюджета в Хофе занимает размещение рекламы на Озоне?
2: Ну, эта доля будет расти.
1: Это другой вопрос.
2: И мне кажется, компетенция, да.
1: Это другой вопрос. А какая по факту? 0,01?
2: Нет, уже гораздо больше 0,01.
1: Ну, сколько?
2: Давай так, я думаю, что это уже там могут быть, может быть, 10% от какого-то сегмента похожей рекламы.
1: Ну, от всего бюджета, если мы посмотрим маркетинг, от всего бюджета маркетинга Хофф, там это будет...
2: Но ты же не во всем бюджете, ты в бюджете перформанса, правильно? То есть, понятно, то есть зачем тебе брать от всего, если... суммировать там телек, наружку, не знаю, BTL абсолютно. И так далее.
1: Ну, смотри, мы размещение на маркетплейсах и вообще вот в интернет-магазинах первое сделали, мне кажется, лет 10 назад еще. Еще это на Озоне, вот, там первые рекламные кампании, еще баннеров не было, и мы с ними эти спецпроекты придумывали. На Авито, я помню, мы с компанией InTouch даже интерфейс их меняли и встраивали туда калькуляторы автомобильные там 7 лет назад. То есть это, ну, в этом, понимаешь, как бы в масштабе вот этого 2%, мы это 10 лет делаем, и оно по чуть-чуть растет. То, что этот тренд может быть, да, и он будет там подрастать. Но в этом плане пока что-то не занимает даже там 10%, мы должны в этом разбираться, мы должны на это смотреть, но это не может отдавать приоритетное внимание. А вот, например, работа с искусственным интеллектом сегодня имеет намного больше значения, потому что это влияет не на проценты, а на десятки процентов.
2: Супер. Расскажи, пожалуйста, как искусственный интеллект применяется в бизнесе рекламных агентств на твоем примере.
1: Да. Вот тут мы как раз отличная площадка, где это надо внедрять, потому что у нас много ручного труда. Ну, там, возьмем самые простые вещи. Там, в контекстной рекламе нужно подбирать ключевые слова. Да, есть разные системы автоматизации и так далее, но все равно тебе нужно потом проверить, очистить, выбрать и так далее. Дальше, по вот этому семантическому ядру слов подобрать расширение его. И тебе там тот же чат GPT помогает эти ключевые слова разобрать. Дальше, там минус слова есть, ну, условно, там, брать слово бесплатно, там, взять мебель бесплатно, да, тебе такая реклама на этом ключевом слове не нужна, ну и так далее. Или там в Екатеринбурге, если у тебя там нету гипермаркета. И вот эти все минус слова, их тоже нужно создать. Чат GPT это тоже помогает делать, мы этим постоянно занимаемся. Дальше, все, что связано с разработкой креативов, да, и картинки, тексты, заголовки, и мы, естественно, через чат GPT прям формулируем там, вот у нас вот такой-то рекламодатель, вот такая целевая аудитория, вот такие-то задачи, ну, то, что называется промпты, ну, по сути, это сообщение, да, предложи там 10 вариантов лучших заголовков, он что-то предлагает, мы смотрим. Дальше, аналитика, да, мы постоянно, наша задача постоянно смотреть на статистику, когда у тебя там тысячи объявлений, мы их все загружаем, и он нам помогает формировать отчеты. Дальше, презентация. Наш язык общения с клиентами — это презентация. Соответственно, постоянно их создание, рисунки и так далее. Мы приезжаем на тендер, Михаил будет утверждать наш тендер, и мы можем сделать обложку, где Михаил стоит там, не знаю, на коне, условно говоря.
2: Понятно, потому, то есть тебе... искусственный интеллект помогает в создании контента для участия там, в тендерах, например, да, и так далее.
1: Да.
2: А расскажи, кстати, вот это тоже я хотел спросить, как вообще у тебя вот такая воронка происходит от вот холодного клиента до уже завершенного контракта?
1: с нашей стороны.
2: Сколько вообще, какой процент вот неудачного, не знаю, участия в тендерах? Да. Можно ли это сравнить, знаешь, с такой сложной профессией, как актер, который, не знаю, постоянно участвует в пробах и только в каждом, не знаю, в лучшем случае, десятом случае его утверждают на роль?
1: Это ты в суть смотришь, это ключевая, одна из ключевых метрик, на которую мы смотрим, вот операционная команда смотрит каждую неделю. Это наш винрейт называется, винрейт, процент выигрыша в наших тендерах. У нас он по году, вот по прошлому, если я правильно буду, там 47% получился, то есть достаточно высокий у нас.
2: Винрейт. Ну, да. То есть вы выигрываете каждый второй тендер, в котором участвуете?
1: Ну, от года к году, к месяцу оно, дело меняется, да, но вот по прошлому году, цифры, которые я посмотрел, получилось где-то 47%.
2: Ну, правильно я понимаю, что тут важная компетенция, это просто фокусировать команду на все-таки тендерах с определенной вероятностью, не идти вот подряд, куда зовут, да? А, кстати, я даже знаю, что есть такая функция, когда специально зовут проигрывать в тендере, и за это платят деньги. Приходите к нам, поучаствуйте, если вы проиграете, мы вам заплатим деньги.
1: Ну, это прям редкое явление. Как правило, оно не так звучит, оно звучит оплачиваемый тендер.
2: Оплачиваемый тендер,
1: да. Но это чаще всего не в перформанс-маркетинге, а в креативе. Угу. Когда тебе нужно придумать какую-то идею, и творческие люди, они, по сути, всю работу выполняют на этапе тендера. Да, дальше у них только сопровождение. И поэтому там какой-то небольшой фи оплачивается за факт участия, потому что уже все идеи свои предложили. А дальше на сопровождение кто-то из них получает бюджет. В перформанс-маркетинге, я не помню, что такое было. Ну, может быть, какой-то пропустил событие. Угу. Вот. Ну, так возвращаясь про воронку, да, как она устроена. Вот мы считали у себя цикл сделки с момента, когда клиент с нами впервые соприкоснулся, до момента, когда мы вот можем выиграть его, он может занимать от 6 до 18 месяцев. Почему? Потому что вот ты как часто входишь в тендер проводишь? Раз в год. А познакомиться мы могли с тобой там в середине года, например, да, как с компанией, да, или вы с нами могли познакомиться. Дальше. Не факт, что мы выиграли с первого раза. Мы можем участвовать там несколько лет в тендерах и только в какой-то из них выиграть или какой-то кусочек. Вот. Поэтому в среднем получается так. И наша воронка, мы, я думаю, такую одну из самых продвинутых со своей стороны сделали, она влияет на вот эту конверсию. В ней есть несколько этапов. Первый большой этап до тендера, второй этап тендер, третий этап после тендера. И это тоже все воронка. До тендера наша очень простая задача – быть всегда с тобой на связи. Поэтому мы выпускаем самый читаемый дайджест 10 факторов для маркетинг-директора, и мы агрегируем, делаем рейтинг топ-15 аналитических отчетов всех консультантов мира, которые есть там, Deloitte и прочее.
2: Ну, чтобы просто быть на слуху, чтобы попасть вот в этот лонг-лист, который формируется для участия в тендере.
1: Просто, чтобы мы каждый месяц тебе напоминали, мы существуем. Uh-huh. Следующая часть воронки – это наши ивенты. Там каждый месяц проводим мероприятия в разные года. Иногда мы там делали по 90 мероприятий, потом был ковид, мы их меньше делали, там последний год мы их стали там чуть больше делать и так далее. Это мероприятия там либо в нашем офисе, какие-то бизнес-завтраки или собственные конференции и так далее. Это создание еще одной точки касания, где мы также можем транслировать экспертность, показывая нашу команду. Дальше наша задача, да, попасть в ситуацию, когда ты при рассмотрении кого позвать, скажешь: о, я знаю RT, я что-то про них слышал, давай посмотрим, что они там предложат. И, соответственно, нас приглашают в тендер. И вот тут очень важный момент, ты правильно сказал, это скоринг. То есть на нашей стороне 65 критериев, как все ли сформулировали, могу ключевые из них назвать, как мы выбираем, куда идти и куда не идти. И это первый фактор, который влияет на то, выиграем мы тендер или нет. Ну, простой пример. Если нам неизвестно, кто принимает решение, мы не будем участвовать. О, у нас там босс, с ними встретиться нельзя. Дальше. Если у нас прямой доступ к телу, то есть разговор с человеком, который будет принимать решение. То есть будет ли он на встрече, где мы будем защищать свою презентацию. Если он говорит: да нет, он не придет, мы ему потом просто расскажем, мы в таком не участвуем. Прозрачно должно быть бюджет. То есть они сразу называют такие-то суммы и так далее. Прозрачно, кто конкуренты. Если он говорит: ну, мы не скажем, кто конкурент. Как? А почему нам важно, что прозрачно, что конкуренты? Ну, потому что мы же знаем, ну, с какими компаниями работаем. Если в тендер перформанс-маркетинга позвали креативное агентство, то вызывает вопросики. И такое бывает. Ну, и поэтому нам знание конкурента, оно показывает в том числе экспертность нашего клиента, там, работаем, не работаем. Дальше. Мы себя просим там минимум 3 встречи провести с нами, что мы получили задание, устно нам рассказали, ну, или там по Zoom, да. Потом мы сделали дебриф, то есть пришли с какими-то доработками, версиями, расчетами и так далее. И третья, финальная защита. Ну, иногда это не получается, здесь тоже договариваемся. Но это тоже мы через слушаем, мы вообще сможем потом работать или нет. И потом защита тендера, и если мы выиграли, на самом деле работа только начинается. Вот у нас, например, в моем пинеле интересная штука, которая тебе понравится, ты любишь метрики, это мы бюджеты планируем через вероятностную оценку. То есть, когда мы выиграли тендер, вот ты там выбрал нас и говоришь: Паша, даю тебе 1 000 000 000 рублей бюджет. В этот момент в мой PNL пойдет только 90% этого бюджета. Даже если ты мне подтвердил бюджет. Потому что что-то еще может случиться. Если ты меня позвал в тендер, говоришь: Паша, знаю, вы классное агентство, хочу с вами работать, держи бриф, мы ставим вероятность там 2%. Но уже в бюджет закладываю. И дальше, поскольку параллельно идет несколько тендеров, оно формирует наш бюджет на будущее. Если качественная вот эта система развесовки процентов сделана, то попадание даже в нашем волатильном бизнесе, ну или таком непростом, как ты сказал, да, ну достаточно высоко. Мы там 90-95% можем попадать. И последняя часть, очень важная, это на самом деле продление контракта. Успех агентского бизнеса не в выигрыше тендеров, а в продлении контрактов. И продление контрактов зависит от того, у нас есть такой в компании термин, это мой партнер его внедрил, он был нашим клиентом раньше, к нам присоединился, он принес очень классную идею, выполненные обещания. И у нас у всей команды бонусы в том числе подвязаны под выполненные обещания. Вот я посмотрел отчет по прошлому году, команда заявляет, я, честно говоря, не перепроверял, потому что я 5 лет не управляю компанией, но заявляет, что мы 110% обещаний своих выполнили. То есть все, что мы пообещали в договорах, это произошло. Ну, или не только в договорах, там, в презентациях. Потому что нам достаточно сложно что-то обещать. Ты спрашиваешь, сколько будет цена клика? На самом деле никто не знает. Потому что завтра, условно, Сбербанк залил в твой сегмент плюс 1 000 000000, ситуация поменялась. И поэтому, если мы точность высокая. Вторая важная метрика – это NPS. Мы были, я насколько знаю, вообще первым рекламным агентством еще там, 10 лет назад внедрили NPS. То есть все, вот, например, если мы с тобой работаем, то всем твоим топ-менеджерам, кто с нами взаимодействует, будет приходить письмо, где он будет ставить нам звездочку. Этот NPS тоже влияет на внутреннюю систему. Он прозрачно, все смотрят. Если у нас хороший NPS, если мы выполнили обещание перед рекламодателем, и у нас, ну, NPS, как правило, отражает хорошие отношения человеческие, то есть люди нас понимают, мы друг другу доверяем, то, как правило, клиент продляется. И у нас, слава богу, там много клиентов, с которыми мы работаем, 3+. И это создает вот эту вот устойчивость и решает ту проблему, о которой ты сказал, немножко.
2: Супер. Я не могу тебя не спросить про размер твоей комиссии, чтобы лучше понимать, как устроен твой бизнес вообще.
1: Я тебе могу четко сказать, чистая прибыль у рекламного агентства, оно варьируется от 2 до 15% от биллинга, которыми он управляет. До 15%.
2: 15 – это много. Это есть какие-то сегменты, в которых еще осталась такая высокая маржинальность? Там, где... Значит, мы как рекламодатели не дорабатываем, плохо как это торгуемся.
1: Ну вот я рад, что мы с тобой давно знакомы, я могу прямо тебе говорить. Это такое старомодное мышление с твоей стороны. Ну, потому что ты как бы представитель все-таки такого российского больше бизнеса, не только международного. Потому что тебе кажется, что агентства должны быть голодными, чтобы они хорошо работали. А на самом деле очень продвинутые рекламодатели, мировые в том числе, они вообще заботятся, чтобы агентство ни в коем случае мало не зарабатывало. Потому что ему невыгодно, чтобы оно обанкротилось. И, например, я могу сказать, например, некоторые корпорации, они даже устраивают корпоративы для команд, которые работают на стороне рекламного агентства.
2: Я знаю много бизнесов, у которых больших бизнесов. Ну, например, весь ритейл-бизнес, очень много компаний, у которых, которые будут считать, что у них суперуспешный бизнес, если у них норма рентабельности по чистой прибыли будет 3% от оборота.
1: Да, только они товаром занимаются, а не услугами.
2: Понятно,
1: Совершенно. Дальше. У них есть активы, а у рекламного агентства какие у меня активы? Контракт и команда. И поэтому то, что у этого бизнеса такая низкая рентабельность, это уже сегодня степень зрелости рынка, высокой конкуренции. То есть, конечно, раньше мы совершенно другие рентабельности делали, там 30+, спокойно. Вот. Поэтому то, что там где-то 15, это не неэффективность рекламодателя, это, наоборот, прозорливость рекламодателей. Потому что на самом деле выгодно, чтобы все вокруг хорошо зарабатывали. Нам выгодно, чтобы наш клиент был богат. У нас такая формула: ты богатый, я богатый. То есть твоя компания должна классно зарабатывать, мы должны работать над эффективностью твоих вложений, и мы должны хорошо зарабатывать.
2: Смотри, я, кстати, в целом с тобой согласен, потому что это тот случай, когда, ну, во-первых, должна быть некая прозрачность, и хорошо, если агентство зарабатывает, вот, на самом деле плохо, если оно не зарабатывает, я даже часто слышу такой термин «убыточный клиент» или там «плановый убыточный клиент», но, наверное, вопрос в том, как это, ну, маржинальность на клиента считать, потому что может быть большой клиент, на нем норма рентабельности небольшая, но он позволяет в целом закупать большой объем инвентаря и иметь в целом агентству низкую какую-то цену или там высокий суперком. и за счет этого зарабатывать на других клиентах, правильно? Поэтому, то есть, мне кажется, вот когда мы говорим 2.15, наверное, я думаю, что в твоей голове это скорее звучит так, что на каких-то клиентах вы зарабатываете меньше, которые большие, на каких-то клиентах вы зарабатываете больше, которые маленькие. Или я ошибаюсь?
1: Это один из факторов, но еще большой фактор – это бонусы, которые нам могут давать за достижение результата.
2: Окей, вот, вот это важно.
1: И это вот даже внутри вот нашего рынка, среди моих там коллег или конкурентов, есть это вот два разных мышления. Есть мышление такое больше, вот мышление от площадок, как от них получить больше комиссии. И тогда они заходят в такие, назовем так, убыточные или полуубыточные тендеры, чтобы там получить от площадок больше комиссии и так далее. Мы, конечно, этим пользуемся рычагом, но для нас это всегда был вторичный. Потому что в этот момент мы больше будем думать о площадке. Если мы будем сильно фокусироваться на том, чтобы определенные объемы загрузить на ту или иную площадку. Рынок, у меня вот RTA как расшифровывается, Real Time Agency. Это была исходная биг-идея наша, что мы должны очень быстро адаптироваться. Поэтому мы должны все-таки думать об интересах клиента. И если ты заработал с нами больше, нормально заплатить на бонус.
2: Я с тобой согласен, что есть тоже, безусловно, сегмент, он тоже большой рекламодатель, для которых агентство – это такой бизнес-партнер. Когда ты не планируешь in-house иметь какие-то компетенции, но ты планируешь по ключевым метрикам отслеживать эффективность своего бизнес-партнера, и как бы ты готов его мотивировать премией за результат.
1: Да.
2: И в этом случае действительно это такой классический вин-вин. Если будет результат выше ожиданий, то может и какой-то возникнуть доход выше ожиданий у обоих партнеров, и оба заработают, правильно?
1: 100%.
2: Да. Можно тогда тебе как главному эксперту по командам, вот назови мне три основных ингредиента успеха команды.
1: Правильно выбранные люди, очень классная атмосфера и взаимоотношения в коллективе, и третье – четкие договоренности.
2: А вот насколько ты считаешь, вот смотри, вот я сторонник, если так вот немножко говорить про команды, я там, ты знаешь, там разные бизнесы построил и участвовал в разных бизнесах, и я видел ситуации, когда, например, в командах происходит такое, знаешь, как сказать, такая полная вообще любовь.
1: Mm-hmm.
2: Я видел, когда в командах происходит такая грызня, очень много таких-то войн, и тоже люди там, не знаю, 50% времени тратят вот на какие-то такие междоусобицы и такая полная феодальная раздробленность. Вот. Но я пришел к выводу, что все-таки оптимально вот команда работает тогда, когда в ней есть какое-то такое конструктивное напряжение. Потому что я видел команды, в которых люди просто негласно друг друга не критикуют, но, по сути, это приводит к тому, что проблемы замалчивают.
1: Да.
2: Я видел, когда, наоборот, как бы происходят постоянно такие войнушки, и это очень сильно людей отвлекает. Они уже начинают думать не о том, что нужно клиенту, а о том, что сделать так, чтобы твой как бы визави по какой-то функции тебя там не выставил в неловкую ситуацию. Вот ты согласен, что здесь вот правильный баланс – это такая как бы конструктивная такая дискуссия, но когда люди не боятся поднимать проблемы, не боятся друг друга критиковать?
1: Когда с такими явлениями сталкиваюсь, это же такие абстрактные категории, да, там дружит, не дружит, воюет, не воюет, там любит, не любит, но при этом чувствую, что вот есть какая-то эффективная конструкция, я стараюсь ее правильно назвать. И вот я всегда говорю, что есть три типа команд. Команда как семья – все друг друга любят, за ручки держатся, все там хорошо, одуванчики, смотришь, результата нет. Зато всем все хорошо. Другая – это армия. Жестко, там, конкуренция, борьба и так далее. Результат есть часто, но обычно краткосрочно. Потому что, в принципе, ну, эта система ориентирована на краткосрочный результат. Если мы хотим строить компанию, которая живет, там, в моем случае у меня пока есть успех, 13 лет существует компания, да, но я думаю, что она там и дальше проживет. Я для себя нахожу самую точную метафору – это спортивная команда. Вот футбольная команда. Вот там же есть то самое здоровое напряжение, о котором ты говоришь? Есть. Но оно обусловлено не критикой друг другу. Эй, вратарь, держи нормально мяч. Я не думаю, что это эффективно. Это связано со здоровым напряжением от того, что команда выбрала достигнуть цель.
2: Какую модель внутрикомандного общения ты считаешь все-таки оптимальной для компании, которая находится в активной фазе роста, на турбулентном рынке, в котором постоянно что-то меняется, очень высокая скорость изменений. Вот можешь это описать несколькими словами?
1: Я думаю, что это комбинация двух противоположностей. Однозначные договоренности, а в результате что-то, что точно должно произойти. и при этом готовность стремиться к результату больше. Если мы с тобой договорились, что мы в 10.00 встречаемся, то в 10.00 нужно, чтобы это все обязательно произошло. Но это не значит, что нельзя прийти пораньше, например, или там, прийти и там, проявить какую-то инициативу, и там, придумать какую-то идею классную, чтобы наша встреча прошла там, еще эффективнее, еще интереснее и так далее. Поэтому первое – это жесткие, твердые, однозначные договоренности, которые 100% должны произойти. Но и среда, в которой классно проявить инициативу, классно предложить новую идею, классно дать что-то больше. И так, чтобы и в обратную сторону. Чтобы сотрудникам тоже компания свои договоренности очень четко держала. Мы до сих пор живем в среде, где люди могут зарплату задержать. И считать это нормальным. Это нонсенс. Ну, в твоих компаниях, там, в моих это невозможно, но в среднем, если взять по миру... Знаешь, я когда стал работать с международными компаниями, я вообще думал, что там нет таких проблем. Все то же самое, как и во всем мире. То есть компания тоже свои твердые договоренности, и компания способная превзойти ожидания. Например, дать бонус, который ты не обещал.
2: Понятно. Вот смотри, бизнес — это пазл. То есть ты в каком-то смысле его так по крупицам создаешь, и в современном мире производительность компании зависит от производительности отдельно взятой функции. Ну, то есть если у тебя какая-то функция плохо работает, то неэффективность, она распространится по всему организму, причем очень быстро. Вот, соответственно, вопрос с этой точки зрения. Есть в команде 10 топ-менеджеров, например, 9. Понятно, что 10-й не перформит.
1: Да.
2: Вот как в этом случае ты считаешь, как вот в команде должны быть построены в этом конкретном кейсе отношения?
1: Очень просто. Первое, что, на мой взгляд, нужно сделать, это прозрачность. Чтобы вот картинка, о которой ты говоришь, у 9 хорошо, у одного плохо, стала для всех прозрачной. Потому что часто это не так. Ну, делается это через там, 360 оценки друг другу и потом открытое проговорение.
2: Потому что у этого одного будет позиция, что нет, вы в девятером все плохо работаете, а я лучше всех.
1: Это зависит от культуры общения. Если культура общения нападания и поиска виноватых, то да. А если культура роста, развития и открытой обратной связи и готовности эволюционировать, меняться или готовности передать свое дело, то такой реакции не будет. И вот как раз ты правильно говоришь, вот эта реакция топ-менеджера на обратную связь и есть отражение того, какая у тебя культура. Если ты создал культуру, где человеку говорят, слушай, ну ты сейчас не тянешь, а он не слышит это, защищается, ну, может быть, ты взял не самых зрелых людей.
2: Если он сказал... Ну, то есть, если 9 сказали, что, ну, вот, ты тут плохо работаешь, как ему на это реагировать?
1: Ну, если мы исходим из того, что это сильный, перспективный человек, то ему стоит открыться, увидеть свою зону роста и зафиксировать своим руководителем индивидуальный план развития, что стоит пойти прокачать, чему пойти научиться. И дальше зафиксировать то, как мы увидим эти изменения по факту. Либо они произошли, либо не произошли. Бывает, что происходит, бывает, что не происходит. И... У более-менее зрелого человека, он как бы... Ну, а у тебя в жизни что получается? Вот я могу тебе привести просто простой пример. Вот мы с тобой много про рекламное агентство говорили. Но вот я тебе говорил, что я 5 лет не являюсь генеральным директором своей компании. 8 лет я этим занимался, она каждый год росла 30-40%. Потом в какой-то год мы выросли всего на 20%, я хотел 3x3 расти. Но я не понимал, как это сделать. И самое главное, все у меня мысли, которые были, они упирались в то, что я как в роли управленца, я кончился. Вот есть там, ты более талантливый менеджер, наверное, чем я. Ты можешь там больше компаний можешь довести. Но я как менеджер, вот я эффективен как по Адизесу. Понятно. На жизненном цикле. От младенчества до активного давай-давай. Дальше я кончаюсь. И надо уметь оставить место. И вот мне мой друг Гоша Соловьев, он недавно очень классную идею мне тоже подкинул. Он сказал, попытка человека быть незаменимым – индикатор его незрелости. Наоборот. Если ты в хорошей футбольной команде, и ты вратарь, но ты вдруг понимаешь, что ты сейчас как вратарь не тянешь. Это нормально. Ты же не должен быть лучшим вратарем. Ну, все, идешь, ищешь себя в другом, другим делом занимаешься. Вот я как менеджер, я закончился, я понял. Вот я смогу дорасти до там. Мне хотелось там несколько миллиардов первых сделать, все. Нет, очень мне было. Все, дальше я не могу. Я хорошо понимаю, на какой дистанции я эффективен. И это ответственность каждого человека в компании.
2: Ну что, ребят, наше интервью подошло к концу. Мы записываем его в Дубае. Как раз в том городе, где Павел создал один из своих бизнесов. И сейчас я предлагаю, пока еще не стемнело, срочно пойти и искупаться. Да, спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Самая главная ошибка – неструктурирование своих расходов. Например, сколько бы ни было денег, я первым делом покрываю свои гигиенические потребности. И если что-то остается, тогда я вкладываю деньги там, в образование или что-то, или в резервы. Вот это самая большая ошибка. То есть, таким образом, ты финансируешь то, что сейчас, и совершенно не финансируешь то, что завтра, и вообще не финансируешь то, что «а может быть». Поэтому очень важно в этот момент почувствовать что-то знакомое. Может быть, кто-то наверняка уже много раз сталкивался с похожей ситуацией, когда он говорит, нет резервов, и что-то я очень тактически действую, но как бы не, все время как белка в колесе, со мной не происходит чего-то желаемого. Вот это все симптомы, когда надо просто сказать «стоп», просто «стоп», взять листок бумаги и написать, что я позволяю себе не больше 50, например, единиц потратить на еду, кров, шмотки. Все. Например, 30 единиц у меня будет зарезервировано для образования, развития и развлечений. Да? И 20% будет это создание непредвиденных резервов. Дальше у меня поступает, например, 100 тысяч рублей. Все, у меня есть 50 тысяч рублей на еду, кров и т.д. И что мне делать, если у меня еда, кров занимает больше 50 тысяч рублей? Надо ужаться. Надо переехать в квартирку поменьше и так далее. Надо вложиться в этот бюджет. Либо что делать? Либо расширить доходы. Недофинансированность вот этих двух тем, непредвиденные расходы и средства на развитие, вот это, я бы так сказал, ошибка. Ну, структура – это, скорее всего, способность увидеть, что у тебя недофинансированы вот эти вот статьи расходов. Подробно показываю, что на эти 100 тысяч влияет вот эта сумма. Вот если ты вкладываешь деньги в личностное развитие, в образование и так далее, твои 100 тысяч могут превратиться в 200. Если ты ничего не вкладываешь, твои 100 тысяч, ну, они будут в лучшем случае оставаться там 100 тысяч или как бы может слишком медленно расти. Очень опасно оставаться в такой ситуации. Опасно не инвестировать в развитие. Есть очень простое правило жизни. Если даже у тебя сейчас все хорошо, дела идут на лад и так далее, и ты не развиваешься и не откладываешь деньги на резерв, то придет некое событие, черный лебедь, неважно, как оно называется, в какой момент дела у тебя все разрушатся, да, и у тебя все будет очень плохо, а ты не успеешь среагировать, потому что ты не подготовлен, и резервов у тебя нет, и ты сгоришь, умрешь и так далее. Очень обидно.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель.
0: Мысли вслух.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Жуланих журакун кадарчан, гакундан цама каучантистар. Если мы сами не будем беспокоиться о нашей полноводной реке, никто другой этого не сделает. Жуланих журакун кадарчан, гакундан цама каучантистар. Кэтчин читу, читун кулу. Собаки кот, коту мышь. Кэтчин читу, читун кулу. Лилюхун инт, эрчен нину. Птицы весна, детям мать. Лилюхун инт, эрчен нину. Март сэшерэшчувэту, улюрку сэшин кадачэйсэр. С чистого родника мудная вода не течет. Март сэшерэшчувэту, улюрку сэшин кадачэйсэр. Нину цала эрчахлу, царавунгу хахэйсэр. Мать за своих детей и в огонь пойдет. Нину цала эрчахлу, царавунгу хахэйсэр.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

будете в Кизляре, не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Всем нам что-то в себе не нравится. Есть какие-то привычки, которые отделяют нас от идеальной версии себя. Будь то курение, переедание или залипание в социальных сетях. Мы спрашиваем себя, как избавиться от всего этого, как обмануть свою сущность, как вырвать из себя эту черту. Словом, начинаем активно бороться с привычкой. Выкидываем сигареты, боремся с собой, чтобы не зайти в Макдональдс, и дрожащими руками выключаем социальные сети. Но к чему в итоге приводят все эти старания? С каждой секундой отказа мы накапливаем больше и больше напряжения. Оно копится в нас, а в итоге взрывается. И мы бежим к холодильнику с сигаретой в зубах и смартфоном наперевес. Как же так? Неужели все старания бесполезны? Но давайте разберем поглубже, что на самом деле происходит. Оказывается, вместо того, чтобы избавиться от привычки и свести ее на ноль, мы наоборот, думаем о ней больше. Когда мы бросаем курить или есть гамбургеры, мысли о курении и гамбургерах почему-то посещают нас чаще, чем раньше. Почему? А что если я скажу... Не думайте о розовых слонах. О чем вы сейчас думаете? С привычками мы поступаем примерно так же. Не курить, не есть фастфуд, не думать о розовых летающих слониках. И в итоге вокруг мы замечаем только курящих людей, рестораны быстрого питания, а приходя домой, видим только компьютер. Ну и что теперь делать? Безысходность? Вовсе нет. Вместо того, чтобы избавиться от привычки, ищи, чем эту привычку заменить. Приведу пример. Всех из нас наверняка предавал друг, ну или уж точно у каждого отключали интернет. Что в таком случае происходит?

0: работает не одно «как». Второе – постепенность. Заметьте, что лето никогда не приходит посреди зимы. Для этого должна наступить весна и постепенное потепление. Так же и вы медленно и осторожно подбирайтесь к своей цели. Третье – заменяй, а не запрещай. Формула очень проста. Постепенно, с конкретной целью, заменяй свои вредные привычки. Чести и удачи!
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях Николай Вавилов, известный российский китаевед, публицист, человек, который прожил больше 10 лет в Китае, и на самом деле это очень важно для темы сегодняшнего выпуска, потому что говорим мы про Китай, про его влияние на нас с вами, на мир и на наше с вами потенциально светлое будущее. Николай, спасибо
2: Приветствую
1: большое.
2: Приветствую вас, да, Александр, спасибо большое, что нашли время.
1: Предлагаю начать, значит, со следующего. Вот я просто поделюсь своим восприятием и отношением к тому, что сейчас происходит, да, и попробуем разобраться в этом. Значит, у меня есть ощущение очень четкое, что года 4 назад про Китай говорили все и вся. Я только и слышал с каждого утюга, экономика растет, дешевый труд, все там развивается, все летит и так далее. Сейчас у меня этого контекста нет. Был какой-то всплеск в 22-м году, по понятным причинам, особенно в российском поле, скажем так, информационном, да. Сейчас этого нет. То есть у меня создается ощущение, что хайп Китая, он куда-то улетучился. Так ли это?
2: У меня тоже есть такое ощущение. Более того, последний квартал, у меня даже ощущение, что Китай на пороге каких-то очень серьезных, таких неприятных, непопулярных экономических решений. Да, формально статистика 5% роста, там 4,8% по третьему кварталу ВВП. Но, тем не менее, ну, давайте вообще с большой картинки начнем, да, самое главное, что нужно знать про современный Китай. Колоссальный рост за последние 10 лет. Вот то, что Си Цзиньпин, примерно, в 2012 году пришел к власти, к 2024 году экономика удвоилась. Она была примерно там где-то 7-8 триллионов долларов. Примерно, значит, чуть больше, чем японская экономика. То есть, вот представьте, да, как бы движение исторического.

0: Китайская Япония, такая, ну, мощная страна большой семерки, и, значит, спустя 10 лет две Японии, уже 17,8 триллионов долларов, больше, чем Евросоюз, переросло, население перестало, значит, расти. То есть, может быть, перед нами какой-то пример вообще исторически невиданного по скорости роста. Может быть, сами китайцы, может быть, это просто слишком заезженная тема стала, да, может быть, он перешел из количества в качество, потому что Китай, вот там, если мы смотрим там, по роботизации показателей, он, в принципе, с Южной Кореей где-то вот на первых местах делит по количеству, на долю населения и так далее. Спутниковая группировка, квантовые компьютеры, микрочипы. Но несмотря на то, что давление США началось в 2021 году, то есть практически, значит, им начали под, ну, поддушивать их микрочиповые отрасли, они начали делать такие, ну, простейшие пока, ну, там, 32 нанометра, но все-таки начали делать микрочипы сами. То есть речь о чем идет? Что, может быть, вот этот хайп прошел из-за того, что началась какая-то вот фаза открытая китайско-американского противостояния, и, может быть, начались какие-то проблемы серьезные в экономике. На их фоне этих больших проблем этот хайп нивелируется. Да? То есть, ну да, 5%, да, в США там порядка 2% рост, в еврозоне 1% рост. У нас тут тоже специфичные показатели, там 3%, но мы знаем, да, значит, из-за того,
1: как
0: что
1: считать?
0: Эмиссия, да. Да, там определенная, значит, есть некие вложения в среди, значит, запуском оборонки и так далее. Вы правы, абсолютно, вы как бы вот чувствуете момент, значит, сейчас Китай встал на пороге каких-то серьезных решений. Мое глубокое убеждение, во-первых, все, что касается экономики, почему Китай это, с одной стороны, интересно, и очень, с другой стороны, спекулятивно, потому что китайцы практически ничего не говорят, ну, доподлинно точно.
1: Открыто и понятно для остального мира.
0: Открыто и понятно. Да. То есть транспарентность – это не их черта. Вообще, причем исторически, да, значит, эта история. Дело в том, что у меня есть такое ощущение, что тот накопленный долг, который есть и который стимулировал эту экономику, проценты по нему сравняли с ростом ВВП. То есть мы сейчас вот на таком историческом Рубиконе, когда просто уже долг нельзя будет обслуживать. Да? Что значит? Значит, надо менять модели роста. Да? Значит, был вот, опять же, не хочу никого грузить, там в Китае есть компартия, у нее есть там, значит, пленумы, есть съезды каждые 5 лет, вот был каждый год пленум. Пленум экономически откладывался с октября по, соответственно, июль. То есть вообще это невиданное за последние 30 лет, значит, событие, что китайцы очень любят четенько, значит, там каждый год, октябрь, ноябрь, пленум, что-то решаем. Вот это экономические решения, причем он прошел и ничего не приняли. То есть обозначили серьезные проблемы в экономике. То есть зная китайцев, значит, все они говорят, что есть серьезные проблемы, там какая-то близкая к катастрофе ситуация. Как они это будут решать? Значит, через какое-нибудь там тайваньское СВО, значит, через какие-нибудь там особые... Значит, какие-то, не знаю, другие методы решения. Но то, что на внешние премиальные рынки опираться нельзя, на Соединенные Штаты, мы знаем, что самый главный вот показатель, да, откуда, значит, сальдо положительный торговый баланс, откуда валюта черпается, это Евросоюз и Соединенные Штаты. Ну, примерно расклад там по США где-то 300 миллиардов долларов, 300-500, из Евросоюза там примерно там 250-300, да. И мы видим, там электромобили блочат, да, значит, в китайские в Евросоюзе. Очередные ограничения, значит, там в США и так далее. То есть Китай перед поворотным моментом, куда ему девать всю свою промышленную продукцию, значит, а ее колоссальное количество, может ли... Что говорят американцы? Говорят, у вас вообще как-то избыточные производственные мощности, вам вообще все порезать, значит, безработица, конечно, скакнет, у вас там будут проблемы, но миру вы, ваша позиция по безумному вот этому экспорту, она не устраивает мир. Что говорят китайцы? Нет, постойте минуточку, да, значит, мы сделаем так, значит, к 2030 году каждый второй в мире автомобиль будет китайским, то есть сейчас это каждый третий, но это в основном в Китае то, что продается, да, то есть что это значит? Смерть каких-нибудь Mitsubishi, Ford'ов, Renault, значит, Peugeot, все остальное, все будет заменено там на вот эти нечитаемые там разные аббревиатуры китайских, значит, автомобилей, то есть о чем говорят, что это речь идет о том, что китайцы открыто объявили промышленную экспансию на, значит, глобального масштаба, но не только автомобили. Ну, по гаджетам вы уже знаете, что Huawei там, ну, тоже, значит, все время вытесняет. А телеком-оборудование вытесняет. Дальше, значит, локомотивостроение, там, самолеты, прочее, прочее, прочее. В книжке подробно очень написано, что Китай в 2007 году сравнял с США по промышленному производству. Да, значит, есть такой Далио, известный наверняка вам, значит, инвестор, да, очень значит, его хорошо принимают в Китае. Он считает, что переход мирового лидерства происходит следующими этапами. Вначале промышленное производство, потом туда переходит финансово-торговое лидерство, и потом уже политическое. Вот мы сейчас видим такой момент исторический, от США это переходит к Китаю. В 2007 году это сравнялось. Сейчас на США примерно 15-20% мирового промышленного производства, на Китае 30%.
2: Прервать здесь хочу. Да. Немного фактуры как бы накидать по поводу вот, значит, китайского долга. То есть у нас, например, экономика США – это экономика долга. Да? То есть, например, я вчера только смотрел цифры, боюсь здесь соврать, поправят меня, если что. Значит, в следующем году у США порядка 40% бюджета будет уходить просто на обслуживание государственного долга, что абсолютно феноменальные цифры. И как бы очевидно, что... То есть все сейчас понимают, что это рано или поздно закончится. Непонятно когда, может быть, в этом году, может быть, через 20 лет. Ну, на нашем веку, скорее всего, мы это застанем, да. Значит, если мы все-таки попытаемся в такую практическую плоскость опуститься, посмотреть на китайские цифры, что у них с точки зрения долга?
0: Вообще, в общем, не в бровь, а в глаз вопрос, потому что США-то, они долг распределяют на весь мир, то есть ФРС печатает, ну, то есть
2: абсолютно,
0: они могут бесконечно...
2: Сами себе бабки выпускают,
0: они могут,
2: сами себе
0: обслуживают. Они могут там купюры в $1000, грубо, они могут инфляцию 1000%, потому что это будут наши проблемы. У китайцев такого нету, то есть они печатают деньги для себя. Да, но что произошло? Поворотный момент, где-то вот 22-й год, да, это очень поворотный момент для финансов китайских. Впервые прямое указание Министерства финансов осуществлять агрессивную, форсированную юанизацию внешних расчетов. То есть середина 23-го года, первый такой исторический показатель, когда использование юаня вовне, то есть во внешней торговле, оно сравнялось с использованием доллара. То есть, например, там, в 2010 году это было там, считанные проценты, там, 2-3%, сейчас 50%. Значит, примерно 6 триллионов юаней используется во внешней торговле. За этот год рост порядка там, 20%. Это очень много, опять же, могу... Ну, двузначные цифры точно, значит, идет. Китайцы могут дальнейшую промышленную экспансию осуществлять только и воевать с долларом, только если будут интернационализировать юань. То есть они, у них совокупный долг, у них, в принципе, по больнице нормальный, то есть это 300%, такой же у Японии под 400%, такой же у Евросоюза, то есть они предела долга достигли, но пока еще жить можно, еще можно, значит, печатать, они этим занимаются. Вообще вот этот год, это год очень много валютных интервенций в спасении недвижимости, белый список, там, значит, ну, много чего, значит, каких-то различных типов интервенций, значит, Центрального банка, Народный банк Китая. То есть они, используя вот эту вот финансовую форсированную юанизацию, первое, что у Ближнего Востока. Вообще, это меня, конечно, умиляет. Ближний Восток и Россия – это зона наибольшего, ну, скажем так, проникновения китайского, ну, использования валюты, да, и финансового проникновения.
2: Я перебью на секунду, я как раз хотел сказать, что тут еще важно не только, какая масса юаней используется, а именно сосредоточенность в определенных регионах. Да, потому что если мы посмотрим карту использования, то есть, например, и там возьмем Европу, Соединенные Штаты, ну, как бы там процент будет очень низкий, да, или отсутствие его. Да. А если мы возьмем как раз Среднюю Азию, например, тут, естественно, Россия, вся эта гуща и есть, как бы, юаня. Это, к слову, про то, да, многие размышляют, что может ли, например, юань стать, вот, заменить доллар,
0: скажем очень,
2: так.
0: Очень просто, но тут очень важный момент. Так же, как во внутренней экономике, во внешней нетранспарентно. То есть, что это значит? Вообще китайцы ведут войну, на самом деле, финансовую, глобальную, но никогда об этом не говорят. То есть, по их правилам нельзя ничего объявлять, то есть, надо объявлять только победу в этой войне. Значит, о чем идет речь? Значит, реально по свифту использование юаня – это порядка 3%. То есть, он где-то вот там между евро, ну, чуть ниже фунта, вот это где-то там телепается. Реальное использование юаня, значит, и либо вот по поводу криптовалют тоже важная история, резидент, ну, то есть в основном держателями этническими до половины, это мое такое глубокое убеждение, биткоина, точно биткоина, это китайцы. То есть китайский рынок, вот сейчас всплеск биткоина снова на 71 ушел, да, скорее, это рынок опасения китайцев по поводу китайской экономики. То есть у меня есть какое-то вот такое ощущение, да, скажем, ну, непроверенное, интуитивно, что каждый раз всплеск биткоина связан с какими-то паническими настроениями внутренних китайских инвесторов, ну, или глобальных китайских инвесторов, они все равно так или иначе завязаны. Вот, возвращаясь, значит, к юанизации планеты. Во-первых, не по свифту очень много идет транзакций. Нигде, не, соответственно, они не фиксируются. Каждый раз, когда Китай приходит в какой-то, значит, со своими кредитными условиями, там, в Латинскую Америку, в Бразилию, в Саудовскую Аравию, есть условия, он кредитует эту страну, но реструктуризация долга не может быть в Парижском клубе. То есть, как бы он создает вот этот пузырь чисто вот этой вот китайской, значит, финансового присутствия. В Ираке то же самое, например, там, значит, ну, ОАЭ понятно. Но самое интересное, что вот эти страны, где очень сильно и политическое, и экономическое влияние Китая, вот не видно, чтобы вот здесь в Дубае было что-то много по-китайски. Ну, вот я в Абу-Даби видел Лувр, вход-выход по-китайски написан, значит, и все. А в книжном магазине нету каких-то китайских книг, китайских туристов довольно, ну, не, ну они есть, видно, что они где-то гуляют по молу, как и многие другие, значит. Но Не надо забывать, что Китай – это самый крупный торговый партнер всего Ближнего Востока, за исключением Израиля. У Израиля это второй крупнейший партнер, первый США, логично. То есть, грубо говоря, Ближний Восток, всю нефть почти, ну, там есть плюс-минус Евросоюз, что-то они продают, но большинство нефти и газа, углеводородов продается в Китае. И большинство товаров тоже получается из Китая. Причем, ну, и стратегического характера в том числе. Например, Китай – это тот, кто создает, ну, программу ракетную для Саудовской Аравии. Что это означает? При наличии волевого решения все Ближний Восток может просто технически перейти на юань. Никто этого не заметит. То есть, грубо говоря, торговля никак не пострадает. Там вся нефть продается, значит, здесь продаются все товары, там, автомобили, не знаю, там, телеком, Huawei, вот этот весь, и так далее, и тому подобное. То есть, в принципе, ну, поскольку здесь в Бахрейне находится база, если не ошибаюсь, 6-го флота США, то все вот это очень плотно, значит, все вот эти военные контингенты американские и прочее, то это не происходит. Но это, скажем так, перспектива ближайших 5 лет. Потому что так или иначе, вот эти все Палестина, ну, мое глубокое убеждение, что и Украина-российский конфликт, и Палестина-израильский конфликт, это все, ну, скажем так, некие крупные составные части вот этого большого процесса исторического смены экономического гегемона. То есть все-таки это Китай, который очень серьезно поддерживает Россию, и это США с другой стороны. Да, но это нельзя сказать, что мы там марионетки, это в наших интересах. То есть здесь идет такой вот, ну, высокоуровневый процесс договоренности, то есть нельзя говорить, что мы там за Китаем воюем, свои интересы воюем, тем не менее. Но все равно вот этот вот палестинский конфликт, возвращаясь к Ближнему Востоку, да, когда-нибудь он расширится и на Иран. И когда-нибудь Китай, который, ну, не склонен к прямым действиям, у него всего одна военная база, в Джибути находится здесь, да, он будет поддерживать те силы, которые будут суверенны, которые будут выталкивать влияние США. То есть, в конечном счете, все равно закончится юанизация региона. Альтернатив нету. Ну, многие говорят там, что Индия может какие-то позиции занять, но у Индии промышленное производство, ну, дай бог, там 3,5-4% мирового. Ну, вы сами знаете, что там не все, там процент брака айфона решили перенести, там половина брак, все равно вернули, значит, Китай все это производить. То есть конкурентов у Китая в этом гигантском пространстве в принципе нету. Но есть момент, что в принципе Китай, он очень инокультурный, он, у него другая мировоззренческие подходы. Китайцы, ну, совершенно, скажем так, они не образуют тесных культурных связей, глубоких с какими-либо не китайскими общностями. Mm-hmm. Да? Это не только России касается, это и арабов и так далее. То есть всегда возникнет вопрос, а как Китай будет управлять вот этим регионом? То есть он не сможет базы здесь поставить, да, и его не будут принимать. То есть если смогли сделать там англичане, турки, там, не знаю, американцы, то у китайцев вряд ли это получится. Вот это самое главное. Как Китай будет управлять? Как это будет прокси-управление выстроено в этом регионе, да? Может быть, это будут элиты, которые будут все время, каждый год ездить, значит, там, на какой-нибудь саммит арабских государств, арабы-Китай там и так далее. Может быть, это как бы религиозные какие-то особые, значит, способы управления. Ну, будем смотреть в любом случае. Очень интересно, что это уже было в мировой истории. Для нас как бы Китай – это вот что такое? Это что-то, ну, фабрика, да, какой-то там. Ну, для меня еще застал Китай, впервые приехал там в 2006 году. Это вообще такой колхоз, очень отсталая страна, что-то там выбирающееся из состояния Африки. Но это ведь ситуация аномальная для Китая. То есть он большую часть истории был мировым центром. Да, и вот когда был арабский халифат, ну, по сути дела, он влиял на всю западную айкумену, да, то есть, по сути дела, контролировал там, ну, если битва при Пуатье, до Франции дошли арабы, да, там, то есть, это была серьезная такая политическая сила. На самом деле, он выполнял функцию транзитного государства династии Тан, китайская династия, на нее приходилось 50% мирового ВВП. То есть, сейчас, ну, на США приходится 22%. Можете себе представить, что это такое?
2: Ну, так и даже если взять, я недавно смотрел большой документальный фильм по поводу вот опиумных войн китайских, да, там же, собственно, как бы проблематика-то была в чем, да, как бы Китай был настолько большой, и настолько успешные,
0: да,
2: что,
0: да,
2: нельзя было никак справиться. И, собственно, именно по этой причине, как бы американцы там и европейцы, да, пиратским способом начали завозить туда опиум, как бы.
0: Ну, это вообще отдельная история, потому что как Запад смог вскрыть Китай, это, ну, это вообще отдельная, очень большая, интересная история, потому что Китайская империя на тот момент это 36% мирового ВВП.
2: Да, да, да.
0: Это прям гигантский, это центр. То есть, ну, как бы, полтора США, что это все там говорят, Китай закрылся от остального мира, ему просто не нужен был остальной мир. То есть, как бы вот, и он допускал в один город, только Гуанчжоу, можно было, значит, с государственной компанией заключить контракт и с ней торговать. Остальное было нельзя. Ну, у русских было там посольство в Пекине, мы могли сухопутным путем торговать. Как смогли вскрыть Китай? Дело в том, что Китай неоднородный. В Китае есть внутренние элиты, есть северные китайцы. Да, там в каждой провинции население от 50 до 100, там 10 миллионов человек. Да, провинция Гуандун, там 110 миллионов населения. Свой язык. То есть мы воспринимаем изначально Китай неправильно. Мы думаем, что это какая-то единая масса, которая... Значит, сей ордой на нас пойдет, захватит завтра и так далее. Но это, скорее всего, не совсем так. Это больше напоминает Евросоюз, если бы у него была бы армия. Угу. То есть, кто-то скажет, ну, у Гитлера тоже Евросоюз, значит, у которого была своя армия, значит, и он смог там, значит, дойти до Москвы и так далее. Но, тем не менее, большинство, вот как бы, если вы там про армию тоже есть там глава, соответственно, да, если вы смотрите, большинство войн Китая – это внутренние войны между провинциями, да, то есть за контроль внутри Китая. Угу. И обычно дальше Китая это не выходит, если только это не степная держава, то степная именно династия какая-нибудь, да, типа маньчжуров, это они Тибет присоединили, значит, Синьцзян-Уйгурский автономный район, там саму Маньчжурию, соответственно, вошла в состав этого единого китайского государства. То есть, когда вообще вопрос задаем, да, как европейцы вскрыли Китай, то есть они очередной какой-то подгадали к династическому кризису, да, то есть к упадку и, значит, деградации правящей элиты и смогли воспользоваться внутренними противоречиями, потому что, ну, сами, без самих китайцев никогда не обходятся в этом деле. И то же самое, когда, вот, например, многие говорят, что вот Россия становится зависимой от Китая, но я не вижу, значит, признаков этого, потому что если Си Цзиньпин приезжает к Путину через 10 дней после своей инаугурации, первый визит спустя 10 лет день в день, это скорее уважение, это попытка опереться на внешнего игрока, что часто очень делали императоры, искали каких-то союзников извне.
2: Это, кстати, вот по поводу... Так, междуусобных, скажем так, конфликтов, да, внутри страны, то есть это же по сути, ну, то есть там вот, если мы берем азиатскую часть, то там много таких подобных примеров, даже Япония, например, да, во времена, когда католики заходили, собственно, они же на что опирались? Они устроивали, как бы, провоцировали конфликты между разными регионами для того, чтобы, как бы, заносить туда интересы, и там, с одной стороны, были торговцы, да, с другой стороны, католики, которые хотели строить церковь, ну, там, и так далее, по сути...
0: Похоже, горная вот это, на самом деле, это все упирается в то, что иная структура общества, но большая попытка предпринята именно антропологического исследования сравнения с Западом. У нас культура более воинская, это подразумевает товарищество, то есть образование связей между малознакомыми людьми, не родственниками. Китая больше семейно-клановая. И мы сейчас, как бы, очень у нас такая первая там, часть разговора, все обо всем, это, значит, тема на тему скачем, ну, в большей степени я, конечно, да, но, значит, подводя к бизнесу, да, если вы работаете с какими-то китайцами, скорее всего, это вот представители какой-то крупной большой семьи, да, вот, значит, такая вот семейная структура организации компании, она, скорее всего, конкурирует еще с такими же одинаковыми, значит, производителями, там, неважно, что вы закупаете, там, обувь, электроника, я не знаю, там, все что угодно. И они используют вас в большой такой конкурентной игре. То есть, например, та же «Сила Сибири», вот она пошла, ну, собственно говоря, она появилась. Логично, газ поставлять из России в Китай. Но почему-то только в 2014 году к этому подошли. Дело в том, что за китайский газовый рынок крупнейший потребитель сжиженного газа, значит, за него борется и США в том числе, там еще есть Катар, Австралия и так далее. Но, соответственно, Сио Сибири, она пошла по побережью, то есть ее Си Цзиньпин использует для борьбы с конкурентами, которые, значит, соответственно, другими, значит, посредниками китайскими, которые продают этот газ уже, ну, американский. И так везде. То есть в данном случае мы видим, почему очень важно следить за геополитическим изменением ситуации, почему вообще Тайвань важен. Ну, потому что там, ну, экономики гораздо больше мировой в двух морях, Восточное и Южное Китайское море, это современное Средиземное море мира, потому что там 50% мирового трафика.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Островное государство, расположенное на западе Северной Европы. Официальное название – Республика Исландия. Традиционной формой приветствия в исландском обществе является рукопожатие. При этом понятие старшинства, статуса или возраста не имеет значения. Здороваются с тем, кто стоит рядом или кто только что вошел в помещение. Обмен рукопожатиями во время встречи осуществляется как мужчинами, так и женщинами. Легкими поцелуями в щеку обмениваются только женщины, и даже это становится возможным только после того, как они уже хорошо узнали друг друга. В Исландии нет особых норм этикета или правил поведения, которых следует придерживаться в процессе общения в рамках деловых контактов. Равным образом отсутствуют и ярко выраженные запреты или зоны табу. Исландцы одинаково ровно общаются как со своими коллегами, так и с потенциальными партнерами, приехавшими из-за рубежа. В Исландии принято обращаться друг к другу по имени. Это касается не только жителей страны. Приехавшим иностранцам предлагается следовать этому правилу. Дело в том, что в Исландии отсутствует распространенная во всем мире система именования людей, включающая фамилии и имена, а иногда еще и отчество или средние имена. То, что в понимании других народов является фамилией, в Исландии представляет собой комбинацию имени отца или в редких случаях матери и окончания «сон» для лиц мужского пола и «дотир» женского. Далеко не все жители Исландии имеют фамилии, восходящие к древним родственным корням. По этой причине в обществе сложилась традиция именования, основанная на использовании имен родителя, рожденного в семье ребенка. В исландском языке отсутствует местоимение «ты», так как это сложилось, например, в английском языке. Формальный тон обращения к человеку, например, старше по положению или иностранцу, может быть выражен за счет использования соответствующей лексики или тоном голоса. Такие формы обращения к людям, как «господин» и «госпожа», существуют в исландском языке, однако они употребляются достаточно редко.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Личный коуч.
1: Ты дожил до 40, и если ты не сделал ничего, чтобы это предвосхитить в 20, в 30, то ты к 40 годам приходишь, у тебя кризис, и вторая половина жизни у тебя просто схлопнется. Почему это происходит? Да, во-первых, это половина жизни. Большинство людей к этому возрасту реализовали свои первые задачи. Нам что нужно было, да? Доучиться в школе до конца, выбрать профессию, закончить институт, жениться, родить детей, чего-то добиться в профессии. 40 лет. Ты выполнил все свои жизненные цели. Я вот первый раз вот это ощутил как раз вот в 40 лет. Может быть, поздно я это понял. Понял бы раньше, более эффективно бы отнесся к собственной жизни. Но у нас был большой корпоративный праздник, там несколько компаний, больше 350 человек, и я стал наблюдать за людьми. И вдруг увидел тех людей, которых я знал еще там в молодости, да, и они идут пара, счастливая, семейная, да, но они детей уже выпустили, я чувствую, и тут пенсионеры. У меня еще столько идей в жизни, столько нереализованных вот этих моментов, и я стал смотреть. Одинаковый возраст, примерно около 40, вот эти пенсионеры, а у этих глаза горят, то есть потеря энергии. Почему это происходит? Во-первых, мы получаем опыт. И опыт не только позитивный, но и негативный. Чего-то начинаем уже бояться и не начинать. Мы добились чего-то, и есть некоторые люди, которые начинают сравнивать. А вот другой добился чего-то большего, а я не добился. Наверное, у меня жизнь по-другому сложилась. И мы начинаем на эти вещи все рефлексировать. В итоге есть уже реализованные поставленные цели, есть накопленный негативный опыт, есть определенные разочарования. И что теперь с этим делать, да? Если кризис – это лучшее время для роста, то нужно, соответственно, сделать определенную ревизию, перестроить собственную жизнь. И на это у меня есть очень хорошая модель. Она называется, я называю ее пирамидой счастья или пирамидой желания. Строится она таким образом, что внизу находится дела, которые делать нужно, выше, которые делать должен, потом то, что важно и то, что хочу. Что нужно сделать с этой пирамидой? В первую очередь посмотреть свою карту рабочего дня, недели, месяца. И вот я это делаю, потому что мне это нужно делать? Или потому что я это должен делать? Или я потому что мне это важно делать? Или я хочу это делать? Если у меня 80% времени, если я делаю то, что нужно, я живу в нужде. Если я что-то должен, я живу в долгах. И только верхний «важно» и «хочу» отвечают реально за твою собственную самость, за энергию. Вообще, если всю жизнь разложить на определенные периоды, если ты до 20 лет не научился учиться, то, скорее всего, этот навык ты потом не получишь. Если до 30 лет ты не выбрал, чего ты хочешь добиться в жизни, чем заниматься, не выбрал профессию свою, свое призвание, скорее всего, уже не найдешь. Если до 40 лет не заработал денег, то, соответственно, скорее всего, их ты не заработаешь. А если к 50 годам ты не понял, зачем ты живешь и что ты хочешь построить, что останется после себя, скорее всего, вот эту цель ты не обретешь. Хотя ты мне можешь сапонировать, вот есть прекрасный фильм про Макдональдс, про основателя, который в 50 лет только начал вот этот путь, с братьями поговорил, забрал бренд и построил сеть. Но здесь очень такой тонкий момент, да? Ты можешь сказать, что человек к 50 годам не научился зарабатывать деньги? Ему всю жизнь было надо, он торговал своими миксерами. У него просто темы доходной не было, да? Но он всю жизнь делал, он умел продавать, он умел что-то делать. То есть у него навык был. И вот здесь подмена понятий. Я буду лежать на печке, и к 50 годам мне придет идея основать Макдональдс, и я заработаю. Такого не бывает. Каждый период времени отпущен на свое. И поэтому в 40 ты должен себе поставить задачу, чем я реально хочу заниматься, что я хочу оставить после себя. И тогда ты начинаешь смотреть вот на нужно. А вот это вот нужно ведет к моей цели? А вот это вот должно, это действительно я должен и ведет к моей цели. Это для меня важно, и я хочу. Но есть такой момент, говорит, а если, говорит, я хочу лежать около телевизора, смотреть футбол, я этого реально хочу. Вот тут есть тонкий момент. Не надо путать желание с искушением. Как это дело отсеять? Когда мы говорим об искушении «я хочу», это только самая вершинка. Если все остальные вещи не соблюдаются, значит, пирамида рассыпалась. Мы этого не делаем. А вот Я хочу начать получать новый навык, допустим, научиться играть в гольф. Мне это важно? Да, важно, потому что я буду проводить больше времени на улице. Я буду общаться с другими людьми. Я буду поддерживать себя не только навыки вот физические, но и когнитивные, да, потому что мыслительная игра. Я должен это делать? Да, должен, потому что если я буду только находиться дома, не передвигаться, ну, тогда я должен буду взять какую-то другую физическую, интеллектуальную активность. Значит, мне это нужно делать. Значит, это мое истинное желание, которое совпадает с моими будущими целями. В итоге, у нас есть пирамида, и мы с ней можем поработать. Но для того, чтобы было проще, я тебе скажу вот там 5 правил, которые просто нужно сделать в 40 лет, чтобы пересмотреть собственную жизнь. Первое – это провести ревизию. Второе – поставить главную цель. Вот я не люблю, когда набрать себе много целей. Цель всегда в жизни одна, все остальное – задача. Пересмотреть свое окружение. Если вы собираетесь с друзьями, классно проводите время, но это время все отдано тем, что вы вспоминаете свои какие-то старые истории, одни и те же, а не новые мысли, новые проекты. Это не заряжает вас энергией. Нужно избавляться от этого окружения. То есть надо убирать токсичное окружение, посмотрите, чего вам не хватает, и смените вокруг себя окружение. Ну и, соответственно, поменять в своей жизни ритуалы. Есть плохие привычки, которые нам не дают пользы. Но за 40 лет мы уже осознанно это делаем. Это у каждого свои индивидуальные вещи. Но начать строить положительные ритуалы, ритуализировать собственную жизнь. И тогда кризис среднего возраста даст толчок в следующую половину жизни, и вы можете прожить еще одну полноценную жизнь с другими целями, задачами и интересами.

0: В Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ.
2: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L0TU05004149. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.